0: Многие наблюдатели отметили смену риторики Кремля по отношению к украинскому президенту.
1: Шайки наркоманов и неонацистов.
2: Господин Зеленский.
0: Сам Зеленский в обращении к согражданам ответил: Путин готов к переговорам.
3: Теперь сам Путин заявляет, что он наконец-то готов к реальным встречам. Мы немного подтолкнули его к этому, да и сами давно готовы к подобным переговорам. Теперь необходимо найти подходящий формат.
0: На пресс-конференции Путин говорил и о другом, проблемном, по его мнению, соседям.
4: Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу.
0: Вопрос вхождения Армении в Евросоюз Путин поднимал на первоапрельской встрече с премьер-министром Николом Пашиняном. Лидер Армении рассказывал президенту России о ценностях его страны.
5: У нас, да, очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободны, нет никаких, вообще никаких ограничений.
0: А Путин отвечал ультиматумами.
4: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийством невозможно. Это просто невозможно.
0: В этот раз Путин отметил, что война с Украиной началась как раз с ее желания вступить в Евросоюз.
4: Не нужно доводить до крайности.
0: На прошлой неделе в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения. На нем стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и торговле. В документе упоминается, что Евросоюз признает европейские устремления армянского народа с ссылкой на закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС. Его приняли в марте 2025 года. В Ереван приехали десятки лидеров Евросоюза, а также президент Украины Зеленский и премьер Канады Марк Карни. Кроме того, Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполнили песню «Ля богем» Шарля Азнавура.
6: И о намеках Владимира Путина в сторону Армении мы перед эфиром спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина. По его словам, военные угрозы, которые способны захватить страну, Россия сейчас из себя не представляет, но угрожать все равно есть чем.
7: Нет, у России сейчас нет таких ресурсов, разумеется, на Армению, например, да, так сказать. Но на то, чтобы развязать какую-то войну, в принципе, ресурсы есть. То есть в этом плане как бы угрозы-то были не только в отношении Армении, но в отношении Финляндии, например, как бы это самое, зачем она там вступила в НАТО. Вот. Короче говоря, Путину выгодно сохранять имидж такого мачо-мана. Вот, ну, как ему кажется, во всяком случае, выгодно периодически дергать соседей, да, хотя, ну, понятно, что Армения, например, наименее вероятная, может быть, жертва российской агрессии, потому что до нее надо добраться не только через горы, но и через соседние страны. Вот, такие, как, например, Азербайджан, ну, и так находится в контакте с Россией, по большому счету. Да и в Грузии, мягко говоря, не вполне российское, пророссийское правительство. Вот, поэтому, как бы, да, так сказать, его поведение в стиле бригадира криминалов, криминальных деятелей 90-х годов, оно, конечно, всем порядком надоело, так сказать, все от него устали, вот, но я не думаю, что это угрозы, которые реально могут как-то воплотиться, кроме того, что Россия может сократить какие-то формы субсидирование Армении, которые до сих пор сохраняются, или там причинить какие-то неудобства гражданам Армении на территории России.
6: И о двойных посылах в ответах Владимира Путина мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
8: Добрый вечер, здравствуйте.
6: Я хочу вернуться к фразе Путина о завершении, только вот непонятно чего. На ваш взгляд, он говорил о скором завершении войны или о завершении разговоров с Западом о завершении войны?
8: Нет, конечно, имелось в виду война, потому что тут, мне кажется, достаточно все понятно. С одной стороны, Россия переживает все более очевидный дело не в том, что объективные, а дело в том, что очевидные для все большего числа людей неудобства, мягко говоря, и приближение к кризису. Буквально везде. Начиная, естественно, от экономики, продолжая финансами, проклятый рубль укрепляется, вместо того, чтобы ослабляться, производство падает, структура искажается, продолжая, там, скажем, демографии, 50 тысяч человек, как минимум, в месяц России не добирают. То есть рождается в месяц уже меньше 100 тысяч, а умирает больше 150 тысяч. При этом в месяц еще там порядка нескольких, ну, 2-3 десятка убитых прибавляет Украина. Значит, в оборонной промышленности отстает, с дронами непорядок. В противовоздушной обороне отстает, потому что не может прикрыть территории. И отстает в поддержке трудящихся. Людям надоела эта война. И я думаю, что Путин в курсе. То есть он не настолько оторван от действительности, чтобы не понимать, что ресурсы военные истощаются. Против ожиданий, потому что он-то был, по-видимому, искренне уверен, что война на истощение на пользу России. Нет, она на пользу Украине. Просто потому, что Путин просчитался, когда начинал эту войну. Так или иначе, мне кажется, разговор о том, как из этой войны выпутываться. И вы, наверное, обратили внимание, что он говорит не по писанному. Он говорит и думает в этот момент. Поэтому он затягивает слова, поправляется немножко, кряхтит и так далее. А самое, пожалуй, важное в этой ситуации, что его потом поясняет, разъясняет господину Шоку. Что да, да, да, надо именно войну надо заканчивать. Но после сдачи Донбасса. Вот он так сказал. Поэтому вопрос, мне кажется, достаточно имеет ясный ответ. Коль скоро говорят о том, что надо взять Донбасс, то, значит, Путин имел в виду войну. И просто он даже не оговорился в своем обычном стиле, что необходимо достижение поставленных целей СВО. Ушаков был вынужден поправлять. То есть, что речь о войне.
6: То есть вот это смягчение относительно войны, если вспоминать 22-й год, Путин хотел всю Украину целиком, сейчас достаточно только части Донбасса. Смягчение, которое исходит из уст Владимира Путина, и то, что он Зеленского называет господином Зеленским, а не какой-то грубостью, это тоже что-то, что исходит от него?
8: Это исходит не от него, извините, это исходит с поля боя, и это результат действий вооруженных сил Украины. Если бы Путин продвигался вперед, он бы звучал иначе. Он продвигаться вперед не может, и, по-видимому, это важно, начинает этот печальный для него феномен осознавать. Вот, может быть, главная новость. И посылает нечто вроде сигнала о том, что надо переговариваться, так что потом Ушаков вынужден корректировать, по сути дела. Говорит, что мы не готовы вот сейчас говорить о переговорах, мы готовы это сделать только после того, как освободим, то есть уничтожим, оставшуюся часть Донбасса, вот те самые 6 тысяч квадратных километров, которые, в общем-то, не похоже, что Путин сможет освободить, завоевать, в скобках разрушить. Если двигаться такими темпами, как он движется сейчас, так это десяток лет, а может быть и 2-3 десятка лет, потому что там за 4 года войны, по сути говоря, фронт сместил на 40 километров. Это же уму непостижимо. Если бы кому-то сказали про это перед войной, то, ну, если бы всерьез поверили, то бы подумали, стоит ли начинать, но, скорее всего, просто не поверили бы всерьез, потому что настроение было ого-го, мы вот сейчас, мы поднялись с колен, мы можем повторить, и вот сейчас это настроение куда-то сдулось. Соответственно, риторика та же самая. Да, то он там наркоман, комик, неприличный юморист и вообще кто-то, недопрезидент. А теперь так вот вдруг довольно нейтрально господин Зеленский. Давно мы такого не видели. Похоже, что да, таки дозрел. И собственно говоря, вот жалкое зрелище этого парада, оно же действительно было такое жалостное, и патриоты, патриотическая общественность это хорошо понимают и, в общем-то, негодуют и зубами скрежещут. Ну да, боятся, ясно же, что боятся привезти там танки, боятся сделать соответствующее заявление. Слабо выглядело. И тут вот это самый главный перелом, который на 5-м году войны начался. Наступает эпоха осознание того, что нет никакого хитрого плана. Но то, что люди, нормальные люди понимали давно. Теперь начинают это осознавать сторонники Путина, Z-патриоты и так далее. Нет хитрого плана, впереди нет победы. Ну, они, конечно, могут разговаривать про... И Путин тоже там дает понять какие-то иногда про западную границу Украины. Нет, этого и близко уже нет. Как бы из этого кровавого болота, из этой мясорубки выбраться? Без, с минимальными потерями. Без потерь уже выбраться не получится. А вот их минимизировать, мне кажется, вот эта задача перед Путиным стоит.
6: Наши зрители, наверное, помнят, как всю прошлую неделю российские власти носились вокруг парада, сколько угроз звучало в сторону европейских стран, сколько угроз звучало в сторону Украины насчет возможных атак, прилетов беспилотников по параду. То есть очень важно было это мероприятие российским властям. А на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, этот парад в итоге смог поднять боевой дух? Смог он выполнить свою задачу, какую Путин от него рассчитывал? Или же все-таки он мог сыграть на деморализацию российского общества? В конце концов, в бессмертных полках люди приходили с фотографиями своих мужей и детей.
8: Вы знаете, Путин находится сейчас, вот на 5-м году войны, в такой ситуации, что даже если он делает вещи, которые раньше ему помогали, то эффект получается или недостаточно сильным в его пользу, или даже отрицательным. Вот мне кажется, парад произвел впечатление скорее негативное. Но если бы он отказался проводить парад, это было бы совсем постыдно. Все-таки та культура, которую Путин восстанавливает, она очень сильно зависит от ритуалов, обрядов. Она, в общем, такая в значительной степени со средневековыми корнями. Вот эта демонстрация мощи, вот эта демонстрация единоначалия, мы сплочены, мы едины, это все риторика и стилистика 19 века, может даже раньше, которую Сталин сначала возродил в России, а теперь повторяет Путин. И вот этот ритуал, он обязательно должен быть, потому что если его не будет, то это значит, держава пошатнулась. Это как для православных, там, если вдруг не состоится снисхождение священного огня. Вот процедура вроде бы понятна, что это результат химической реакции, никакого там божественного промысла нет, для тех, кто мыслит критически. А для тех, кто верует, это очень важный обряд. И вот это, то, что называется парадом, это тоже обряд. Отказаться от него нельзя. Привести в полной мере нельзя, потому что слишком большой риск. А если вдруг прилетит, то этот обряд теряет священную мощь. Я имею в виду, если что-то где-то прилетит. Это значит, что царь не настоящий. Это значит, он не может защитить даже свой парад от дронов. Поэтому была такая напряженная ситуация, поэтому пугали, договаривались, искали какие-то варианты. Ну, не дай бог, в конце концов, ведь военные путинские понимают, что если запустить 1000 дронов, то их все не собьешь. Какой-нибудь или сколько-нибудь до Кремля долетит. А это будет, разрушение сакрального смысла этого самого парада. Поэтому, да, сторонники войны, они говорят, Путин почти откровенно просил у Трампа помощи, чтобы парад этот провести. А парад-то какой-то коротенький, за 45 минут по-быстрому. А кто там был рядом с Путиным? Три с половиной политика, причем, половинка, это я имею в виду Колю Лукашенко. А еще недавно в Россию приезжали там десятки крупнейших мировых лидеров. Нет, всего этого нет. Лязгающего железа нет. Победоносной риторики нет. Ну и рядом стоят с постными лицами Токаев и Мирзиёев. Ну и еще верный батька Лукашенко. Выглядело слабо. Вот прям так скажем. В той стилистике, в которой это было представлено, для патриотической общественности, которая как раз вот любит эти марширующие сапоги, плечом к плечу, всю эту советскую риторику, они испытали разочарование. Так что я думаю, что это было даже не нейтрально, а скорее в минус. Но если бы не было парада, то это был бы еще больше минус для Путина.
6: Ну вот и британское издание «Economist» пишет, что есть изменения, по мнению британских экспертов, в переломе войны. И социология российская показывает, что есть изменения и в отношениях населения России к войне. Давайте посмотрим об этом небольшой материал и продолжим этот разговор.
2: Это мой сын. Бедности пропавшие.
9: Живут и поныне.
2: То есть у вас сегодня такой двойной праздник.
9: Слушай,
2: поздравляю вас с праздником. Днем Победы!
10: Это шествие бессмертного полка в Кемерове. Журналистка телеканала «Кузбасс-1» Марина Киселева так поздравила мать пропавшего без вести с 9 мая. Позже, правда, журналистка опубликовала пост с извинением.
11: Конечно же, мои слова про двойной праздник были оговоркой. Понимаю, как это прозвучало, но я категорически не хотела обидеть кого-то, тем более маму героя. Тем не менее, искренне прошу прощения у нее и у всех, кого могло задеть мое неосторожное высказывание.
10: Киселева добавила, что ей обидно, что ее слова сейчас активно используют цитата «враги России». В последние годы в шествиях 9 мая стали чаще появляться портреты погибших на войне в Украине. Журналисты «Медиазоны» и BBC верифицировали почти 218 тысяч погибших. Избыточную смертность «Медиазона» в соавторстве с «Медузой» оценивает в 352 тысячи человек. Эти данные собраны на основе исков о признании погибшим и дел по наследству. По расчетам Украины, с декабря 2025 года по апрель 2026 российская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 156 тысяч военных. За тот же период подписали контракт с Минобороны 148 тысяч человек, отмечает «Медуза». То есть темпы потерь превышают возможности пополнения личного состава. По данным журнала «Экономист», Россия теряет по 35 тысяч человек в месяц. Значительная часть потерь происходит из-за атак дронов. Плюс Украина все чаще наносит дальнобойные удары по российскому тылу.
12: В целом это похоже на переломный момент в войне. Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться.
10: Аналитики, опрошенные «Экономист», связывают успехи Украины с контратаками ВСУ, отключением российских сил от Starlink в Украине, сбоями в работе Telegram в России и ударами БПЛА средней дальности. Некоторые российские провоенные блогеры признают, Украина обходит Россию в технологической гонке дронов.
0: Противник начал массово применять новые ударные дроны самолетного типа среднего радиосодействия с дальностью до 100 километров и при этом достаточно дешевые для массового применения. Они неуязвимы к таким традиционным средствам противодействия, как массовый РЭП и глушение GPS. Кроме того, их сложно сбить стрелковым оружием из-за большой скорости и небольшого размера.
10: Михаил Звенчук, автор телеграм-канала «Рыбарь», отмечает, что воздушные удары по России с каждым днем только усиливаются.
13: К сожалению, мы живем в такое время, когда это уже становится нормой и обыденностью. А помните, когда были возгласы впечатлительных лиц, которые заявляли об ударах по Сити. Мол, доколе, как так, война наконец-то дошла до Москвы, и сейчас все поймут. Но, как мы видим, идет 5-й год, не все еще поняли, в какой стране мы живем.
10: Звенчук считает, что у России явные проблемы с ПВО, а безумное отключение интернета приводит только к недовольству людей. Z-блогер Андрей Морочко в эфире «Комсомольской правды» недоумевает, почему Кремль то говорит о переговорах, то о сокрушительном ударе.
14: Действительно, сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят.
10: В Z-пространстве обвиняют руководство страны в нерешительности и непоследовательности.
0: Я вот один не понимаю, если мы можем угрожать ударить по центру Киева, если наши БПЛА могут там спокойно летать, чем мешает просто взять и Есть этому объяснение от всех далеких терпил.
10: Согласно апрельским опросам Левада-центра, доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилась с 67% до 55%. И это минимальный показатель с февраля 2022 года.
6: И о переломе в войне, который фиксируют британские эксперты, мы также спросили военного эксперта Николая Митрохина. Он считает, что эти разговоры пока преждевременны.
7: Я бы сказал так, что подобных заявлений мы слышали уже не раз. Всегда хотелось бы в это верить. Вот, поэтому как бы, трудно судить, так сказать, очередной раунд переговоров вроде бы, как бы на носу. Вот, что касается, как бы, удалось ли Украине военным средством победить Россию, ответ пока нет. Да, появились новые технологии, связанные с дронами, прежде всего. Да, Россия как бы наступает самыми медленными темпами, которые как бы наблюдаются с 23-го года. Вот. Но мы довольно много таких ситуаций в течение каждого года войны видели. Да, за каждым спадом российской активности неудач, за каждым успехом украинских дронов следовали и какие-то российские, ну, если не прорывы, то массированные продавливания украинской обороны. Вот, поэтому ответственно мы не можем говорить об этом.
6: Ну, мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, раз разговоры о переломе преждевременны, раз у России есть какое-никакое продвижение, ждать ли от Путина, что он все-таки услышит просьбы и жалобы радикальных сторонников войны и ускорит наступление и доведет войну до конца?
8: Артем, вы знаете, дело ведь не в том, что он слышит или не слышит. Это такое, мне кажется, упрощенное понимание. Дело в том, может или не может. Вот на самом деле, когда он начинал войну, он был уверен, что у него там 10-кратное преимущество. Но у него были куча советских танков, куча советских гаубиц и там пушек, куча советских самолетов, армия была в разы больше, чем украинская. Все было подготовлено, и он был уверен, что после его, как он считал, удачного опыта в Крыму, он просто совершит стремительный бросок, возьмет Киев, испуганная Европа сядет на толстую задницу, она воевать не готова, не приучена, и ей нечем, она трусливая, такая-сякая, жалкая, а мы можем повторить, мы крутые. И вот проходит 4 года, с одной стороны, мы видим, как скукоживаются амбиции, уже никто не говорит там про демилитаризацию. Там же понятно, что украинская армия сейчас, ну, во всяком случае не уступает российской. Про денацификацию тоже как-то перестали говорить. Говорят про всего-навсего 6 тысяч оставшихся тысяч, 6 тысяч километров, которые в Донбассе остались незанятыми. Вот камень преткновения. И то не получается. Так что я думаю, дело не в том, осознает, не осознает. Дело в том, что, наверное, ему вешают лапшу на уши, это понятно. Но ресурсов для настоящей атаки нет. Танки и пушки уже не работают. Война абсолютно ракетная, воздушная, дроновая. И в этой дроновой войне преимущество, как это ни ужасно для Путина, у Украины. Она быстрее обновляется, она эффективнее этим оружием пользуется. И они все дальше и дальше летают. И их все больше и больше производится. Вместо того, чтобы испугаться, Европа за 4 года все-таки опомнилась, научилась и стала Украине помогать. Недостаточно, конечно. Я уж не говорю про Соединенные Штаты, но стала. И уже с этой структурой Путин не справляется. Так что, да, мы, наверное, сейчас, в ближайшие недели, увидим последнюю отчаянную попытку Григорьева исправить... Григорьев его фамилия?
6: Герасимов,
8: да. Ну, в общем, не самый яркий Суворов в российской истории. Ему надо будет или принести на блюдечке Путину довольно очевидную, яркую, убедительную победу, что, по всей видимости, не получится. Ну, или хотя бы сделать вид, что он это делает. Он будет вынужден делать этот вид. И вот, наверное, в течение ближайших нескольких месяцев и произойдет то, что Николай не хочет считать переломом, и, пожалуй, правильно не хочет считать, но, мне кажется, уже вполне можно назвать перегибом. Вот первая производная меняет знак. Раньше вроде как все вперед, вперед, вперед, а теперь как бы не назад. Вот в чем изменение. И народ, да, и народ это понимает, и социологи это фиксируют, и генералы это фиксируют. Нет, генералы не хотят это фиксировать, они делают вид, что это не так. Полковники это фиксируют, они поближе там к земле. Ну и, соответственно, Путин звучит все более смешно и все менее страшно. Это не означает, что он не опасен. Еще как опасен, тем более у него атомные бомбы есть. Но вот эта победоносная риторика, она начинает вызывать у людей раздражение.
6: И вот как раз раздражение или тревогу социология государственная спрятала перед праздниками. Как вы думаете, эти показатели как-то усугубляют для Путина ситуацию? У нас примерно минута.
8: Ну, мне кажется, довольно очевидным. Следующие два простых соображения. Вдруг начали фиксировать снижение популярности Путина и популярности того, что происходит в России, придворные социологические службы. То есть они уж там в ЦИОМ, на втором месте ФОМ, чуть-чуть менее зависим, но в ЦИОМ настолько зависим от Кремля, что перед тем, как что-то опубликовать, он обязательно спросит, тем более такое вот значимое. Раз такое публикуют, это означает, что пытаются достучаться одна часть путинских элит до другой части путинской элиты. Ну, условно говоря, условный Кириенко против условного ФСБ. Это вот такая демонстрация. Это первое. А второе. А за последние две недели вдруг эти рейтинги публиковать прекратили. Обратили внимание. То есть было принято решение, что это раскачивает лодку, это ослабляет ситуацию с Путиным. Ну и, собственно, вот вся история. Значит, поэтому, да, ситуация для Путина ухудшается.
6: Довольно быстро. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. И спасибо всем, кто смотрел. Поделитесь, как вы считаете, почему спрятали данные. И увидимся завтра.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Зачем силовикам начальник, если они могут ограбить, убить и посадить любого? ФСБ шагает по России. Мой гость – политолог Екатерина Шульман. С ней мы обсудим падение популярности Владимира Путина, поговорим о влиянии спецслужб, метании правящего класса и распаде так называемого путинского большинства. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Скажите, как дела идут у Путина?
4: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
3: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
4: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящие Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
3: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
4: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя. Еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
3: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
5: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
4: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
6: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
4: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы, реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, Китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
6: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
4: Один знакомый мой историк Второй мировой войны,

0: фронтом.
1: Все войны более-менее одинаковые, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
2: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
1: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь. Да, стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
2: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», – заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
1: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, у него такой профиль. Если мы посмотрим это выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
2: Ну, мне это напомнило историю, когда была трагедия в Крокус-Сити, теракт, то первый, на кого сослался Патрушев и его окружение, это на украинцев, да. Но поэтому на этом вся эта история закончилась. Скажите, вот Путин и силовики, это одно и то же сегодня?
1: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. Я наблюдаю за этим с большим интересом и... Пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается...

0: пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас, президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
1: Вы имеете в виду Берии, конечно.
0: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась в среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
0: Есть внешняя разведка. Есть ГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, а не у них. Почему ФСО опросы у нас проводит? Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления. Разделяй и властвуй, да, классический вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мы продолжим беседу о падении популярности Путина с Екатериной Шульман.
1: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
0: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Но вот опять же, Дивиде и Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой, в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из вот его нынешних, так сказать, замов, они ему даже не замы, один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
1: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
0: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать уже, живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать, теперь глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало правительством. Напрямую.
1: На ваш взгляд, сгущается ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
3: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
4: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
0: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли. То есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг «Единой России», у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%, вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Моим гостем была политолог Екатерина Шульман. Мы продолжим тему падения популярности Путина в следующей программе. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
8: Говорит «Радио Свобода». В эфире специальная программа «Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин. За год российской агрессии против Украины Евгений Кисин принял участие во многих благотворительных концертах в Европе и Америке, сборы от которых, а это сотни тысяч евро, были переданы в помощь украинцам. Летом прошлого года Кисин написал фортепианное трио, посвященное нынешней страшной войне. В финале этого трио звучит тема «Победы Украины». В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин размышляет о причинах нападения России на Украину, о беспринципности политиков, как российских, так и западных, о попытках бойкота на Западе русской музыки в частности и русской культуры вообще, о параллелях между историческими событиями и тем, что происходит в мире сейчас. Беседу ведет супруга Евгения Кисина Карина Арзуманова.
9: Кисина-композитора пока еще в мире знают не очень хорошо. Твой самый последний опус – фортепианное трио о войне в Украине. И в конце прошлого года ты сам принял участие в его исполнении в пражском Рудольфине. Трио сыграли также в Амстердаме, Веймаре, Милане, скоро исполнят в Гааге. Трио написано о войне. Давай сначала поговорим о ее причинах, как ты их видишь.
10: Для меня лично эти причины всегда были, или во всяком случае казались мне, абсолютно очевидными. Во-первых, как известно, значительной части русского народа всегда традиционно была присуща вера в твердую руку. Ну а во-вторых, ведь в отличие от Чехии, где после крушения коммунизма к власти пришел бывший лидер диссидентского движения в Чехословакии, в России после крушения коммунизма к власти пришел бывший секретарь обкома КПСС, который под лозунгами свободы и демократии создал в стране клептократический мафиозный режим, и которого поддерживал Запад. В результате этого, вполне естественно, многие россияне разочаровались в Западе, в его идеологии и ценностях.
9: Кто же виноват? Можно ли было вообще этого избежать?
10: Ну, конечно же, виноват Запад. Он вообще во многом виноват. А в частности, в том, что вместо того, чтобы, победив в холодной войне, проводить по отношению к России такую же политику, какую он проводил по отношению к Германии после крушения нацизма, он во всем поддерживал Ельцина и его режим. Запад принял Россию с распростертыми объятиями, ельцинскую Россию, хотя она этого никак не заслуживала. Именно поэтому я и сказал, что на Западе лежит огромная ответственность за очень многое. Я не сомневаюсь, что если бы уже за Вторую Чеченскую войну Запад подверг Россию таким санкциям, которым он подвергает ее сейчас, то Путина уже давно не было бы у власти. Большинство западных политиков беспринципные, слабаки и дураки. И не только политики, конечно. На западных политиков влияет здешний бизнес. Помнишь встречу с крупнейшим французским магнатом, который, зная, что я из России, спросил меня: вы, конечно, знаете Путина? И как я ему ответил: нет, я его не знаю и знать не хочу. Ты ведь помнишь, что стало с его лицом?
9: С таким придыханием спросил.
10: Явно он такого ответа не ожидал, а сам в ответ не нашел сказать ничего умнее, как: мне не все, что он делает, нравится, но я думаю, что он очень умный человек. На что я уже ничего не ответил, но про себя подумал: ну, конечно, умный. Тебя-то явно с потрохами купил, да и многих других таких, как ты. К сожалению, многие, даже большинство западных политиков всегда предавали западные принципы, западные идеалы. Это хорошо показывает, например, опубликованная еще в середине 1990-х годов книга Владимира Буковского «Московский процесс», которая состоит почти целиком из документов секретного архива ЦК КПСС, которым Буковскому удалось получить доступ в 1992 году. Так что читатель может легко судить сам. Документы говорят сами за себя. В конце 1960-х годов сначала германские социалисты, а потом и другие западные политики решили проводить так называемую разрядку в отношении с Советским Союзом, в результате чего коммунистический режим просуществовал, может быть, на полтора десятка больше лет, чем мог бы просуществовать, и в результате чего погибли миллионы, если не десятки миллионов людей во всем мире. Из тех же обнародованных Буковским документов явствует, что Советский Союз поддерживал терроризм во всем мире, включая Африку и Южную Америку. А Запад всеми силами старался сближаться. Вспомним, за несколько дней до российского вторжения американцы перевели свое посольство из Киева во Львов, а в первый же день вторжения Байден предложил Зеленскому убежище. Стало быть, Америка была готова сдать Путину Украину. Так всегда они боятся эскалации, прямо как Чемберлен в свое время. Я лично все это называю чемберленизмом. Не только не нужно, но нельзя бояться эскалации и вообще бояться чего-либо, кроме собственной трусости, разумеется. Когда имеешь дело с такими деятелями, как Гитлер и Путин, их можно остановить только силой.
9: Ты принимал участие в нескольких или во многих благотворительных концертах в пользу Украины. Для тебя важен выбор репертуара для этих концертов?
10: Да, конечно, для меня всегда был важен выбор репертуара для таких концертов. В них я играл, например, Шопена, ведь Шопен был сыном народа, который тоже на протяжении многих лет, даже столетий, был жертвой русского шовинизма и империализма. Я помню, как еще, наверное, в раннеподростковом возрасте читал штутгартский дневник Шопена, который он писал, когда узнал о том, что русская армия вторглась в Варшаву. И как он писал: «Боже, и ты существуешь, существуешь, и не мстишь, или тебе мало московских злодеяний, или ты сам москаль. Ах, почему я не мог убить хотя бы одного москаля? Пусть жесточайшие мучения карают французов, которые не пришли нам на помощь, и так далее. Я помню, как я это читал, и уже тогда очень глубоко это прочувствовал. Уже тогда понимал, о чем музыка Шопена. И поэтому опять-таки параллели очевидны. Вот как на протяжении многих лет раньше украинцы были жертвами поляков, польского империализма. А теперь поляки очень помогают Украине и украинцам, потому что у них общий враг. Как раз в те дни, когда Шопен находился в Штутгарте, а русская армия, подавляя польское восстание, вторглась в Варшаву и учиняла там зверства, как раз в те дни Шопен написал свое первое скерцо. Я, правда, в концертах в поддержку Украины первое скерцо не играл, но у меня все это время было ощущение, что не только оно, но и многие другие произведения Шопена соответствуют нашему времени. Войне в Украине, зверствам русского империализма. Существует такая легенда, что «Ля бемоль мажорный полонез» Шопена о битве под Гроховым, в которой поляки одержали победу над русской армией. И в этих концертах, во всяком случае, в некоторых из них, я играл, в частности, этот полонез и думал именно об этом и о грядущей победе Украины. Я так говорю просто потому, что считаю, что она обязательно должна состояться. Это будет и справедливо, и благом для всего человечества. В то время как поражение Украины, если, не дай бог, оно произойдет, будет не только величайшей несправедливостью, но и величайшим злом, поражением для всего человечества.
8: Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин.
9: Много спорят о месте русской культуры в сегодняшней культурной жизни на Западе.
10: Я понимаю, что многие украинцы сейчас не могут слушать русскую музыку и читать русскую литературу. Я понимаю, что многим украинцам, живущим на Западе, украинским беженцам, хочется, чтобы ту же самую русскую музыку на Западе, пока идет война, перестали исполнять. И, конечно же, они имеют право этого требовать. Но, во-первых, это было бы в принципе неправильно. Потому что ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие великие представители русской культуры, жившие даже задолго до рождения Путина, не имеют никакого отношения к Путину, его режиму и нынешней войне. Ну, а во-вторых, если бы действительно на Западе стали бойкотировать русскую культуру, то это было бы только на руку самому Путину. Ведь он и его пропагандисты и так утверждают, что якобы здесь русскую культуру бойкотируют. И говорят, а вот мы никого не бойкотируем. И действительно, какие бы мерзости и глупости Путин не говорил об англосаксах, в России не запрещают ни английскую, ни американскую, ни вообще западную музыку и литературу. И еще, как известно, Путин изо всех сил старается отождествлять свой преступный режим с великой русской культурой. В свое время то же самое делал Гитлер, отождествляя нацистский режим с великой немецкой культурой, пытаясь это делать, точнее говоря. Так вот, бойкотировать русскую культуру на Западе означает фактически делать то же самое, отождествлять путинский режим с русской культурой. Именно поэтому это и в корне неправильно, и играло бы на руку самому Путину. И вспомним, во время Второй мировой войны, несмотря на соответствующую политику Гитлера, никому на Западе не приходила в голову мысль отождествлять нацистов с Гёте, Кантом, Дюрером, Бахом, Бетховеном и так далее. На Западе продолжали вовсю исполнять немецкую музыку, и, между прочим, даже не только на Западе. Не так давно мне стало интересно, А что происходило в это время в Палестине? В то время там уже существовал так называемый Палестинский филармонический оркестр, который после образования государства Израиль стал называться Израильским филармоническим оркестром. Мне стало интересно, а они тоже бойкотировали немецкую музыку? Я как-то не мог себе такого представить. Решил разузнать и связался с архивистом Израильского филармонического оркестра. В ответ на мою просьбу архивист переслала мне список программ, которые Палестинский филармонический оркестр исполнял в 1942-1943 годах. Между прочим, не забудем, тот оркестр состоял в основном из еврейских беженцев из Германии и Польши. Так вот, во время Второй мировой войны и Холокоста они играли и Баха, и Генделя, и Моцарта, и Бетховена, и Вебера, Брамса, и Оффенбаха, и Хиндемита, кстати, запрещенного в нацистской Германии. Вот не так давно кое-кто, в том числе из русских, выступал в том духе, что открывать сезон «Ла Скала» русской оперы Борисом Годуновым – это, мол, принимать участие в уничтожении Украины. А вот я специально посмотрел. Палестинский филармонический оркестр открывал сезон 1942-43 годов программы, состоявшие из произведений Генделя, Моцарта и Брамса. Вот почему-то не приходила им тогда в голову мысль отождествлять нацистов с немецкой музыкой, тем более созданной задолго до нацизма. Тем более, если учесть, о чем эта конкретная опера «Борис Годунов». Она ведь о властителе, российском властителе, злодея, властителе-убийце. Конечно, Борису Годунову было очень далеко до Путина, невероятно далеко. На его совести была кровь только одного зарезанного младенца. И тем не менее, в опере Мусоргского, когда русский народ об этом узнает, то он восстает против царя, расходилась, разгулялась сила удаль молодецкая и кричит «Смерть Борису!». А начало, самая первая сцена этой оперы, когда люди орут, на кого ж ты нас покидаешь и так далее. А потом один из них задает другому вопрос. Митюх, а Митюх, чего орем? А тот ему отвечает, вон, а почем я знаю? То есть людей заставили кричать, умолять Бориса стать царем. И когда они остановились, появляется какой-то начальник и начинает на них орать, что остановили, саль давно по спинам плетка не гуляла. Так что эта опера настолько соответствует тому, что происходит сейчас в России, во всяком случае перекликается с этим. И, кстати, хотя я категорически против бойкота русской культуры, я абсолютно согласен с тем, что некоторые, скажем, музыкальные произведения сейчас действительно исполнять неуместно. Например, если говорить о том же Мусоргском, картинки с выставки. Просто потому, что самая последняя пьеса этого цикла называется «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве». То есть в этой пьесе Киев изображается как столица России. Но, разумеется, в такой ситуации, как сейчас, такую музыку исполнять, мягко говоря, неуместно. Или вот еще помню, один мой хороший знакомый из Франции в первый месяц войны мне написал, что да, какой кошмар происходит, а с другой стороны, ну, вот этот бойкот русской культуры, вот отменили исполнение увертюры Чайковского 1812 год, но почему? Ведь тогда, собственно, Наполеон делал то же самое, что сейчас делает Путин. На что я ему ответил, вы правы, и тем не менее, я думаю, что в нынешней ситуации не следует исполнять произведения, изображающие какую бы то ни было русскую, российскую победу. Так что бойкотировать русскую музыку я считаю и в принципе неправильным, и вредным. Это сыграло бы на руку Путину, только и всего. Хотя я должен сказать, что после 24 февраля я стал ловить себя на том, что больше не могу наслаждаться русской музыкой так, как раньше. Не всей русской музыкой. Это не относится к Шостаковичу, Прокофьеву или, скажем, Скрябину, а к той, в которой силен русский национальный элемент. В этом году будет 150-летие со дня рождения Рахманинова.
11: Я уже давно запланировал отдать дань этому юбилею и собираюсь много играть Рахманинова, и сольные его произведения, и его третий концерт. И вот когда несколько месяцев назад я стал работать над Рахманиновским третьим концертом, впервые с 1996 года, то в самом начале почувствовал, что мне пришлось, скажем так, через что-то в себе переступить. Это очень русская музыка. Самое начало этого концерта, его первая тема, всегда ассоциировалась для меня с русской снежной дорогой. Впрочем, с первой частью для меня было легче. Это ведь очень драматичная и даже трагичная музыка, и я решил, что буду в ней играть трагедию России. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, трагедия в первую очередь Украины, но, по сути, и России тоже. Большие проблемы у меня были с последней частью третьего Рахманиновского концерта, потому что, с одной стороны, это, опять-таки, типично русская музыка, с другой – в ней воинственный дух, и заканчивается она, скажем так, триумфально. Поэтому в нынешней ситуации, конечно, ее можно воспринять совершенно не так, как мне бы хотелось. И я решил, играя эту часть, думать о том, на что, честно говоря, сейчас у меня уже нет никакой надежды, во всяком случае, в обозримом будущем. Но о чем я думал несколько лет назад, когда много играл соль-минорную прелюдию Рахманинова. Воображать себе, что российский народ восстанет и свергнет Путлера с компанией. И что триумф в конце финала третьего Рахманиновского концерта – это именно триумф грядущей свободной России. Если не воображать себе этого, то я просто не могу играть такую музыку. И когда я совсем недавно вернулся к некоторым этюдам-картинам Рахманинова из 39-го опуса, то в некоторых из них у меня возникло сходное чувство. Я не стал менять своих планов. Я отдаю дань Рахманиновскому юбилею, потому что считаю это в принципе правильным в нынешней ситуации. Но какие-то внутренние трудности, какой-то внутренний душевный дискомфорт в некоторых рахманиновских пьесах я при этом ощущаю. Именно потому, что в них очень силен русский национальный элемент. Вот когда я играю второе трио Шостаковича, а я его играл в прошлом году в двух концертах в поддержку Украины, вот там ничего подобного не было, даже наоборот. Это музыка невероятного трагизма, и там скорее уж еврейский национальный элемент, чем русский. И как мне, так и моим партнерам, в частности Гидону Кремеру, казалось, что это произведение как раз очень соответствует нынешним событиям. Тем более, что известно, что у Шостаковича не было абсолютно никаких национальных предрассудков и ни грана русского империализма, в отличие, кстати, от Рахманинова, в воспоминаниях которого есть такая фраза «Малороссия или Украина», как она теперь неправильно называется.
12: Как возник замысел твоего трио о войне?
10: Вот этого, к сожалению, я не помню. Бывает так в жизни, что какие-то вроде бы важные моменты не помнишь. Но кое-что я рассказать могу. В последние годы жизни Сталина не то сам Сталин, не то кто-то из его подчиненных от его имени высказал Тихону Николаевичу Хренику, который незадолго до того стал главой Союза советских композиторов, пожелание, чтобы тот написал оперу об Иване Грозном.
11: И Сталин хотел, чтобы в этой опере дело было представлено так, что Иван Грозный был недостаточно грозным. Что это, конечно, он правильно и хорошо делал, что боролся с врагами, но все-таки недостаточно он это делал. Нужно было больше. Тихо Николаевичу как-то удалось от этого дела отбояриться. Но я помню, что как-то, вспомнив об этом эпизоде, я, как ты знаешь, я люблю фантазировать, как ты это называешь, галлюцинировать, пробовать представлять себя на месте других людей. Я как-то задумался, а вот если бы мне пришлось написать такую оперу, как бы я ее начал? И пришли мне в голову некоторые музыкальные идеи, буквально несколько тактов. И я их записал на листке из блокнота какой-то люцернской гостиницы. Записал, положил в свой кошелек. И вот несколько лет у меня там этот листок лежал. А после того, как началась война, вот не могу вспомнить, как у меня возник этот замысел, но мне пришло в голову, что вот эти самые несколько тактов могли бы послужить началом произведения об этой войне. И я стал писать дальше. И написал это трио.
12: Твое сочинение есть ясная программа, которую ты с удовольствием публикуешь в программках.
11: Да, абсолютно ясно. И вот это самое начало, но я его развил, сделал из него целое вступление, которое длится, кажется, пару минут, оно идет в медленном темпе. Я ведь тебе поначалу представлял зловещее время Ивана Грозного, а в моем трио это зловещая путинская Россия, да еще зимняя, где готовится война, которая вот-вот вспыхнет. И после этого тихого, медленного, зловещего вступления я изображаю вторжение армии в Украину, российские бомбардировки, падающие бомбы. И это у меня, кстати, на мотив того самого вступления. Главная партия первой части, а побочная партия – это горе, слезы, страдания украинцев. Вторая часть идет сразу вслед за первой, без перерыва. Это медленные части, это тоже горе, трагедия Украины и ее народа. И в ней я цитирую две украинские народные песни. «Горе ж мені горе» и «Ой, выйду ж я на могилу». В самом начале второй части «Ой, выйду ж я на могилу», а в середине «Горе ж мені горе». А финал я начинаю с самого начала украинского гимна. Потом самые первые шесть нот этого гимна, самый первый его мотив у меня проходит, в общем, через весь финал. И еще очень важный момент. Третью тему финала я написал так. Первая ее половина написана в украинском народном стиле, вторая в еврейском. Это у меня символизирует и то, что президент Украины еврей, и то, что израильские добровольцы сражаются в украинской армии, и то, что я сам еврей. И как еврей, как сын народа, который всегда был самой большой жертвой русского шовинизма, я всегда, еще с подросткового возраста, чувствовал солидарность с другими его жертвами. А сейчас самыми большими его жертвами являются именно украинцы. Как необыкновенно распорядилась история. Одна из самых зловещих фигур в еврейской истории, гетман Богдан Хмельницкий, устраивавший страшные еврейские погромы, именно он в свое время продал свою страну России, сделал ее частью России. Это даже нельзя назвать, он продал на самом деле, потому что ни он, ни кто-либо другой ничего от этого не получили. Просто отдал свою страну России. А теперь борьбу Украины за независимость от России возглавляет еврей. И к концу, перед кодой, у меня этот гимн звучит целиком. Так я изображаю контрнаступление украинской армии и грядущую победу Украины.

0: Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Музыканты. Война». Ее гостем был всемирно известный пианист Евгений Кисин. Беседу вела его супруга Карина Арзуманова. Всего доброго.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
8: Спрашивает мальчик. Почему? Спрашивает мальчик. Почему? 200 раз и 300. Почему? Тучка набегает на чело.
9: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
10: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
9: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
10: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
11: Телевизор искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
10: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, из современных юных людей, да?
9: Да, наверное. Я, например, не знала.
10: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
9: Аэропортовские.
10: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем, дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
9: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
10: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции вне Советского Союза Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы. И что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
12: Поехали.
13: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
10: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживаются уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
12: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
10: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
12: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
10: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла в миллионе советских театров.
14: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
10: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
15: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу, и вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
16: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
17: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
18: Может быть, и детей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
19: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
16: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
10: Галич поэт появился... Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово тексты, потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт-песенник появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
13: Апрель,

0: сержант, Останкинская девочка, милиции сержант.
1: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
2: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Арунова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства. Вот человек, который там играет на бегах, ужинает в Национале, все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
3: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
4: Он не так уж часто бывал в Москве. Он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. А Тангерина Николаевна, жена Галича, которую за глаза все говорили Нюша, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
1: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку, прошу не путать с Леночкой, песни 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
5: Она вещи собрала, сказала Тонька: «А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папю ее топтун под окнами».
1: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
3: Да, это точно.
1: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
3: И стала народной, ушла в народ.
6: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стрим.

0: Стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов, звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его, так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня спойте «Отжубеечку», я сказал: «Помилуй Бог, я вроде такой песни не писал». «Ну как же, это ваша песня?» «Там она вещи собрала». Я говорю: «Да, но песня называется «Тонечка». Они сказали: «Нет, песня называется «Отжубеечка», вы уж с нами не спорьте». Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Отжубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
1: А что только-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
2: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
3: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мои общения с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да? Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
1: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься, про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
7: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
8: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
9: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Подкаст «Наш сосед Галич».
10: Вить, когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
2: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича это была даже не система звукозаписи, а это была просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
10: Вот да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
2: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам Радио Свободы, благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
11: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд, потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
12: Чем магнитофон? Послушай, Галича. «А у папы ее пайки Циковские, я по праздникам кино с Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
2: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров — это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
10: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
2: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
10: Но все умные.
2: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
10: Это 2000-е годы, да.
2: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булат Шалович, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
13: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
14: Мы послушаем твоего Галича.
15: Нашего Галича.
14: Нашего.
15: Нашего Галича. Давай послушаем нашего Галича.
14: Нашего Галича.
13: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
1: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8/10.
2: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
16: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
1: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
2: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
10: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
2: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
10: Но пока безоблачно.
2: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
10: Спасибо, пока-пока.
2: Пока.
1: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
17: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как – Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
19: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
18: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
20: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
18: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
21: Радио «Свобода» в эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Майербек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». И говорить мы будем о Грозном. Добрый день, Майербек.
22: Приветствую вас.
21: Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, почитал по истории Грозного, и какой вывод я сделал, не сильно меня удививший, но все-таки, что на протяжении большей части истории он не был чеченским городом. Он был русский, фронтирный, крепостной город, город при крепости, и, собственно, чеченцы там были далеко не хозяевами.
22: С самого начала, когда генерал Ермолов решил основать военную крепость, он основал его на чеченских землях, то есть это были чеченские земли, несколько деревень, которые находились в этом месте, и на месте этих деревень было решено построить именно военную крепость, потому что вся Кавказская линия переносилась ближе к горам, к Сунже. Поэтому так и появляется крепость, которая в итоге в 60-х годах после завоевания Северо-Восточного Кавказа становится городом, городишком, по тем временам очень маленьким городом, но в котором жили только русские и военные. Любой чеченец, который даже сотрудничал с российской администрацией того периода, не имел права селиться по ту сторону, где раньше была основана именно крепость, по ту сторону реки Сунжа. То есть с этой стороны разрешалось. То есть появляются две части Грозного. В одной, которой разрешено жить чеченцам, и им не разрешают жить по ту сторону, где находится администрация города.
21: Правый и левый берег.
22: Да, по обе стороны реки, в общем-то, появляются два совершенно разных города. Грозный русский, который в основе своем становится в итоге позже столицей и большим городом.
21: Это какой берег?
22: Это левый берег, получается.
21: Левый берег. И да. Правый берег, где,
22: правый берег, где разрешали жить чеченцам, которые имели какие-то заслуги перед российским правительством. Те же самые Чермоевы, Курумовы и так далее. То есть они селились там.
21: или купцы? Я еще смотрел, что...
22: Это и есть купцы в основе своем,
21: да. То есть люди, которые занимались торговлей с русскими, да, по сословиям, а остальным чеченцам до, по-моему, я смотрел, 1901-го запрещено было чеченцам жить.
22: До начала 20 века категорической форме не разрешает, но и в дальнейшем, до свержения Российской империи, в общем-то, чеченцы как таковые не являются жителями той части, о которой мы говорили чуть раньше. Все равно администрация Грозного не разрешала селиться чеченцам, даже тем чеченцам, которые воевали за империю уже в Первую войну мировую, несмотря на их заслуги, несмотря на то, что это были купцы, которые имели возможность ездить в Персию, Иран или в другие там страны европейские, несмотря на их заслуги, они все-таки предпочитали, чтобы они оставались по ту сторону реки.
21: Более того, как я смотрю, в начале 20 века были чеченские погромы.
22: Так как рынок как таковой находился по ту сторону, там, где была русская часть, там, где раньше зародилась крепость и позднее возникает город, соответственно, там же появляется и торговая среда, которая больше нацелена на то, чтобы именно русские казаки, христиане, евреи, которые начали поселяться уже где-то в конце 50-х, 60-х годах, появляется первая община еврейская, которая построит позже одну из самых больших синагог.
21: Здесь мы говорим о 19-м. Веке,
22: да, да, мы все говорим, да, да, да, нет.
21: В 1818-м, да, по-моему, Ермолов?
22: Ермолов в 16-м появляется, в 18-м организует эту крепость. То есть этот маленький рынок, в общем-то, стал притягательным и для чеченцев, потому что чеченцам до этого приходилось заниматься рыночными отношениями с той же частью, русской частью, приходилось заниматься в Кизляре. Это далеко, это опасно, так как территория, в общем-то, непредсказуемая в силу того, что она населена казаками и все прочее. Безусловно, Грозный становился более привлекательным. И, соответственно, на этих рынках начали торговать чеченцы. И очень часто, скажем так, не один, не 10 и не 20 раз были организованы погромы, в ходе которого казаки расправлялись с чеченцами. То есть повод мог быть совершенно какой-то мизерный, кто-то кого-то оскорбил, не дал дорогу. То есть, когда читаешь хронику полицейских, жандармерии города Грозного, то видишь, что повод был какой-то бытовой, но этот бытовой повод всегда перерастал в ненависть этих двух этнических групп, которые, в общем-то, заканчивались именно погромами чеченской...
21: А был расизм какой-то по отношению к чеченцам со стороны казаков, русских там живших?
22: Я думаю, что по-любому они смотрели на чеченцев как на второсортных, безусловно. Сам факт, что даже не разрешали жить вместе с русскими, то есть им предлагалось отдельно жить. Как таковой на всей территории Чечни, например, было в 19 веке всего лишь одна школа, которая и то не смогла продержаться несколько лет, потому что было решено, что нет смысла горцам изучать русский язык. То есть сами горцы должны были сами налаживать эти школы, и, в общем-то, сами чеченцы организовывали русские школы для изучения русского языка и так далее. То есть со стороны российской администрации, со стороны русского населения Грозного, безусловно, было полное неприятие чеченцев.
21: Что меняет нефть, когда открывают в Грозном большую нефть?
22: Теряет, скажем так, свою исключительность, теряет казачество, которое считало, что город Грозный как бы является их непосредственным, скажем так, крепостным городом. Потому что со всей России начинают приезжать люди. Город, этот маленький городишко, которым на карте, в общем-то, был обозначен во второй половине 19 века, всего лишь, как мы говорили, туда начали съезжаться тысячи и тысячи людей с центральной части Европы. То есть это не жители Северного Кавказа. Это были люди, которые, услышав, что десятки иностранных фирм начали организовывать добычу непонятного для многих какой-то нефти, безусловно, ринулись туда. И город буквально за несколько лет стал именно городом. Он стал притягательным для бизнеса. Сопутствующие нефтяному бизнесу начали появляться мануфактуры и все прочее. То есть город разрастался неимоверно быстро, и население буквально даже за 10 лет с конца 19 века по начало 20-го население увеличивается десятки раз.
21: Но хозяевами нефтяных промыслов в основном все-таки иностранные являются. Те же Нобели, как из бакинских промыслов.
22: Да, в основе своем это всегда были в большинстве самые крупные, скажем так, это были иностранные. Это не только Нобель, это бельгийские, английские, французские, датские фирмы, в том числе и азербайджанские нефтяники, которые уже имели опыт. Ахвердов, например, это являлся самой крупной фирмой даже среди иностранцев. То есть она считалась фирмой номер один.
21: К моменту революции, как я посмотрел, четверть российской нефти добывалась в Грозном.
22: Четверть, которая в итоге позже становится еще больше. Она занимает больше места в добыче нефти.
21: То есть, потом, когда Гитлер пробивался к Грозному,
22: он прекрасно знал, стратегическое он прекрасно движение. Понимал, что, получив Грозный, он снимет вопросы, связанные с поставкой горючего для своей армии.
21: Что происходит после революции? Насколько большевикам удается, может быть, в ранние годы с ленинской и национальной политикой преодолеть вот это вот имперское, российское, колониальное наследие?
22: На словах, скажем так, каким-то образом это преподносится, что так оно есть, равноправие, братство, мы все одни труженики и трудящиеся. На самом деле мы все равно видим то, что чеченцев практически нет даже на нефтяных промыслах в качестве инженеров, например. То есть им не доверялось это. Сам факт, что на каком-то промысле чеченец мог достиг уровня инженера, это считалось уже сверхъестественным. Мы говорим о 30-х годах, начале 40-х. Уже в это время, конечно, город Грозный все еще остается русским городом. Как таково? Он разросся за счет того, что включил в себя уже чеченские села, которые раньше были пригородами. Они уже становятся частью города. И это немного разбавляет, но это очень маленькая часть. И все-таки центр и администрация все-таки делает все, чтобы чеченцы не приезжали в Грозный для того, чтобы осесть навсегда.
21: Но это именно села, а не там сельская инфраструктура, дома,
22: да.
21: Собственно, и скот и так далее.
22: Как там
21: городская структура, она на российской стороне, здания, бульвары, каменные здания.
22: Начинают, да, только начинают, потому что все-таки сам Грозный до советской власти, до большевиков, в общем-то, одной из газет, центральных газет Санкт-Петербурга, написала, например, один случай, когда целая повозка утонула на центральной улице Грозного, в грязи утонула, она просто утонула.
21: Это, думаю, из многих русских городов такие сведения приходили.
22: Да, но здесь это как-то вызвало шок, и после этого заставили Грозным все-таки навести какой-то порядок. Да, конечно, центральная часть, как мы сказали, она все-таки остается именно той частью, которая продолжает оставаться русской частью.
21: А была политика коренизации, политика то, что чеченцев ставили на, там, я не знаю, вторые роли в партийном руководстве?
22: Второй секретарь всегда должен был быть чеченец, а после объединения с Ингушетией, то третьим секретарем всегда должен был быть ингуш.
21: Ну, именно третьим.
22: Да,
21: когда
22: третьим.
21: Не наоборот.
22: Нет, всегда второй чеченец.
21: Изначально была вот эта вот табель о рангах,
22: обязательно.
21: Сделана, что Чечня над Ингушетией.
22: Обязательно. Стоит. Если, например, директором завода где-то в Грозном был ингуш, то заместителем должен был быть чеченец. Или наоборот, если был чеченец, то должен был быть ингуш. Если русский был директором, то его два заместителя должны были быть чеченец и ингуш. То есть все было расписано по партийной части. То есть обком партии и горком партии решал, где кто будет. Ректор университета, например, он всегда должен был быть русским, а его первым или же другие проректоры, они, в общем-то, ставились уже других национальностей.
21: Подходим к еще одной черной дате чеченской истории. 23 февраля 1944 года, операция «Чечевица», депортация. Насколько полная, насколько был опустошен Грозный?
22: Нет, как мы говорили, что Грозный все-таки оставался русским городом.
21: Вот эти пригороды
22: только чеченские. Да, вот эти пригороды были тотально выселены в буквальном смысле. И на их место были заселены беженцы из центральной части России. То есть те, которые бежали из оккупированных частей Советского Союза. На тот период это Украина, Белоруссия и Россия, часть России. Так вот, эти люди, приезжая, они, в общем-то, увидели, что вся республика пустая, и власть потворствовала тому, чтобы как можно больше людей приехало и заселяли чеченские населенные пункты. В том числе город Грозный, который в пригородах, где были старый юрт Алды, Алханкала, которые являлись буквально в смысле частью этого Грозного, они, в общем-то, были заселены именно населением, которое не имело никакого отношения к этой республике.
21: То есть просто въезжали в дома, там,
22: да.
21: Где были
22: где постели, все.
21: Домашние где утвари, был, где... скот.
22: Все было, в буквальном смысле, потому что людям разрешали с собой взять только вещи и питание на 3 дня. Поэтому все остальное оставалось на месте. То есть когда чеченцы приехали после, они не нашли ничего.
21: Высылка была тотальной депортацией?
22: Абсолютно, 100%.
21: Никого не осталось?
22: Ни одного человека, которого можно было бы сегодня обозначить. Тот, кто остался, он, например, из НКВДшников, он, в общем-то, менял свою национальность. Он мог записаться...
21: В паспорте
22: записаться. Да, он мог записаться русским, кумыком и кем угодно, но только не чеченцем.
21: Топонимика вся менялась?
22: Полностью. Ни одного населенного пункта с чеченским названием не сохранилось на этот период.
21: Я читал даже, что надгробные камни разоряли с кладбища, и надгробные камни использовались для тротуара.
22: Да, потому что когда после выселения чеченцы, в общем, первым делом занимались тем, что выкапывали их и возвращали обратно на кладбище. Но так как многие были разрушены, разбиты, то, соответственно, уже никто не знал, из какого села и кому принадлежит тот или иной памятник. Но да, в основном, в основе своем практически все мосты через маленькие речки, они были, в общем-то, замечены именно вот надгробными памятниками.
21: И население не ставило под вопрос вот эту вот идею, что чеченцы коллаборанты?
22: Нет, как раз таки населению так и сказали, вы не можете их поддерживать, вы не можете им симпатизировать по причине того, что они как раз-таки коллаборанты, они поддерживали немецкую армию.
21: Вот я и говорю, что население вот эту идеологию, оно никак не ставило под сомнение.
22: Нет, не ставило, потому что для них это было... Ну, они сами себя могли обманывать, так им было проще. Они понимали, что если вот признать эту трактовку, то все списывается. А принять это было очень трудно по одной простой причине, что ни один немец не был на территории Чечни.
21: Коллаборировать не с кем
22: было. Да, если бы немецкая армия пришла бы, может быть, были бы коллаборанты, но по той простой причине, что их не было, им не с кем было коллаборировать.
21: Коллаборацию, да. Как сейчас говорят. Да, и это действительно, и вот это никого не смущало. То есть они как были, нет, считались это... изменниками в мыслях.
22: Даже в, мыслепреступниками. Даже в советское время, когда я уже поступил в 82-м году в университет, наш преподаватель, когда мы задали вопрос, вы член коммунистической партии, начиная с 1941 года. Вы и вправду считаете, что чеченцы были коллаборанты? Он сказал, да. Раз партия так говорит, я считаю, что так и было. То есть он не пытался вдаваться в подробности даже.
21: Как происходило возвращение после 1957 года?
22: Когда в 1957 году, в январе, обозначили, что есть возможность возвращаться, но было предупреждено население в Казахстане, чеченцы предупредили, что должны будут выезжать маленькими группами. Но получилось то, что получилось в итоге. Практически буквально первые же несколько месяцев выехала почти половина всего чеченца, который был. То есть тем самым они сорвали все планы партийных руководителей, которые должны были понемногу заселять обратно свои населенные пункты. А чеченцы приехали, постучали в свои дворы и увидели, что там люди не хотят уезжать. И в итоге получилось, что чеченцы месяцами, например, мой отец своей матерью и с двумя детьми, с малолетними, не то что малолетние, второй мой брат, ему тогда было всего лишь несколько месяцев, они 4 месяца жили под открытым небом у своих ворот. Потому что семья, которая жила там, отказывалась оттуда выезжать, если не заплатить деньги. И в итоге эти 4 месяца мой отец занимался тем, что он пытался добыть деньги для этой семьи, чтобы они...
21: Добыл деньги и выкупил свой дом?
22: Свой же дом, да. И так делалось практически...
21: И это практически везде?
22: Абсолютно. Это практически везде. Иногда просто помогало, что кто-то, например, организовал какую-то драку, и в ходе драки нанес какие-то ранения, например, и это и могло испугать хозяина, и он мог покинуть.
21: То есть отчасти силовое давление было?
22: Силовое моральное давление. Когда у твоих ворот сидят люди и говорят, вы завтра все равно отсюда уедете, вы должны уехать отсюда, вы уберетесь из этого дома, конечно, их заставляло думать. Но дело в том, что они даже при желании не могли этого сделать по простой причине, что власть требовала не выезжать.
21: Милиция вмешивалась?
22: Обязательно. Милиция вмешивалась, но всегда в пользу жильцов, которые жили на месте тех хозяев.
21: И что, часто иногда, наверное, приходилось строить новый дом на чистом месте в своем родном селе?
22: Нет. В итоге, в общем-то, все были убеждены, что они должны жить в своих домах, и, в общем-то, они заставляли этих людей. 99,99% людей из сел вынуждены были уехать, и уехали, и чеченцы занимали свои дома.
21: Вернулись в свои дома. Сколько, да. Сколько это заняло?
22: Это несколько лет заняло.
21: Возвращение в свои дома.
22: Да.
21: Но отношение к чеченцам в последние десятилетия Советского Союза, как оно менялось, каким оно осталось? Было ли снято вот это вот клеймо коллаборантов?
22: Нет, не было. Даже после...
21: Вот я тоже, это, вы знаете, к стыду своему должен вспомнить, ну, я так не думал, конечно, но даже в своем советском детстве, 80-е годы, в 70-е, что-то вот в школе такое, да, так сказать, доносилось, появилось, что, ну, мы знаем этих чеченцев, они же все коллаборанты. И, честно говоря, я вот только в нынешнее время задумался, мать честная, там же немцев-то не было, какие фронт коллаборанты. А вот эта вот мифологема, она настолько прочно укоренилась в советском сознании, что вот этот шлейф тянулся.
22: Дело в том, что даже когда возвращались обратно из Казахстана, первое восстание, скажем, на территории Советского Союза было в Грозном. Дело в том, что в 1958 году в Грозном русское население требует не восстанавливать Чечено-Ингушскую республику. Уже в конце советской власти, в общем-то, жители Грозного жили вот с этой мыслью. Вы все равно коллаборанты, да. Мы вам дали все. Исходило из того, что вот вы должны быть благодарны. Мы вам дали школы, мы вам дали больницы. При этом всегда возникал вопрос, а если не было бы их, то почему они считают, что мы сами не могли себе построить больницу или школу? Где, в какой стране мира без российской помощи остались без школ и больниц? То есть на этот вопрос никто не хотел им отвечать, но в 1982 году, когда я стал студентом университета, в первый же день, когда я увидел, что я включен в список, студентов, поступивших в университет, мы четверо новых уже друзей как бы тут же организовались и решили поехать на трамвае. И на трамвае мы с радостью говорили о том, что мы поступили, мы были рады, мы были все из сел. То есть мы были не грозницы, мы приехали из сел, добились сами, никаких ничего не платили. И мы, видимо, бурно это обсуждали на чеченском языке. И возмущение в трамвае. Прекратите говорить на барабарском языке. Почему-то именно так называлось. Я тоже это только в Европе понял, что барбары, варвары, это, в общем-то, одно и то же. Но в Грозном так и назывались барбары, русские, грозненские. И они говорят на барбарском языке. В итоге дошло до того, что они остановили. Мы сказали, это Чечено-Ингушетия, почему я не могу говорить на чеченском языке? Ну, студент, хотелось уже показать свое «я». Они остановили трамвай и потребовали, чтобы мы вышли. И мы вышли, потому что они сказали, пока не подъедет милиция, мы не тронемся. То есть моя студенческая жизнь, моя жизнь с Грозным началась с того, что мне указали на место. Мне сказали, что вы неполноправный житель этой столицы, этой республики. Я не видел ни сожаления. Тот же самый преподаватель, о котором я говорил, уже в 87-88 году он вел научный коммунизм. Мы опять его спросили, вы должны признать, что вы были неправы все эти годы, признавая чеченцев коллаборантами. Мы требуем, чтобы вы извинились. Он отказался извиниться. И в итоге весь наш курс встал и ушел. Это был первый протест, который был на таком уровне, что обком партии даже вмешался.
21: И чем эта история разрешилась?
22: Тем, что преподаватель, в общем-то, умер от того, что он был обижен, что его отстранили от преподавания на факультете. А его вынуждены были отстранить, потому что он отказался. Он говорит, раз коммунистическая партия говорила, я считаю, что так оно и было. Вы являетесь все преступниками и потомками преступников.
21: А он жил в Грозном, он из Грозного.
22: Он родился в Грозном.
21: Родился в Грозном.
22: Да, родился в Грозном.
21: При нем депортации.
22: Да, он все это знал, он все это пронес через себя, то есть он видел все это, знал, но вот убежденность в том, что все равно вы являетесь предателями, у многих так и осталось.
21: Да, это зафиксировано. Ты веришь партии больше, чем своим глазам, чем своим чувствам. У тебя есть гораздо более высокая степень восприятия реальности, которая твои как бы идеологические линзы.
22: Так проще.
21: Да. Мэр Бек Вачагаев сегодня у нас в гостях в подкасте «Код города». Мы продолжим буквально через мгновение.
0: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
21: Говорит Радио Свобода в эфире «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Мэр Бек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Рассказывает он о своем родном городе Грозном, о том, как Грозный был русским имперским городом на протяжении 150 лет, фактически и советским, затем уже остался городом. Ну и вот мы подходим уже к развалу Советского Союза. И, конечно, здесь нельзя не сказать, что сейчас годовщина Ровно 30 лет назад, в эти дни, когда мы записываем этот эфир, начиналась Первая Чеченская война и готовился новогодний штурм Грозного. Это 31 декабря 1994 года. И вы знаете, Мейрбек, я вот сейчас думаю, ну вот мы сейчас, те, кто уехал, те, кто остался в России, конечно, для нас чудовищная травма и горе, то, что происходит там в Мариуполе, в Буче. Так я думаю, что это же то же самое происходило 30 лет назад. Просто мы так, я к своему чудовищному стыду должен сказать, мы так на это не реагировали. Реагировал, может, Сергей Ковалев, реагировал Мемориал, правозащитники. Но жизнь продолжалась, а, собственно говоря, 30 лет назад в Грозном происходило то же самое, что сейчас происходило в Мариуполе.
22: Дело в том, что когда я одному своему знакомому показал фотографию, две фотографии, рядом говорю, посмотри, ты чувствуешь разницу этих двух фотографий? Он не понял, говорит, ну, это же Грозный, 94-й год, понятно, говорит. Единственное, я не могу вспомнить, что это за улица. А я говорю, это не улица Грозного, это улица Мариуполя. То есть настолько идентичны разрушения Мариуполя и Грозного, что, в общем-то, этот человек, который прошел Грозным, родился в Грозном, вырос, он не смог определить, что это не его родной город. Да, Грозный к тому моменту, в общем-то, когда в 94-м году все это начиналось, в России отношение к чеченцам было, опять же, скажем так, отрицательным. По большому счету. Говорили все время о каких-то бандитских группировках в Москве, Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград еще был, потом уже Питер. Говорили о визовках. Вот чеченцы завязаны. Никто не спрашивал, каким образом, не имея банка в Чечне, не имеющие контакта с Центральным банком России, не имеющие ни с одним банком Российской Федерации, как можно из Чечни отправлять визовки. Потому что все эти визовки все-таки отправлялись из соседних республик. Но общепринятый термин «чеченское визо», он, да, в общем-то, он и оставался. Да, хотя доля чеченцев, когда я общался с некоторыми политиками, которые были во власти в тот период, они признают, что их доля была совершенно минимальна. Но определение «чеченское визо», оно, в общем-то, было восприимчиво для населения очень хорошо. То есть люди были готовы это принять за правду. И поэтому, конечно, когда все это начинается в Чечне, многие, в общем-то, начали говорить, ну, так и надо им. Почему они выступили против России, почему они не хотят оставаться в России. То есть сама Россия переживала тот период очень трудные моменты. Вспомним разогнанный Верховный Совет и так далее, и так далее. Рейтинг президента Ельцина, в общем-то, на тот период был практически минимальный. Где-то
21: да,
22: несколько...
21: мы помним выборы 93-го
22: да,
21: года.
22: Да, совершенно несколько там процентов.
21: Россия-то и одурела, Карякинская, да. Вот это все, да, политический Новый год.
22: Да, и на этом фоне, конечно, чеченская карта для российских политиков была просто манна небесная. Они надеялись, что она изменит отношение людей и перевернет их сознание к тому, чтобы не зацикливаться на Ельцине и на Москве, а переключить его на периферию. Вот эти неблагодарные чеченцы хотят отделиться от России. То есть этот момент, я считаю, что политически разыгранные Ельциным и Шахраем, они, в общем-то, отчасти оправдались. Не всегда, но это как-то сказывалось. Это...
21: Сколько людей погибло в Грозном в ту зиму, тот декабрь, январь?
22: К великому сожалению и непониманию, моему непониманию, никто не считал этих жертв.
21: По сегодняшнему... Ковалев говорил о 30 тысячах.
22: Это была формулировка, которую они вывели. Это была средняя. Он расписывал, как он выводил эту формулировку. Он на основе того, что ему подсказали математики, демографы, что вот так можно подсчитать. Но на самом деле их никто не считал. Я думаю, что жертв было намного больше, потому что многие люди после войны, например, мы, когда разгребали ту или иную многоэтажку, в подвалах находили просто массовое количество скелетов. То есть люди были заживо погребены в подвалах. То есть эти бомбардировки, а практически речь шла не только о бомбардировках с воздуха, одновременно это поддерживалось господином Рохлиным из танков, пушек с Терского хребта. То есть людям некуда было даже бежать, они вынуждены были искать спасение в подвалах, и они там умирали, большинство умирало в подвалах. То есть... Это было тотальное уничтожение мирного населения, не боевиков, как в Москве говорили или любили говорить. На самом деле, когда говорят, что из Грозного столько-то русского населения сбежало из-за давления чеченцев, всегда надо иметь в виду, что большой процент якобы сбежавших – это те, которые были убиты именно в ходе этой войны.
21: Ну что ж, я думаю, что это еще одно доказательство того, что Россия – это страна еще с неустоявшейся географией, с неустоявшимися границами, и в том числе в нашей программе, в подкасте «Код города» мы рассказываем о различных идентичностях и исторических траекториях, которые возникают в разных частях империи. В данном случае в Грозном, городе с трагической, очень тяжелой, но тем не менее с очень грозной, да, так можно сказать, как он был назван, но и в то же время очень достойной судьбой. О чем нам рассказывают? Сказал Майрбек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Это программа «Код города». Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, также в соцсетях и на YouTube-канале «Радио Свобода» под названием «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. «Радио Свобода».
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
23: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
24: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
25: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
26: Кто из политиков сделает вас богаче?
27: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
28: Я надеюсь на себя, прежде всего.
29: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
30: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
31: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
32: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
33: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
34: Не будет экономического роста.
33: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
35: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
26: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Какие перемены нужны России?
36: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
37: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
38: Перемены нужны масштабные.
39: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
38: Да никаких, все нормально.
39: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
38: Глобальные.
40: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
41: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня мы начнем с цитаты столетней давности из Владимира Набокова. «Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова». Не правда ли? Хороша погода за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить. А с первоначала оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий, именуемых колледжами, стройно тянется ввысь. Горят червонные циферблаты на стремительных башнях, в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона. А против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги. Наша собеседница сегодня – филолог, педагог, журналистка, писательница и блогер Карина Кокрел-Ферре. Она автор нескольких книг, среди них «Легенды и мифы мировой истории», роман «Луша». Живет в Кембридже.
1: Карина, вы уже 30 с лишним лет живете в Англии. Вы помните ваши первые впечатления, ваше открытие Англии?
2: Конечно. Я помню дождь на Вестминстерском мосту, и я ехала в даблдекер наверху на втором этаже красного автобуса, и я увидела Вестминстер, парламент. И я не могу передать вот это ощущение абсолютной нереальности. Но я хочу сказать, что Англия не влюбляет в себя с первого взгляда. Это такое постепенное прорастание друг в друга. Вот мы с Англией как-то проросли друг в друга.
1: Карина, есть такое выражение «хладнокровный англичанин». Насколько оно соответствует действительности? Ну, например, понятие «дружба», «любовь». Похожи на ваши представления?
2: Да, есть разница. Да, англичане способны на очень глубокие чувства, но самообладание, желание не паниковать. Ну, это, наверное, Северная Европа. Все-таки вот это общее у Северной Европы. В общем, даже вот посмотрите, структура языка. В славянских языках можно начать с любого слова. Любое слово, которое тебя вот ударило, и ты с него начал фразу, и дальше все остальное сделают уже за тебя окончание. И эта фраза будет иметь смысл. В Англии, в английском, как прекрасно известно всем, фраза, ее смысл зависит от порядка слов. То есть тебе нужно сначала продумать эту фразу, а потом уже ее высказать. И за то время, пока ты составляешь эту фразу и продумываешь, ты уже понимаешь, стоит ли это даже высказывать или нет. То есть это предполагает какую-то дистанцию между говорением и мыслью. Даже это дисциплинирует, даже это каким-то образом формирует тебя. Со временем, с годами ты начинаешь понимать, какое это благо.
0: У Владимира Набокова, очень много размышлявшего об эмиграции, об изгнании, есть такое очень известное эссе, написанное через 10 лет после революции. Оно называется «Юбилей», потому что написано в 27-м году. Как раз 10 лет миновало. И эссе это заканчивается таким абзацем, что в одном из рассказов Плутарха некий воин вдали от Рима возвел свой шатер, и был ему шатер Римом. Набоков выдумал этот эпизод из Плутарха, ничего подобного у него нет, так как Набоков вообще выдумывал многое, и в частности выдумывал многое о своем изгнании, о своих впечатлениях. А вы, Карина, вы строите образ своего зарубежья как-то? Или вам хватает того, что вы чувствуете, вашей интуиции? Или вам нужны какие-то вот такие красивые, убедительные геометрические конструкции?
2: Мне, конечно, не хватает одних только моих чувств, и наши чувства диктуются, в общем-то, нашим характером и интеллектом, который есть список прочитанных книг. Я, например, вспоминаю свои впечатления о Венеции. Я ничего не видела, кроме прекрасных таких каналов. И когда я начала заниматься этим, и когда я написала «Легенды Венеции», потому что я не могла найти ни одну книгу, которая погружала бы меня в контекст достаточно глубоко, то открылся этот город мне. И Кембридж точно так же открылся. После того, как я прошла по этому 500-летнему переулку Набокова, вы помните, 500-летний переулок с глухой стеной напротив, где он жил, это общежитие Тринити Колледжа. И вот нужно несколько раз по нему пройти по тем следам, которые оставил там Набоков, чтобы понять, где ты, куда ты попал. Говорят, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Нельзя родину оставить. Нельзя оставить себя и где-то там и совершенно начать с нуля. Ты все равно приносишь все с собой. И ты этот шатер, ты этот панцирь, как улитка, носишь на себе. Набоков совершенно прав. Он, в принципе, вот сейчас очень актуально, сколько людей покинуло Россию, сколько людей покидало. Сейчас это второй исход, может быть, сравнимый только с 18-17 годом. И вот это очень важно понимать, что ничего вы не оставляете, что вы уносите все с собой. У Набокова именно было ощущение обрушившейся за его спиной дороги. У меня тоже возникло вот буквально последние несколько лет именно это ощущение. Есть место, куда нельзя вернуться. Итака — это мечта. Итака — это то, куда нельзя вернуться.
1: Карина,

0: Кембридже есть общество, русскоговорящее общество, которое приглашает их иногда на встречи. Петр, Елена, Мария Капицы, они живут там. Да, осталась память. Капица, он занимался не только магнитными полями, он занимался физикой сверхнизких температур, он подошел вплотную к квантовой механике. Конечно же, и специалисты его помнят очень хорошо.
1: Карина, да. Интересно, а известно что-то о возможном знакомстве Капицы или Капицы, как делают ударение в его фамилии, и Набокова?
0: Я считаю, что, конечно же, они не могли не быть знакомыми. Они были в одном колледже, Тринити. Они были оба из Петербурга. Они были оба связаны с кадетским движением, потому что тесть Капицы Черносвитова, отца его первой трагически погибшей, умершей от испанки жены, вместе с детьми, в общем, его расстреляли большевики за принадлежность партии кадетов. А убит был отец Набокова, видный лидер партии кадетов. То есть вот эти вещи, они не могли как-то... Ну, конечно же, они друг друга знали. Они оба были яркими личностями. Они оба участвовали в всяких студенческих шалостях, традиционных для Кембриджа. Но интересно, что они никогда не упоминали друг друга. Они 11 месяцев совпали в одном пространстве. И представить себе, что в одном общежитии, в одном колледже могли быть 11 месяцев. Они оба были холостяками. То есть, несомненно, компании пересекались.
1: Любопытно, что, может быть, они биографически не упомянули в жизни друг друга, но Набоков, по-моему, подмигнул в романе «Подвиг». Он назвал одну из своих героинь Аллой Черносвитовой.
0: Также в «Весне в Фиальте», как вы помните, он упомянул советского ученого с трубкой и ежом. Вот это очень интересный намек, который меня, например, полностью убеждает, что они, конечно же, были знакомы, но относились друг к другу, возможно, неприязненно, потому что они принадлежали разным, в общем-то, были по разные стороны баррикад в какой-то степени. Набоков уехал из России. Ну, вот это вот тот же конфликт, вы знаете, кто уехал, а кто остался. Капица всегда оставался советским патриотом в какой-то степени. Он никогда не отказался от советского паспорта. Мне кажется, что разность была в том, что один занимался гуманитарными дисциплинами, а другой — точными науками. Например, Набоков начал с зоологии, но он не смог. Вот когда начались эти практические семинары по резанию живых лягушек и рыб, он ушел из зоологии и перешел на, в общем-то, на факультет французской и русской литературы и занялся исключительно этим, в то время как Капица был гениальным инженером и гениальным ученым-физиком. Вот вспоминая, какое, в общем-то, было в царской России отношение ко всему этому, к физике, к прогрессу. В общем, это было очень отрицательное, очень застойное. Очень... Физики там должны были уезжать. Либо, как Йоффе, учился у Рентгена в Германии, либо в Германии. В основном Германия была меккой физиков. А от советской России ожидалось прогресса, ожидалось вот заявленного. И начиналось-то, в общем, обещающе. Поэтому Капица верил в будущее, в то время как Набокову было очевидно, что творится с гуманитарными науками в тоталитарной уже все более и более России, что творится с писателями, что творится с интеллигенцией, каким образом, что любое слово расстреливается и вытравляется, то есть никаких не может быть никакой свободы. Вот Капица эту свободу видел. И, в общем, в какой-то степени это оправдалось только до определенного момента, когда его самого поместили в такую ситуацию несвободы, от которой он чуть не сошел с ума. А Набокову это было очевидно с самого начала. Поэтому, я думаю, у них было вот это неприятие. И они были равновеликими личностями. Это тоже, возможно, вызвало какое-то отталкивание.

0: Привет, я Полина Галуева.
1: Я Виктор Кульганик.
0: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
1: Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
0: И насколько эта модель эффективна в России.
1: Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Мы беседуем с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрел-Ферре.

0: Набокова есть эссе, которое так и называется «Кембридж». И в этом эссе он называет студентов царями города, царями университета. Я даже помню образ, что студенты в галстуках полосатых, как шлагбаум. Сохранился ли этот образ, жив ли этот образ? И, может быть, такой дополнительный вопрос. Вы что-нибудь знаете о русских студентах Кембриджа?
1: Образ, описанный, вообще все образы Кембриджа, описанные Набоковым, абсолютно сохранились. Позвольте мне прочитать одно замечательное четверостишее, в общем, немного подлиннее, Набокова о Кембридже, который совершенно соответствует его настоящему образу. «Дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят, ворота колледжи, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат, фонтаны, гулкие прохлады и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто, кабак и тут же антиквар, и рядом с плитами погоста». «Живой на площади базар». Это сегодняшний Кембридж, то же самое. И вот это вот ощущение, когда он сказал об ощущении времени, которое царит в Кембридже, совершенно не приволье времени и простор веков. Вот эта скученность физическая, вот эти ряды домов, вот эти узкие улочки, они каким-то чудесным образом определяют приволье времени и простор веков.
2: Карина, Набоков очень крепко связан с Кембриджем в сознании русского читателя. Но в более поздние времена Кембридж ассоциируется с Владимиром Буковским, по-своему не менее замечательной фигурой и феноменом. Скажите, помнят ли Владимира Константиновича в ваших краях?
1: Конечно. Владимир Буковский – это трагедия. Это трагедия и боль. Потому что я, в общем, через моих знакомых несколько раз бывала у него в доме. Мы отмечали, ну, как сказать, я даже не знаю, как отмечали, но после его процессов в Кембридже и в Лондоне, в Олд Бейли, в Королевском суде, мы собирались у него в доме на чашку чая, бокал вина. Я не верю, я все-таки продолжаю не верить в его виновность. То есть вся эта грязная, ужасная кампания, которая была против него развязана, в чем там было дело? В том, что у него в доме не закрывались двери. И я немного опоздала. Мы договорились встретиться с французской журналисткой у него. И я просто толкнула дверь и зашла. И потом, пожалуйста, была дверь открыта в его кабинет. Тут же стоял его компьютер довольно старенький и, в общем-то, без каких-то супер там методов защиты, совершенно очевидно, Windows. Но это было несколько лет назад, конечно. Ну, а в любом случае, то есть и мне, когда я говорила с своими друзьями, они говорят, ой, у него открытый дом, к нему приходят студенты. То есть у него не закрывалась дверь. И вдруг меня осенило. Если я могла блуждать по первому этажу его дома, искать, потом я там пошла на голоса, они все сидели в саду. Ну вот понимаете, то есть открытый дом, зайти мог кто угодно и подсесть к его компьютеру и сделать все что угодно. Его обвиняли в хранении на компьютере видео и имиджей детской порнографии. Пришла полиция, и им кто-то сообщил о том, что вот такое существует на его компьютере. Кто сообщил, каким образом они туда попали. Было сложно.
0: Вы говорите, что вы пили чай, вино. Да. Вы обсуждали это с Владимиром?
1: Он отрицал все. Он не мог понять, что происходит, почему его в этом обвинили. Вернее, он примерно предполагал, кто мог это сделать и каким образом, ну как, не кто мог, а какая организация могла быть заинтересована в том, что так с ним поступили. То есть его нужно было как-то уничтожить, особенно после того, как в 2002 году, в общем-то, его посетил Немцов. Он убеждал Немцова выступить против тоталитарного режима Путина в 2002 году. Но можно представить себе, что конечно же, особенно после того, что случилось с Борисом Немцовым, это могло каким-то образом привлечь внимание к нему. Террор, он, в общем, должен быть нелогичным, чтобы быть страшным. Его невозможно объяснить, его очень трудно выстроить его логику, только тогда террор действительно ужасен.
0: Карина, вы писатель. Место действия ваших книг – Англия, Россия, Советский Союз.
1: Вы знаете, каким-то очень интересным образом вот, я чувствую, что мной все это связалось. Да, такое, вы знаете, мегаломанское, возможно, заявление. Но вот именно на этом расстоянии, временном, географическом, ты начинаешь понимать, в общем, значение и смысл каких-то очень больших вещей. И именно это помогло мне вот написать роман «Луша», который сейчас вышел и в России, и продается так полуподпольно. Понимаете, это очень... Это вообще о 20 веке в каком-то смысле. Это о левом движении, о социализме Кембриджа, о кембриджских социалистах, идеалистах. Их еще называют полезными идиотами, называли когда-то. Вы знаете, недавно мы шли с моими друзьями американскими по Кембриджу, и висело объявление: «Приходите, если вы хотите больше узнать о марксизме». То есть эти традиции, вы спросили меня ранее о традициях, это уже стало традицией, это живет. Возвращаясь опять к традициям, новое очень хорошо встраивается в уже имеющиеся английские традиции. Вот, например, традиция свободы, личной свободы, в нее прекрасно встроились традиции равноправия людей с различной сексуальной ориентацией или цветом кожи. Или, то есть вот в эти традиции свободы личности встроились новые традиции. И вот таким образом, ну, наверное, о Британии можно сказать, перефразируя одну известную фразу, что за 10 лет меняется все, и за 1000 лет почти ничего не меняется. Вот это парадоксально, но я ощущаю именно так.
2: Карина, а что нового о запрете русской культуры в Англии?
1: Я узнаю об этом из российских медийных всяких источников, и, ну, у меня их не так уж много, но, во всяком случае, из социальных сетей, когда пишут россияне. Я совершенно не замечаю этого. Идут концерты Чайковский, Мусоргский и так далее. В общем, все прекрасно играют. Пьесы идут Чехов, Тургенев. То есть это все злостный пропагандистский, я не знаю, навет. Это уже не принадлежит ни Путину, ни России, ни современным россиянам в какой-то степени. Это уже давно принадлежит всем нам. Это принадлежит Европе, это принадлежит миру. И никто от этого отказываться не собирается. Но, конечно, всякие там поддержавшие вот современные какие-то актеры, там, я не знаю, режиссеры, поддержавшие бесчеловечную войну, их мы видеть не хотим. Нет.
0: Мы до сих пор говорили в основном об Англии. За эти 30 с лишним лет жизни в Англии вы открыли для себя какие-то другие зарубежья?
1: Да, я очень много времени провожу также в Испании. Это я считаю ее как-то своей, в общем, такой вот параллельной реальностью. Эти два темперамента, английский и испанский, они очень хорошо уравновешиваются, они очень хорошо вот как-то... Я посредине. Я очень люблю Европу. Я чувствую себя дома в Европе, в любой стране. Мне кажется, что я очень много путешествую, много читаю, я много узнала. Но я понимаю, каждый раз ты приезжаешь в город, ты садишься на мощёной площади, пьешь первую чашку кофе и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Что каждый раз это новое открытие Америки, новый континент, что-то новое. Постоянно какое-то... Это увлекательнейшее дело – узнавать, открывать для себя Европу. Недавно я открыла для себя французскую Нарбонну, где дети играют на плитах старой римской дороги. Какое еще можно представить себе, какую еще метафору, какой-то совершенной связи прошлого и настоящего?
2: Как интересно замкнулся набоковский образ с этим шатром и римским воином, и то, что вы только что сказали.
0: Карина, простите, у меня к вам очень личный вопрос. И, естественно, вы вправе не отвечать на него. Как вы думаете, ваш британский муж открыл в вас какое-то зарубежье?
1: Я думаю, да. Это очень интересно, потому что наш союз, это, ну, в общем-то, это союз двух цивилизаций. В какой-то степени. Он потрясающе интересный человек, и он абсолютно стопроцентный англичанин. Вот он носитель всей этой культуры, всей этой истории. Он очень много об этом знает, интересуется. И вот это каким-то образом союз цивилизаций. Мы так это шутливо называем.
2: Карина, огромное спасибо за ваш рассказ.
0: Карина, спасибо, и пусть процветает ваш союз цивилизаций.
1: Спасибо огромное.
2: Мы беседовали с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре. И в завершении еще один фрагмент из набоковского эссе «Кембридж» 1921 года. «Тускло пахнет сиренью, теневеющей водой, и вот по всему городу начинают бить часы. Круглые серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем. И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
0: Игорь Померанцев.
2: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
9: Дело идет к завершению.
10: Путин намекает на завершение войны или пугает началом новой? Оба ответа не устраивают сторонников войны против Украины.
11: Происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.
10: Британские эксперты фиксируют перелом в войне, а российские социологи – усталость населения. Как Кремль выйдет из тупика?
12: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса говорим о двойных посылах, которые исходят от Владимира Путина. Европа отправляет Украине проценты с замороженных российских денег, а Зеленский у главы Кремля теперь господин, возмущается провоенный блогер Алексей Живов. Не он один среди сторонников агрессии против Украины расстроен выступлением Путина после парада. Слова Кремля ведь не сходятся с тем, чего страна требовала от народа все последние 4 года полномасштабной войны. Чего же такого неоднозначного сказал Владимир Путин, сейчас вам и расскажем.
13: Твердо уверен, что наше дело правое.
14: Владимир Путин вечером после традиционного выступления на параде 9 мая дал нетрадиционную пресс-конференцию в Кремле. Журналисты кремлевского пула в основном задавали вопросы о войне с Украиной. На вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина об атаках по Перми и Туапсе Путин ответил то ли прогнозом, то ли инсайдом.
15: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
14: На вопрос старожила пула журналиста-коммерсанта Алексея Колесникова о мирных переговорах Путин тоже ответил интересно, хоть и предсказуемо.
15: Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывался.
14: Многие наблюдатели отметили смену риторики Кремля по отношению к украинскому президенту.
16: Шайкой наркоманов и неонацистов.
15: Господин Зеленский.
14: Сам Зеленский в обращении к согражданам ответил, Путин готов к переговорам.
17: Теперь сам Путин заявляет, что он наконец-то готов к реальным встречам. Мы немного подтолкнули его к этому, да и сами давно готовы к подобным переговорам. Теперь необходимо найти подходящий формат.
14: На пресс-конференции Путин говорил и о другом. Проблемным, по его мнению, соседям.
15: Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, И сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу.
14: Вопрос вхождения Армении в Евросоюз Путин поднимал на первоапрельской встрече с премьер-министром Николом Пашиняном. Лидер Армении рассказывал президенту России о ценностях его страны.
18: У нас, да, очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободный, нет никаких, вообще никаких ограничений.
14: А Путин отвечал ультиматумами.
15: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразвестом невозможно. Это просто невозможно.
14: В этот раз Путин отметил, что война с Украиной началась как раз с ее желания вступить в Евросоюз.
15: Не нужно доводить до крайности.
14: На прошлой неделе в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения. На нем стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и торговле. В документе упоминается, что Евросоюз признает европейские устремления армянского народа с ссылкой на закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС. Его приняли в марте 2025 года. В Ереван приехали десятки лидеров Евросоюза, а также президент Украины Зеленский и премьер Канады Марк Карни. Кроме того, Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполнили песню «Ля богем» Шарля Азнавура.
12: И о намеках Владимира Путина в сторону Армении мы перед эфиром спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина. По его словам, военные угрозы, которые способны захватить страну, Россия сейчас из себя не представляет, но угрожать все равно есть чем.
19: Нет, у России сейчас нет таких ресурсов, разумеется, на Армению, например, да, так сказать. Но на то, чтобы развязать какую-то войну, в принципе, ресурсы есть. То есть в этом плане как бы угрозы-то были не только в отношении Армении, но в отношении Финляндии, например. Как бы, это самое, зачем она там вступила в НАТО. Вот. Короче говоря, Путину выгодно сохранять имидж такого мачо-мана. Вот, ну, как ему кажется, во всяком случае, выгодно так эти, периодически дергать соседей, да, хотя, ну, понятно, что Армения, например, наименее вероятная, может быть, жертва российской агрессии, потому что до нее надо добраться не только через горы, но и через соседние страны. Вот, такие, как, например, Азербайджан, ну, и так находится в контакте с Россией, по большому счету. Да и в Грузии, мягко говоря, не вполне российское, пророссийское правительство. Вот, поэтому, как бы, да, так сказать, его поведение в стиле бригадира криминалов, криминальных деятелей 90-х годов, оно, конечно, всем порядком надоело, так сказать, все от него устали. Вот, но я не думаю, что это угрозы, которые реально могут как-то воплотиться, кроме того, что Россия может сократить какие-то формы субсидирование Армении, которые до сих пор сохраняются, или там причинить какие-то неудобства гражданам Армении на территории России.
12: И о двойных посылах в ответах Владимира Путина мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
20: Добрый вечер, здравствуйте.
12: Я хочу вернуться к фразе Путина о завершении, только вот непонятно чего. На ваш взгляд, он говорил о скором завершении войны или о завершении разговоров с Западом о завершении войны?
20: Нет, конечно, имелось в виду война, потому что тут, мне кажется, достаточно все понятно. С одной стороны, Россия переживает все более очевидные. Дело не в том, что объективные, а дело в том, что очевидные для все большего числа людей неудобства, мягко говоря, и приближение к кризису. Буквально везде. Начиная, естественно, от экономики, продолжая финансами, проклятый рубль укрепляется, вместо того, чтобы ослабляться. Производство падает, структура искажается, продолжая, там, скажем, демографии, 50 тысяч человек, как минимум, в месяц России не добирают. То есть рождается в месяц уже меньше 100 тысяч, а умирает больше 150 тысяч. При этом в месяц еще там порядка нескольких, ну, 2-3 десятка убитых прибавляет Украина. Значит, в оборонной промышленности отстает, с дронами непорядок, в противовоздушной обороне отстает, потому что не может прикрыть территории, и отстает в поддержке трудящихся. Людям надоела эта война, и я думаю, что Путин в курсе. То есть он не настолько оторван от действительности, чтобы не понимать, что ресурсы военные истощаются. Против ожиданий, потому что он-то был, по-видимому, искренне уверен, что война на истощение на пользу России. Нет, она на пользу Украине. Просто потому, что Путин просчитался, когда начинал эту войну. Так или иначе, мне кажется, разговор о том, как из этой войны выпутываться. И вы, наверное, обратили внимание, что он говорит... не по писанному. Он говорит и думает в этот момент, поэтому он затягивает слова, поправляется немножко, кряхтит и так далее. А самое, пожалуй, важное в этой ситуации, что его потом поясняет, разъясняет господин Ушаков, что да, надо именно войну надо заканчивать, но после сдачи Донбасса. Вот он так сказал. Поэтому вопрос, мне кажется, достаточно имеет ясный ответ. Коль скоро говорят о том, что надо взять Донбасс, то, значит, Путин имел в виду войну. И просто он даже не оговорился в своем обычном стиле, что необходимо достижение поставленных целей СВО. Ушаков был вынужден поправлять. Так что речь о войне.
1: То есть вот это смягчение относительно войны, если вспоминать 22-й год, Путин хотел всю Украину целиком, сейчас достаточно только части Донбасса. Смягчение, которое исходит из уст Владимира Путина, и то, что он Зеленского называет господином Зеленским, а не какой-то грубостью, это тоже что-то, что исходит от него?
20: Это исходит не от него, извините, это исходит с поля боя, и это результат действий вооруженных сил Украины. Если бы Путин продвигался вперед, он бы звучал иначе. Он продвигаться вперед не может, и, по-видимому, это важно, начинает этот печальный для него феномен осознавать. Вот, может быть, главная новость. И посылает нечто вроде сигнала о том, что надо переговариваться, так что потом Ушаков вынужден корректировать, по сути дела. Говорит, что мы не готовы вот сейчас говорить о переговорах, мы готовы это сделать только после того, как освободим, то есть уничтожим, оставшуюся часть Донбасса, вот те самые 6 тысяч квадратных километров, которые, в общем-то, не похоже, что Путин сможет освободить, завоевать, в скобках разрушить. Если двигаться такими темпами, как он движется сейчас, так это десяток лет, а может быть и 2-3 десятка лет, потому что там за 4 года войны, по сути говоря, фронт сместил на 40 километров. Это же уму непостижимо. Если бы кому-то сказали про это перед войной, то, если бы всерьез поверили, то бы подумали, стоит ли начинать, но, скорее всего, просто не поверили бы всерьез, потому что настроение было ого-го, мы поднялись с колен, мы можем повторить, и вот сейчас это настроение куда-то сдулось. Соответственно, риторика та же самая. Да, то он там наркоман, комик, неприличный юморист и вообще кто-то, недопрезидент. А теперь так вот вдруг довольно нейтрально господин Зеленский. Давно мы такого не видели. Похоже, что да, таки дозрел. И, собственно говоря, вот жалкое зрелище этого парада, оно же действительно было такое жалостное, и патриоты, патриотическая общественность это хорошо понимают и, в общем-то, негодуют и зубами скрежещут. Ну да, боятся, ясно, что боятся привести там танки, боятся сделать соответствующие заявления, слабо выглядело. И тут вот это самый главный перелом, который на 5-м году войны начался. Наступает эпоха осознания того, что нет никакого хитрого плана. Но то, что нормальные люди понимали давно, теперь начинают это осознавать сторонники Путина, Z-патриоты и так далее. Нет хитрого плана, впереди нет победы. Ну, они, конечно, могут разговаривать про... И Путин тоже там дает понять какие-то иногда про западную границу Украины. Нет, этого и близко уже нет. Как бы из этого кровавого болота, из этой мясорубки выбраться? Без, с минимальными потерями. Без потерь уже выбраться не получится. А вот их минимизировать, мне кажется, вот эта задача перед Путиным стоит.
1: Наши зрители, наверное, помнят, как всю прошлую неделю российские власти носились вокруг парада, сколько угроз звучало в сторону европейских стран, сколько угроз звучало в сторону Украины насчет возможных атак, прилетов беспилотников по параду. То есть очень важно было это мероприятие российским властям. А на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, этот парад в итоге смог поднять боевой дух? Смог он выполнить свою задачу, какую Путин от него рассчитывал? Или же все-таки он мог сыграть на деморализацию российского общества? В конце концов, в бессмертных полках люди приходили с фотографиями своих мужей и детей.
20: Вы знаете, Путин находится сейчас, вот на пятом году войны, в такой ситуации, что даже если он делает вещи, которые раньше ему помогали, то эффект получается или недостаточно сильным в его пользу, или даже отрицательно. Вот мне кажется, парад произвел впечатление скорее негативное. Но если бы он отказался проводить парад, это было бы, ну, совсем постыдно. А все-таки та культура, которую Путин восстанавливает, она очень сильно зависит от ритуалов, обрядов. Она, в общем, такая в значительной степени со средневековыми корнями. Вот эта демонстрация мощи, вот эта демонстрация единоначалия, мы сплочены, мы едины, это все риторика и стилистика 19 века, может даже раньше, которую Сталин сначала возродил в России, а теперь повторяет Путин. И вот этот ритуал, он обязательно должен быть, потому что если его не будет, то это значит, держава пошатнулась. Это как для православных, там, если вдруг не состоится снисхождение священного огня. Вот процедура вроде бы понятна, что это результат химической реакции, никакого там божественного промысла нет для тех, кто мыслит критически. А для тех, кто верует, это очень важный обряд. И вот это, то, что называется парадом, это тоже обряд. Отказаться от него нельзя. Привести в полной мере нельзя, потому что слишком большой риск. А если вдруг прилетит, то этот обряд теряет священную мощь. Я имею в виду, если что-то где-то прилетит. Это значит, что царь не настоящий. Это значит, он не может защитить даже свой парад от дронов. Поэтому была такая напряженная ситуация, поэтому пугали, договаривались, искали какие-то варианты. Ну, не дай бог, в конце концов, ведь военные путинские понимают, что если запустить 1000 дронов, то их все не собьешь. Какой-нибудь или сколько-нибудь до Кремля долетит. А это будет, ну скажем, разрушение сакрального смысла этого самого парада. Поэтому, да, сторонники войны, они говорят, ну как, ну Путин почти откровенно просил у Трампа помощи, чтобы парад этот провести. А парад-то какой-то коротенький, за 45 минут по-быстрому. А кто там был рядом с Путиным? Полтора, нет, 3,5. 3,5 политика, причем, ну, половинка, это я имею в виду Колю Лукашенко. А еще недавно в Россию приезжали там десятки крупнейших мировых лидеров. Нет, всего этого нет. Лязгающего железа нет. Победоносной риторики нет. Ну и рядом стоят с постными лицами Токаев и Мирзиёев. Ну и еще верный батька Лукашенко. Выглядело слабо. Вот прям так скажем. В той стилистике, в которой это было представлено, для патриотической общественности, которая как раз вот любит эти марширующие сапоги, плечом к плечу, всю эту советскую риторику, они испытали разочарование. Так что я думаю, что это было даже не нейтрально, а скорее в минус. Но если бы не было парада, то это был бы еще больше минус для Путина.
1: Угу. Ну вот и британское издание «Экономист» пишет, что есть изменения, по мнению британских экспертов, в переломе войны. И социология российская показывает, что есть изменения и в отношениях населения России к войне. Давайте посмотрим об этом небольшой материал и продолжим этот разговор.
2: Это мой сын.
21: Трудовые традиции
2: без вести пропавших.
21: Живут и поныне.
2: То есть у вас сегодня такой двойной праздник.
21: Дружеников Кузбасса.
2: Слушай, поздравляю вас с праздником. Днем Победы.
22: Это шествие бессмертного полка в Кемерове. Журналистка телеканала «Кузбасс-1» Марина Киселева так поздравила мать пропавшего без вести с 9 мая. Позже, правда, журналистка опубликовала пост с извинением.
23: Конечно же, мои слова про двойной праздник были оговоркой. Понимаю, как это прозвучало, но я категорически не хотела обидеть кого-то, тем более маму героя. Тем не менее, искренне прошу прощения у нее и у всех, кого могло задеть мое неосторожное высказывание.
22: Киселева добавила, что ей обидно, что ее слова сейчас активно используют цитата «враги России». В последние годы в шествиях 9 мая стали чаще появляться портреты погибших на войне в Украине. Журналисты «Медиазоны» и BBC верифицировали почти 218 тысяч погибших. Избыточную смертность «Медиазона» в соавторстве с «Медузой» оценивает в 352 тысячи человек. Эти данные собраны на основе исков о признании погибшим и дел по наследству. По расчетам Украины, с декабря 2025 года по апрель 2026 российская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 156 тысяч военных. За тот же период подписали контракт с Минобороны 148 тысяч человек, отмечает «Медуза». То есть темпы потерь превышают возможности пополнения личного состава. По данным журнала «Экономист», Россия теряет по 35 тысяч человек в месяц. Значительная часть потерь происходит из-за атак дронов. Плюс Украина все чаще наносит дальнобойные удары по российскому тылу.
24: В целом это похоже на переломный момент в войне. Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться.
22: Аналитики, опрошенные «Экономист», связывают успехи Украины с контратаками ВСУ, отключением российских сил от Starlink в Украине, сбоями в работе Telegram в России и ударами БПЛА средней дальности. Некоторые российские провоенные блогеры признают, Украина обходит Россию в технологической гонке дронов.
25: Противник начал массово применять новые ударные дроны самолетного типа среднего радиосодействия с дальностью до 100 километров и при этом достаточно дешевые для массового применения. Они неуязвимы к таким традиционным средствам противодействия, как массовый РЭП и глушение GPS. Кроме того, их сложно сбить стрелковым оружием из-за большой скорости и небольшого размера.
22: Михаил Звенчук, автор телеграм-канала «Рыбарь», отмечает, что воздушные удары по России с каждым днем только усиливаются.
26: К сожалению, мы живем в такое время, когда это уже становится нормой и обыденностью. А помните, когда были возгласы впечатлительных лиц, которые заявляли об ударах по Сити. Мол, доколе, как так, война наконец-то дошла до Москвы, и сейчас все поймут. Но, как мы видим, идет 5-й год, не все еще поняли, в какой стране мы живем.
22: Звенчук считает, что у России явные проблемы с ПВО, а безумное отключение интернета приводит только к недовольству людей. Z-блогер Андрей Морочко в эфире «Комсомольской правды» недоумевает, почему Кремль то говорит о переговорах, то о сокрушительном ударе.
11: Действительно, сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят.
22: В Z-пространстве обвиняют руководство страны в нерешительности и непоследовательности.
25: Я вот один не понимаю, если мы можем угрожать ударить по центру Киева, если наши БПЛА могут там спокойно летать, чем мешает просто взять и Есть этому объяснение от всех далеких терпил.
22: Согласно апрельским опросам Левада-центра, доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилась с 67% до 55%. И это минимальный показатель с февраля 2022 года.
1: И о переломе в войне, который фиксируют британские эксперты, мы также спросили военного эксперта Николая Митрохина. Он считает, что эти разговоры пока преждевременны.
19: Я бы сказал так, что подобных заявлений мы слышали уже не раз. Всегда хотелось бы в это верить. Вот, поэтому как бы трудно судить, так сказать, очередной раунд переговоров вроде бы, как бы на носу. Вот, что касается, как бы, удалось ли Украине военным средством победить Россию, ответ пока нет. Да, появились новые технологии, связанные с дронами, прежде всего. Да, Россия как бы наступает самыми медленными темпами, которые как бы наблюдаются с 23-го года. Вот. Но мы довольно много таких ситуаций в течение каждого года войны видели. Да, за каждым спадом российской активности неудач, за каждым успехом украинских дронов следовали и какие-то российские, ну, если не прорывы, то массированные продавливания украинской обороны. Вот, поэтому ответственно мы не можем говорить об этом.
1: Ну, мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, раз разговоры о переломе преждевременны, раз у России есть какое-никакое продвижение, ждать ли от Путина, что он все-таки услышит просьбы и жалобы радикальных сторонников войны и ускорит наступление и доведет войну до конца?
20: Артем, вы знаете, дело ведь не в том, что он слышит или не слышит. Это такое, мне кажется, упрощенное понимание. Дело в том, может или не может. Вот на самом деле, когда он начинал войну, он был уверен, что у него там десятикратное преимущество. Но у него были куча советских танков, куча советских гаубиц и там пушек, куча советских самолетов. Армия была в разы больше, чем украинская. Все было подготовлено, и он был уверен, что после его, как он считал, удачного опыта в Крыму, он просто совершит стремительный бросок, возьмет Киев, испуганная Европа сядет на толстую задницу, она воевать не готова, не приучена, и ей нечем, она трусливая, такая-сякая, жалкая, а мы можем повторить, мы крутые. И вот проходит 4 года, с одной стороны, мы видим, как скукоживаются амбиции, уже никто не говорит там про демилитаризацию, например. Потому что понятно, что украинская армия сейчас, ну, во всяком случае, не уступает российской. Про денацификацию тоже как-то перестали говорить. Говорят про всего-навсего 6 тысяч оставшихся тысяч, 6 тысяч километров, которые в Донбассе остались незанятыми. Вот камень преткновения. И то не получается. Так что я думаю, дело не в том, осознает, не осознает. Дело в том, что, наверное, ему вешают лапшу на уши, это понятно. Но ресурсов для настоящей атаки нет. Танки и пушки уже не работают. Война абсолютно ракетная, воздушная, дроновая. И в этой дроновой войне преимущество, как это ни ужасно для Путина, у Украины. Она быстрее обновляется, она эффективнее этим оружием пользуется, и они все дальше и дальше летают. И их все больше и больше производится. Вместо того, чтобы испугаться, Европа за 4 года все-таки опомнилась, научилась и стала Украине помогать. Недостаточно, конечно, я уж не говорю про Соединенные Штаты, но стала. И уже с этой структурой Путин не справляется. Так что, да, мы, наверное, сейчас, в ближайшие недели, увидим последнюю отчаянную попытку Григорьева исправить... Григорьев его фамилия?
1: Герасимов, наверное.
20: Герасимов, да. Ну, в общем, не самый яркий Суворов в российской истории. Ему надо будет или принести на блюдечке Путину довольно очевидную, яркую, убедительную победу, что, по всей видимости, не получится. Ну, или хотя бы сделать вид, что он это делает. Он будет вынужден делать этот вид. И вот, наверное, в течение ближайших нескольких месяцев и произойдет то, что Николай не хочет считать переломом, и, пожалуй, правильно не хочет считать. Но, мне кажется, уже вполне можно назвать перегибом. Вот... первая производная меняет знак. Раньше... вроде как все вперед, вперед, вперед, а теперь как бы не назад. Вот в чем изменение. И народ, да, и народ это понимает, и социологи это фиксируют, и генералы это... Нет, генералы не хотят это фиксировать, они делают вид, что это не так. Полковники это фиксируют, они поближе там к земле. Ну и, соответственно, Путин звучит все более смешно и все менее страшно. Это не означает, что он не опасен. Еще как опасен, тем более у него атомные бомбы есть. Но вот эта победоносная риторика, она начинает вызывать у людей раздражение.
1: И вот как раз раздражение или тревогу социология государственная спрятала перед праздниками. Как вы думаете, эти показатели как-то усугубляют для Путина ситуацию? У нас примерно минута.
20: Ну, мне кажется, довольно очевидным. Следующие два простых соображения. Вдруг начали фиксировать снижение популярности Путина и популярности того, что происходит в России, придворная социологическая служба. То есть они уж там в ЦИОМ, на втором месте ФОМ, чуть-чуть менее зависимо, но в ЦИОМ настолько зависим от Кремля, что перед тем, как что-то опубликовать, он обязательно спросит, тем более такое вот значимое. Раз такое публикуют, это означает, что пытаются достучаться одна часть путинских элит до другой части путинской элиты. Ну, условно говоря, условный Кириенко против условного ФСБ. Это вот такая демонстрация. Это первое. А второе. А за последние две недели вдруг эти рейтинги публиковать прекратили. Обратили внимание. То есть было принято решение, что это раскачивает лодку, это ослабляет ситуацию с Путиным. Ну и, собственно, вот вся история. Значит, поэтому, да, ситуация для Путина ухудшается. Довольно
1: быстро. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. И спасибо всем, кто смотрел. Поделитесь, как вы считаете, почему спрятали данные. И увидимся завтра.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Зачем силовикам начальник, если они могут ограбить, убить и посадить любого? ФСБ шагает по России. Мой гость – политолог Екатерина Шульман. С ней мы обсудим падение популярности Владимира Путина, поговорим о влиянии спецслужб, метании правящего класса и распаде так называемого путинского большинства. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Скажите, как дела идут у Путина?
4: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
3: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
4: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
3: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
4: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
3: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
5: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
4: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны – тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
3: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
4: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну, и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, Китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
3: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
4: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
6: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
4: Все войны более-менее одинаковые, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям, но носочки вяжут все.
3: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
4: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов.

0: Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
1: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей. В особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
0: Ну, мне это напомнило историю, когда была трагедия в Крокус-Сити, теракт, то первый, на кого сослался Патрушев и его окружение, это на украинцев, да. Но поэтому на этом вся эта история закончилась. Скажите, вот Путин и силовики, это одно и то же сегодня?
1: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. Я наблюдаю за этим с большим интересом и... Пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас, президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей – граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
0: Вы имеете в виду Берию, конечно.
1: Конечно, конечно, Лаврентий Павлович, имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась. В среднем каждые 4-5 лет, вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного

0: периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, разделял, склеивал. Вот, опять же, последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН, подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная, важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
0: Есть внешняя разведка. Есть ГУ, бывшая ГРУ, при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяй и властвуй, да, классический, вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мы продолжим беседу о падении популярности Путина с Екатериной Шульман.
1: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
0: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Ну вот опять же Дэвида Темпера: разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из вот его нынешних, так сказать, замов, они ему даже не замы, один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
1: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
0: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать уже, живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
1: На ваш взгляд, сгущаются ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
3: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
4: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
0: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников, если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, Человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли. То есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%. Вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Моим гостем была политолог Екатерина Шульман. Мы продолжим тему падения популярности Путина в следующей программе. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода». всегда поверх барьеров.
7: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
8: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Майербек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». И говорить мы будем о Грозном. Добрый день, Майербек.
9: Приветствую вас.
8: Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, почитал по истории Грозного, и какой вывод я сделал, не сильно меня удививший, но все-таки... что на протяжении большей части истории он не был чеченским городом. Он был русский, фронтирный, крепостной город, город при крепости, и, собственно, чеченцы там были далеко не хозяевами.
9: Он с самого начала, когда генерал Ермолов решил основать военную крепость, он основал его на чеченских землях, то есть это были чеченские земли, несколько деревень, которые находились в этом месте, и на месте этих деревень было решено построить именно военную крепость, потому что вся Кавказская линия переносилась ближе к горам Сунже, поэтому так и появляется крепость, которая в итоге в 60-х годах после завоевания Северо-Восточного Кавказа становится городом, городишком, по тем временам очень маленьким городом, но в котором жили только русские и военные. Любой чеченец, который даже сотрудничал с российской администрацией того периода, не имел права селиться по ту сторону, где раньше была основана именно крепость, по ту сторону реки Сунжа. То есть с этой стороны разрешалось. То есть появляются две части Грозного, в одной, которой разрешено жить чеченцам, и им не разрешают жить по ту сторону, где находится администрация города.
8: Правый и левый берег.
9: Да, по обе стороны реки, в общем-то, появляются два совершенно разных города. Грозный русский, который в основе своем становится в итоге позже столицей и большим городом.
8: Это какой берег?
9: Это левый берег, получается.
8: Левый берег. И да. Правый берег, где,
9: правый берег, где разрешали жить чеченцам, которые имели какие-то заслуги перед российским правительством. Те же самые Чермоевы, Курумовы и так далее. То есть они селились там.
8: Или купцы, я еще смотрел, что...
9: Это и есть купцы в основе своем,
8: да. То есть люди, которые занимались торговлей с русскими, да, по сословиям, а остальным чеченцам до, по-моему, я смотрел, 1901-го запрещено было чеченцам жить.
9: До начала 20 века категорической форме не разрешает, но и в дальнейшем, до свержения Российской империи, в общем-то, чеченцы как таковые не являются жителями той части, о которой мы говорили чуть раньше. Все равно администрация Грозного не разрешала селиться чеченцам, даже тем чеченцам, которые воевали за империю уже в Первую войну мировую, несмотря на их заслуги, несмотря на то, что это были купцы, которые имели возможность ездить в Персию, Иран или в другие там страны европейские, несмотря на их заслуги, они все-таки предпочитали, чтобы они оставались по ту сторону реки.
8: Более того, как я смотрю, в начале 20 века были чеченские погромы.
9: Так как рынок как таковой находился по ту сторону, там, где была русская часть, там, где раньше зародилась крепость и позднее возникает город, соответственно, там же появляется и торговая среда, которая больше нацелена на то, чтобы именно русские казаки, христиане, евреи, которые начали поселяться уже где-то в конце 50-х, 60-х годах, появляется первая община еврейская, которая построит позже одну из самых больших синагог.
8: Здесь мы говорим о 19-м.
9: Веке, да, да, мы все говорим,
8: город,
9: да, да, да,
8: нет. В 1818, да, по-моему, Ермолов.
9: Отсюда. Ермолов в 16-м появляется, в 18-м организует эту крепость. То есть этот маленький рынок, в общем-то, стал притягательным и для чеченцев, потому что чеченцам до этого приходилось заниматься рыночными отношениями с той же частью, русской частью, приходилось заниматься в Кизляре. Это далеко, это опасно, так как территория, в общем-то, непредсказуемая в силу того, что она населена казаками и все прочее. Безусловно, Грозный Грозный становился более привлекательным. И, соответственно, на этих рынках начали торговать чеченцы. И очень часто, скажем так, не один, не 10 и не 20 раз были организованы погромы, в ходе которого казаки расправлялись с чеченцами. То есть повод мог быть совершенно какой-то мизерный, кто-то кого-то оскорбил, не дал дорогу. То есть, когда читаешь хронику полицейских жандармерии города Грозного, то видишь, что повод был какой-то бытовой, но этот бытовой повод всегда перерастал в ненависть этих двух этнических групп, которые, в общем-то, заканчивались именно погромами чеченской...
8: А был расизм какой-то по отношению к чеченцам со стороны казаков, русских там живших?
9: Я думаю, что... По-любому они смотрели на чеченцев как на второсортных, безусловно. Сам факт, что даже не разрешали жить вместе с русскими, то есть им предлагалось отдельно жить. Как таковой на всей территории Чечни, например, было в 19 веке всего лишь одна школа, которая и то не смогла продержаться несколько лет, потому что было решено, что нет смысла горцам изучать русский язык. То есть сами горцы должны были сами налаживать эти школы, и, в общем-то, сами чеченцы организовывали русские школы для изучения русского языка и так далее. То есть со стороны российской администрации, со стороны русского населения Грозного, безусловно, было полное неприятие чеченцев.
8: Что меняет нефть, когда открывают в Грозном большую нефть?
9: Теряет, скажем так, свою исключительность, теряет казачество, которое считало, что город Грозный как бы является их непосредственным, скажем так, крепостным городом. Потому что со всей России начинают приезжать люди в город. Этот маленький городишко, которым на карте, в общем-то, был обозначен во второй половине 19 века, всего лишь, как мы говорили, туда начали съезжаться тысячи и тысячи людей с центральной части Европы. То есть это не жители Северного Кавказа. Это были люди, которые, услышав, что десятки иностранных фирм начали организовывать добычу непонятного для многих какой-то нефти, безусловно, ринулись туда. И город буквально за несколько лет стал именно городом. Он стал притягательным для бизнеса. Сопутствующие нефтяному бизнесу начали появляться мануфактуры и все прочее. То есть город разрастался неимоверно быстро, и население буквально даже за 10 лет с конца 19 века по началу 20-го население увеличивается десятки раз.
8: Но хозяевами нефтяных промыслов в основном все-таки иностранные являются. Те же Нобели, как из,
9: да,
8: они из бакинских промыслов.
9: Да, идут. А в основе своем это всегда были в большинстве самые крупные, скажем так, это были иностранные. Это не только Нобель, это бельгийские, английские, французские, датские фирмы, в том числе и азербайджанские нефтяники, которые уже имели опыт. Ахвердов, например, это являлся самой крупной фирмой даже среди иностранцев. То есть она считалась фирмой номер один.
8: К моменту революции, как я посмотрел, четверть российской нефти добывалась в Грозном.
9: Четверть, которая в итоге позже становится еще больше. Она занимает большее место в добыче нефти.
8: То есть, потом... когда Гитлер пробивался к Грозному,
9: он это прекрасно было знал,
8: стратегическое
9: он прекрасно движение. Понимал, что, получив Грозный, он снимет вопросы, связанные с поставкой горючего для своей армии.
8: Что происходит после революции? Насколько большевикам удается, может быть, в ранние годы с ленинской национальной политикой преодолеть вот это вот имперское, российское колониальное наследие?
9: На словах, скажем так, каким-то образом это преподносится, что так оно есть, равноправие, братство, мы все одни труженики и трудящиеся. На самом деле мы все равно видим то, что чеченцев практически нет даже на нефтяных промыслах в качестве инженеров, например. То есть им не доверялось это. Сам факт, что на каком-то промысле чеченец мог достичь уровня инженера, это считалось уже сверхъестественным. Мы говорим о 30-х годах, начале 40-х уже. В это время, конечно, город Грозный все еще остается русским городом, как таково. Он разросся за счет того, что включил в себя уже чеченские села, которые раньше были пригородами, они уже становятся частью города, и это немного разбавляет, но это очень маленькая часть, и все-таки центр и администрация все-таки делает все, чтобы чеченцы не приезжали в Грозный для того, чтобы осесть навсегда.
8: Но это именно села, а не там сельская инфраструктура, дома,
9: да.
8: Собственно, и скот и так далее.
9: Там
8: городская структура, она на российской стороне, здания, бульвары, каменные здания.
9: Начинают, да, только начинают, потому что все-таки сам Грозный до советской власти, до большевиков, в общем-то, одной из газет, центральных газет Санкт-Петербурга, написала, например, один случай, когда целая повозка утонула на центральной улице Грозного в грязи. утонула. Она просто утонула.
8: Это, думаю, из многих русских городов такие сведения приходили.
9: Да, но здесь это как-то вызвало шок, и после этого заставили Грозным все-таки навести какой-то порядок. Да, конечно, центральная часть, как мы сказали, она все-таки остается именно той частью, которая продолжает оставаться русской частью.
8: А была политика коренизации, политика то, что чеченцев ставили на, там, я не знаю, вторые роли в партийном руководстве?
9: Второй секретарь всегда должен был быть чеченец, а после объединения с Ингушетией, то третьим секретарем всегда должен был быть ингуш.
8: Ну, именно третьим.
9: Да,
8: когда
9: третьим.
8: Не наоборот.
9: Нет, всегда второй чеченец.
8: Изначально была вот эта вот табель о рангах, что Чечня над Ингушетией.
9: Обязательно. Стоит. Если, например, директором завода где-то в Грозном был ингуш, то заместителем должен был быть чеченец. Или наоборот, если был чеченец, то должен был быть ингуш. Если русский был директором, то его два заместителя должны были быть чеченец и ингуш. То есть все было расписано по партийной части. То есть обком партии и горком партии решал, где кто будет. Ректор университета, например, он всегда должен был быть русским, а его первым или же другие проректоры, они, в общем-то, ставились уже других национальностей.
8: Подходим к еще одной черной дате чеченской истории. 23 февраля 1944 года, операция «Чечевица», депортация. Насколько полная, насколько был опустошен Грозный?
9: Нет, как мы говорили, что Грозный все-таки оставался русским городом.
8: Вот эти пригороды.
9: Только, да, вот эти пригороды были тотально выселены в буквальном смысле, и на их место были заселены беженцы из центральной части России, то есть те, которые бежали из оккупированных частей Советского Союза. На тот период это Украина, Белоруссия и Россия, часть России. Так вот, эти люди, когда приезжая, они, в общем-то, увидели, что вся республика пустая, и власть потворствовала тому, чтобы как можно больше людей приехало и заселяли чеченские населенные пункты. В том числе город Грозный, который в пригородах, где были старые юрт Алды, Алханкала, которые являлись буквально в смысле частью этого Грозного, они, в общем-то, были заселены именно населением, которое не имело никакого отношения к этой республике.
8: То есть просто въезжали в дома, там,
9: да,
8: где были
9: где
8: постели,
9: было все,
8: домашние
9: где
8: утвы,
9: был, где
8: скот.
9: Все было, в буквальном смысле, потому что людям разрешали с собой взять только вещи и питание на 3 дня. Поэтому все остальное оставалось на месте. То есть когда чеченцы приехали после, они не нашли ничего.
8: Высылка была тотальной, депортация?
9: Абсолютно, 100%.
8: Никого не осталось?
9: Ни одного человека, которого можно было бы сегодня обозначить. Тот, кто остался, он, например, из НКВДшников, он, в общем-то, менял свою национальность. Он мог записаться, да, он мог записаться русским, кумыком и кем угодно, но только не чеченцем.
8: Топонимика вся менялась?
9: Полностью. Ни одного населенный пункт с чеченским названием не сохранилось на этот период.
8: Я читал даже, что надгробные камни разорялись, кладбище, и надгробные камни использовались для тротуаров.
9: Да, потому что когда после выселения чеченцы, в общем, первым делом занимались тем, что выкапывали их и возвращали обратно на кладбище. Но так как многие были разрушены, разбиты, то, соответственно, уже никто не знал, из какого села и кому принадлежит тот или иной памятник. Но да, в основном, в основе своем практически все мосты через маленькие речки, они были, в общем-то, замещены именно вот надгробными памятниками.
8: И население не ставило под вопрос вот эту вот идею, что чеченцы коллаборанты?
9: Нет, как раз таки населению так и сказали, вы не можете их поддерживать, вы не можете им симпатизировать по причине того, что они как раз-таки коллаборанты, они поддерживали немецкую армию.
8: Вот я и говорю, что население вот эту идеологию, оно никак не ставило под сомнение.
9: Нет, не ставило, потому что для них это было... Ну, они сами себя могли обманывать, так им было проще. Понимали, да, они понимали, что если вот признать эту трактовку, то все списывается. А принять это было очень трудно по одной простой причине, что ни один немец не был на территории Чечни.
8: Коллаборировать не с кем было.
9: Да, если бы немецкая армия пришла бы, может быть, были бы коллаборанты, но по той простой причине, что их не было, им не с кем было коллаборировать.
8: Коллаборацию,
9: да.
8: Как сейчас говорят. Да, и это действительно, и вот это никого не смущало. То есть они как были считались изменниками в мыслях.
9: Даже в
8: преступниками.
9: Даже в советское время, когда я уже поступил в 82-м году в университет, наш преподаватель, когда мы задали вопрос, вы член коммунистической партии, начиная с 1941 года, вы и вправду считаете, что чеченцы были коллаборантами? Он сказал, да. Раз партия так говорит, я считаю, что так и было. То есть он не пытался вдаваться в подробности даже.
8: Как происходило возвращение после 1957 года?
9: Когда в 1957 году, в январе, обозначили, что есть возможность возвращаться, но было предупреждено население в Казахстане, чеченцев предупредили, что должны будут выезжать маленькими группами. Но получилось то, что получилось в итоге. Практически буквально первые же несколько месяцев выехала почти половина всего чеченца, который был. То есть тем самым они сорвали все планы партийных руководителей, которые должны были понемногу заселять обратно свои населенные пункты. А чеченцы приехали, постучали в свои дворы и увидели, что там люди не хотят уезжать. И в итоге получилось, что чеченцы месяцами, например, мой отец своей матерью и с двумя детьми, с малолетним, не то что малолетний, второй мой брат, ему тогда было всего лишь несколько месяцев, они 4 месяца жили под открытым небом у своих ворот. Потому что семья, которая жила там, отказывалась оттуда выезжать, если не заплатить деньги. И в итоге эти 4 месяца мой отец занимался тем, что он пытался добыть деньги для этой семьи, чтобы они...
8: Добыл деньги и выкупил свой дом?
9: Свой же дом, да. И так делалось практически...
8: И это практически везде?
9: Абсолютно. Это практически везде. Иногда просто помогало, что кто-то, например, организовал какую-то драку, и в ходе драки нанес какие-то ранения, например, и это и могло испугать хозяина, и он мог покинуть.
8: То есть отчасти силовое давление
9: было. Силовое моральное давление. Когда у твоих ворот сидят люди и говорят, вы завтра все равно отсюда уедете, вы должны уехать отсюда, вы уберетесь из этого дома, конечно, их заставляло думать. Но дело в том, что они даже при желании не могли этого сделать по простой причине, что власть требовала не выезжать.
8: Милиция вмешивалась?
9: Обязательно. Милиция вмешивалась, но всегда в пользу жильцов, которые жили на месте тех хозяев.
8: И что, часто иногда, наверное, приходилось строить новый дом на чистом месте в своем родном селе?
9: Нет. В итоге, в общем-то, все были убеждены, что они должны жить в своих домах, и, в общем-то, они заставляли этих людей. 99,99% людей из сел вынуждены были уехать, и уехали, и чеченцы занимали свои дома.
8: Вернулись в свои дома. Сколько, да. Сколько это заняло?
9: Это несколько лет заняло.
8: Возвращение в свои дома.
9: Да.
8: Но отношение к чеченцам в последние десятилетия Советского Союза, как оно менялось, каким оно осталось? Было ли снято вот это вот клеймо коллаборантов?
9: Нет, не было. Даже после...
8: Вот я тоже, это, вы знаете, к стыду своему должен вспомнить. Ну, я так не думал, конечно, но даже в своем советском детстве, 80-е годы, в 70-е, что-то вот в школе такое, да. Так сказать, доносилось. Что, ну, мы знаем этих чеченцев, они же все коллаборанты. И, честно говоря, я вот только в нынешнее время задумался, мочные, там же немцев-то не было, какие коллаборанты. А вот эта вот мифологема, она настолько прочно укоренилась в советском сознании, что вот этот шлейф тянулся.
9: Дело в том, что даже когда возвращались обратно из Казахстана, первое восстание, скажем, на территории Советского Союза было в Грозном. Дело в том, что в 1958 году в Грозном русское население требует не восстанавливать Чечено-Ингушскую республику. Уже в конце советской власти, в общем-то, жители Грозного жили вот с этой мыслью. Вы все равно коллаборанты, да. Мы вам дали все. Исходило из того, что вот вы должны быть благодарны. Мы вам дали школы, мы вам дали больницы. При этом всегда возникал вопрос, а если не было бы их, то почему они считают, что мы сами не могли себе построить больницу или школу? Где, в какой стране мира без российской помощи остались без школ и больниц? То есть на этот вопрос никто не хотел им отвечать, но в 82-м году, когда я стал студентом университета, в первый же день, когда я увидел, что я включен в список студентов, поступивших в университет, мы четверо новых уже друзей как бы тут же организовались и решили поехать на трамвае. И на трамвае мы с радостью говорили о том, что мы поступили, мы были рады, мы были все из сел. То есть мы были не грозненцы, мы приехали из сел, добились сами, никаких ничего не платили. И мы, видимо, бурно это обсуждали на чеченском языке. И возмущение в трамвае, прекратите говорить на барабарском языке, почему-то именно так называлось. Я тоже это только в Европе понял, что барбары, варвары, это, в общем-то, одно и то же, но в Грозном так и назывались барбары, русские, грозненские. И они говорят на барбарском языке. В итоге дошло до того, что они остановили, мы сказали, это Чечено-Ингушетия, почему я не могу говорить на чеченском языке? Ну, студент, хотелось уже показать свое «я». Они остановили трамвай и потребовали, чтобы мы вышли. И мы вышли, потому что они сказали, пока не подъедет милиция, мы не тронемся. То есть моя студенческая жизнь, моя жизнь Грозным началась с того, что мне указали на место. Мне сказали, что вы неполноправный житель этой столицы, этой республики. Я не видел ни сожаления. Тот же самый преподаватель, о котором я говорил, уже в 87-88 году он вел научный коммунизм. Мы опять его спросили, вы должны признать, что вы были неправы все эти годы, признавая чеченцев коллаборантами. Мы требуем, чтобы вы извинились. Он отказался извиниться. И в итоге весь наш курс встал и ушел. Это был первый протест, который был на таком уровне, что обком партии даже вмешался.
8: И чем эта история разрешилась?
9: Тем, что преподаватель, в общем-то, умер от того, что он был обижен, что его отстранили от преподавания на факультете. А его вынуждены были отстранить, потому что он отказался. Он говорит, раз коммунистическая партия говорила, я считаю, что так оно и было. Вы являетесь все преступниками и потомками преступников.
8: А он жил в Грозном, он из Грозного.
9: Он родился в Грозном.
8: Родился в Грозном.
9: Да, родился в Грозном.
8: При нем депортации.
9: Да, он все это знал, он все это пронес через себя, то есть он видел все это, знал, но вот убежденность в том, что все равно вы являетесь предателями, у многих так и осталось.
8: Да, это зафиксировано. Ты веришь партии больше, чем своим глазам, чем своим чувствам. У тебя есть гораздо более высокая степень восприятия реальности, которая твои как бы идеологические линзы.
9: Так проще.
8: Да. Мэр Бекбай Чагаев сегодня у нас в гостях в подкасте «Код города». Мы продолжим буквально через мгновение.
10: Преступление и война.
11: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
10: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
8: Говорит Радио Свобода в эфире «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Мейрбекбай Чагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Рассказывает он о своем родном городе Грозном, о том, как Грозный был русским имперским городом на протяжении 150 лет, фактически советским, затем уже остался городом. Ну и вот мы подходим уже к развалу Советского Союза. И, конечно, здесь нельзя не сказать, что сейчас годовщина. Ровно 30 лет назад, в эти дни, когда мы записываем этот эфир, начиналась Первая Чеченская война и готовился новогодний штурм Грозного. Это 31 декабря 1994 года. И вы знаете, Мейрбек, я вот сейчас думаю, ну вот мы сейчас, те, кто уехал, те, кто остался в России, конечно, для нас чудовищная травма и горе, то, что происходит там в Мариуполе, в Буче. Так я думаю, что это же то же самое происходило 30 лет назад. Просто мы так, я к своему чудовищному стыду должен сказать, мы так на это не реагировали. Реагировал, может, Сергей Ковалев, реагировал мемориал, правозащитники. Но жизнь продолжалась, а, собственно говоря, 30 лет назад в Грозном происходило то же самое, что сейчас происходило в Мариуполе.
9: Дело в том, что когда я одному своему знакомому показал фотографию, две фотографии, рядом говорю, посмотри, ты чувствуешь разницу этих двух фотографий? Он не понял, говорит, ну это же Грозный. 94-й год, понятно, говорит. Единственное, я не могу вспомнить, что это за улица. А я говорю, это не улица Грозного, это улица Мариуполя. То есть настолько идентичны разрушения Мариуполя и Грозного, что, в общем-то, этот человек, который прошел Грозным, родился в Грозном, вырос, и он не смог определить, что это не его родной город. Да, Грозный к тому моменту, в общем-то, когда в 94-м году все это начиналось, в России отношение к чеченцам было, опять же, скажем так, отрицательным, по большому счету. Говорили все время о каких-то бандитских группировках в Москве, Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград еще был, потом уже Питер. Говорили о визовках. Вот чеченцы завязаны. Никто не спрашивал, каким образом, не имея банка в Чечне, не имеющие контакта с Центральным банком России, не имеющие ни с одним банком Российской Федерации, как можно из Чечни отправлять визовки. Потому что все эти визовки все-таки отправлялись из соседних республик. Но общепринятый термин «чеченское визо», он, в общем-то, он и оставался. Да, хотя да. Доля чеченцев, когда я общался с некоторыми политиками, которые были во власти в тот период, они признают, что их доля была совершенно минимальна. Но определение «чеченское визо», оно, в общем-то, было восприимчиво для населения очень хорошо. То есть люди были готовы это принять за правду. И поэтому, конечно, когда все это начинается в Чечне, многие, в общем-то, начали говорить, ну, так и надо им. Почему они выступили против России? Почему они не хотят оставаться в России? То есть сама Россия переживала тот период очень трудные моменты. Вспомним разогнанный Верховный Совет и так далее, и так далее. Рейтинг президента Ельцина, в общем-то, на тот период был практически минимальный. Где-то
8: да,
9: несколько...
8: мы помним выборы 93-го
9: да,
8: года.
9: Да, совершенно несколько там процентов.
8: Россия-то одурела, Корякинская, да. Вот это все, да, практически Новый год.
9: Да, и на этом фоне, конечно, чеченская карта для российских политиков была просто манна небесная. Они надеялись, что она изменит отношение людей и перевернет их сознание к тому, чтобы не зацикливаться на Ельцине и на Москве, а переключить его на периферию. Вот эти неблагодарные чеченцы хотят отделиться от России. То есть этот момент, я считаю, что политически разыгранные Ельциным и Шахраем, они, в общем-то, отчасти оправдались. Не всегда, но это как-то сказывалось. Это...
8: Сколько людей погибло в Грозном в ту зиму, тот декабрь, январь?
9: К великому сожалению и непониманию, моему непониманию, никто не считал этих жертв.
8: По сегодняшнему... Ковалев говорил о 30 тысячах.
9: Это была формулировка, которую они вывели, это была средняя. Он расписывал, как он выводил эту формулировку, он на основе того, что ему подсказали математики, демографы, что вот так можно подсчитать, но на самом деле их никто не считал. Я думаю, что жертв было намного больше, потому что многие люди после войны, например, мы, когда разгребали ту или иную многоэтажку, в подвалах находили просто массовое количество скелетов. То есть люди были заживо погребены в подвалах. То есть эти бомбардировки, практически речь шла не только о бомбардировках с воздуха, одновременно это поддерживалось господином Рохлиным из танков, пушек с Терского хребта. То есть людям некуда было даже бежать, они вынуждены были искать спасение в подвалах, и они там умирали, большинство умирало в подвалах. То есть... это было тотальное уничтожение мирного населения, не боевиков, как в Москве говорили или любили говорить. На самом деле, когда говорят, что из Грозного столько-то русского населения сбежало из-за давления чеченцев, всегда надо иметь в виду, что большой процент якобы сбежавших – это те, которые были убиты именно в ходе этой войны.
8: Ну что ж, я думаю, что это еще одно доказательство того, что Россия – это страна еще с неустоявшейся географией, с неустоявшимися границами, и в том числе в нашей программе, в подкасте «Код города» мы рассказываем о различных идентичностях и исторических траекториях, которые возникают в разных частях империи. В данном случае в Грозном, городе с трагической, очень тяжелой, но тем не менее с очень грозной, да, так можно сказать, как он был назван, но и в то же время очень достойной судьбой. О чем нам рассказывают? Сказал Майрбек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Это программа «Код города». Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте Радио Свобода, на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, также в соцсетях и на YouTube-канале Радио Свобода под названием «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода.
12: Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
14: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
15: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
16: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
17: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Кто? Кто из политиков сделает вас богаче?
19: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
20: Я надеюсь на себя, прежде всего.
21: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
22: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
23: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
24: Ну, Путин всегда был, он и есть, и он и будет.
25: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
26: Будет экономического роста?
25: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
27: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
18: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Какие перемены нужны России?
28: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
29: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
30: Перемены нужны масштабные.
31: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
30: Да никаких, все нормально.
31: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
30: Глобальные.
32: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
33: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, к социальным, всем службам.
12: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня мы начнем с цитаты столетней давности из Владимира Набокова. «Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова». Не правда ли? Хороша погода за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить. А с первоначала оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя, не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий, именуемых колледжами, стройно тянется ввысь. Горят червонные циферблаты на стремительных башнях, в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона. А против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги. Наша собеседница сегодня – филолог, педагог, журналистка, писательница и блогер Карина Кокрел-Ферре. Она автор нескольких книг, среди них «Легенды и мифы мировой истории», роман «Луша». Живет в Кембридже.
1: Карина, вы уже 30 с лишним лет живете в Англии. Вы помните ваши первые впечатления, ваше открытие Англии?
2: Конечно. Я помню дождь на Вестминстерском мосту, и я ехала в даблдекер наверху на втором этаже красного автобуса, и я увидела Вестминстер, парламент. И я не могу передать вот это ощущение абсолютной нереальности. Но я хочу сказать, что Англия не влюбляет в себя с первого взгляда. Это такое постепенное прорастание друг в друга. Вот мы с Англией как-то проросли друг в друга.
1: Карина, есть такое выражение «хладнокровный англичанин». Насколько оно соответствует действительности? Ну, например, понятие «дружба», «любовь». Похожи на ваши представления?
2: Да, есть разница. Да, англичане способны на очень глубокие чувства, но самообладание, желание не паниковать. Ну, это, наверное, Северная Европа. Все-таки вот это общее у Северной Европы. В общем, даже вот посмотрите, структура языка. В славянских языках можно начать с любого слова. Любое слово, которое тебя вот ударило. И ты с него начал фразу. И дальше все остальное сделают уже за тебя окончание. И эта фраза будет иметь смысл. В Англии, в английском, как прекрасно известно всем, фраза, ее смысл зависит от порядка слов. То есть тебе нужно сначала продумать эту фразу, а потом уже ее высказать. И за то время, пока ты составляешь эту фразу и продумываешь, ты уже понимаешь, стоит ли это даже высказывать или нет. То есть это предполагает какую-то дистанцию между говорением и мыслью. Даже это дисциплинирует, даже это каким-то образом формирует тебя. Со временем, с годами ты начинаешь понимать, какое это благо.
0: У Владимира Набокова, очень много размышлявшего об эмиграции, об изгнании, есть такое очень известное эссе, написанное через 10 лет после революции. Оно называется «Юбилей», потому что написано в 27-м году. Как раз 10 лет миновало. И эссе это заканчивается таким абзацем, что в одном из рассказов Плутарха некий воин вдали от Рима возвел свой шатер, и был ему шатер Римом. Набоков выдумал этот эпизод из Плутарха, ничего подобного у него нет, так как Набоков вообще выдумывал многое, и в частности выдумывал многое о своем изгнании, о своих впечатлениях. А вы, Карина, вы строите образ своего зарубежья как-то? Или вам хватает того, что вы чувствуете, вашей интуиции? Или вам нужны какие-то вот такие красивые, убедительные геометрические конструкции?
2: Мне, конечно, не хватает одних только моих чувств. И наши чувства диктуются, в общем-то, нашим характером и интеллектом, который есть список прочитанных книг. Я, например, вспоминаю свои впечатления о Венеции. Я ничего не видела, кроме прекрасных таких каналов. И когда я начала заниматься этим, и когда я написала «Легенды Венеции», потому что я не могла найти ни одну книгу, которая погружала бы меня в контекст достаточно глубоко, то открылся этот город мне. И Кембридж точно так же открылся. После того, как я прошла по этому 500-летнему переулку Набокова, вы помните, 500-летний переулок с глухой стеной напротив, где он жил, это общежитие Тринити Колледжа. И вот нужно несколько раз по нему пройти по тем следам, которые оставил там Набоков, чтобы понять, где ты, куда ты попал. Говорят, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Нельзя родину оставить. Нельзя оставить себя и где-то там и совершенно начать с нуля. Ты все равно приносишь все с собой. И ты этот шатер, ты этот панцирь, как улитка, носишь на себе. Набоков совершенно прав. Он, в принципе, вот сейчас очень актуально, сколько людей покинуло Россию, сколько людей покидало. Сейчас это второй исход, может быть, сравнимый только с 18-17 годом. И вот это очень важно понимать, что ничего вы не оставляете, что вы уносите все с собой. У Набокова именно было ощущение обрушившейся за его спиной дороги. У меня тоже возникло вот буквально последние несколько лет именно это ощущение. Есть место, куда нельзя вернуться. Итака, это мечта. Итака, это то, куда нельзя вернуться.
1: Карина, принято считать, что в Англии чтут традиции. В Кембридже 13 лет работал физик Капица. Он изучал магнитные поля. Его имя осталось в поле притяжения Кембриджа.
2: Но Капицу, конечно же, в Кембридже помнят. Сохранился его дом на Хантингтон-Роуд 173. Очень удивительный дом, построенный по его собственному проекту и отличающийся от остальных английских домов. Далее, конечно же, живут его потомки. В Кембридже есть общество, русскоговорящее общество, которое приглашает их иногда на встречи. Петр, Елена, Мария Капицы, они живут там. Да, осталась память. Капица, он занимался не только магнитными полями, он занимался физикой сверхнизких температур. Он подошел вплотную к квантовой механике. Конечно же, и специалисты его помнят очень хорошо.
0: Карина, да. Интересно, а известно что-то о возможном знакомстве Капицы или Капицы, как делают ударение в его фамилии, и Набокова?
2: Я считаю, что, конечно же, они не могли не быть знакомыми. Они были в одном колледже.

0: конечно же, они друг друга знали. Они оба были яркими личностями. Они оба участвовали в всяких студенческих шалостях, традиционных для Кембриджа. Но интересно, что они никогда не упоминали друг друга. Они 11 месяцев совпали в одном пространстве. И представить себе, что в одном общежитии, в одном колледже могли быть 11 месяцев. Они оба были холостяками. То есть, несомненно, компании пересекались.
1: Любопытно, что, может быть, они биографически не упомянули в жизни друг друга, но Набоков, по-моему, подмигнул в романе «Подвиг». Он назвал одну из своих героинь Аллой Черносвитовой.
0: Также в «Весне в Фиальте», как вы помните, он упомянул советского ученого с трубкой и ежом. Вот это очень интересный намек, который меня, например, полностью убеждает, что они, конечно же, были знакомы, но относились друг к другу, возможно, неприязненно, потому что они принадлежали разным, в общем-то, были по разные стороны баррикад в какой-то степени. Набоков уехал из России. Ну вот это вот тот же конфликт, вы знаете, кто уехал, а кто остался. Капица всегда оставался советским патриотом в какой-то степени. Он никогда не отказался от советского паспорта. Мне кажется, что разность была в том, что один занимался гуманитарными дисциплинами, а другой — точными науками. Например, Набоков начал с зоологии, но он не смог. Вот когда начались эти практические семинары по резанию живых лягушек и рыб, он ушел из зоологии и перешел на факультет французской и русской литературы и занялся исключительно этим, в то время как Капица был гениальным инженером и гениальным ученым-физиком. Вот вспоминая, какое, в общем-то, было в царской России отношение ко всему этому, к физике, к прогрессу. В общем, это было очень отрицательное, очень застойное. Физики там должны были уезжать. Либо, как Йоффе учился у Рентгена в Германии, либо в Германии. В основном Германия была меккой физиков. А от советской России ожидалось прогресса, ожидалось вот заявленного. И начиналось-то, в общем, обещающе. Поэтому Капица верил в будущее, в то время как Набокову было очевидно, что творится с гуманитарными науками в тоталитарной уже все более и более России, что творится с писателями, что творится с интеллигенцией, каким образом, что любое слово расстреливается и вытравляется, то есть никаких не может быть никакой свободы. Вот Капица эту свободу видел. И, в общем, в какой-то степени это оправдалось только до определенного момента, когда его самого поместили в такую ситуацию несвободы, от которой он чуть не сошел с ума. А Набокову это было очевидно с самого начала. Поэтому, я думаю, у них было вот это неприятие. И они были равновеликими личностями. Это тоже, возможно, вызвало какое-то отталкивание.

0: Привет, я Полина Галуева.
1: Я Виктор Кульганик.
0: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
1: Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
0: И насколько эта модель эффективна в России.
1: Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Мы беседуем с филологом,

0: У Набокова есть эссе, которое так и называется «Кембридж». И в этом эссе он называет студентов царями города, царями университета. Я даже помню образ, что студенты в галстуках полосатых, как шлагбаум. Сохранился ли этот образ? Жив ли этот образ? И, может быть, такой дополнительный вопрос. Вы что-нибудь знаете о русских студентах Кембриджа?
1: Образ, описанный, вообще все образы Кембриджа, описанные Набоковым, абсолютно сохранились. Позвольте мне прочитать одно замечательное четверостишее, в общем, немного подлиннее, Набокова о Кембридже, который совершенно соответствует его настоящему образу. «Дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят, ворота колледжи, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат, фонтаны, гулкие прохлады и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто. Кабак, и тут же антиквар, и рядом с плитами погоста живой на площади базар». Это сегодняшний Кембридж, то же самое. И вот это вот ощущение, когда он сказал об ощущении времени, которое царит в Кембридже, совершенно не приволье времени и простор веков. Вот эта скученность физическая, вот эти ряды домов, вот эти узкие улочки, они каким-то чудесным образом определяют приволье времени и простор веков.
2: Карина, Набоков очень крепко связан с Кембриджем в сознании русского читателя. Но в более поздние времена Кембридж ассоциируется с Владимиром Буковским, по-своему не менее замечательной фигурой и феноменом. Скажите, помнят ли Владимира Константиновича в ваших краях?
1: Конечно. Владимир Буковский – это трагедия. Это трагедия и боль. Потому что я, в общем, через моих знакомых несколько раз бывала у него в доме. Мы отмечали, ну, как сказать, я даже не знаю, как отмечали, но после его процессов в Кембридже и в Лондоне, в Олд Бейли, в Королевском суде, мы собирались у него в доме на чашку чая, бокал вина. Я не верю, я все-таки продолжаю не верить в его виновность. То есть вся эта грязная, ужасная кампания, которая была против него развязана, в чем там было дело? В том, что у него в доме не закрывались двери. И я немного опоздала. Мы договорились встретиться с французской журналисткой у него. И я просто толкнула дверь и зашла. И потом, пожалуйста, была дверь открыта в его кабинет. Тут же стоял его компьютер довольно старенький и, в общем-то, без каких-то супер там методов защиты, совершенно очевидно, Windows. Но это было несколько лет назад, конечно. Но в любом случае, то есть и мне, когда я говорила с своими друзьями, они говорят: «Ой, у него открытый дом, к нему приходят студенты». То есть у него не закрывалась дверь. И вдруг меня осенило. Если я могла блуждать по первому этажу его дома, искать, потом я там пошла на голоса, они все сидели в саду. Ну вот понимаете, то есть открытый дом, зайти мог кто угодно и подсесть к его компьютеру и сделать все что угодно. Его обвиняли в хранении на компьютере видео и имиджей детской порнографии. Пришла полиция, и им кто-то сообщил о том, что вот такое существует на его компьютере. Кто сообщил, каким образом они туда попали? Было сложно.
0: Вы говорите, что вы пили чай, вино. Да. Вы обсуждали это с Владимиром?
1: Он отрицал все. Он не мог понять, что происходит, почему его в этом обвинили. Вернее, он примерно предполагал, кто мог это сделать и каким образом, ну как, не кто мог, а какая организация могла быть заинтересована в том, что так с ним поступили. То есть его нужно было как-то уничтожить, особенно после того, как в 2002 году, в общем-то, его посетил Немцов. Он убеждал Немцова выступить против тоталитарного режима Путина в 2002 году. Но можно представить себе, что, конечно же, особенно после того, что случилось с Борисом Немцовым, это могло каким-то образом привлечь внимание к нему. Террор, он, в общем, должен быть нелогичным, чтобы быть страшным. Его невозможно объяснить, его очень трудно выстроить его логику, только тогда террор действительно ужасен.
0: Карина, вы писатель. Место действия ваших книг – Англия, Россия, Советский Союз.
1: Вы знаете, каким-то очень интересным образом вот, я чувствую, что мной все это связалось. Да, такое, вы знаете, мегаломанское, возможно, заявление. Но вот именно на этом расстоянии, временном, географическом, ты начинаешь понимать, в общем, значение и смысл каких-то очень больших вещей. И именно это помогло мне вот написать роман «Луша», который сейчас вышел и в России, и продается так полуподпольно. Понимаете, это очень... Это вообще о 20 веке в каком-то смысле. Это о левом движении, о социализме Кембриджа, о кембриджских социалистах, идеалистах. Их еще называют полезными идиотами, называли когда-то. Вы знаете, недавно мы шли с моими друзьями американскими по Кембриджу, и висело объявление: «Приходите, если вы хотите больше узнать о марксизме». То есть эти традиции, вы спросили меня ранее о традициях, это уже стало традицией, это живет. Возвращаясь опять к традициям, новое очень хорошо встраивается в уже имеющиеся английские традиции. Вот, например, традиция свободы, личной свободы, в нее прекрасно встроились традиции равноправия людей с различной сексуальной ориентацией или цветом кожи. Или, то есть вот в эти традиции свободы личности встроились новые традиции. И вот таким образом, ну, наверное, о Британии можно сказать, перефразируя одну известную фразу, что за 10 лет меняется все, и за 1000 лет почти ничего не меняется. Вот это парадоксально, но я ощущаю именно так.
2: Карина, а что нового о запрете русской культуры в Англии?
1: Я узнаю об этом из российских медийных всяких источников, и, ну, у меня их не так уж много, но, во всяком случае, из социальных сетей, когда пишут россияне. Я совершенно не замечаю этого. Идут концерты Чайковский, Мусоргский и так далее. В общем, все прекрасно играют. Пьесы идут. Чехов, Тургенев. То есть это все злостный пропагандистский, я не знаю, навет. Это уже не принадлежит ни Путину, ни России, ни современным россиянам в какой-то степени. Это уже давно принадлежит всем нам. Это принадлежит Европе, это принадлежит миру. И никто от этого отказываться не собирается. Но, конечно, всякие там поддержавшие вот современные какие-то актеры, там, я не знаю, режиссеры, поддержавшие бесчеловечную войну, их мы видеть не хотим. Нет.
0: Мы до сих пор говорили в основном об Англии. За эти 30 с лишним лет жизни в Англии вы открыли для себя какие-то другие зарубежья?
1: Да, я очень много времени провожу также в Испании. Это я считаю ее как-то своей, в общем, такой вот параллельной реальностью. Эти два темперамента, английский и испанский, они очень хорошо уравновешиваются, они очень хорошо вот как-то... Я посредине. Я очень люблю Европу. Я чувствую себя дома в Европе, в любой стране. Мне кажется, что я очень много путешествую, много читаю, я много узнала. Но я понимаю, каждый раз ты приезжаешь в город, ты садишься на мощёной площади, пьешь первую чашку кофе и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Что каждый раз это новое открытие Америки, новый континент, что-то новое. Постоянно какое-то... Это увлекательнейшее дело – узнавать, открывать для себя Европу. Недавно я открыла для себя французскую Нарбонну, где дети играют на плитах старой римской дороги. Какое еще можно представить себе, какую еще метафору, какой-то совершенной связи прошлого и настоящего?
2: Как интересно замкнулся набоковский образ с этим шатром и римским воином, и то, что вы только что сказали.
0: Карина, простите, у меня к вам очень личный вопрос. И, естественно, вы вправе не отвечать на него. Как вы думаете, ваш британский муж открыл в вас какое-то зарубежье?
1: Я думаю, да. Это очень интересно, потому что наш союз, это, ну, в общем-то, это союз двух цивилизаций. В какой-то степени. Он потрясающе интересный человек, И он абсолютно стопроцентный англичанин. Вот он носитель всей этой культуры, всей этой истории. Он очень много об этом знает, интересуется. И вот это каким-то образом союз цивилизаций. Мы так это шутливо называем.
2: Карина, огромное спасибо за ваш рассказ.
0: Карина, спасибо, и пусть процветает ваш союз цивилизаций.
1: Спасибо огромное.
2: Мы беседовали с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре. И в завершении еще один фрагмент из набоковского эссе «Кембридж» 1921 года. «Тускло пахнет сиренью, теневеющей водой, и вот по всему городу начинают бить часы. Круглые серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем. И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
0: и Игорь Померанцев.
2: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Говорит «Радио Свобода». В эфире специальная программа «Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин. За год российской агрессии против Украины Евгений Кисин принял участие во многих благотворительных концертах в Европе и Америке, сборы от которых, а это сотни тысяч евро, были переданы в помощь украинцам. Летом прошлого года Кисин написал фортепианное трио, посвященное нынешней страшной войне. В финале этого трио звучит тема «Победы Украины». В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин размышляет о причинах нападения России на Украину, о беспринципности политиков, как российских, так и западных, о попытках бойкота на Западе русской музыки в частности и русской культуры вообще, о параллелях между историческими событиями и тем, что происходит в мире сейчас. Беседу ведет супруга Евгения Кисина Карина Арзуманова.
9: Кисина, композитора, пока еще в мире знают не очень хорошо. Твой самый последний опус – фортепианное трио о войне в Украине. И в конце прошлого года ты сам принял участие в его исполнении в пражском Рудольфине. Трио сыграли также в Амстердаме, Веймаре, Милане, скоро исполнят в Гааге. Трио написано о войне. Давай сначала поговорим о ее причинах, как ты их видишь.
10: Для меня лично эти причины всегда были, или во всяком случае казались мне, абсолютно очевидными. Во-первых, как известно, значительной части русского народа всегда традиционно была присуща вера в твердую руку. Ну а во-вторых, ведь в отличие от Чехии, где после крушения коммунизма к власти пришел бывший лидер диссидентского движения в Чехословакии, в России после крушения коммунизма к власти пришел бывший секретарь обкома КПСС, который под лозунгами свободы и демократии создал в стране клептократический мафиозный режим, и которого поддерживал Запад. В результате этого, вполне естественно, многие россияне разочаровались в Западе, в его идеологии и ценностях.
9: Кто же виноват? Можно ли было вообще этого избежать?
10: Ну, конечно же, виноват Запад. Он вообще во многом виноват. А в частности, в том, что вместо того, чтобы, победив в холодной войне, проводить по отношению к России такую же политику, какую он проводил по отношению к Германии после крушения нацизма, он во всем поддерживал Ельцина и его режим. Запад принял Россию с распростертыми объятиями, ельцинскую Россию, хотя она этого никак не заслуживала. Именно поэтому я и сказал, что на Западе лежит огромная ответственность за очень многое. Я не сомневаюсь, что если бы уже за Вторую Чеченскую войну Запад подверг Россию таким санкциям, которым он подвергает ее сейчас, то Путина уже давно не было бы у власти. А большинство западных политиков – беспринципные слабаки и дураки. И не только политики, конечно. На западных политиков влияет здешний бизнес. Помнишь встречу с крупнейшим французским магнатом, который, зная, что я из России, спросил меня: вы, конечно, знаете Путина? И как я ему ответил: нет, я его не знаю и знать не хочу. Ты ведь помнишь, да, что стало с его лицом?
11: С таким придыханием спросил.
10: Явно он такого ответа не ожидал, а сам в ответ не нашел сказать ничего умнее, как: мне не все, что он делает, нравится, но я думаю, что он очень умный человек. На что я уже ничего не ответил, но про себя подумал: ну, конечно, умный. Тебя-то явно с потрохами купил, да и многих других таких, как ты. К сожалению, многие, даже большинство западных политиков всегда предавали западные принципы, западные идеалы. Это хорошо показывает, например, опубликованная еще в середине 1990-х годов книга Владимира Буковского «Московский процесс», которая состоит почти целиком из документов секретного архива ЦК КПСС, которым Буковскому удалось получить доступ в 1992 году. Так что читатель может легко судить сам. Документы говорят сами за себя. В конце 1960-х годов сначала германские социалисты, а потом и другие западные политики решили проводить так называемую разрядку в отношениях с Советским Союзом, в результате чего коммунистический режим просуществовал, может быть, на полтора десятка больше лет, чем мог бы просуществовать, и в результате чего погибли миллионы, если не десятки миллионов людей во всем мире. Из тех же обнародованных Буковским документов явствует, что Советский Союз поддерживал терроризм во всем мире, включая Африку и Южную Америку. А Запад всеми силами старался сближаться. Вспомним, за несколько дней до российского вторжения американцы перевели свое посольство из Киева во Львов, а в первый же день вторжения Байден предложил Зеленскому убежище. Стало быть, Америка была готова сдать Путину Украину. Так всегда они боятся эскалации, прямо как Чемберлен в свое время. Я лично все это называю чемберленизмом. Не только не нужно, но нельзя бояться эскалации и вообще бояться чего-либо, кроме собственной трусости, разумеется. Когда имеешь дело с такими деятелями, как Гитлер и Путин, их можно остановить только силой.
11: Ты принимал участие в нескольких или во многих благотворительных концертах в пользу Украины. Для тебя важен выбор репертуара для этих концертов?
10: Да, конечно, для меня всегда был важен выбор репертуара для таких концертов. В них я играл, например, Шопена, ведь Шопен был сыном народа, который тоже на протяжении многих лет, даже столетий, был жертвой русского шовинизма и империализма. Я помню, как еще, наверное, в раннем подростковом возрасте читал штутгартский дневник Шопена, который он писал, когда узнал о том, что русская армия вторглась в Варшаву. И как он писал: «Боже, и ты существуешь, существуешь, и не мстишь, или тебе мало московских злодеяний, или ты сам москаль. Ах, почему я не мог убить хотя бы одного москаля? Пусть жесточайшие мучения карают французов, которые не пришли нам на помощь», и так далее. Я помню, как я это читал, и уже тогда очень глубоко это прочувствовал. Уже тогда понимал, о чем музыка Шопена. И поэтому опять-таки параллели очевидны. Вот как на протяжении многих лет раньше украинцы были жертвами поляков, польского империализма. А теперь поляки очень помогают Украине и украинцам, потому что у них общий враг. Как раз в те дни, когда Шопен находился в Штутгарте, а русская армия, подавляя польское восстание, вторглась в Варшаву и учиняла там зверства, как раз в те дни Шопен написал свое первое скерцо. Я, правда, в концертах в поддержку Украины первое скерцо не играл, но у меня все это время было ощущение, что не только оно, но и многие другие произведения Шопена соответствуют нашему времени. Войне в Украине, зверствам русского империализма. Существует такая легенда, что «Ля бемоль мажорный полонез» Шопена о битве под Гроховом, в которой поляки одержали победу над русской армией. И в этих концертах, во всяком случае в некоторых из них, я играл, в частности, этот полонез, и думал именно об этом и о грядущей победе Украины. Я так говорю просто потому, что считаю, что она обязательно должна состояться. Это будет и справедливо, и благом для всего человечества. В то время как поражение Украины, если не дай бог оно произойдет, будет не только величайшей несправедливостью, но и величайшим злом, поражением для всего человечества.
8: Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин.
11: Сейчас много спорят о месте русской культуры в сегодняшней культурной жизни на Западе.
10: Я понимаю, что многие украинцы сейчас не могут слушать русскую музыку и читать русскую литературу. Я понимаю, что многим украинцам, живущим на Западе, украинским беженцам, хочется, чтобы ту же самую русскую музыку на Западе, пока идет война, перестали исполнять. И, конечно же, они имеют право этого требовать. Но, во-первых, это было бы в принципе неправильно, потому что ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие великие представители русской культуры, жившие даже задолго до рождения Путина, не имеют никакого отношения к Путину, его режиму и нынешней войне. Ну, а во-вторых, если бы действительно на Западе стали бойкотировать русскую культуру, то это было бы только на руку самому Путину. Ведь он и его пропагандисты и так утверждают, что якобы здесь русскую культуру бойкотируют. И говорят, а вот мы никого не бойкотируем. И действительно, какие бы мерзости и глупости Путин не говорил об англосаксах, в России не запрещают ни английскую, ни американскую, ни вообще западную музыку и литературу. И еще, как известно, Путин изо всех сил старается отождествлять свой преступный режим с великой русской культурой. В свое время то же самое делал Гитлер, отождествляя нацистский режим с великой немецкой культурой. Пытаясь это делать, точнее говоря. Так вот, бойкотировать русскую культуру на Западе означает фактически делать то же самое. Отождествлять путинский режим с русской культурой. Именно поэтому это и в корне неправильно, и играло бы на руку самому Путину. И вспомним, во время Второй мировой войны, несмотря на соответствующую политику Гитлера, никому на Западе не приходила в голову мысль отождествлять нацистов с Гёте, Кантом, Дюрером, Бахом, Бетховеном и так далее. На Западе продолжали вовсю исполнять немецкую музыку, и, между прочим, даже не только на Западе. Не так давно мне стало интересно, а что происходило в это время в Палестине? В то время там уже существовал так называемый Палестинский филармонический оркестр, который после образования государства Израиль стал называться Израильским филармоническим оркестром. Мне стало интересно, а они тоже бойкотировали немецкую музыку? Я как-то не мог себе такого представить. Решил разузнать и связался с архивистом Израильского филармонического оркестра. В ответ на мою просьбу архивист переслала мне список программ, которые Палестинский филармонический оркестр исполнял в 1942-1943 годах. Между прочим, не забудем, тот оркестр состоял в основном из еврейских беженцев из Германии и Польши. Так вот, во время Второй мировой войны и Холокоста они играли и Баха, и Генделя, и Моцарта, и Бетховена, и Вебера, и Брамса, и Оффенбаха, и Хиндемита, кстати, запрещенного в нацистской Германии. Вот не так давно кое-кто, в том числе из русских, выступал в том духе, что открывать сезон «Ла Скала» русской оперы Борисом Годуновым – это, мол, принимать участие в уничтожении Украины. А вот я специально посмотрел. Палестинский филармонический оркестр открывал сезон 1942-43 годов программы, состоявшие из произведений Генделя, Моцарта и Брамса. Вот почему-то не приходила им тогда в голову мысль отождествлять нацистов с немецкой музыкой, тем более созданной задолго до нацизма. Тем более, если учесть, о чем эта конкретная опера «Борис Годунов». Она ведь о властителе, российском властителе, злодея, властителе-убийце. Конечно, Борису Годунову было очень далеко до Путина, невероятно далеко. На его совести была кровь только одного зарезанного младенца. И тем не менее, в опере Мусоргского, когда русский народ об этом узнает, то он восстает против царя. Расходилась, разгулялась сила удаль молодецкая и кричит «Смерть Борису!». А начало, самая первая сцена этой оперы, когда люди орут, на кого ж ты нас покидаешь и так далее. А потом один из них задает другому вопрос. «Митюх, а Митюх, чего орем?» А тот ему отвечает. «Вон, а почем я знаю?» То есть людей заставили кричать, умолять Бориса стать царем. И когда они остановились, появляется какой-то начальник и начинает на них орать. «Что остановились? Аль давно по спинам плетка не гуляла?» Так что эта опера настолько соответствует тому, что происходит сейчас в России, во всяком случае перекликается с этим. И, кстати, хотя я категорически против бойкота русской культуры, я абсолютно согласен с тем, что некоторые, скажем, музыкальные произведения сейчас действительно исполнять неуместно. Например, если говорить о том же Мусоргском, картинки с выставки. Просто потому, что самая последняя пьеса этого цикла называется «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве». То есть в этой пьесе Киев изображается как столица России. Но, разумеется, в такой ситуации, как сейчас, такую музыку исполнять, мягко говоря, неуместно. Или вот еще помню, один мой хороший знакомый из Франции в первый месяц войны мне написал, что да, какой кошмар происходит, а с другой стороны, ну, вот этот бойкот русской культуры, вот отменили исполнение увертюры Чайковского 1812 год, но почему? Ведь тогда, собственно, Наполеон делал то же самое, что сейчас делает Путин, на что я ему ответил, вы правы, и тем не менее я думаю, что в нынешней ситуации не следует исполнять произведения, изображающие какую бы то ни было русскую, российскую победу. Так что бойкотировать русскую музыку, я считаю, и в принципе неправильным, и вредным. Это сыграло бы на руку Путину, только и всего. Хотя я должен сказать, что после 24 февраля я стал ловить себя на том, что больше не могу наслаждаться русской музыкой так, как раньше. Не всей русской музыкой. Это не относится к Шостаковичу, Прокофьеву или, скажем, Скрябину, а к той, в которой силен русский национальный элемент. В этом году будет 150-летие со дня рождения Рахманинова. Я уже давно запланировал отдать дань этому юбилею и собираюсь много играть Рахманинова, и сольные его произведения, и его третий концерт. И вот когда несколько месяцев назад я стал работать над Рахманиновским третьим концертом, впервые с 1996 года, то в самом начале почувствовал, что мне пришлось, скажем так, через что-то в себе переступить. Это очень русская музыка. Самое начало этого концерта, его первая тема, всегда ассоциировалось
12: для меня с русской снежной дорогой. Впрочем, с первой частью для меня было легче. Это ведь очень драматичная и даже трагичная музыка. И я решил, что буду в ней играть трагедию России. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, трагедия в первую очередь Украины. Но, по сути, и России тоже. Большие проблемы у меня были с последней частью третьего Рахманиновского концерта, потому что, с одной стороны, это опять-таки типично русская музыка, с другой, в ней воинственный дух. И заканчивается она, скажем так, триумфально. Поэтому в нынешней ситуации, конечно, ее можно воспринять совершенно не так, как мне бы хотелось. И я решил, играя эту часть, думать о том, на что, честно говоря, сейчас у меня уже нет никакой надежды, во всяком случае, в обозримом будущем. Но о чем я думал несколько лет назад, когда много играл соль-минорную прелюдию Рахманинова. Воображать себе, что российский народ восстанет и свергнет Путлера с компанией. И что триумф в конце финала третьего Рахманиновского концерта – это именно триумф грядущей свободной России. Если не воображать себе этого, то я просто не могу играть такую музыку. И когда я совсем недавно вернулся к некоторым этюдам-картинам Рахманинова из 39-го опуса, то в некоторых из них у меня возникло сходное чувство. Я не стал менять своих планов. Я отдаю дань Рахманиновскому юбилею, потому что считаю это в принципе правильным в нынешней ситуации. Но какие-то внутренние трудности, какой-то внутренний душевный дискомфорт в некоторых рахманиновских пьесах я при этом ощущаю. Именно потому, что в них очень силен русский национальный элемент. Вот когда я играю второе трио Шостаковича, а я его играл в прошлом году в двух концертах в поддержку Украины, вот там ничего подобного не было, даже наоборот. Это музыка невероятного трагизма, и там скорее уж еврейский национальный элемент, чем русский. И как мне, так и моим партнерам, в частности, Гидону Крэмеру, казалось, что это произведение как раз очень соответствует нынешним событиям. Тем более, что известно, что у Шостаковича не было абсолютно никаких национальных предрассудков и ни грана русского империализма, в отличие, кстати, от Рахманинова, в воспоминаниях которого есть такая фраза: «Малороссия или Украина, как она теперь неправильно называется».
11: Как возник замысел твоего трио о войне?
10: Вот этого, к сожалению, я не помню. Бывает так в жизни, что какие-то вроде бы важные моменты не помнишь. Но кое-что я рассказать могу. В последние годы жизни Сталина не то сам Сталин, не то кто-то из его подчиненных от его имени высказал Тихону Николаевичу Хренику, который незадолго до того стал главой Союза советских композиторов, пожелание, чтобы тот написал оперу об Иване Грозном. И Сталин хотел, чтобы в этой опере дело было представлено так, что Иван Грозный был недостаточно грозным. Что это, конечно, он правильно и хорошо делал, что боролся с врагами, но все-таки недостаточно он это делал. Нужно было больше. Тихону Николаевичу как-то удалось от этого дела отбояриться. Но я помню, что как-то, вспомнив об этом эпизоде, я, как ты знаешь, я люблю фантазировать, как ты это называешь, галлюцинировать, пробовать представлять себя на месте других людей. Я как-то задумался, а вот если бы мне пришлось написать такую оперу, как бы я ее начал? И пришли мне в голову некоторые музыкальные идеи, буквально несколько тактов. И я их записал на листке из блокнота какой-то люцернской гостиницы. Записал, положил в свой кошелек. И вот несколько лет у меня там этот листок лежал. А после того, как началась война,
12: Вот не могу вспомнить, как у меня возник этот замысел, но мне пришло в голову, что вот эти самые несколько тактов могли бы послужить началом произведения об этой войне. И я стал писать дальше и написал это трио.
11: Твое сочинение есть ясная программа, которую ты с удовольствием публикуешь в программках.
12: Да, абсолютно ясно. Вот это самое начало, но я его развил, сделал из него целое вступление, которое длится, кажется, пару минут. Оно идет в медленном темпе. Я ведь себе поначалу представлял зловещее время Ивана Грозного, а в моем трио это зловещая путинская Россия, да еще зимняя, где готовится война, которая вот-вот вспыхнет. И после этого тихого, медленного, зловещего вступления я изображаю вторжение армии в Украину, российские бомбардировки, падающие бомбы. Это у меня, кстати, на мотив того самого вступления. Главная партия первой части, а побочная партия – это горе, слезы, страдания украинцев. Вторая часть идет сразу вслед за первой, без перерыва. Это медленная часть, это тоже горе, трагедия Украины и ее народа. И в ней я цитирую две украинские народные песни «Горе ж мені горе» и «Ой, вийду ж я на могилу». В самом начале второй части «Ой, вийду ж я на могилу», а в середине «Горе ж мені горе». А финал я начинаю с самого начала украинского гимна, потом самые первые шесть нот этого гимна, самый первый его мотив у меня проходит, в общем, через весь финал. И еще очень важный момент – третью тему финала я написал так. Первая ее половина написана в украинском народном стиле, вторая в еврейском. Это у меня символизирует и то, что президент Украины еврей, и то, что израильские добровольцы сражаются в украинской армии, и то, что я сам еврей. И как еврей, как сын народа, который всегда был самой большой жертвой русского шовинизма, я всегда, еще с подросткового возраста, чувствовал солидарность с другими его жертвами. А сейчас самыми большими его жертвами являются именно украинцы. Как необыкновенно распорядилась история. Одна из самых зловещих фигур в еврейской истории, гетман Богдан Хмельницкий, устраивавший страшные еврейские погромы, именно он в свое время продал свою страну России, сделал ее частью России. Это даже нельзя назвать, он продал на самом деле, потому что ни он, ни кто-либо другой ничего от этого не получили. Просто отдал свою страну России. А теперь борьбу Украины за независимость от России возглавляет еврей. И к концу, перед кодой, у меня этот гимн звучит целиком. Так я изображаю контрнаступление украинской армии и грядущую победу Украины.

0: Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Музыканты Война». Ее гостем был всемирно известный пианист Евгений Кисин. Беседу вела его супруга Карина Арзуманова. Всего доброго.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
8: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
9: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
10: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
9: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
10: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас. Сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
11: Телевизор искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
10: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, современных юных людей, да?
9: Да, наверное. Я, например, не знала.
10: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
9: Аэропортовские.
10: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей, собственно, эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
9: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
10: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы. И что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
9: Поехали.
12: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
10: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
9: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
10: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
9: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
10: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла в миллионе советских театров.
13: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
10: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
14: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу. И вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
9: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
15: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
16: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
17: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
18: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
15: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
9: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич Поэт?
10: Галич Поэт появился... Галич Бард Поэт, это ты отлично сказала, потому что, на самом деле, по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич Поэт, песенник, появился в 61 году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
19: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
10: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булата Куджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде «Москва-Ленинград» написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
19: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
10: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
20: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося, по впечатлению окружающих, на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
9: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
21: Он не так уж часто бывал в Москве, он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жены Галича, которую за глаза все говорили «Нюша», я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливалась

0: мы решили сделать подкаст. Это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно. Эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку. Прошу не путать с Леночкой, к песне 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
1: Она вещи собрала, сказала Тонька: а что ты Тоньку полюбил, так бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папю ее топтун под окнами.
0: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
2: Да, это точно.
0: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
2: И стала народной, ушла в народ.
3: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его, так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку», я сказал: помилуй бог, я вроде такой песни не писал. Сказали: ну как же, это ваша песня? Вот там она вещи собрала. Я говорю: да, но песня называется «Тонечка». Они сказали: нет, песня называется «Аджубеечка», вы уж с нами не спорьте. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
1: А что Тонька-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
0: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
4: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он

0: мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
1: Вот чего ты захотел, и знаешь сам. Знаешь сам, ну стесняешься, про любовь твердишь, про доверие, про высокий, про материи.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
5: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
6: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
7: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Подкаст «Наш сосед Галич».
8: Ведь, когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот, пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
9: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
8: У меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
9: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
10: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И, как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть, и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть, в первую очередь, он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ёпайке Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
11: Чем магнитофон, послушай Галича. А у папы ее пайки циковские, а по праздникам кино с Целиковскую. Это же гениальная поэзия.
9: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров — это, собственно говоря, большая бардовская тройка — Высоцкий, Акуджава, Галич.
8: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
9: А, ну это фактически как у Сержа Леона: злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
8: Но все умные.
9: Но все умные, безусловно. Ну, что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
8: Это 2000-е годы, да.
9: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булата Шаловича, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
12: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
13: Мы послушаем твоего Галича.
11: Нашего Галича.
13: Нашего. Нашего Галича.
11: Давай послушаем нашего Галича.
13: Нашего Галича.
12: Ну вот с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
1: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8/10.
9: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
14: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения – не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
1: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
9: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик
8: и Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
9: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились...
8: Но пока безоблачно.
9: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
8: Спасибо, пока-пока.
9: Пока.
1: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршани. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
15: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
16: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
17: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
16: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
18: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
16: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
19: Дело идет к завершению.
20: Путин намекает на завершение войны или пугает началом новой. Оба ответа не устраивают сторонников войны против Украины.
0: происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.
20: Британские эксперты фиксируют перелом в войне, а российские социологи – усталость населения. Как Кремль выйдет из тупика?
21: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса говорим о двойных посылах, которые исходят от Владимира Путина. Европа отправляет Украине проценты с замороженных российских денег, а Зеленский у главы Кремля теперь господин, возмущается провоенный блогер Алексей Живов. Не он один среди сторонников агрессии против Украины расстроен выступлением Путина после парада. Слова Кремля ведь не сходятся с тем, чего страна требовала от народа все последние 4 года полномасштабной войны. Чего же такого неоднозначного сказал Владимир Путин, сейчас вам и расскажем.
22: Твердо уверен, что наше дело правое.
23: Владимир Путин вечером после традиционного выступления на параде 9 мая дал нетрадиционную пресс-конференцию в Кремле. Журналисты кремлевского пула в основном задавали вопросы о войне с Украиной. На вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина об атаках по Перми и Туапсе Путин ответил то ли прогнозом, то ли инсайдом.
24: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
23: На вопрос старожила пула журналиста-коммерсанта Алексея Колесникова о мирных переговорах Путин тоже ответил интересно, хоть и предсказуемо.
24: Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывался.
23: Многие наблюдатели отметили смену риторики Кремля по отношению к украинскому президенту.
25: Шайкой наркоманов и неонацистов.
24: Господин Зеленский.
23: Сам Зеленский в обращении к согражданам ответил, Путин готов к переговорам.
26: Теперь сам Путин заявляет, что он наконец-то готов к реальным встречам. Мы немного подтолкнули его к этому, да и сами давно готовы к подобным переговорам. Теперь необходимо найти подходящий формат.
23: На пресс-конференции Путин говорил и о другом. Проблемным, по его мнению, соседям.
24: Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу.
23: Вопрос вхождения Армении в Евросоюз Путин поднимал на первоапрельской встрече с премьер-министром Николом Пашиняном. Лидер Армении рассказывал президенту России о ценностях его страны.
27: У нас, да, очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободный, нет никаких, вообще никаких ограничений.
23: А Путин отвечал ультиматумами.
24: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийством невозможно. Это просто невозможно.
23: В этот раз Путин отметил, что война с Украиной началась как раз с ее желания вступить в Евросоюз.
24: Не нужно доводить до крайности.
23: На прошлой неделе в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения. На нем стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и торговле. В документе упоминается, что Евросоюз признает европейские устремления армянского народа с ссылкой на закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС. Его приняли в марте 2025 года. В Ереван приехали десятки лидеров Евросоюза, а также президент Украины Зеленский и премьер Канады Марк Карни. Кроме того, Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполнили песню «Ля богем» Шарля Азнавура.
21: И о намеках Владимира Путина в сторону Армении мы перед эфиром спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина. По его словам, военные угрозы, которые способны захватить страну, Россия сейчас из себя не представляет, но угрожать все равно есть чем.
28: Нет, у России сейчас нет таких ресурсов, разумеется, на Армению, например, да, так сказать. Но на то, чтобы развязать какую-то войну, в принципе, ресурсы есть. То есть в этом плане как бы угрозы-то были не только в отношении Армении, но в отношении Финляндии, например, как бы, это самое, зачем она там вступила в НАТО. Вот. Короче говоря, Путину выгодно сохранять имидж такого мачо-мана, вот, ну, как ему кажется, во всяком случае, выгодно, так сказать, и периодически дергать соседей, да, хотя, ну, понятно, что Армения, например, наименее вероятная, может быть, жертва российской агрессии, потому что до нее надо добраться не только через горы, но и через соседние страны. Вот, такие, как, например, Азербайджан, ну, и так находится в контексте России, по большому счету. Да и в Грузии, мягко говоря, не вполне российское, пророссийское правительство. Вот, поэтому, как бы, да, так сказать, его поведение в стиле бригадира криминалов, криминальных деятелей 90-х годов, оно, конечно, всем порядком надоело, так сказать, все от него устали, вот, но я не думаю, что это угрозы, которые реально могут как-то воплотиться, кроме того, что Россия может сократить какие-то формы субсидирование Армении, которые до сих пор сохраняются, или там причинить какие-то неудобства гражданам Армении на территории России.
21: И о двойных посылах в ответах Владимира Путина мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
21: Я хочу вернуться к фразе Путина о завершении, только вот непонятно чего. На ваш взгляд, он говорил о скором завершении войны или о завершении разговоров с Западом о завершении войны?
2: Нет, конечно, имелось в виду война, потому что тут, мне кажется, достаточно все понятно. С одной стороны, Россия переживает все более очевидные. Дело не в том, что объективные, а дело в том, что очевидные для все большего числа людей неудобства, мягко говоря, и приближение к кризису. Буквально везде. Начиная, естественно, от экономики, продолжая финансами, проклятый рубль укрепляется, вместо того, чтобы ослабляться. Производство падает, структура искажается, продолжая, там, скажем, демографию, 50 тысяч человек, как минимум, в месяц России не добирают. То есть рождается в месяц уже меньше 100 тысяч, а умирает больше 150 тысяч. При этом в месяц еще там порядка нескольких, ну, 2-3 десятка убитых прибавляет Украина. Значит, в оборонной промышленности отстает, с дронами непорядок. В противовоздушной обороне отстает, потому что не может прикрыть территории. И отстает в поддержке трудящихся. Людям надоела эта война. И я думаю, что Путин в курсе. То есть он не настолько оторван от действительности, чтобы не понимать, что ресурсы военные истощаются. Против ожиданий, потому что он-то был, по-видимому, искренне уверен, что война на истощение на пользу России. Нет, она на пользу Украине. Просто потому, что Путин просчитался, когда начинал эту войну. Так или иначе, мне кажется, разговор о том, как из этой войны выпутываться. И вы, наверное, обратили внимание, что он говорит не по писанному. Он говорит и думает в этот момент, поэтому он затягивает слова, поправляется немножко, кряхтит и так далее. А самое, пожалуй, важное в этой ситуации, что его потом поясняет, разъясняет господин Ушаков, что да, надо именно войну надо заканчивать, но после сдачи Донбасса. Вот он так сказал. Поэтому вопрос, мне кажется, достаточно имеет ясный ответ. Коль скоро говорят о том, что надо взять Донбасс, то, значит, Путин имел в виду войну. И просто он даже не оговорился в своем обычном стиле, что необходимо достижение поставленных целей СВО. Ушаков был вынужден поправлять. То есть, так что речь о войне.
21: То есть вот это смягчение относительно войны, если вспоминать 22-й год, Путин хотел всю Украину целиком, сейчас достаточно только части Донбасса. Смягчение, которое исходит из уст Владимира Путина, и то, что он Зеленского называет господином Зеленским, а не какой-то грубостью, это тоже что-то, что исходит от него?
2: Это исходит не от него, извините, это исходит с поля боя, и это результат действий вооруженных сил Украины. Если бы Путин продвигался вперед, он бы звучал иначе. Он продвигаться вперед не может и, по-видимому, это важно, начинает этот печальный для него феномен осознавать. Вот, может быть, главная новость. И посылает нечто вроде сигнала о том, что надо переговариваться, так что потом Ушаков вынужден корректировать, по сути дела. Говорит, что мы не готовы вот сейчас говорить о переговорах. Мы готовы это сделать только после того, как освободим, то есть уничтожим оставшуюся часть Донбасса. Вот те самые 6 тысяч квадратных километров, которые, в общем-то, не похоже, что Путин сможет освободить, завоевать, в скобках разрушить. Если двигаться такими темпами, как он движется сейчас, так это, ну, десяток лет, а может быть и 2-3 десятка лет, потому что там за 4 года войны, по сути говоря, фронт сместил на 40 километров. Это же уму непостижимо. Если бы кому-то сказали про это перед войной, то, ну, если бы всерьез поверили, то бы подумали, стоит ли начинать. Но, скорее всего, просто не поверили бы всерьез. Потому что настроение было ого-го, мы вот сейчас мы поднялись с колен, мы можем повторить. И вот сейчас это настроение куда-то сдулось. Соответственно, риторика та же самая. Да, то он там наркоман, комик, неприличный юморист и вообще кто-то. Не до президент. А теперь так вот вдруг довольно нейтрально господин Зеленский. Давно мы такого не видели. Похоже, что да, таки дозрел. И, собственно говоря, вот жалкое зрелище этого парада, оно же действительно было такое жалостное, и патриоты, патриотическая общественность это хорошо понимают и, в общем-то, негодуют и зубами скрежещут. Ну да, боятся, ясно, что боятся привести там танки, боятся сделать соответствующее заявление, слабо выглядело. И тут вот это самый главный перелом, который на 5-м году войны начался. Наступает эпоха осознания того, что нет никакого хитрого плана. Ну, то, что люди, нормальные люди понимали давно. Теперь начинают это осознавать сторонники Путина, Z-патриоты и так далее. Нет хитрого плана, впереди нет победы. Ну, они, конечно, могут разговаривать про... И Путин тоже там дает понять какие-то иногда про западную границу Украины. Нет, этого и близко уже нет. Как бы из этого кровавого болота, из этой мясорубки выбраться? С минимальными потерями. Без потерь уже выбраться не получится. А вот их минимизировать, мне кажется, вот эта задача перед Путиным стоит.
21: Наши зрители, наверное, помнят, как всю прошлую неделю российские власти носились вокруг парада, сколько угроз звучало в сторону европейских стран, сколько угроз звучало в сторону Украины насчет возможных атак, прилетов беспилотников по параду. То есть очень важно было это мероприятие российским властям. А на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, этот парад в итоге смог поднять боевой дух? Смог он выполнить свою задачу, какую Путин от него рассчитывал? Или же все-таки он мог сыграть на деморализацию российского общества? В конце концов, в бессмертных полках люди приходили с фотографиями своих мужей и детей.
2: Вы знаете, Путин находится сейчас, вот на 5-м году войны, в такой ситуации, что даже если он делает вещи, которые раньше ему помогали, то эффект получается или недостаточно сильным в его пользу, или даже отрицательным. Вот мне кажется, парад произвел впечатление скорее негативное. Но если бы он отказался проводить парад, это было бы, ну, совсем постыдно. Все-таки та культура, которую Путин восстанавливает, она очень сильно зависит от ритуалов, обрядов. Она, в общем, такая в значительной степени со средневековыми корнями. Вот эта демонстрация мощи, вот эта демонстрация единоначалия, мы сплочены, мы едины, это все риторика и стилистика 19 века, может даже раньше, которую Сталин сначала возродил в России, а теперь повторяет Путин. И вот этот ритуал, он обязательно должен быть, потому что если его не будет, то это значит, держава пошатнулась. Это как для православных, там, если вдруг не состоится снисхождение священного огня. Вот процедура вроде бы понятна, что это результат химической реакции, никакого там божественного промысла нет для тех, кто мыслит критически. А для тех, кто верует, это очень важный обряд. И вот это, то, что называется парадом, это тоже обряд. Отказаться от него нельзя. Привести в полной мере нельзя, потому что слишком большой риск. А если вдруг прилетит, то этот обряд теряет священную мощь. Я имею в виду, если что-то где-то прилетит. Это значит, что царь не настоящий. Это значит, он не может защитить даже свой парад от дронов. Поэтому была такая напряженная ситуация, поэтому пугали, договаривались, искали какие-то варианты. Ну, не дай бог, в конце концов, ведь военные путинские понимают, что если запустить 1000 дронов, то их все не собьешь. Какой-нибудь или сколько-нибудь до Кремля долетит. А это будет, ну скажем, разрушение сакрального смысла этого самого парада. Поэтому, да, сторонники войны, они говорят, ну как, ну Путин почти откровенно просил у Трампа помощи, чтобы парад этот провести. А парад-то какой-то коротенький, за 45 минут по-быстрому. А кто там был рядом с Путиным? 3,5. 3,5 политика, причем, ну, половинка, это я имею в виду Колю Лукашенко. А еще недавно в Россию приезжали там десятки крупнейших мировых лидеров. Нет, всего этого нет. Лязгающего железа нет. Победоносной риторики нет. Ну и рядом стоят с постными лицами Токаев и Мирзиёев. Ну и еще верный батька Лукашенко. Выглядело слабо. Вот прям так скажем. В той стилистике, в которой это было представлено, для патриотической общественности, которая как раз вот любит эти марширующие сапоги, плечом к плечу, всю эту советскую риторику, они испытали разочарование. Так что я думаю, что это было даже не нейтрально, а скорее в минус. Но если бы не было парада, то это был бы еще больше минус для Путина.
21: Ну вот и британское издание «Экономист» пишет, что есть изменения, по мнению британских экспертов, в переломе войны. И социология российская показывает, что есть изменения и в отношениях населения России к войне. Давайте посмотрим об этом небольшой материал и продолжим этот разговор.
3: Это мой сын.
4: И трудовые традиции
3: без вести
4: живут и поныне.
3: То есть у вас сегодня такой двойной праздник.
4: Дружеников Кузбасса.
3: Слушай, поздравляю вас с праздником. Днем Победы.
5: Это шествие бессмертного полка в Кемерове. Журналистка телеканала «Кузбасс-1» Марина Киселева так поздравила мать пропавшего без вести с 9 мая. Позже, правда, журналистка опубликовала пост с извинением.
6: Конечно же, мои слова про двойной праздник были оговоркой. Понимаю, как это прозвучало, но я категорически не хотела обидеть кого-то, тем более маму героя. Тем не менее, искренне прошу прощения у нее и у всех, кого могло задеть мое неосторожное высказывание.
5: Киселева добавила, что ей обидно, что ее слова сейчас активно используют цитата «враги России». В последние годы в шествиях 9 мая стали чаще появляться портреты погибших на войне в Украине. Журналисты «Медиазоны» и BBC верифицировали почти 218 тысяч погибших. Избыточную смертность «Медиазона» в соавторстве с «Медузой» оценивает в 352 тысячи человек. Эти данные собраны на основе исков о признании погибшим и дел по наследству. По расчетам Украины, с декабря 2025 года по апрель 2026 российская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 156 тысяч военных. За тот же период подписали контракт с Минобороны 148 тысяч человек, отмечает «Медуза». То есть темпы потерь превышают возможности пополнения личного состава. По данным журнала «Экономист», Россия теряет по 35 тысяч человек в месяц. Значительная часть потерь происходит из-за атак дронов. Плюс Украина все чаще наносит дальнобойные удары по российскому тылу.
7: В целом это похоже на переломный момент в войне. Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться.
5: Аналитики, опрошенные «Экономист», связывают успехи Украины с контратаками ВСУ, отключением российских сил от Starlink в Украине, сбоями в работе Telegram в России и ударами БПЛА средней дальности. Некоторые российские провоенные блогеры признают, Украина обходит Россию в технологической гонке дронов.
10: Противник начал массово применять новые ударные дроны самолетного типа среднего радиуса
23: радиуса действия с дальностью до 100 километров и при этом достаточно дешевые для массового применения. Они неуязвимы к таким традиционным средствам противодействия, как массовый РЭП и глушение GPS. Кроме того, их сложно сбить стрелковым оружием из-за большой скорости и небольшого размера.
5: Михаил Звенчук, автор телеграм-канала «Рыбарь», отмечает, что воздушные удары по России с каждым днем только усиливаются.
1: К сожалению, мы живем в такое время, когда это уже становится нормой и обыденностью. А помните, когда были возгласы впечатлительных лиц, которые заявляли об ударах по Сити? Мол, доколе, как так, война наконец-то дошла до Москвы, и сейчас все поймут. Но, как мы видим, идет 5-й год, не все еще поняли, в какой стране мы живем.
5: Звенчук считает, что у России явные проблемы с ПВО, а безумное отключение интернета приводит только к недовольству людей. Z-блогер Андрей Морочко в эфире «Комсомольской правды» недоумевает, почему Кремль то говорит о переговорах, то о сокрушительном ударе.
0: Действительно, сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят.
5: В Z-пространстве обвиняют руководство страны в нерешительности и непоследовательности.
23: Я вот один не понимаю, если мы можем угрожать ударить по центру Киева, если наши БПЛА могут там спокойно летать, чем мешает просто взять и Есть этому объяснение от всех далеких терпил.
5: Согласно апрельским опросам Левада-центра, доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилась с 67% до 55%. И это минимальный показатель с февраля 2022 года.
21: И о переломе в войне, который фиксируют британские эксперты, мы также спросили военного эксперта Николая Митрохина. Он считает, что эти разговоры пока преждевременны.
28: Я бы сказал так, что подобных заявлений мы слышали уже не раз. Всегда хотелось бы в это верить. Вот, поэтому как бы трудно судить, так сказать, очередной раунд переговоров вроде бы, как бы на носу. Вот, что касается, как бы, удалось ли Украине военным средством победить Россию, ответ пока нет. Да, появились новые технологии, связанные с дронами, прежде всего. Да, Россия как бы наступает самыми медленными темпами, которые как бы наблюдаются с 23-го года. Вот. Но мы довольно много таких ситуаций в течение каждого года войны видели. Да, за каждым спадом российской активности неудач, за каждым успехом украинских дронов следовали и какие-то российские, ну если не прорывы, то массированные продавливания украинской обороны. Вот, поэтому ответственно мы не можем говорить об этом.
21: Ну, мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, раз разговоры о переломе преждевременны, раз у России есть какое-никакое продвижение, ждать ли от Путина, что он все-таки услышит просьбы и жалобы радикальных сторонников войны и ускорит наступление и доведет войну до конца?
2: Артем, вы знаете, дело ведь не в том, что он слышит или не слышит. Это такое, мне кажется, упрощенное понимание. Дело в том, может или не может. Вот на самом деле, когда он начинал войну, он был уверен, что у него там 10-кратное преимущество. Но у него были куча советских танков, куча советских гаубиц и там пушек, куча советских самолетов, армия была в разы больше, чем украинская. Все было подготовлено, и он был уверен, что после его, как он считал, удачного опыта в Крыму, он просто совершит стремительный бросок, возьмет Киев, испуганная Европа сядет на толстую задницу, она воевать не готова, не приучена, и ей нечем, она трусливая, такая-сякая, жалкая, а мы можем повторить, мы крутые. И вот проходит 4 года, с одной стороны, мы видим, как скукоживаются амбиции, уже никто не говорит там про демилитаризацию, например. Потому что понятно, что украинская армия сейчас, ну, во всяком случае, не уступает российской. Про денацификацию тоже как-то перестали говорить. Говорят про всего-навсего 6 тысяч оставшихся тысяч, 6 тысяч километров, которые в Донбассе остались незанятыми. Вот камень преткновения. И то не получается. Так что я думаю, дело не в том, осознает, не осознает. Дело в том, что, наверное, ему вешают лапшу на уши, это понятно. Но ресурсов для настоящей атаки нет. Танки и пушки уже не работают. Война абсолютно ракетная, воздушная, дроновая. И в этой дроновой войне преимущество, как это не ужасно для Путина, у Украины. Она быстрее обновляется, она эффективнее этим оружием пользуется. И они все дальше и дальше летают. И их все больше и больше производится. Вместо того, чтобы испугаться, Европа за 4 года все-таки опомнилась, научилась и стала Украине помогать. Недостаточно, конечно. Я уж не говорю про Соединенные Штаты, но стала. И уже с этой структурой Путин не справляется. Так что, да, мы, наверное, сейчас, в ближайшие недели, увидим последнюю отчаянную попытку Григорьева исправить... Григорьев его фамилия?
8: Герасимов,
2: наверное. Герасимов, да. Ну, в общем, не самый яркий Суворов в российской истории. Ему надо будет или принести на блюдечке Путину довольно очевидную, яркую, убедительную победу, что, по всей видимости, не получится. Ну, или хотя бы сделать вид, что он это делает. Он будет вынужден делать этот вид. И вот, наверное, в течение ближайших нескольких месяцев и произойдет то, что Николай не хочет считать переломом, и, пожалуй, правильно не хочет считать. Но, мне кажется, уже вполне можно назвать перегибом. Вот... первая производная меняет знак. Раньше... вроде как все вперед, вперед, вперед, а теперь как бы не назад. Вот в чем изменение. И народ, да, и народ это понимает, и социологи это фиксируют, и генералы это... Нет, генералы не хотят это фиксировать, они делают вид, что это не так. Полковники это фиксируют, они поближе там к земле. Ну и, соответственно, Путин звучит все более смешно и все менее страшно. Это не означает, что он не опасен. Еще как опасен, тем более у него атомные бомбы есть. Но вот эта победоносная риторика, она начинает вызывать у людей раздражение.
8: И вот как раз раздражение или тревогу социология государственная спрятала перед праздниками. Как вы думаете, эти показатели как-то усугубляют для Путина ситуацию? У нас примерно минута.
2: Ну, мне кажется, довольно очевидным. Следующие два простых соображения. Вдруг начали фиксировать снижение популярности Путина и популярности того, что происходит в России, придворные социологические службы. То есть они уж там в ЦИОМ, на втором месте ФОМ, чуть-чуть менее зависимо, но в ЦИОМ настолько зависим от Кремля, что перед тем, как что-то опубликовать, он обязательно спросит, тем более такое вот значимое. Раз такое публикуют, это означает, что пытаются достучаться одна часть путинских элит до другой части путинской элиты. Ну, условно говоря, условный Кириенко против условного ФСБ. Это вот такая демонстрация. Это первое. А второе. А за последние 2 недели вдруг эти рейтинги публиковать прекратили. Обратили внимание. То есть было принято решение, что это раскачивает лодку, это ослабляет ситуацию с Путиным. Ну и, собственно, вот вся история. Значит, поэтому, да, ситуация для Путина ухудшается.
8: Довольно быстро. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. И спасибо всем, кто смотрел. Поделитесь, как вы считаете, почему спрятали данные. И увидимся завтра.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Зачем силовикам начальник, если они могут ограбить, убить и посадить любого? ФСБ шагает по России. Мой гость – политолог Екатерина Шульман. С ней мы обсудим падение популярности Владимира Путина, поговорим о влиянии спецслужб, метании правящего класса и распаде так называемого путинского большинства. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Скажите, как дела идут у Путина?
4: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
3: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
4: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
3: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
4: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя. Еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
3: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
5: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
4: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны – тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
6: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
4: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
6: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
4: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
7: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
4: Все войны более-менее одинаковы, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
6: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
4: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь до стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
6: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
4: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, у него такой профиль. Если мы посмотрим это выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом

0: звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
1: Вы имеете в виду Берию, конечно.
0: Конечно, конечно, Лаврентий Павлович, имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась в среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно, стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
0: Есть внешняя разведка. Есть ГУ, бывшая ГРУ, при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяя и властвуй, да, классический вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются.

0: Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины. Но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
1: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мы продолжим беседу о падении популярности Путина с Екатериной Шульман.
2: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
0: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Ну вот опять же, Divide et Impera, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником, если один из вот его нынешних, так сказать, замов, они ему даже не замы, один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
2: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
0: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние. Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. А разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там Штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать уже, живя здесь в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной Был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете? То есть партия не была самостоятельной до такой степени. А штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия. А их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены. То есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
2: На ваш взгляд, сгущается ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
3: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
4: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
0: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря, ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли, то есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг «Единой России», у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Ну, какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%, вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера «Макс» в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер «Макс» – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
2: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
1: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Моим гостем была политолог Екатерина Шульман. Мы продолжим тему падения популярности Путина в следующей программе. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Все свободны». Передача Виктора Шендеровича. Гость студии – актриса Елена Соловей. Эфир 26 октября 2003 года.
8: Говорит радио «Свобода». Добрый вечер или доброе утро, потому что я нахожусь в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Программа «Все свободны». Мой сегодняшний собеседник, мы выходим, к сожалению, в записи, поэтому вопросы моему сегодняшнему собеседнику, собеседнице, смогу задавать только я. Замечательная актриса советского кино, звезда и легенда советского кино Елена Соловей. Елена Яковлевна, я нахожусь сейчас в роли того персонажа фильма «Раба любви», который говорил, я все ваши фильмы видел, да, и вот начать загибать пальцы, вот «Любовь и драконы», вот это вот, что он там говорил. И мне вот, я поймался на том, что мне вот так вот хочется начать загибать пальцы и рассказывать вам, что я вас на самом деле давно знаю. Я думаю, что на моем месте, как говорили, так поступил бы каждый, потому что, конечно, ощущение давнего близкого знакомства с вами. И очень трудно отделить вот Елену Соловей от ее персонажей. И тем более трудно отделить Елену Соловей от Елены Яковлевны Соловей, вот актрису, образ от живущего человека, живущего во времени, в пространстве, в разных временах, в разных пространствах. Вам самой легко далось это отделение? Вот этой вот, ну, действительно, movie star, как говорит ваша внучка, совершенно справедливо, uh-huh. кинозвезды от человека?
9: Странный вопрос. Вообще-то. Странный вопрос, потому что, во-первых, я никогда себя не соединяла Вот, то есть, мне кажется, мне просто природа была достаточно благосклонна ко мне и с самого начала разделила меня и вот то, чем я занимаюсь. Вот меня, внутреннее мое существование, то есть меня персонально и мою актерскую жизнь. Я никогда об этом не задумывалась, но, в общем, я всегда понимала, что для меня никогда одно не переходило в другое. Вот та женщина... То есть поначалу это было просто способ... То есть актерская жизнь вообще это способ существования. То есть то, что мы занимаемся актерством, это, в общем, способ жить. Ты играешь чужие роли, ты говоришь чужие слова, ты все время меняешь свое жизненное пространство. Но вместе с этим... Все равно остаешься ты. Ты награждаешь... Это как, я не знаю, как дети, которых ты производишь на свет, но они живут своей жизнью. И ты не можешь с ними... То есть ты с ними соединен, но вместе с этим в момент рождения отрезана пуповина. И они все равно живут в тебе. То есть есть момент в момент жизни, когда они в тебе нуждаются, а приходит момент в жизни, когда ты в них нуждаешься, когда они тебе нужны как воздух для того, чтобы как бы себя ощутить человеком. Ну, то есть не то чтобы самоутвердиться, но все-таки понять, что да, что-то в жизни сделано, ну, что-то было. Но вместе с этим, когда снята картина, я отделяюсь, я уже могу относиться к персонажу со стороны. То есть, если во мне еще живут там какие-то актерские мои глупости, то персоналити я отделена. То есть я не знаю, как это происходит, но пуповина отрезана. И они уже живут своей жизнью, эти женщины, жизнью, которым дают зрители. Ну, я не знаю, там.
8: Они вам вас радовало или огорчало, или мешало то, что вас идентифицируют с Ольгой Вознесенской, что вы – это она для всех.
9: Я не к этому относилась никак. То есть дело в том, что... Понимаете, какая история? Вообще еще мне кажется, вот странная такая вещь. Будучи советской актрисой, живя в реальностях советской жизни, и играть неких женщин из другой жизни, вообще очень странно, противоестественно. Понимаете? И, наверное, вот тут есть какой-то очень хитрый механизм, я не знаю, независимый от тебя самого, ну, не знаю, что происходит. Но, то есть, когда это получается? Это странно, если ты стоишь там, я не знаю, в очереди за колбасой, а потом вдруг, ну, надеваешь, я не знаю, кринолин или что, кружевную накидку, или еще нечто такое, там, я не знаю, какие-то роскошные шляпы, и начинаешь говорить нездешние слова и какие-то изображать чувства совершенно, которые никаким образом не связываются вот с буднями советской жизни. Это все странно, и если задерживаться в том времени, то совершенно невозможно жить как бы вот в этом. И поэтому мне кажется, что меня даже особенно и не соединяли вот с Ольгой Вознесенской или еще с кем-то. Только как бы был такой образ, но... Для меня мне все равно казалось, я не знаю, я все равно была как бы отдельно от этого. Мне кажется, соединение, может быть, происходило в головах зрителей, но в моей голове этого не происходило, в моем ощущении.
8: Вы сказали, что вот как дети, что сначала они в вас, потом вы в них нуждаетесь. А у вас были случаи, когда вас поддерживало существование, значит, героини Обломова, героини «Рабу любви», героини неоконченной пьесы? Что это тоже вы, и вы это сделали.
9: Было вот другое. Вот сейчас происходит нечто другое. Раньше, опять же, я об этом не забыла. Вот я жила и жила. Было мое счастье, моя удача, что у меня это было. И вот эти вот женщины, они, ну, они просто давали мне какое-то другое пространство жизненное, другую возможность, я не знаю, чувствовать. Ну, просто я жила как бы на другой планете, наверное. Я сейчас об этом так думаю. А, в принципе, тогда же это было все равно. Это была игра, это вот такое что-то было вот придуманное. Это такой некий параллельный мир, существующий отдельно от реальной жизни.
8: Расскажите, есть ощущение, по крайней мере, ощущение зрительское, что вот эти ранние Михалковские фильмы, вот, скажем, «Раба любви», в особенности, может быть, «Раба любви», как-то очень легко и радостно внутри. Это совпадало в процесс? Или процесс был мучительным? Потому что там есть ощущение иногда просто почти капустника.
9: Очень справедливо, да.
8: Почти капустника. Как будто почти вот это вот замечательное театральное... Как будто сами для себя валяют дурака. Но так вот замечательно тонко валяют дурака. Было это на съемочной площадке?
9: Вы знаете, что... Вот когда я посмотрела картину в первый раз, это произошло где-то через год после... Да, после того, как мы сделали «Рабу любви», но уже сделанную я посмотрела, впущена как раз, когда снималась неоконченная пьеса, и Никита Сергеевич привез картину как, ну, как для премьеры. И первое, что я сказала, что вот у меня было ощущение вот какой-то живой женщины и легкого дыхания. То есть там не было никакого... Вот в этой картине есть что-то самое замечательное. Там нет мастерства, что ли, да, если можно сказать, мастеровитости, что ли. Да, вот там есть такое ощущение, я бы не сказала капустника, но вот такой легкого дыхания. В принципе, это было. Это было снято на одном дыхании. Это в силу многих обстоятельств, в силу того, что было мало времени.
8: Да, это будет моя худшая фильма, да?
9: Вы знаете, что удивительно, когда Саша на каком-то озвучании, просто это помню, потому что Саша Адабашьян посмотрел картину, и после озвучания там где-то в каком-то коридоре там мы встречались, и он мне сказал замечательную фразу: ты знаешь, кажется, Никита сделает хорошее кино. Никто даже не ожидал этого. Ну, так мне так кажется. Вот. Во всяком случае, ну, это и замечательно. Это замечательно. То есть не было никаких претензий, что, ну, что я очень люблю. Вот была некая, наверное, была некая импровизация. И, в общем, достаточно бесхитростное кино.
8: Да. То есть оно... Поэзия должна быть глуповата. В связи с этим не могу, конечно, не спросить о роли Хамдамова вообще в создании этого образа, в этой во всей истории.
9: Дело в том, что вот, как мне кажется, каждого артиста должен придумать режиссер. И вот Рустам тот человек, который придумал Лену Соловей. Потом он видел меня в спектаклях, на маленьких всяких композициях, которые мы делали в институте. И моя первая работа была картина «В горах мое сердце». И у меня там был небольшой такой эпизод. И вот потом Рустам точно так же придумал меня в «Цветах запоздалых». То есть таким образом как бы вот появилась...
8: Это женщина,
9: вот эта женщина,
8: голосом.
9: Да, вот она как где-то там. А потом начался такой фильм «Нечаянные радости».
8: Я должен пояснить, что речь идет о фильме, где прототипом героини уже была Вера Холодная, да, я понимаю?
9: Ну, да, можно сказать, что поводом была история, легенда о Вере Холодной. Картина остановилась. Рустам снимал не по сценарию, она снималась, я не знаю, без денег, без второго режиссера. Люди там со всего Львова тащили ковры, я не знаю, операторский тюль служил занавесками, что-то такое было необыкновенное. И картина была остановлена, мы все приехали в Москву. Вы знаете, что странная вещь? Когда ты начинаешь о чем-то рассказывать конкретно, когда ты начинаешь что-то конкретизировать и рассказываешь о каких-то вещах и ставишь точки над «и», ты все время думаешь, а может быть, это было не так? Так хочется, чтобы там было что-то фантастическое. Хочется, чтобы было нечто, что вмешалось, я не знаю, сверху, снизу, что помешало этому осуществлению или тому, что это не должно, мистическое нечто должно было произойти, чтобы это не могло случиться, вот «Нечаянной радости», но вместе с этим, чтобы потом они оказались там у Рустама в его картине «Анна Карамазов», и с тем, чтобы на, я не знаю, на осколках, на останках от «Нечаянных радостей» была создана «Раба любви». Но, в принципе, все было очень прозаично.
8: Просто остановилась одна
9: картина. Просто остановилась картина, началась другая.
8: И началась другая.
9: Да.
8: Началась другая. Это программа «Все свободны». Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Я Виктор Шендерович, и мой сегодняшний гость – актриса Елена Соловей. Потом были еще картины, и с одной из них связаны мои уже личные воспоминания. Я в ту пору, это была вторая половина 70-х, я учился в студии Олега Табакова, и мы в Пущино репетировали наш дипломный спектакль по пьесе Александра Володина «Две стрелы». Почему в Пущино? Вы, наверное, уже догадались.
9: Судьба. Ну, конечно.
8: Ну, конечно. Потому что там снимался фильм
9: «Обломов».
8: Несколько дней
9: да? «Жизнь Обломова».
8: «Жизнь Обломова». Так вот там в конце едет трехколесный велосипед, на нем едет Илья Ильич Обломов, а за трехколесным велосипедом бегут крепостные. Вот эти крепостные – это наш Курс, который там жил и репетировал «Две стрелы». И участвовали в массовках там, вот «Сонное царство» в Обломове. Это наши будущие звезды, там Лена Майорова, может быть, первая роль в кино, да, вот это «Спящее царство». Там наши ребятки там за этим трехколесным велосипедом бежит и Игорёк Нефёдов, и очень многие наши ребята. В этом фильме с вами работал один замечательный артист, наш педагог, Авангард Леонтьев, который вам и передает привет. Пожалуйста, послушайте привет от Авангард Николаевича.
10: Я был знаком с Еленой Соловей вот так вот лично и по профессии на съемках фильма «Несколько дней из жизни Обломова» Никиты Михалкова. Я, правда, и до этого видел ее как сторонний наблюдатель на съемках фильма «Неоконченное пианино». Это крайне редкая и необычайно яркая самобытная индивидуальность. Кроме внешней красоты, неоспоримой, внутренняя необычайная грациозность, женская внутренняя глубина какая-то и само воплощение женственности. Прям вот именно не только внешней. Поэтому, конечно, в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», мне кажется, работа Елены Соловей настолько поразительна, что даже и работает это, я неправильно назвал, это создание вот такого прекрасного образа замечательной, утонченной женщины, противостоящей всяческой грубости, такой жизненной прозе, такой прозе, которая коверкает жизнь. На самом деле я почитатель, поклонник ее. Елена Соловей умеет наделить своих героинь необычайной одухотворенностью, создать образ женщины, парящей над бытом, над обыденностью. А в то же время я помню на съемках ее мужа с коляской, в котором, как мне теперь кажется, двойня, хотя, может быть, там был один ребенок, она в то же время была уже матерью, со всем тем кругом забот, которые обычному человеку свойственен и необходим. Помню случай, когда снимали один из эпизодов в «Обломове», где героиня Елена Соловей, получив какой-то там по сценарию для себя трагическое известие, должна была в кадре плакать. Сцена эта была в лесной, в парковой аллее. Так она и снималась в старинном парке под Пущино. И для того, чтобы поддержать вот эту и вызвать в актрисе нужное переживание, тяжелое переживание, трагические, в лесу был установлен динамик, через который транслировалась на весь лес во время съемок запись симфонического произведения Чайковского «Ромео и Джульетта». И вот все, кто был там вокруг, все были, во-первых, захвачены и поражены самой музыкой и таким необычным ее звучанием в пустынном лесу. Вот эта прекрасная, хрупкая женщина под натиском тех страстей, событий, стихий, которые в этой музыке звучали, казалось, это все таким настоящим. А сама Леночка, конечно, прекрасная актриса, воплощение просто актрисы, именно актрисы, как женщины, способные переживать, фантазируя чужие жизни. Жалко, это очень жалко. Очень жалко, когда такие таланты оказываются невостребованы. Но, ну ничего, то, что сделала Елена Соловей, это прекрасно, то, что она сделала в кинематографе. Этим будут восхищаться люди всегда.
9: Перевести дыхание надо.
8: Перевести дыхание надо. Вы знаете, я тоже с волнением слушал, потому что Авангард Леонтьев мой педагог, вот по первой специальности я там тоже немножечко мне так молодость подарила жизнь возле кулисы за кулисами. Он ведь человек... Я впервые услышал от него вот в восхищенной степени, да, вот такая.
9: Спасибо большое.
8: Потому что Гарик человек очень строгий, это подтвердят все, очень строгий. Ему как, ему вообще мало что нравится. И включая себя, он очень, очень критичный человек, очень и самокритичный. Вот. Могу только сказать, что, конечно, действительно, это создание, это не роль, а создание. Вот, вот, то, вот вы не верите. А это то и есть, почему вы в, даже у профессионала слились воедино. В общем, нужно было напрячь фантазию, чтобы представить вас стоящей за колбасой после этого. Как стоится за колбасой? Как стоялась за колбасой? Как живется Елене Соловей вне кринолина?
9: Очень комфортно. Я считаю себя очень счастливым человеком. Для меня всегда... То есть я воспринимаю реалии жизни таковыми, какие они есть. То есть у меня никогда не было... Я никогда не воевала, я никогда не дралась кулаками, я никогда не восставала. То есть я жила, как жила. Но в этом, опять же, наверное, мое счастье. Я никогда не негодовала. Но, опять же, я думаю, что это от того, что таковы были счастливые обстоятельства моей жизни, потому что и в работе мне всегда везло, она ко мне приходила. И приходило, наверное, именно то, что я должна была делать. И в жизни, мне кажется, всегда везло, потому что у меня всегда были рядом со мной люди, которых я любила, и никогда не разочаровывалась. И поэтому не всегда... То есть я жила, и я была... Я чувствовала себя уютно, комфортно. Я была довольна жизнью, несмотря на то, что жизнь была достаточно... наверное, в каком-то, во многих смыслах унизительный, но как бы я воспринимала это так, как воспринимали очень многие люди, потому что ежели бы было по-другому, то, наверное, нужно было бы спиться, сойти с ума, я не знаю, но что-то должно было происходить, иначе невозможно жить в постоянном дискомфорте. Просто человек не может, человек должен найти свое, ну вот... свой уют, он должен найти... Вот если, ну, я не знаю, может быть, мое счастье в том, что я человек самодостаточный. Я могу себя оградить от всего. То есть вот я собой заполнена. Не потому что я такая замечательная. Нет, наверное, меня вообще... Не потому что меня очень много. Может быть, даже меня, наоборот, очень мало. И мне очень многого не хватает. Но я и в этом самодостаточна. То есть я знаю, что мне надо. Если я, ну, я не знаю, если я сейчас страдаю от того, что... Я знаю, чего мне не хватает сейчас. Вот мне не хватало сейчас, я не знаю, рояля Рахманинова. Я его себе купила, и я играю, мне этого достаточно. Я извлекаю звуки, и для меня этого достаточно. Я чувствую
8: в этом... Вы играете на рояле?
9: Ну, когда-то играла, а сейчас уже пытаюсь вспоминать. Когда-то играла, ага. Ну, ну как, музыкальная школа, так. Немножечко. Казалось, что играю. Но, во всяком случае, получала удовольствие. Да, да, мне казалось, да.
8: Замечательно. В прошлое воскресенье моим гостем была замечательный русский поэт Ирина Машинская, живущая в Америке. И тоже вот самодостаточность человека, который занимается тем, что ему нравится, комфортность внутри собственного существования – это, конечно, вещь, которая поддерживает чрезвычайно. Вы производите впечатление человека, мы с вами знакомы где-то часа полтора. Угу. Вы производите впечатление человека, который совершенно не мучается по поводу того, что там, наверное, уже лет 10 у вас нету новых ролей, по крайней мере, в России. Мы ничего не знаем об этом. Или это так, или вы научились держать удар?
9: Нет, я действительно, вот опять же, наверное, это мое счастье. Я никогда не относилась к себе серьезно. Я никогда не относилась к себе как вот к актрисе, которая должна что-то сделать необыкновенно. Ну, я не знаю, которая не может уйти со сцены и без вот без актерской жизни я не могу жить. Я опять же, видимо, от того, что была счастлива моя судьба, все складывалось очень хорошо, очень легко. И от этого, во-первых, я всегда понимала, что для меня кончается моя профессиональная жизнь с отъездом в Америку. Хотя я делала какие-то попытки, там у меня был какой-то у нас театр и какие-то выступления, я работала на радио, я что-то читала. Вот более всего я люблю вот комнатку радийную, когда никого нет, когда шелестит книжка, когда включен микрофон, и когда ты сам с собой что-то читаешь, перечитываешь и создаешь что-то. Ты даже не создаешь, ты просто читаешь любимые страницы и не знаешь, чем это, как это отзовется, не знаешь, чем это закончится, но удивительное ощущение самореализации.
8: Это программа «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.

Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.

0: Это программа «Все свободны» в Нью-Йоркской студии. Напротив меня сидит актриса Елена Соловей. А неделю назад в этой студии была поэтесса Ирина Машинская. Она сформулировала в одном из своих интервью, что для эмиграции нет одного повода. Это комплекс, это так случилось. И человек иногда не понимает, почему так случилось. Это то, что называется судьба. В вашем случае все-таки что было главным в решении уехать, и когда вы уехали?
1: Мы уехали в 91-м году. Уже огромное количество журналистов задавали мне этот вопрос. Ничто не изменилось с тех пор, как я ответила в первый раз на этот вопрос. У меня было двое детей, у меня была маленькая внучка. И если вы помните, время было достаточно, ну, так скажем, почти безнадежное для детей, так скажем. Трудно было понять, что ждет детей в будущем. Поэтому единственным решением, которое мы сочли возможным принять в той жизни, это уехать и по возможности обеспечить будущее наших детей.
0: То есть это не был отъезд актрисы к каким-то новым рубежам, к новым возможностям, попытки просто поменять?
1: Об актрисе забудем навсегда с той минуты.
0: То, что вы пробовали делать здесь, в Москве, было легенда, это были скорее слухи. Журбинская антреприза. Радиоработа, педагогическая работа.
1: Да, педагогическая работа. Это не легенда, это правда.
0: А, вот.
1: Это было на самом деле. Вот это продолжается.
0: Вот с этого места помедленнее, как говорится. Вот расскажите.
1: Ну, это такой эпизод был, случайность. Просто возникла такая идея и возможность поработать семестр в NYU.
0: NYU – это?
1: Это Нью-Йоркский университет в факультете кинорежиссуры. И ребята брали класс эктинга. Мы придумали такой класс – эктинг Чехов. И вот у меня была какая-то компания, скажем, студенты, которые решили, что им интересно будет позаниматься этим. И вот мы семестр занимались. Не знаю, насколько студенты получили удовольствие, но для меня это был очень такой интересный опыт. У меня было много проблем. Основная проблема была языковая, конечно, проблема, но я очень не хотела брать себе переводчиков. Мне казалось, на уровне актерской эмоции я смогу донести со своим плохим английским до студентов-американцев, что же такое, ну, не что же такое Чехов, а хотя бы прикоснуться к чеховской драматургии.
0: Это первый опыт педагогики?
1: Да, конечно.
0: А вам же с педагогом повезло, у вас был Бабочкин.
1: Борис Андреевич Бабочкин. Но я вам должна сказать, Борис Андреевич никогда не был настоящим педагогом. Простите меня, пожалуйста, господа. Борис Андреевич всегда был великим артистом. Но артист и педагог – немножко разные вещи. И опять же, мне кажется, что мне очень повезло. Именно потому, что, понимаете, в отличие, предположим, от Олега Павловича Табакова, который, как я понимаю, был и есть замечательный педагог, он просто гениальный педагог, хотя бы потому, что он чувствует талант, он воспитывает талант. То есть, ну, в нем есть какое-то совершенно уникальное, как мне кажется, именно педагогическое качество. Я не говорю об актерских качествах, потому что это как бы не оспоримо. Так вот, Борис Андреевич был великим, замечательным советским артистом, великим артистом. И мне кажется, что все-таки педагогом он не был в той же степени великим. Но это было и замечательно, потому что на каждый урок, на уроке мастерства, на котором он приходил, когда он показывал, не объяснял. Но это было то... Вот понимаете, это как человек делится своим талантом. То есть если ты воспримешь что-то, если это в тебя попадет, это твое счастье. Я убеждена, что актерство научить невозможно. То есть это либо есть, либо нет. И только сочетание каких-то необыкновенных, ну, не знаю, судьбоносных вещей способны проявить твои актерские возможности, либо нет. Потому что огромное количество актеров, которые живут вокруг нас, и мы их не знаем. Не потому что они плохи, а потому что так сложилась судьба, так сложились обстоятельства.
0: Зависимость актерской профессии, она... Не было чувства обреченности вообще, что вот что ты зависишь от всего.
1: Ну, ты это знаешь. Это как бы это изначально, это данность. Актерская профессия зависима, тебя выбирают. Не ты выбираешь, где бы это ни было, тебя всегда выбирают. Ты как бы это предполагаешь, заведомо знаешь, что, занимаясь этой профессией, ты всегда будешь зависим.
0: Ощущение унизительности
1: никогда.
0: Никогда не было?
1: Никогда.
0: То есть воспринималось как просто данность?
1: Да, конечно, конечно. Это данность этой профессии. Ты сознательно на это идешь, но потом уже какая свобода. Ты всегда думаешь, что ты сам творец того, что происходит, я не знаю, во всяком случае, на сцене, на экране, хотя это тоже неправда.
0: Кто из тех ныне играющих или не ныне? Какие ваши вообще пристрастия в кинематографе, в театре?
1: Я вообще очень многое люблю. Я люблю все. Некоторое время тому назад я видела интервью замечательной, великой американской актрисы Лилиан Гиш. И вот я понимаю, что она великая актриса, она великая женщина. Для меня она вот... Я не могу к ней приблизиться, я многого не понимаю. Я не могу сказать, что это как... Я не люблю слово «кумир», но я могу бесконечно смотреть, я могу получать удовольствие бесконечно от неё, просто от того, как она разговаривает, от того, о чем она говорит, от того, что она делает. Понимаете? Хотя это как бы давным-давно ушло, но актерская профессия замечательна тем, что особенно профессия киноактеров, что роли не умирают. Они живут вечно. И как бы с новым поколением они приобретают, ну, хорошие роли. И да, я думаю, что и плохие, неважно. Они приобретают все время какое-то новое качество. И поскольку разные зрители смотрят эти картины, разные зрители воспринимают, то есть уже сквозь призму своего ощущения жизни. И вот все это наслаивается на роли, на персонажи, и возникает новое качество. И если это не становится, там, не знаю, какой-то пирамидой, в которую невозможно проникнуть вовнутрь, то это становится некой бесконечной вселенной.
0: Знаете, в продолжение этой мысли Зиновий Герд замечательно говорил, что после смерти Андрей Миронов, Андрюша Миронов, стал играть еще лучше.
1: Ну, замечательно сказано.
0: Замечательно,
1: да.
0: потому что было ощущение, что... И я должен сказать, что вот не только про Миронова, про очень многих... Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, как это, насколько это грандиозно. Когда вблизи, ну, не ценил. Это касается и Высоцкого, и многих ролей Миронова, и самого Зиновия Ефимовича Герта. Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, как это было замечательно. Вот это вот новое качество, которое...
1: Как это было и как это
0: осталось,
1: есть.
0: Как это
1: да,
0: осталось.
1: Конечно, что очень важно.
0: Театральное будущее никогда... Ведь, насколько я понимаю, вы... Не понимаю, насколько я вычитал из интернета, может, опять... Слухи.
1: Я работала в театре. Да, да, да.
0: Ну, были перспективы быть партнером Смоктуновского в «Царе Фёдоре».
1: Да, но это, опять же, это такие, знаете, то, что не случилось, того не случилось.
0: Это программа «Все свободны». Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Я Виктор Шендерович, и мой сегодняшний гость – актриса Елена Соловей.
1: Я работала в театре Ленсовета у Игоря Петровича Владимирова. Владимир. Это было опять мое счастье. Потому что, знаете, Игорь Петрович тоже был тем удивительным режиссером, который... Опять же, я не хочу сказать, что я какая-то необыкновенная актриса, но если он выбирал актера, он знал, для чего он его выбирал. То есть, во всяком случае, он знал, что этот человек будет делать. Он его чувствовал. И поэтому я считаю его моим создателем на сцене. Я не работала до этого на сцене, а в театре Ленсовета у меня был огромный репертуар, большой репертуар.
0: Расскажите, из классики что играли?
1: Из классики ничего и не играла.
0: Только современную драматургию, советскую?
1: Нет, не только советскую. Сейчас, подождите. Была «Земля обетованная» Сомерсета Моэма.
0: Это не советская классика.
1: Это не советская. Но первая моя роль была... В «Арбузове» «Победительница», роль, которая совершенно со мной не смыкалась, то есть уж с Ольгой Вознесенской, во всяком случае, никак. И тем не менее, вот Игорь Петрович, он там что-то придумал. И вот я сыграла эту женщину совершенно вот анти-женщина. Это, знаете, это некая была анти-Таня. Uh-huh. Опять же, я не знаю, насколько это получилось, не получилось, это не мне судить, но мало того, что у нас были полные залы, это, в общем, был один из самых аншлаговых спектаклей, вот я ощущала счастье. Я получала удовольствие от того, что я вот эту женщину играла, я не знаю, на сцене, что меня зрители слушают, видят, смотрят, не устают. Я могу смеяться, плакать каждый день по-новому.
0: Скажите, вот насчет того, что каждый день по-новому, это каков диапазон этой импровизации?
1: Дело не в диапазоне, а дело в том, что я вообще воспитана киноактрисой. И я пришла на сцену, в общем, достаточно случайно, хотя Борис Андреевич Бабочкин актер театральный, но, тем не менее, как бы мы готовились, если можно так сказать, к работе в кино. И первые мои работы все были в кино, в общем-то. И когда я пришла на сцену, мне так кажется, что я существовала, вот мое как бы внутреннее существование было по законам актрисы кино. Я каждый раз удивлялась тому существу, которое во мне рождалось. Это было так интересно. Правда, правда. Я действительно удивлялась всегда, потому что что-то... Я не знаю, как это происходит, потому что есть же, знаете, вот то, что я более всего люблю в кино, это то, что называется запрограммированной импровизацией. То есть когда все как бы срепетировано, но в тот момент, когда включается мотор, происходит нечто, рождается какой-то новый человек. Опять, это может быть слишком заумно и слишком много словоблудия в этом, но тем не менее это так, это правда, это так происходит, это же все равно не я, это какой-то другой человек. Вот когда он начинает жить своей жизнью, я иногда не знала, почему эта женщина начинает плакать, смеяться, не знаю. Я не знаю, почему она так смотрит, не знаю. Я не понимаю этого. Но мне кажется, это и самое замечательное. И когда ты не контролируешь это. В театре же тебе нужно, 100 спектаклей сыграть. 100 спектаклей, от начала до конца сыграть вот какой-то персонаж. Ну, понятно, что существует, что называется штампом, что не есть... Так уж плохо. Но у каждого актера свой мир, и каждый строит свой мир по-своему, он сам выстраивается по-своему. Не всегда ты его строишь сам, но это игра, это замечательная игра. Есть какие-то условия игры, которые диктуются режиссером, драматургом, публикой, сценой, многими-многими вещами. И в этой игре ты, естественно, всякий раз по-разному. Ведь даже две шахматные партии невозможно одинаково сыграть, правда? А здесь же все касается человека, его как бы развития, зарождения, там каких чувств. Их невозможно дважды сыграть одинаково. И вот когда вдруг что-то происходит, так интересно, ужасно интересно. Почему вдруг это... Хочешь, думаешь, так, повторить бы это мне? Нет, невозможно. В другой раз совершенно другое, потому что тебя тянет, уносит куда-то в совершенно другую сторону. Но я не знаю, у меня... Я придумала для себя, что вот там та же победительница, это принцесса... То есть я как бы себя, видимо, соединила вот с теми женщинами арбузовскими, ну, я не знаю, со своими там прежними персонажами. Это женщина, которая должна была стать принцессой, она должна была стать, Ольгой Вознесенской, а стала Бабой-Ягой. Но она та, внутри-то она та же Ольга Вознесенская, только вот жизнь так сложилась, что поступки ее... Но я это не придумала, это я сейчас об этом думаю. Что вот как бы вот это вот было тем, что мне было интересно смотреть, как же она преображается, что же с ней происходит. Как же так? Это я и не я. Понимаете? Ну, я не могу, я могу болтать об этом бесконечно. Хотя я говорю, что теоретизировать на тему актерства — это неблагодарная вещь, потому что все неправда. Потому что всякие... Ну, правда же, никто не может ничего объяснить. Скажи, нельзя объяснить. Это невозможно. Нельзя ничему научить. Меня учил Борис Андреевич Бабочкин, я уверена в этом. То есть есть ремесло, которому можно научить, но вот то, что как ты можешь, как ты можешь свою индивидуальность научить, невозможно. Она либо есть, либо нет. Важно ее определить.
0: Кто все-таки из тех, вот мы, хотя не в Голливуде, а на другом побережье, да? Но все-таки мы в Америке, да?
1: Да.
0: А вот современное американское кино, или не очень современное, кто-нибудь совпадает с душой из американских актеров, которых вы видите? И актрис, разумеется.
1: Дело даже не в том, что совпадает, но я могу бесконечно. Я могу сказать, что люблю очень многих.
0: Например.
1: Люблю Мэрил Стрип. Ну, это как бы, да, да, тоже бесспорно. А дело даже, я не могу сказать, там, совпадаем, не совпадаем, но я вообще люблю очень американских актеров, даже без примеров. Я должна сказать, что я когда-то посмотрела картину, ну, я на телевизоре все смотрю, не всегда смотрю все подряд, потому что нет времени, но иногда какие-то кусочки смотришь. И была такая картина, называется она «Fall in Love», то есть как бы...
0: Да? Влюблённые.
1: Влюблённые.
0: С Де-Ниро.
1: Робертом Де Ниро.
0: Да.
1: Я просто... С одной стороны, очень простая картина. Там же не советская картина времён 70-х.
0: Вы назвали... Это поразительно. Вы назвали мою любимейшую картину. Я смотрел много раз. И абсолютная банальность. Если оттуда убрать Мэрил Стрип и Де Ниро, там вообще ничего нет.
1: Ну, вообще ничего нет.
0: Банальный сюжет, да.
1: Но это Но как они играют? Я, знаете, я смотрела... Я записала на кассету картину. Я смотрела, не могла оторваться. Я не понимала, вот как они играет влюблённость, что между ними происходит. Как это? Это нельзя сыграть. Хотя, как бы мы предполагаем, мы знаем, там, не знаю, у них не было никакого романа. Но, понимаете, вот в американских актерах я вам должна сказать, что очень часто я читаю там какие-то интервью российских актеров, которые почём попадя ругают американских актеров. Ну, вообще, они бездарны, не умеют играть. И вообще, если играют всегда одно и то же, вообще все это пока, все показуха. На самом деле это неправда. На самом деле они настолько естественны и свободны, в отличие от меня, я говорю только о себе, что им очень легко, им не надо ничего играть. Понимаете, хотя существуют законы игры, но они как бы все черпают из себя. Как раз, вы знаете, вот такое ощущение, я не знаю от чего, от жизни у актеров американских совершенно другая, совершенно не похожая на нас. И, ну, как бы для меня эта жизнь непонятная. Вот эта вся открытость жизни, это жизнь на показ, и как бы и сама профессия предполагает абсолютную бесстыдность, так еще и в жизни ты должен быть все время голым, то есть все время быть не просто нараспашку, а как бы наоборот бравировать своей, не знаю, там, личной, частной жизни, никакой просто частной жизни. Мне кажется, это невозможно. Именно можно от этого сойти с ума. Для меня это было бы невозможно. Но вот они настолько открыты, настолько понимают законы этой игры, и они настолько естественны в этом, что им, ёлки-палки, я восхищаюсь ими, я обожаю их всех, всех, правда, всех, ну, правда, всех.
0: В защиту немножечко Станиславского я хочу сказать. Он не нуждается сильно в моей защите. Тем не менее, почти все, почти каждый первый из американских гениев сегодняшних вышел из школы Ли Страсберга, который ученик Михаила Чехова, да, который ученик Константина Сергеевича, как ни крути. Это я немножко в

0: Но мне большего не надо, мне говорят, Лена. Умрет все. Если ты не будешь делать ничего нового, все умрет. Бизнес должен двигаться. Я не хочу, чтобы он двигался. Я хочу, чтобы он жил вот так, как он живет. Вот такой мой маленький дом, мои маленькие детки. Я хочу, чтобы они всегда были вокруг меня. Не хочу больше никого. Мне говорят, все умрет. Еще год-два, и все, ты никому не будешь нужна. Так вот, я думаю, что это как бы заложено в Америке. То есть им нужно двигаться. Новое. И это замечательно, это очень хорошо. Я никого не осуждаю. Я не говорю, что этого не должно быть. Но я почти убеждена. Почти на 100%. Все равно либо вот это есть, либо этого нет. Таланту не помешает никакая система. Но бездарности система и не поможет. Ну, понимаете?
1: Так и система Станиславского не была рассчитана на гениев. Гением, как самому Михаилу Чехову, она была не нужна. Перенесемся все-таки с этого берега океана на совершенно другой, в Старый Свет, более того, на родину. Откуда вам еще один привет? Послушайте, пожалуйста, и угадайте, от кого.
2: Я, во-первых, передаю большой привет Леночке. Я ее всегда очень любила. Она всегда была для нас кумиром. Для моего поколения, конечно, это были, как сейчас принято говорить, культовые фильмы «Раба любви», «Неоконченная пианино». И она у нас была абсолютнейшая звезда и небожительница для нас. Поэтому, когда я с ней впервые встретилась на «Блондинке за углом», у меня к ней было такое несколько отдаленное отношение. То есть я ожидала увидеть холодную и недостигаемую звезду. И я была совершенно ошарашена и потрясена невероятной ее доброжелательностью. Она первая пошла на контакт к молодой актрисе. В общем, меня тогда еще никто не знал. И с тех пор я в нее влюбилась абсолютно. И она стала не кумиром, а, как сказать, предметом восторга, зависти и восхищения. Потому что это редкое качество для актрисы такого уровня, такого плана, отсутствие какой-либо звездности абсолютно, абсолютная доброжелательность, интеллигентность, мягкость и юмор при этом. Она ведь невероятно смешная. Все ее рассказы, они вызывали дикий хохот. И вообще у нее к ней, конечно, было потрясающее отношение на Ленфильме, я думаю, везде, где она работала, ее обожали. Вот просто обожали. Понимаете, такое было тихое обожание. Никто этих восторгов не проявлял, потому что она пресекала любые восторги, как-то очень, как она это умеет делать. Мило и интеллигентно она уводила в сторону, обсмеет, обхохочет. Я за ней так с восторгом наблюдала во время съемок и смею надеяться, что чему-то училась поведению, во всяком случае, на съемочной площадке. И она вызывала у меня много раз хохот, потому что там, я помню, мы озвучивали, и она почему-то не попадала. Бывают такие случаи, хотя она невероятный профессионал и в озвучании. Но вот бывают такие запритыки, она вдруг не попадала в свои губы. И она так смешно сердилась сама на себя и на ту, которая на экране. И она кричала, ну она же так говорит. То есть она себя абсолютно не ассоциировала, вот, Лену Соловей с той героиней, которая на экране. И она очень сердилась на ту, которая на экране. Она никогда не играла плохо. Она иногда снималась в дурных фильмах, как мы и все это делаем, потому что это наша профессия, из одних шедевров это не происходит. Она никогда не изменяла себе, она всегда была органична, но она всегда находила такую правильную органику поведения, так разумно она играла, что я профессионально всегда невероятно восхищалась, как она сумеет свою работу обособить, не окунуться в то море глупости, которое из себя представляет фильм. И то, что она вот так уехала в другую страну, как все она делает спокойно, закончив свою карьеру, не ныла, не кричала, не рыдала, а также вот достойно продолжала жить и существовать в другой стране. Она предмет моего восхищения от начала по сегодняшний день, и я думаю, она еще не раз нас восхитит.
1: Вот как.
0: Это, спасибо большое.
1: Кто это был?
0: Это была...
1: Как в детской сказке. Кто это, дети?
0: Это...
1: Это была Татьяна Догилева. Татьяна Догилева.
0: Да, Танечка.
1: Вот вы знаете, как замечательно. И все говорят ведь... очень. Это очень важная вещь, на самом деле. Про кого-то было сказано замечательно про... Ну, я даже знаю про кого. Вот просто мне понравилась сама терминология. Гений поведения. было сказано про одного известного артиста. Гений поведения, органичность, равность себе, равность обстоятельствам. Я должен сказать, что примеров такого равного себе органичности

0: циничного поведения, их как не обидно, их меньше, чем примеров талантливой там актерской жизни. Очень много талантливых людей в России, очень много талантливых артистов. Вот равность поведения, так она как-то, Татьяна, сказала решительно о том, что вы закончили свою актерскую карьеру. Вы так ощущаете?
1: Как ни странно, хотя я никогда не предполагала, что я буду заниматься своей профессией, но надежда умирает последней. У меня же есть что сказать. Я изменилась, я совсем другая. И мне кажется, то есть есть такая надежда, что, ну, не сейчас, наверное, не сейчас, еще не время, а когда я уже постарею, когда уже, правда, я буду неузнаваема, то есть во мне еще будут какие-то намеки на ту Лену Соловей, но я не буду ассоциироваться с Ольгой Вознесенской, то есть не будет никаких ассоциаций, никаких сравнений. Это будет другая совершенно женщина. Вот когда я буду старушкой, и когда все-таки будет интересно, а какая же она? А вот что в ней осталось? И вот, может быть, в тот момент появится некто, кто опять укажет на меня пальцем и скажет, вот она, единственная, кто может это сделать. До тех пор я живу и той жизнью, которой я живу.
0: Профессор высших режиссерских курсов Паула Волкова. Угу. Цитата. Я очень хорошо помню, когда впервые обратила внимание на Лену Соловей. Это был курсовой спектакль по Лескову «Житие одной бабы». Она вошла в сатиновой юбке, в косынке, повязанной по бесцветной брови. Я подумала, вот какая девочка, и внутри у нее свечка. Красиво. Эта свечка осталась, она видна, и, наверное, правы те и права Татьяна Догилева. Елена Соловей еще удивит нас, обязательно удивит. Я был очень взволнован нашей встречей, и для меня действительно это было невероятно интересно. И спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что эта свечка горит, и мы будем ждать.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
2: Программа «Все свободные» с участием Елены Соловей вышла в эфир 26 октября 2003 года. Золотой запас свободы. И в завершении выпуска короткая передача из серии «В солдатском строю», ведущая Людмила Панич. Эфир 22 апреля 1975 года.
3: Наша сегодняшняя передача из серии «В солдатском строю» называется «Великая дружба».

0: Автор передачи Владимир Щетинский. Читает Александр Виноградов.
1: О великой дружбе народов СССР нам говорят в яслях, затем в детсадике. Потом нам показывают в младших классах школы красивые картинки, на которых изображены обнимающиеся люди разных национальностей. Потом тебя учат, что до революции народы Российской империи друг друга терпеть не могли, но что после революции, когда уничтожили всех националистов, все вдруг стали любить другие народы. А после идет жирная точка, и других, как говорится, комментариев не требуется. Обычно я не берусь судить за всех. В детстве слова впитываются в память и живут в ней. После, когда эти красивые словеса о великой дружбе народов сталкиваются с опытом, с жизнью, появляется часто сразу неосознанный скептицизм, мол, давай, ты говори, а я послушаю. Дальше больше, пока, наконец, не появляется равнодушие. Это как плакат, висевший в цехе. Видишь его каждый день, а спросит тебя, что на нем намалевано, не ответишь. Даже удивишься, что не знаешь. И на гражданке, в общем, дружба народов для большинства и есть этот плакат, который тебе повсюду сует под нос и который ты не замечаешь. Да и кроме того, в школе или в общежитии, института, техникума русские чаще всего дружат с русскими, украинцы с украинцами, казахи с казахами. Если возможно сесть так устроиться, чтобы инородцы не встречались, так чего ты будешь о национализме вспоминать? Не отчего. Жить в мире не значит непременно лобызаться на каждом перекрестке. И с другой стороны, каждый может вспомнить, если он русский, дружил с татарином, или если он казах и дружил с литовцем, что не было для него казаха, литовца и русского, а был Иван, Колька, Витька, друг, свой парень. И было удивление и злость, если кто-то назвал друга кацапом, хохлом, чучмеком, нацменом. В советской армии вопрос о национализме приобретает особенную остроту. В частях различные национальности, хошь не хошь, а соприкасаются. Спят под одной крышей, часто койка-койки. Часто на первом ярусе дрыхнет грузин, а на втором армянин. Устав, говорят, для всех. Для всех-то для всех. Но каждый изворачивается как может. Считается, например, что грузинам особая лафа. Не знаю, как и где, но на Дальнем Востоке, где я отбарабанил, слава богу, 3 годика, о грузинах ходили дурные слухи. К примеру, приходит с поста в караульное помещение Витька Буковский. Садится, тянет застывшие ноги к буржуйке, растирает неподвижное от мороза лицо, и когда обретает дар речи, ругает. Не дырявые валенки, не дурной устав, заставляющий часового стоять на посту в 30-градусный мороз с ветром, 2 часа без передышки, 2 часа, во время которых он вовсе не часовой, а просто человек, который боится замерзнуть. Нет. Витька Буковский ругает Садко Заминадзе, потому что тот устроился на пост на губе, гауптвахте. Топится губа. Садко гуляет себе по коридору. Тепло ему, светло, и, как говорится, мухи не кусают. А почему? Потому что его батя, старый Заминадзе, посылает сыночку ежемесячно 100 рубчиков, вследствие чего лейтенант Бачко, начкар, начальник караула, значит, должен Садко много, много, по солдатским и даже лейтенантским понятиям, денег. Комзводу в глуши какие радости? Ну, получает он свои там 160 или 200 рублей, что? Кроме водки и баб, радости никаких, вот он и налегает на то и на другое. А все это стоит? Грошики текут и текут. Да и старухе-матери, что в деревне осталось, нужно что-то и послать. И тут подворачивается этот Садко. И оказывается, лейтенантик Бачко в долгу у этого Садко, у этого парня по самые уши. И привыкает у него брать. И платит ему поблажками, посылает в лучшие командировки, ставит в карауле на самый легкий пост. А если уж тот потребует, то постарается лейтенант, чтобы Садко этого сделали коптерщиком или почтальоном. И появляется зависимость Бачко от Заминадзе. И Бачко про себя называет Садко грузинчиком, нацменом, макакой. И всю накопившуюся злобу он выливает на других, чьи фамилии кончаются на Дзе или Швили. И не попадайся ему, грузин, под руку, беда будет. Загоняет нарядами вне очереди. Покроет его разными словами, разумеется, без свидетелей. Вот и становится так Бачко еще в недавнем прошлом простой украинский парень диким националистом. И Витька Буковский тоже. Вот говорит, я мерзну, потому что русский. Мы, мол, большие, широкие, делай, мол, что хочешь, а с нас все равно, как с гуся вода. Так? Так. А у них, у грузинов, деньги есть, апельсины продают по 6 рублей КГ, а мы, дураки, покупаем. Ненавижу грузинов. Морду ему набью, этому нацмену. И тут Буковский оборачивается к парню, собирающемуся идти на холодный пост, и говорит ему: «Серго, это я не о тебе говорил. Ты для меня не грузин. Ты друг, понимаешь?» Серго отвечает: «Не понимаю», и выходит на мороз. И часто так завязывается в тугой узелок вражда. И часто горит все 3, или как теперь 2 годика национальная злоба. Но должен сказать, что на Дальнем Востоке, вернее, в Дальневосточном военном округе, особая неприязнь выливается на украинцев. Во-первых, местное население помнит, как в сталинские времена украинские кулаки, сосланные в Сибирь и Дальний Восток, прибыли к ним и очень быстро не только устроили свое собственное хозяйство, но далеко перегнали местных, то есть стали богаче их. Они были бережливы, но для русских это часто называется скупостью. Они были старательны, для русских это было выслуживанием. Многие из них становились председателями колхозов. Их ненавидели. А что председатели из хохлов, говорил мне местный мужик, им-то было нечего терять. Вот они из нашей шкуры выколачивали план, и тот хлеб щедро поливали нашей кровью. Мои дети голодали, ихни нет. Русскому всегда легче сваливать вину на чужого. Сам русский, сам знаю, сам сваливал. Но в тех частях, в которых служил, почему-то почти весь сержантский состав был из украинцев. И именно самые свирепые старшины, сержанты, младшие сержанты, ефрейторы были из украинцев. Они непременно хотели вернуться домой с лычками на погонах. Обязательно хотели, чтобы девушки и родители получили их фотографии по полевой почте, фотку бравую сержантскую. И кроме того, им было не лень, как русским, выслуживаться. Они понимали, что у кого власть, тот сам не работает, а заставляет работать других. Именно из-за всего этого в частях в 1966-69 годах был страшный антиукраинизм. Хохол было словом бранным. Если русский называл русского хохлом, могла выйти драка. Но я часто думал, что дело в другом. Что дело в том, что иначе и не может выйти, если насильно объединяешь людей, у которых нет ничего общего, кроме названия «советский». Ни языка, ни обычаев, ни привычек. Если соединяешь людей разных национальностей, да еще в неестественных условиях армии, выйти может из всего этого голый, злой национализм.
0: Это была передача из серии «В солдатском строю». Автор Владимир Щетинский. Читал Александр Виноградов.
2: «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: дело идет к завершению.
12: Но... Путин намекает на завершение войны или пугает началом новой? Оба ответа не устраивают сторонников войны против Украины.
13: Происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.
12: Британские эксперты фиксируют перелом в войне, а российские социологи – усталость населения. Как Кремль выйдет из тупика?
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса говорим о двойных посылах, которые исходят от Владимира Путина. Европа отправляет Украине процент из замороженных российских денег, а Зеленский у главы Кремля теперь господин, возмущается провоенный блогер Алексей Живов. Не он один среди сторонников агрессии против Украины расстроен выступлением Путина после парада. Слова Кремля ведь не сходятся с тем, чего страна требовала от народа все последние 4 года полномасштабной войны. Чего же такого неоднозначного сказал Владимир Путин, сейчас вам и расскажем.
15: Твердо уверен, что наше дело правое.
16: Владимир Путин вечером после традиционного выступления на параде 9 мая дал нетрадиционную пресс-конференцию в Кремле. Журналисты кремлевского пула в основном задавали вопросы о войне с Украиной. На вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина об атаках по Перми и Туапсе Путин ответил то ли прогнозом, то ли инсайдом.
17: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
16: На вопрос старожила пула журналиста-коммерсанта Алексея Колесникова о мирных переговорах Путин тоже ответил интересно, хоть и предсказуемо.
17: Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывался.
16: Многие наблюдатели отметили смену риторики Кремля по отношению к украинскому президенту.
18: Шайкой наркоманов и неонацистов.
17: Господин Зеленский.
16: Сам Зеленский в обращении к согражданам ответил, Путин готов к переговорам.
19: Теперь сам Путин заявляет, что он наконец-то готов к реальным встречам. Мы немного подтолкнули его к этому, да и сами давно готовы к подобным переговорам. Теперь необходимо найти подходящий формат.
16: На пресс-конференции Путин говорил и о другом, проблемном, по его мнению, соседям.
17: Что касается плана Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу.
16: Вопрос вхождения Армении в Евросоюз Путин поднимал на первоапрельской встрече с премьер-министром Николом Пашиняном. Лидер Армении рассказывал президенту России о ценностях его страны.
20: У нас очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободный, нет никаких, вообще никаких ограничений.
16: А Путин отвечал ультиматумами.
17: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразвездом невозможно. Это просто невозможно.
16: В этот раз Путин отметил, что война с Украиной началась как раз с ее желания вступить в Евросоюз.
17: Не нужно доводить до крайности.
16: На прошлой неделе в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения. На нем стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и торговле. В документе упоминается, что Евросоюз признает европейские устремления армянского народа с ссылкой на закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС. Его приняли в марте 2025 года. В Ереван приехали десятки лидеров Евросоюза, а также президент Украины Зеленский и премьер Канады Марк Карни. Кроме того, Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполнили песню «Ля богем» Шарля Азнавура.
14: И о намеках Владимира Путина в сторону Армении мы перед эфиром спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина. По его словам, военные угрозы, которые способны захватить страну, Россия сейчас из себя не представляет, но угрожать все равно есть чем.
6: Нет, у России сейчас нет таких ресурсов, разумеется, на Армению, например, да, так сказать. Но на то, чтобы развязать какую-то войну, в принципе, ресурсы есть. То есть в этом плане как бы угрозы-то были не только в отношении Армении, но в отношении Финляндии, например, как бы это самое, зачем она там вступила в НАТО. Вот. Короче говоря, Путину выгодно сохранять имидж такого мачо-мана, вот. Ну, как ему кажется, во всяком случае, выгодно только периодически дергать соседей, да, хотя, ну, понятно, что Армения, например, наименее вероятная, может быть, жертва российской агрессии, потому что до нее надо добраться не только через горы, но и через соседние страны. Вот, такие, как, например, Азербайджан, ну, и так находится в конфликте с Россией, по большому счету, да и в Грузии, мягко говоря, не вполне российское, пророссийское правительство. Вот, поэтому, как бы, да, так сказать, его поведение в стиле бригадира криминалов, криминальных деятелей 90-х годов, оно, конечно, всем порядком надоело, так сказать, все от него устали, вот, но я не думаю, что это угрозы, которые реально могут как-то воплотиться, кроме того, что Россия может сократить какие-то формы субсидирования Армении, которые до сих пор сохраняются, или там причинить какие-то неудобства гражданам Армении на территории России.
14: И о двойных посылах в ответах Владимира Путина мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
21: Добрый вечер, здравствуйте.
14: Я хочу вернуться к фразе Путина о завершении только вот непонятно чего. На ваш взгляд, он говорил о скором завершении войны или о завершении разговоров с Западом о завершении войны?
21: Нет, конечно, имелось в виду война, потому что тут, мне кажется, достаточно все понятно. С одной стороны, Россия переживает все более очевидные. Дело не в том, что объективные, а дело в том, что очевидные для все большего числа людей неудобства, мягко говоря, и приближение к кризису. Буквально везде. Начиная, естественно, от экономики, продолжая финансами, проклятый рубль укрепляется, вместо того, чтобы ослабляться. Производство падает, структура искажается, продолжая, там, скажем, демография, 50 тысяч человек, как минимум, в месяц России не добирают. То есть рождается в месяц уже меньше 100 тысяч, а умирает больше 150 тысяч. При этом в месяц еще там порядка нескольких, ну, 2-3 десятка убитых прибавляет Украина. Значит, в оборонной промышленности отстает, с дронами непорядок. В противовоздушной обороне отстает, потому что не может прикрыть территории. И отстает в поддержке трудящихся. Людям надоела эта война. И я думаю, что Путин в курсе. То есть он не настолько оторван от действительности, чтобы не понимать, что ресурсы военные истощаются. Против ожиданий, потому что он-то был, по-видимому, искренне уверен, что война на истощение на пользу России. Нет, она на пользу Украине. Просто потому, что Путин просчитался, когда начинал эту войну. Так или иначе, мне кажется, разговор о том, как из этой войны выпутываться. И вы, наверное, обратили внимание, что он говорит не по писанному. Он говорит и думает в этот момент, поэтому он затягивает слова, поправляется немножко, кряхтит и так далее. А самое, пожалуй, важное в этой ситуации, что его потом поясняет, разъясняет господин Ушаков, что да, да, да, надо именно войну надо заканчивать, но после сдачи Донбасса. Вот он так сказал. Поэтому вопрос, мне кажется, достаточно имеет ясный ответ. Коль скоро говорят о том, что надо взять Донбасс, то, значит, Путин имел в виду войну. И просто он даже не оговорился в своем обычном стиле, что необходимо достижение поставленных целей СВО. Ушаков был вынужден поправлять. То есть, что речь о войне.
14: То есть вот это смягчение относительно войны, если вспоминать 22-й год, Путин хотел всю Украину целиком, сейчас достаточно только части Донбасса. Смягчение, которое исходит из уст Владимира Путина, и то, что он Зеленского называет господином Зеленским, а не какой-то грубостью, это тоже что-то, что исходит от него?
21: Это исходит не от него, извините, это исходит с поля боя, и это результат действий вооруженных сил Украины. Если бы Путин продвигался вперед, он бы звучал иначе. Он продвигаться вперед не может, и, по-видимому, это важно, начинает этот печальный для него феномен осознавать. Вот, может быть, главная новость. И посылает нечто вроде сигнала о том, что надо переговариваться, так что потом Ушаков вынужден корректировать, по сути дела. Говорит, что мы не готовы вот сейчас говорить о переговорах. Мы готовы это сделать только после того, как освободим, то есть уничтожим, оставшуюся часть Донбасса. Вот те самые 6 тысяч квадратных километров, которые, в общем-то, не похоже, что Путин сможет освободить, завоевать, в скобках разрушить. А если двигаться такими темпами, как он движется сейчас, так это, ну, десяток лет, а может быть и 2-3 десятка лет, потому что там за 4 года войны, по сути говоря, фронт сместил на 40 километров. Это же уму непостижимо. Если бы кому-то сказали про это перед войной, то, ну, если бы всерьез поверили, то бы подумали, стоит ли начинать, но, скорее всего, просто не поверили бы всерьез, потому что настроение было ого-го, мы вот сейчас мы поднялись с колен, мы можем повторить, и вот сейчас это настроение куда-то сдулось. Соответственно, риторика та же самая. Да, то он там наркоман, комик, неприличный юморист и вообще кто-то, не до президент. А теперь так вот вдруг довольно нейтрально господин Зеленский. Давно мы такого не видели. Похоже, что да, таки дозрел. И, собственно говоря, вот жалкое зрелище этого парада, оно же действительно было такое жалостное, и патриоты, патриотическая общественность это хорошо понимают и, в общем-то, негодуют и зубами скрежещут. Ну да, боятся, ясно, что боятся привести там танки, боятся сделать соответствующие заявления. Слабо выглядело. И тут вот это самый главный перелом, который на 5-м году войны начался. Наступает эпоха осознания того, что нет никакого хитрого плана. Но то, что люди, нормальные люди понимали давно, теперь начинают это осознавать сторонники Путина, Z-патриоты и так далее. Нет хитрого плана, впереди нет победы. Ну, они, конечно, могут разговаривать про, и Путин тоже там дает понять какие-то иногда, про западную границу Украины. Нет, этого и близко уже нет. Как бы из этого кровавого болота, из этой мясорубки выбраться? С минимальными потерями. Без потерь уже выбраться не получится. А вот их минимизировать, мне кажется, вот эта задача перед Путиным стоит.
0: Наши зрители, наверное, помнят, как всю прошлую неделю российские власти носились вокруг парада, сколько угроз звучало в сторону европейских стран, сколько угроз звучало в сторону Украины насчет возможных атак, прилетов беспилотников по параду. То есть очень важно было это мероприятие российским властям. А на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, этот парад в итоге смог поднять боевой дух? Смог он выполнить свою задачу, какую Путин от него рассчитывал? Или же все-таки он мог сыграть на деморализацию российского общества? В конце концов, в бессмертных полках люди приходили с фотографиями своих мужей и детей.
21: Вы знаете, Путин находится сейчас, вот на 5-м году войны, в такой ситуации, что даже если он делает вещи, которые раньше ему помогали, то эффект получается или недостаточно сильным в его пользу, или даже отрицательным. Вот мне кажется, парад произвел впечатление скорее негативное. Но если бы он отказался проводить парад, это было бы, ну, совсем постыдно. Все-таки та культура, которую Путин восстанавливает, она очень сильно зависит от ритуалов, обрядов. Она, в общем, такая в значительной степени со средневековыми корнями. Вот эта демонстрация мощи, вот эта демонстрация единоначалия, мы сплочены, мы едины, это все риторика и стилистика 19 века, может даже раньше, которую Сталин сначала возродил в России, а теперь повторяет Путин. И вот этот ритуал, он обязательно должен быть, потому что если его не будет, то это значит, держава пошатнулась. Это как для православных, там, если вдруг не состоится снисхождение священного огня. Вот процедура вроде бы понятна, что это результат химической реакции, никакого там божественного промысла нет, для тех, кто мыслит критически. А для тех, кто верует, это очень важный обряд. И вот это, то, что называется парадом, это тоже обряд. Отказаться от него нельзя. Прилести в полной мере нельзя, потому что слишком большой риск. А если вдруг прилетит, то этот обряд теряет священную мощь. Я имею в виду, если что-то где-то прилетит. Это значит, что царь не настоящий. Это значит, он не может защитить даже свой парад от дронов. Поэтому была такая напряженная ситуация, поэтому пугали, договаривались, искали какие-то варианты. Ну, не дай бог, в конце концов, ведь военные путинские понимают, что если запустить 1000 дронов, то их все не собьешь. Какой-нибудь или сколько-нибудь до Кремля долетит. А это будет, ну скажем, разрушение сакрального смысла этого самого парада. Поэтому, да, сторонники войны, они говорят, ну как, ну Путин почти откровенно просил у Трампа помощи, чтобы парад этот провести. А парад-то какой-то коротенький, за 45 минут по-быстрому. А кто там был рядом с Путиным? Три с половиной политика, причем, ну, половинка, это я имею в виду Коля Лукашенко. А еще недавно в Россию приезжали там десятки крупнейших мировых лидеров. Нет, всего этого нет. Лязгающего железа нет. Победоносной риторики нет. Ну и рядом стоят с постными лицами Токаев и Мирзиёев. Ну и еще верный батька Лукашенко. Выглядело слабо. Вот прям так скажем. В той стилистике, в которой это было представлено, для патриотической общественности, которая как раз вот любит эти марширующие сапоги, плечом к плечу, всю эту советскую риторику, они испытали разочарование. Так что я думаю, что это было даже не нейтрально, а скорее в минус. Но если бы не было парада, то это был бы еще больший минус для Путина.
0: Ну вот и британское издание «Economist» пишет, что есть изменения, по мнению британских экспертов, в переломе войны. И социология российская показывает, что есть изменения и в отношениях населения России к войне. Давайте посмотрим об этом небольшой материал и продолжим этот разговор.
1: Это мой сын.
2: Бедности пропавшие.
1: Живут и поныне.
2: То есть у вас сегодня такой двойной праздник.
1: Слушай,
2: поздравляю вас с праздником. Днем Победы!
22: Это шествие бессмертного полка в Кемерове. Журналистка телеканала «Кузбасс-1» Марина Киселева так поздравила мать пропавшего без вести с 9 мая. Позже, правда, журналистка опубликовала пост с извинением.
23: Конечно же, мои слова про двойной праздник были оговоркой. Понимаю, как это прозвучало, но я категорически не хотела обидеть кого-то, тем более маму героя. Тем не менее, искренне прошу прощения у нее и у всех, кого могло задеть мое неосторожное высказывание.
22: Киселева добавила, что ей обидно, что ее слова сейчас активно используют цитата «враги России». В последние годы в шествиях 9 мая стали чаще появляться портреты погибших на войне в Украине. Журналисты «Медиазоны» и BBC верифицировали почти 218 тысяч погибших. Избыточную смертность «Медиазона» в соавторстве с «Медузой» оценивает в 352 тысячи человек. Эти данные собраны на основе исков о признании погибшим и дел по наследству. По расчетам Украины, с декабря 2025 года по апрель 2026 российская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 156 тысяч военных. За тот же период подписали контракт с Минобороны 148 тысяч человек, отмечает «Медуза». То есть темпы потерь превышают возможности пополнения личного состава. По данным журнала «Экономист», Россия теряет по 35 тысяч человек в месяц. Значительная часть потерь происходит из-за атак дронов. Плюс Украина все чаще наносит дальнобойные удары по российскому тылу.
24: В целом это похоже на переломный момент в войне.
19: Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться.
22: Аналитики, опрошенные «Экономист», связывают успехи Украины с контратаками ВСУ, отключением российских сил от Starlink в Украине, сбоями в работе Telegram в России и ударами БПЛА средней дальности. Некоторые российские провоенные блогеры признают, Украина обходит Россию в технологической гонке дронов.
16: Противник начал массово применять новые ударные дроны самолетного типа среднего радиуса действия с дальностью до 100 километров и при этом достаточно дешевые для массового применения. Они неуязвимы к таким традиционным средствам противодействия, как массовый РЭП и глушение GPS. Кроме того, их сложно сбить стрелковым оружием из-за большой скорости и небольшого размера.
22: Михаил Звинчук, автор телеграм-канала «Рыбарь», отмечает, что воздушные удары по России с каждым днем только усиливаются.
4: К сожалению, мы живем в такое время, когда это уже становится нормой и обыденностью. А помните, когда были возгласы впечатлительных лиц, которые заявляли об ударах по Сити? Мол, доколе, как так, война наконец-то дошла до Москвы, и сейчас все поймут. Но, как мы видим, идет пятый год, не все еще поняли, в какой стране мы живем.
22: Звинчук считает, что у России явные проблемы с ПВО, а безумное отключение интернета приводит только к недовольству людей. Z-блогер Андрей Морочко в эфире «Комсомольской правды» недоумевает, почему Кремль то говорит о переговорах, то о сокрушительном ударе.
13: Действительно, сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят.
22: В Z-пространстве обвиняют руководство страны в нерешительности и непоследовательности.
16: Я вот один не понимаю, если мы можем угрожать ударить по центру Киева, если наши БПЛА могут там спокойно летать, чем мешает просто взять и... Есть этому объяснение от всех далеких терпил.
22: Согласно апрельским опросам Левада-центра, доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилась с 67% до 55%. И это минимальный показатель с февраля 2022 года.
0: И о переломе в войне, который фиксируют британские эксперты, мы также спросили военного эксперта Николая Митрохина. Он считает, что эти разговоры пока преждевременны.
6: Я бы сказал так, что подобных заявлений мы слышали уже не раз. Всегда хотелось бы в это верить. Вот, поэтому как бы трудно судить, так сказать, очередной раунд переговоров вроде бы, как бы на носу. Вот. Что касается, как бы, удалось ли Украине военным средством победить Россию, ответ пока нет. Да, появились новые технологии, связанные с дронами, прежде всего. Да, Россия как бы наступает самыми медленными темпами, которые как бы наблюдаются с 2023 года. Вот. Но мы довольно много таких ситуаций в течение каждого года войны видели. Да, за каждым спадом российской активности неудач, за каждым успехом украинских дронов следовали и какие-то российские, ну если не прорывы, то массированные продавливания украинской обороны. Вот, поэтому ответственно мы не можем говорить об этом.
0: Ну, мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, раз разговоры о переломе преждевременны, раз у России есть какое-никакое продвижение, ждать ли от Путина, что он все-таки услышит просьбы и жалобы радикальных сторонников войны и ускорит наступление и доведет войну до конца?
21: Артем, вы знаете, дело ведь не в том, что он слышит или не слышит. Это такое, мне кажется, упрощенное понимание. Дело в том, может или не может. Вот на самом деле, когда он начинал войну, он был уверен, что у него там десятикратное преимущество. Но у него были куча советских танков, куча советских гаубиц и там пушек, куча советских самолетов, армия была в разы больше, чем украинская. Все было подготовлено, и он был уверен, что после его как он считал, удачного опыта в Крыму. Он просто совершит стремительный бросок, возьмет Киев, испуганная Европа сядет на толстую задницу, она воевать не готова, не приучена, и ей нечем. Она трусливая, такая сякая, жалкая, а мы можем повторить, мы крутые. И вот проходит 4 года, с одной стороны, мы видим, как скукоживаются амбиции. Уже никто не говорит там про демилитаризацию, например. Потому что понятно, что украинская армия сейчас, ну, во всяком случае, не уступает российской. Про денацификацию тоже как-то перестали говорить. Говорят про всего-навсего 6 тысяч оставшихся тысяч, 6 тысяч километров, которые в Донбассе остались незанятыми. Вот камень преткновения. И то не получается. Так что я думаю, дело не в том, осознает, не осознает. Дело в том, что, наверное, ему вешают лапшу на уши, это понятно. Но ресурсов для настоящей атаки нет. Танки и пушки уже не работают. Война абсолютно ракетная, воздушная, дроновая. И в этой дроновой войне преимущество, как это не ужасно для Путина, у Украины. Она быстрее обновляется, она эффективнее этим оружием пользуется. И они все дальше и дальше летают. И их все больше и больше производится. Вместо того, чтобы испугаться, Европа за 4 года все-таки опомнилась, научилась и стала Украине помогать. Недостаточно, конечно. Я уж не говорю про Соединенные Штаты, но стала. И уже с этой структурой Путин не справляется. Так что, да, мы, наверное, сейчас, в ближайшие недели, увидим последнюю отчаянную попытку Григорьева исправить... Григорьев его фамилия?
0: Герасимов, наверное.
21: Герасимов, да. Ну, в общем, не самый яркий Суворов в российской истории. Ему надо будет или принести на блюдечке Путину довольно очевидную, яркую, убедительную победу, что, по всей видимости, не получится. Ну, или хотя бы сделать вид, что он это делает. Он будет вынужден делать этот вид. И вот, наверное, в течение ближайших нескольких месяцев и произойдет то, что Николай не хочет считать переломом, и, пожалуй, правильно не хочет считать, но, мне кажется, уже вполне можно назвать перегибом. Вот... Первая производная меняет знак. Раньше... вроде как все вперед, вперед, вперед, а теперь как бы не назад. Вот в чем изменение. И народ, да, и народ это понимает, и социологи это фиксируют, и генералы это... Нет, генералы не хотят это фиксировать, они делают вид, что это не так. Полковники это фиксируют, они поближе там к земле. Ну и, соответственно, Путин звучит все более смешно и все менее страшно. Это не означает, что он не опасен. Еще как опасен, тем более у него атомные бомбы есть. Но вот эта победоносная риторика, она начинает вызывать у людей раздражение.
0: И вот как раз раздражение или тревогу социология государственная спрятала перед праздниками. Как вы думаете, эти показатели как-то усугубляют для Путина ситуацию? У нас примерно минута.
21: Ну, мне кажется, довольно очевидным. Следующие два простых соображения. Вдруг начали фиксировать снижение популярности Путина и популярности того, что происходит в России, придворные социологические службы. То есть они уж там в ЦИОМ, на втором месте ФОМ, чуть-чуть менее зависимы, но в ЦИОМ настолько зависим от Кремля, что перед тем, как что-то опубликовать, он обязательно спросит, тем более такое вот значимое. Раз такое публикуют, это означает, что пытаются достучаться одна часть путинских элит до другой части путинской элиты. Ну, условно говоря, условный Кириенко против условного ФСБ. Это вот такая демонстрация. Это первое. А второе. А за последние 2 недели вдруг эти рейтинги публиковать прекратили. Обратили внимание. То есть было принято решение, что это раскачивает лодку, это ослабляет ситуацию с Путиным. Ну и, собственно, вот вся история. Значит, поэтому, да, ситуация для Путина ухудшается.
0: Спасибо большое, Дмитрий Борисович. И спасибо всем, кто смотрел. Поделитесь, как вы считаете, почему спрятали данные. И увидимся завтра.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Художница, фотограф, ювелир, график и иллюстратор Маша Троцкий – психолог по образованию. Ее вполне успешная артистическая карьера началась в Москве. Но после аннексии Крыма ее семья приняла решение эмигрировать. Маша не любит определение «политический карикатурист». Но это часть ее международной карьеры. О психологии масс и социальных сетей, о так называемой отмене русской культуры, об отношениях с украинцами в Швеции, о Шостаковиче и его переводчике, дедушке нашей героини. Начнем с ее самоопределения.
5: Ты художник, ты иллюстратор, ювелир, при этом ты психолог по образованию. Что ты можешь сказать о стиле своего творчества? Для меня, кроме того, что ты очень ироничный автор, умный, рефлексирующий над предметами быта, в том числе советского, да, который просто часть твоего высказывания, ты еще и политический активист или общественный активист. Можно так сказать про тебя?
6: Так говорят. Действительно, меня очень волнуют социальные проблемы. Но это связано с психологией. Но меня волнует противостояние индивидуума массе, потому что как психолог я недоизучила массовую психологию, когда один человек, он как-то думает своим мозгом, и он что-то ему кажется, он более трезво может оценивать ситуацию, имеет шанс. Но когда люди превращаются в коллектив, вот у нас коллектив соседей, вот у нас коллектив, я не знаю, редакции, вот у нас коллектив там страны, то это полное искажение, и люди начинают вторить и говорить чёрт знает что, и начинают верить чёрт знает во что, потому что им главное понравиться стае. Вот это меня волнует, я сама с трудом нравлюсь стае, хочу нравиться стае, но мне важнее какие-то собственные вот идеи. Поэтому меня это мучает лично, и я вот это все время исследую, ненавижу, когда подтягивают и хором какую-то ересь несут. Обычно так, в общем, и происходит, когда больше там двух человек собирается.
5: Можно ли сказать, что вот эта твоя критика социальности распространяется и на нынешнюю ситуацию в социальных сетях? Вот много разных компаний, где люди находят просто буквально козла отпущения, то есть начинают вести себя довольно архаическим образом, объединяясь вот в эти сообщества осуждения. Ну, мне не хочется затрагивать личные какие-то кейсы или политические даже кейсы, я просто вижу это как общую тенденцию во многих социальных сетях.
6: Да, но я стараюсь в эту сторону не смотреть, но даже у себя к своему большому стыду улавливаю такие вещи, что я там перед тем, чтобы что-нибудь лайкнуть, смотрю, кто лайкнул еще. Безумно я себя за это ругаю, мне стыдно, но даже у меня, в общем, это есть. Слушай, ну это стадные законы, которые я недоизучила в прошлой профессии, но они так вот работают. Важнее, ну, понравится коллективу. Я работала в шведской школе, и даже когда-то в шведском детском саду был вообще чистый эксперимент. Дети боятся выразить свое мнение, и они вот когда это стая, они совсем про другое, чем когда один человек, ты потом после уроков он тебе подходит, говорят, а знаете, я вообще-то не хотела всех поддерживать, я вообще-то другое хотела сказать, но в классе он этого не скажет.
5: С началом войны в Украине это все в социальных сетях стало абсолютно наглядным, как никогда.
6: У меня, к счастью, не было еще опыта войн, и вообще у человечества не было такого опыта войн, транслируемых онлайн там и в соцсетях. То есть как бы это новое, это, наверное, надо еще пересмотреть и изучить. Да, теперь у нас новая реальность, как это транслируется, как это быстро, какую это имеет реакцию и так далее. Слушай, мне кажется, что вот эта массовость, она быстрее разносится просто благодаря там Твиттеру или Фейсбуку, потому что раньше раньше там надо было как-то еще узнать, что другие думают, долго надо было. А сейчас ты за минуту к тебе прилетает, что думают другие. Наверное, ускорился вот этот ритм, да, оповещения о том, что думает коллектив.
5: И меня, конечно, совершенно поражает вот эта регрессия в архаическое мышление, новые технологии, которые это подхватывают, и то, что люди, живущие во время, которое политически очевидно изменилось, я имею в виду и 24 февраля 2022 года, и сейчас мы разговариваем с тобой в один из первых дней конфликта в Израиле.
6: Да.
5: А люди в социальных сетях продолжают использовать их как мирный инструмент. Ты где-то сказала, что вот эта вот самая эксплицитная часть политикума российского, здесь имеется в виду все, и изоляционизм, и антизападничество, и вторжение в Украину, как уже просто вот апофеоз этого всего, что это очень вторично с эстетической точки зрения. И, вероятно, с политической точки зрения.
6: Ну, с эстетической, да. Если мы говорим, знаешь, такие устаревшие понятия, там, до искусственного интеллекта, там, до попсы, если мы говорим, там, о миссии художника, там, взгляде художника, о пророчестве художника, то оно вообще так не работает, что ты там на волне новостей вот сейчас быстренько там своел. Я, кстати, не могу ничего своять про Израиль, потому что мне это очень болит, и я на эту тему просто вообще даже ничего рисовать не могу. Война там... Насилие через насилие ты же не будешь показывать как художник, ты же не будешь вот это месиво показывать, да? Ты должен жить как-то метафорически, там, отдалённо это переосмыслить. Это вообще не такая вещь, которая очень быстро делается. Если это делается очень быстро, то дёшево может быть. Хотя бывают такие вещи, которые вот просятся нарисовать, и, может быть, даже по последним событиям прям вот тянет, и тогда вот я рисую. А дальше я пропускаю это через слой самоцензуры, там, как-то, ну, буду смеяться надо мной, как-то там воспринято, что скажет стая. Они глупы ли буду я выглядеть, но иногда прям очень сильно хочется нарисовать, даже если я буду выглядеть глупо. И тогда я себе позволяю это делать. Видимо, у меня внутренний какой-то... голос художника иногда пересиливает страх. А, ну у меня был позыв с Пригожиным, когда еще он шел, по-моему, на Москву и так далее. Я нарисовала оторванную голову Пригожина на пальце, да, который там показывает фак или что-то такое. Хотя он жив был и вышел сухим из воды. Я вот это нарисовала, запостила и так далее. Потом стала страшно популярная картинка, когда он разбился на самолете. Оказалось, что это было пророчество. Все там взяли куда-то себе на обложки YouTube-каналов и стали страшно делиться. Вот у меня был страшный позыв вот это вот зафиксировать, я не знаю почему. Еще был позыв из несостоявшегося, я пыталась сделать выставочный проект, работать как куратором, значит, «Женщины против войны», израильско-украинский, что несколько украинских художниц, несколько израильских художниц в Европе, потому что у нас в Европе, я живу в Швеции, у нас большой антисемитизм, я хотела с этим побороться. Меня засрали израильтяне. Сказали, что нет, нас не любят, мы туда не сунемся, мы не будем показывать в Европе израильский флаг. Сейчас идет война в Украине, куда же мы полезем? Мы сейчас будем говорить только про Украину. Я говорю, ребята, почему? Ну, у вас тоже война. Меня никто не понял, денег на это не дали и так далее. Это планировалось, если что, там на октябрь, на ноябрь этого года в Европе, и израильтяне меня остановили, потому что это не актуально, не нужно, и кто мы такие, чтобы продвигать израильских художников в Европе.
5: Я правильно поняла, что это был проект совместный с украинцами?
6: Ну да, на самом деле в Израиле люди помогают Украине. Имелось в виду, что благотворительный проект, что продавать искусство или даже больше мерч, чем искусство, собирать деньги на поддержку на восстановление Украины. С помощью Израиля и израильских художников. Они же это и зарубили, потому что вот они боялись выставить в Европе израильский флаг. Пожалуйста, посмотрите на это сегодня.
5: А вместе с украинским тоже было неловко выставить? Сейчас, кстати говоря, и Киев весь в цветах израильского флага.
6: Я была уверена в этой идее. Они не хотели, потому что так никто не делал. Ну, давайте и что-нибудь попробуем сделать первый раз. Но нельзя ничего не делать, потому что так никто не делал. Сейчас, наверное, появятся уже такие проекты.
5: Насколько я понимаю, для тебя война не стала остановкой в творчестве. Большинство художников говорят о том, что первый момент – это онемение, через полгода ты что-то начинаешь рисовать, а сейчас люди пришли к выводу, что молчать нельзя, что вот этот вызов, что русская культура должна молчать, это ложное представление, а кто тогда за нас расскажет о том, что происходило с нами? Ты уже давно не российский художник.
6: Я не русская культура, да.
5: Ты не русская культура.
6: Это не про меня.
5: Но ты продолжала рисовать и делать выставки в Стокгольме.
6: У меня была выставка «Война и мир», проект, который я снимала перед самым отъездом из Москвы в 14-м, после аннексии Крыма, почувствовала я, что война. Многие люди не заметили, но для меня война прям там висела в воздухе, и мы очень хотели уехать. Я думала, мы не уедем, там война прямо сейчас начнется. Вот тогда у меня были большие антивоенные настроения. По-моему, даже какую-то каску военную для этого купила. Она, по-моему, не вошла в проект. И я снимала проект что-то про любовь против войны. Художественное фото, как люди там обнимаются. Была, значит, ныне устаревшая фотка девушка в украинском флаге, а парень в российском. В российском флаге, как они обнимаются, был про обнимающихся людей на фоне пропаганды, насилия и войны. Они там в колючую проволоку более запутаны. Там были вырезки из газет, мятые вот эти газеты, разные символы, гибридные символы, я там, не знаю, вырезала из дерева. Но, в общем, снимались люди, теперь я замыливающие лица, те, кто остается.
5: Потому что они в России остались?
6: Ну, в основном, конечно, весь круг мой выехал. По-моему, может быть, пара человек и осталось. И тогда я была очень благодарна, что они у меня снялись в проекте «Против войны», потому что тогда можно было, по-моему, делать проекты «Против войны», но как-то уже это было немножко стрёмновато. И я вот, у меня была «Война и мир», и я вот это сняла, и пакую чемоданы, и, так сказать, уехала. И этот проект я бодро выставила в Стокгольме «Против войны» весной 22-го года. И были у меня и украинцы, и шведы на выставке. Все было мирно. Вот то, где был российский флаг, пришлось убрать, потому что он сразу моментально у нас стал табу, да, там матерным словом. Но остальные символы остались. И была прекрасная серия про классиков, которых я там Тургенева выкладывала из собачьего корма, Толстого из попкорна, Чехова из... Я била стекло на даче, на дороге собирала бутылки пивные и колола их из битого бутылочного стекла. Это было опущение жанра, ну, то есть, чтобы это не было слишком великим. Я это делала давно. Вот это я тоже выставила, потому что оно стало называться «Cancel Culture», и оно стало неожиданно релевантным. Хотя когда я это делала, там, а как же можно Тургенева выкладывать там из чего-то, Толстой, там, как же из попкорна, это же наше великое все, вот не надо так возвеличивать, а то потом будет больно как-то падать, может быть, как-то немножко с долей юмора ко всему, легкости относиться. Вот это вот, да, вот cancel culture, это тоже я выставила, и политическое было у шведских социал-демократов, ныне проигравших выборы, была выставка политических иллюстраций. Там все были министры, которые все потом проиграли и всех уволили, но тогда это была правящая партия Швеции, да, это были политические, остросюжетные, в том числе и про войну, иллюстрации.
5: Можно ли сказать, что это карикатуры, или скорее это что-то близкое к журнальным или газетным иллюстрациям?
6: Нет, это и были обложки. На британскую тему это были обложки журналов.

0: вот это нельзя, потому что это насилие, они нельзя демонстрировать от социал-демократов. Только мирные сцены. Вот.
1: Однако я правильно понимаю, что здание, в котором эта выставка проходила, носит имя Олафа Палме.
0: Да-да-да, это международный центр Олафа Пальма.
1: Убитого на улицах Стокгольма, если
0: у нас убивали, помню, одного премьер-министра, одну даму в магазине, случается насилие. Ну, я тоже против показа насилия через насилие, но там была метафоричность, там была какая-то мифология в этом деле. Это не было кроваво, это было метафорично, и нет, это не карикатуры, это, может быть, ироническая иллюстрация журнальная, нет, карикатура – это грубый жанр.
2: Маша Троцки – современная художница, фотограф, журнальный иллюстратор. Уехала из России 9 лет назад. Политическая карикатура и личная позиция художника после 24 февраля 2022 года.
1: Продолжая тему культурной отмены, в Европе не прекращаются постановки русской классической оперы. Какая-то вообще рефлексия по этому поводу продолжается. И как бы напротив… Фокус на тоталитарных качествах великой, в кавычках, русской культуры, он сохраняется. Вот про Стокгольм, что можно сказать в этом театральном или в музыкальном смысле?
0: Я вообще страшный театрал, у меня генетическая привязанность к театру, то есть я хожу, на самом деле, правда, на все театральные премьеры, я там знакома с местными стокгольмскими директорами театров, продюсерами, режиссерами, я просто этот мир очень люблю. И вот, неожиданно, Стокгольмская народная опера поставила спектакль, посвященный Шостаковичу, Шостаковичу в тени диктатуры. Они это сделали сознательно, они это задумали вот с началом войны. О том, как страдал великий композитор, от того, что его преследовал Сталин, как он сказать ничего не мог, как он сидел, между прочим, почему-то пил водку и ждал ареста. И мой дедушка дружил с Стаковичем, никто из них не был алкоголиком. Это шведское понимание. Там было на сцене 5 бутылок водки, и он все время прикладывался и произносил какой-то монолог про Сталина, потом доставал еще одну бутылку. Может быть, это такая метафора, не оценила.
1: А это музыкальный спектакль? Там фрагменты
0: Шостаковича? Слушайте, я очень благодарна за то, что они обратились к этой теме, но это был немолодой шведский популярный артист, драматический, и он произносил монологи против попсы там, и против диктатуры и Сталина, в общем, про жизнь периодически. Это прерывалось, да, исполнением музыки Шостаковича, там оркестр сзади сидел. Зря я бы сделала больше музыки. Мы знаем, что Шостакович во время конфликта со Сталином был значительно моложе, чем 70 лет, ему, по-моему, был 30. Он вот до 70-то и не дожил, он там умер где-то в этом возрасте. В общем, актер никак не ассоциировался с Шостаковичем, был сильно старше и не похож и так далее. Был прекрасный пианист Дмитрий Тяпкин, он гораздо больше был похож на Шостаковича, он там где-то сидел сзади и играл, и иногда пел. Вот он бы исполнил бы прекрасно, но ему не дали. Так или иначе, я поняла, что Народная опера Стокгольма понимает проблему, сочувствуют, они специально посвятили этому. И тоже была такая идея, что как бы у нас в Швеции не началось бы такое, как бы не коснулось это нас, потому что театральные круги Стокгольма обеспокоены тем, что вот диктатура, и им не даст жить и работать, что вот этот вот тренд такой…
1: Вправо.
0: Да, коснется их, у них там урезают очень сильно бюджет на культуру, и они боятся, не заткнут ли ему, между прочим, рот. Еще и цензуры. В общем, я так, насколько я это поняла, я не швед. Оно было так ужасно приятно. Была «Пиковая дама» у нас, без декораций, в концертном исполнении, в Королевской опере полгода назад. Приезжал, по-моему, «Лебединое озеро» в украинском исполнении. Это был Киевский театр. Мне кажется, настоящее искусство невозможно заткнуть никаким политическим креном. У нас такого нет.
1: Ты упомянула про деда, который дружил с Шостаковичем. А дед у нас кто был?
0: Дедушка был искусствовед, историк Юрий Федосюк. Во многих московских домах были его книги. Он написал словарь русских фамилий и словарь еврейских фамилий. «Москва в кольце Содом» самая известная была книга. Он был москвовед, изучал русскую культуру, расшифровывал какие-то устаревшие термины бытовые 19 века, непонятные тогда. Он умер в 93 году. Он выпускник ИФЛИ, и он работал, ВОКС это называлось, начинал свою карьеру в ВОКСе, Всесоюзное общество связи с заграницей. Он был билингва. У меня теперь дети билингва. Он был билингва. У него мать, бабушка и вся по материнской линии семья была немецкоязычная, а отец русскоязычный. Поэтому он немецким владел свободно. Ну, как

0: Какой-то, видимо, версии немецкого, когда распространенные в странах Балтии. Предки были и Сталина, немецкоязычные, видимо, ашкеназии, но крещенные. Такая была очень прозападная семья. Половину я не понимала сразу, потому что прабабушка и дедушка с сестрой все говорили по-немецки. Мы отмечали протестантское Рождество. Они все там ходили в протестантскую церковь. На этом фоне в советской стране вырос дедушка, и он был переводчиком Шостаковича во всяких там поездках, в работе с иностранными делегациями. Он работал с режиссером Александровым еще и со всякими известными людьми в области культуры высоко расположенными. Он был тогда молодой, это было после войны. Потом он был журналист. Как все писатели, для денег он работал редактором в журнале «Спутник» немецком. Он делал «Спутник» на немецком языке, который прославлял хорошую, приятную социалистическую жизнь в СССР. А в свободное время он писал книги о культуре, об истории.
1: Можно ли сказать, что твоя семья была настроена антисоветские, или они были довольно лояльными гражданами своей страны?
0: Абсолютно антисоветские. Я такая выросла, потому что у нас половина родственников жили за границей, а сейчас еще больше. Я переписывалась, например, с сестрой прабабушки, у которой был свой дом в Праге. Я попала в этот дом только когда сама эмигрировала. В общем, она была немецкоязычная, она написала на русском языке. У этой прабабушки было трое детей, и все методично покидали Чехию, уезжали на Запад. Двоюродный брат дедушки, Рональд Паркер, воевал в войсках союзников со стороны Америки. Это была такая западная шикарная версия дедушки, они копийно были похожи абсолютно. Но тот приезжал в дорогом костюме, он жил где-то в Америке, во Франции, и дедушка уходил гулять, когда Рональд приходил в гости, Нольдик его звали, чтобы КГБ не проследило, что у нас есть двоюродный брат с границей. Дедушка вырос между Прагой и Веной. Потом он уничтожал эти фото, архивы и документы, чтобы не было потом проблем, чтобы его просто не посадили. Ну и он верил в коммунизм. Параллельно, значит, соответственно, все читали сам издат, ходили в диссидентский круг, читали их и обсуждали. Я выросла ровно под разговоры, что когда уже придет совку этому конец, или как это, когда Брежнев сдохнет, и что за границей, конечно, намного лучше. И было понятно, что лучше, потому что все туда ездили, там были родственники, переписывались. Так я оказалась в Европе естественным образом.
1: Мы поговорили о том, что все-таки 13-14 год, аннексия Крыма. И это все было значимыми событиями для решения эмигрировать. Ты не чувствуешь себя сейчас умнее других? Вот я очень грубо сформулировала,
0: нет.
1: Но не хочется покритиковать новые эмигранты, что же вы раньше думали?
0: Нет, во-первых, я чувствую себя глупее, потому что весь мой социальный круг выехал еще в каком-то 89-90. У нас была, как бы сказать, еврейская интеллигенция, московская интеллигенция. И все выехали, как только вот в 89-м открыли границы. У нас был кооператив здоровья, где все были профессора медицины, и у нас просто квартиры за квартирой опустели. И у меня было ощущение, что рухнул мой мир, и мой дом, и одноклассники, и дети со двора. Большая травма была, дети там из дачинок, с которыми я росла. Все уехали, в общем, 30 лет назад. Поэтому я дура и уехала поздно. А за тех, кто уехал сейчас, я очень рада. За каждого уехавшего я очень сочувствую. Мы плохо друг друга, кстати, понимаем уже. Потому что вот некоторые встречи с только что выехавшими меня пугают. Я вышла, видимо, из какого-то культурного кода, но мы плохо понимаем.
1: А что пугает?
0: Ну, они запуганные очень. Те, кто приехал год назад, они реально думают, что все время слушают КГБ, боятся что-нибудь лишнее сказать. Меня вот приняли тут за шпиона, что было крайне оскорбительно. Это, я говорю, оппозиционеры боятся. А простые граждане, значит, на всякий случай ничего не говорят и там закрывают профили и так далее. Я же махнула уже на это рукой, я не могу. Давайте я буду бояться, да, я не знаю, сколько мне жить. Тогда буду на всякий случай приседать, что если кто-нибудь послушает или придется въехать, я проживу тогда жизнь в рабстве, да, и буду на всякий случай пригибаться и делать вид, что мне все это нравится. Но это как-то...
1: Маша, ты сколько не была в России?
0: 9 лет.
1: 9. Очень изменилась жизнь. А репрессии стали реальностью. За замечания в Фейсбуке, ну, самое из известных людей, это Бориска Горлицкий за замечание про Крымский мост. Это был экономический пост, пост, посвященный экономике. Он просто упомянул под адрес Крыма.
0: Сейчас мы еще пообщаемся, я тоже начну бояться.
1: Нет, но мы этого не будем делать.
0: У меня нет русского круга, я же живу, у нас много украинских беженцев, шведы, у нас в каком-то интернациональном кругу вот таких вот россиян и недавно выехавших россиян. Вообще русского круга у меня нету. Поэтому мне нет кого услышать, как там, что, до меня что-то такое доносится про отравление журналистов.
1: А как с украинцами отношения? Ну, опять же, не секрет, что с началом войны разговоры об отмене русской культуры, о том, что украинцы с русскими не будут разговаривать и так далее, и так далее. Вот твой опыт отношений.
0: У меня нету тоже такого, потому что у меня вот даже очень украинский круг сложился. Никогда у меня, кстати, не было особо украинских друзей. У меня бабушка и дедушка родились в Украине, бабушка в Камянец-Подольском, но они бежали то ли от коллективизации, то ли от погромов. Это была еврейская семья, беженцы, они убежали сначала на Лосиный остров, в Лосиноостровском жили, очень травматично, отец ее был богат, он все потерял, и, в общем, умер от туберкулеза, он никогда не социализировался. Дети все вышли в люди, и все с детьми было хорошо, получили образование и так далее, но, конечно, родители этого беженства, они очень тяжело перенесли. Бабушка была еврейка из Украины, она там вечно готовила украинские борщи, вареники с вишнями, напевала какие-то украинские песни. Тем не менее, там были погромы. А дедушка из Донецка, он был еврей, и он себе в паспорте исправил еврей на украинец. Это было, понимаете, в каких-то там 30-х, я не знаю, 40-х годах, чтобы он боялся антисемитизма. Ирония судьбы, теперь будешь наоборот. У меня есть украинские друзья, мы не говорим с ними о войне. Люди из Киева, люди очень, я бы сказала, прозападного какого-то европейского толка, которые очень европейских взглядов. Мы прекрасно с ними друг друга понимаем, у нас один и тот же культурный код. Говорим о чем угодно, о том, как шведы не любят понаехавших, еще о чем-то, ходим вместе в театр. У меня есть две любимые девочки возраста, мама моей дочери, вот им 20 с небольшим. Они обе убежали, одна из Донецкой области, другая из Черкасов. Они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме. Старшие родственники, они их никогда не видят, потому что старшие родственники в Украине. А у меня уже подросли, в разных странах живут дети, у меня какая-то почетная тетя. Мы ходим в театры, с ними просто общаемся, гуляем, не говорим мы о войне, о чем угодно. Иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили. Я возраст их родителей, они не другого поколения. У нас какой-то культурный обмен, у нас нету никакого хейта. Я, к счастью, не встречаю, наверное, он где-то есть. Мы говорим о музыке, о поэзии, о чем угодно, о войне мы не говорим.
1: Но это при том, что ты политический иллюстратор.
0: Ну, это свой круг, ты со своими, если ты уже обсудил там, кто на какой стороне и каких взглядов один раз, то ты каждый день общаешься, ты потом к этому не возвращаешься. Политическая иллюстрация тоже вещь, которую ты не будешь делать каждый день, если только тебе не заказывают. Вот раньше мне заказывали, я иллюстрировала британские политические новости. Вот это было интересно, я разобралась слегка в британской политике. Там была система такая, тебе дают либо статью, либо тему номера, иллюстрируешь политическую новость недели, британскую, которую у тебя не очень болит, может, ты понимаешь, что это не так хорошо, потому что ты иностранец. Вот это была отличная игра для мозга, для руки, развитие большое, вот это было интересно.
1: А что за издание было?
0: «Пульс UK», лондонская газета, которая бесплатно распространялась. Почему это делал? Потому что она бесплатно лежала везде в метро, и обложку все видели. Денег там было мало, там было много славы. Она не пережила, по-моему, пандемию. Пандемия и война, они все там, спонсоры у них кончились.
1: Маша Троцки, современная художница, фотограф, иллюстратор. «Политика и иммиграция. Израиль и Украина».
2: Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода». человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Какие перемены нужны России?
10: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
11: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
12: Перемены нужны масштабные.
13: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
12: Да никаких, все нормально.
14: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
15: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
16: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
17: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Затейник» – так называется пьеса Виктора Розова, героем которой стал современный КГБшник. В программе отрывки из пьесы, а перед пьесой небольшое объявление, характерное для тех программных лет. Эфир 30 сентября 1966 года.
18: А теперь объявление о модах.
19: За границей широко распространены иллюстрированные в красках конверты мод журнала «Маколс» с готовыми выкройками. Журнал «Маколс» выразил готовность бесплатно посылать два конверта своих мод жителям Советского Союза. Один конверт содержит выкройки женского платья и пальто. Второй иллюстрированный конверт – выкройки двух платьев и двух комбинаций – юбки, блузки, блузки и платья. Кроме готовых выкроек, даются подробные инструкции с рисунками, как кроить и как шить. Желающие получить эти выкройки, пишите по адресу США, Нью-Йорк, 10017, почтовый ящик 2606, моды. Не забудьте указать ваш размер одежды. Адрес следует писать латинскими буквами. Моды М. Мария, О. Ольга, Д. Дмитрий и буква Y. Бокс Борис, Ольга, X. 2606. Нью-Йорк сокращенно. N. Николай. Y. затем номер 10017 USA. Повторяю адрес полностью. Моды, бокс 2606, Нью-Йорк, 10017 USA.

0: Сегодня в нашей радиокомпозиции мы передадим несколько сцен из пьесы Виктора Розова «Затейник». Эта пьеса была поставлена летом нынешнего года в Московском академическом театре имени Моссовета. Официальная критика встретила ее довольно сдержанно. Были голоса о том, что автор уж очень сгустил краски и что его положительный герой Сергей Сорокин раздражает, не успокаивая, тревожит, не просветляя. Можно предположить, что критике не понравилась эта пьеса вот почему. Один из ее персонажей, бывший прокурор, а вернее крупный работник КГБ, совершил большую подлость. То есть то, что на сцене многим свидетелям, сидящим в зрительном зале, показывать не разрешается. По правилам хорошего партийного тона об этом говорить не принято. А в пьесе говорится, и это нарушает хороший тон. В чем же заключалась совершенная прокурором Алексеем Павловичем Селищевым подлость? Об этом вы узнаете дальше. Пока же скажем о предыстории. В молодую студентку Галину Камышину, сейчас она учительница, были влюблены два молодых человека. Сережа Сорокин и сын прокурора Селищева Валентин. Галина любила Сережу, а не Валентина. Но выйти замуж ей пришлось как раз за нелюбимого ею Валентина. А Сережа куда-то исчез. И только теперь, спустя много лет, муж Галины, Валентин, случайно встретил Сережу в одном из домов отдыха в Крыму, где Сережа работает затейником. Между ними происходит такой разговор.
1: Ты знаешь, мы когда в Москве собираемся, тебя каждый раз вспоминаем. Уж чего только не навыдумывали. Гадали, может, Асуан строишь или какую-нибудь новую Бхилаю. Даже предположение было, что ты засекречен. Есть, говорят, такие особенно ценные головы. Ну, а кто думал, погиб, умер.
2: А ты теперь кто?
1: Я, ну, кончил педагогический, в аспирантуру толкнулся. Не повезло, своих там до лешего. В районо сначала, потом меня на всякие организационные мероприятия бросили.
2: Руководящий, значит, состав?
1: Был... Только больше мной руководили. То по загривку, то по носу. Низший брат чин, тот же солдат. Направо, налево, кругом, только поворачивайся. Я инструктор теперь. Лекции, кроме того, читаю. Езжу от общества знания. Преподаю, доцента имею.
2: Вон, а?
1: И изменился я?
2: Не очень.
1: А не узнал?
2: Я узнал. Да смутился чего-то.
1: Понимаю. А ты, значит, развлекаешь трудящихся?
2: Да. Всякая мура.
1: Игры?
2: И игры. Третий лишний там. Горелки, веревочка.
1: Веревочка, что это такое?
2: Берутся сначала парами за руки, выстраиваются в одну линию. Потом кто-нибудь выходит вперед.
1: Понятно.
2: Вот, значит, так.
1: Ай-яй-яй. Мы думали, кто, а Сережка Сорокин с неба звезду схватит.
2: Я тоже думал.
1: Да, отыскался. Встречу наших расскажу. Не поверят, не поверят.
2: А ты не говори.
1: Да как же.
2: Скажи, Сережка Сорокин умер, ребята. Своими глазами могилу видел, а?
1: Ну, полностью, ну.
2: А отец, значит, жив?
1: Жив.
2: Работает?
1: Представь себе, тянет. Со скрипом, правда, болеет часто. Прежнее, видать, сказывается. Все годы знаешь, что такое в прокуратуре работать. Все время со смертью под ручку прогуливаешься. Особенно, если по совести работать, как он. Жуткие дела были. Слава Богу, все это теперь плюс к вам перфектум. Теперь он на каких-то там консультациях. Но больше дома. Тяжеловат стал, ворчит много. Чудак, не малина.
2: А в остальном у тебя все хорошо идет?
1: Относительно, конечно. Лучшему, говорят, конца нет. Но не жалуюсь. Ты на меня зла не имеешь?
2: За что?
1: Ну, убил я тогда Галину. Но в конце концов она сама решала, верно?
2: Конечно.
1: Меня когда-то исчез, все наши ругали. А что я поделать мог? Сам влюблен был. За женщину надо до конца биться. Такое право каждому принадлежит, верно?
2: Еще бы.
1: Скажи, ты из-за всего этого тогда и уехал?
2: Теперь уж не помню.
1: Зря перевернул судьбу.
2: Я не жалуюсь.
1: Правильно ли ты поступил, Сережа? Не знаю, не думаю. На жизнь обиделся, а это самое безнадежное дело. От нее тычки каждому достаться могут, по разным, так сказать, случаям. Важно на ногах удержаться. Я, знаешь, так смотрю, жизнь дана всем одинаково. Остальное берешь своими руками, верно? Тебе другого можно было бы достичь, Сережа.
2: Сбился с толку, прозевал. Теперь поздно.
1: Ты молодец. Другие, как с круга сойдут, злобой наливаются. Ты, конечно, на свой счет не принимай. Но не люблю я тех, кому жизнь не удалась. Чаще всего по их собственной вине. Они на жизнь флёры так и наводят. Критиканство или меланхолия. Дескать, вы, черви, довольны жизнью, ну и бог с вами, радуйтесь. А нам, мол, все равно, и мы не черви, значит, радоваться не можем. А, дрянь. Это, значит, меланхолия, скепсис, ирония эта вонючая, оправдание их собственной бездарной жизни. Вот что это такое, верно?
2: Оправдание жизни каждому нужно иметь. Даже неудачнику. Даже алкоголику. Вору даже. Иначе как же существовать?
1: Я же тебе сказал, на свой счет не принимаю.
2: Когда ты скептиков ругаешь, тоже вроде под свою жизнь базу подводишь.
1: Мне то что оправдывается, чудак? У меня все идет правильно, не выходя из нормы. Квартира хорошая, тряпки всякие есть. Ну и к тому же я. В большой ходим, современник даже. Она туда любит, что-то ей там нравится. Мне лично не очень, солидности нет, жидковато. Там для молодежи разве? Знаешь, Сережа, вот смотрю на тебя и думаю... А ведь это высшая это справедливость, честное слово. Есть? Вышла бы за тебя Галина. Ну, что бы было бы?
2: Что?
1: Мыкалась бы с тобой в этом сарае, стирала, штопала, копейки считала.
2: Это верно.
1: Видишь?
2: Слушай, Валя, я же тебе говорю, брось оправдываться.
1: Чего?
2: Ты тогда знал, что твой отец с Галиной разговор имел.
1: Какой разговор?
2: Знал?
1: Какой, я говорю, разговор? Когда?
2: Скажи, знал?
1: Что знал? Что?
2: Ты не злись. Это уже все в прошлом. Я просто так, для интереса. Знал или нет?
1: Ты не валяй дурака. Скажи, о чем разговор? Где? Когда?
2: Ты его сам об этом просил?
1: Да перестань идиотничать. Выпил и уже заколбасил. О чем говоришь, понятия не имею.
2: Неужели не знал?
1: Нет же, нет.
2: Ну, тогда и леший с ним, и рассказывать нечего.
1: Брось, брось, из зубов выпустил, а из губ не хочешь.
2: Противное дело-то. Зачем я тебе на душу камень класть буду?
1: Не беспокойся, не надорвусь. Что было, ну? Ну?
2: Ну, отец твой назначил Галине встречу в метро Новокузнецкая, кажется. Галина пришла, конечно, хотя ничего понять не могла. Отец твой в штатском был. Он ей говорил, как ты любишь ее, Галину, значит, как учение забросил, самоубийством решил покончить жизнь через повешение. Записку ты, что ли, тогда на столе оставил? А он нашел. Своими, говорит, глазами видел. Была такая записка?
1: Ну, дальше, дальше, давай, давай.
2: Что он, отец твой, умрет, если с тобой что случится. И мать умрет. И все умрут. Но будет.
1: Неужели отец это мог? Любил он меня до помрачения. Не может быть. Ух, какая чепуха. Это тебе Галина рассказывала?
2: Она.
1: Галина врать не будет.
2: Конечно.
1: Ну?
2: Что?
1: О чем же еще он говорил?
2: В том же духе. Уговаривал за тебя замуж пойти.
1: Погоди. Это значит, она меня не любила?
2: А чего? Ты парень симпатичный был, с фасончиком, носочки, в цвет галстучка. Ты сейчас вон какой, со вкусом.
1: И из жалости она за меня пошла, что ли?
2: Почему из жалости? Она из страха за тебя пошла.
1: Не понимаю.
2: Полно тебе, Валя. Многие боялись тогда. Я и сейчас вот, мне говорят, бояться нечего. Нет ничего. А я иногда боюсь. Чего не знаю. Где-то тогда засел этот страх сюда, в какую-то доминанту, и все сидит. Чего боюсь, не знаю. Другие-то не боятся. И ничего. За тех, кто не боится, за них.
1: Продолжай.
2: Галина ему ответила, что ты парень действительно неплохой, но любить тебя не может, так как любит другого. Меня, значит. Что мы пожениться хотим. У нас это дело действительно было уже запланировано. Он спросил, а кто этот другой? Она, конечно, имя мое и фамилию назвала. А он вынул из кармана записную книжечку и записал. Вот тут Галине и пришла в голову мысль. Говорит, чуть сознание от ужаса не потеряла. У них за неделю до этого брата взяли. Я свидетелем был. Тебе не приходилось быть свидетелем?
1: Нет.
2: Представляешь, какой у нее хоровод в голове-то закрутился? На улице, говорит, чуть не упала. И сказала, что даст ответ завтра, и что, наверное, согласится тебя полюбить. Занятно, верно? Она меня около института ждала. Я выхожу во двор института, а она ко мне бегом. В первый раз в жизни я ее такой фанатичной видел. Только и твердила мне, уезжай, уезжай, уезжай. Боялась она за меня, дрожала даже. И все про то, что он мои имя и фамилию записал. Все про то твердила. А братья тоже. Я бы ведь не уехал. Да она сказала, если со мной что случится, сразу же с собой покончит. И она бы покончила. Она горячая, вулкан она. Океан в бурю. Ты знал все это?
1: Не знал.
2: Клянешься?
1: Клянусь.
2: И Галина тебе никогда ничего не говорила?
1: Нет.
2: Она и не скажет. Да я-то зря выболтал. Поганый стал. Точно.
1: А не выдумал ли ты все это? Ты ведь затейник.
2: Значит, не знал.
1: Не знал. И такого разговора у отца с Галиной не могло быть. Не было. И Галина за меня пошла потому, что я ей нравился, а не ты. Она рассчитала, подумала и за меня.
2: Знал, значит.
1: Ты в психоклинике на учете сейчас не состоишь?
2: Пока нет, а мог бы.
1: Сходи, прикрепись. Мой отец был честный человек, честный.
2: Я тоже так считал. Но, значит, не выдержу. Ты тогда на его родительский рефлекс нажал. Это срабатывает безотказно.
1: Сейчас модно стало наше прошлое грязью закидывать. Впрочем, уже мода-то отошла.
2: Ты не переходи на басовые ноты, Валя. Не о том говорю, знаешь.
1: Отошла, имей в виду. Да если ты хочешь знать, я тебя тогда действительно в порошок мог стереть, если бы захотел.
2: Не захотел, не захотел, знаю. Ты еще молодой был, тебе еще честным хотелось быть, порядочным. Честным-то каждому хочется быть. Сейчас бы, наверное, стер. Да не можешь.
1: А сейчас, извини, стирать нечего. Два притопа, три прихлопа.
2: В общем-то, ты не так виноват. Тебя, Валя, возможности сгубили. Когда у человека лишние возможности есть, опасная штука. Не каждый удержаться может. Соблазн велик. Я только не понимаю, Валя, как же ты не видел, что она к тебе пришла не та, без любви? Или тебе все равно было?
1: Да ведь нравилась она мне, нравилась. Ничего и не мог я видеть, если и было.
2: Понимаю. Обрадовался ты очень. От счастья ошалел.
1: Не было этого разговора отца. А даже если и был. Подпортил ты мне отпуск, вот что. Впрочем, не торжествую. Я не из тех, кто по пустякам все нервы раскатывает. Если и было дело отца, не мое. Я перед своей совестью чист. Хребет у него, видите, переломился. Знаешь, если из-за несчастных любвей у всех хребты ломаться будут, кругом одни инвалиды по земле поползут.
2: А ты-то сам повеситься хотел? Или, может быть, не хотел?
1: Хотел.
2: А может, нет?
1: Хотел, тебе говорят, хотел.
2: У меня хребет, видать, и от этого, и от всего вместе взятого. Тонок был. Жалею очень.

0: Доцент Валентин Селищев вернулся из отпуска в Москву. В доме его отца справляют день рождения Галины. Валентин остается с женой наедине.
1: Да, все забывайте сказать. В санатории я встретил одного типа из Мурманска. Он был знаком с Сережкой Сорокиным.
2: Что же он рассказывал?
1: Ну, всякую всячину. Не хотел я тебе говорить, Галка. Знаю, расстроишься. Сережка Сорокин умер, оказывается.
2: Я это знала.
1: Откуда?
2: Знала.
1: Тебе кто-нибудь говорил?
2: Просто чувствовала. Был бы жив, хотя бы кому-нибудь весточку дал.
1: Это не обязательно. Могли быть обстоятельства.
2: Какие?
1: Ну, какие-нибудь.
2: Глупости.
1: А вообще ты разыскивала его?
2: Да.
1: После 56-го?
2: Не нашла. Давно он умер?
1: Ну, 3 года тому назад.
2: Где?
1: А кажется, там же, на севере, Мурманске или Хабаровске. Я забыл. Он много ездил.
2: А кем он работал?
1: Ну, кем попало. Не сложилось у него.
2: Не сложилось?
1: Не сложилось. А Сережке задумалась. Да, очень жалко. Хороший парень был. Он мне нравился. Но жизнь, Галка, есть жизнь.
2: Замолчи.
1: Что ты? Говорят, он погиб, спасая каких-то утопающих.
2: Помолчи, пожалуйста.
1: Но Галина.
2: Что я тебе сказала? Хороший был парень. Что за снисходительный тон? Если бы Сергей был жив, каким бы он крупным был бы человеком?
1: Конечно. Великим, не меньшим. Успокойся, пожалуйста. Он жив. Да-да, представься, жив-здоров. Я встретил его, видел.
2: Жив или умер?
1: Говорю тебе, жив.
2: Я уже не понимаю, где ты врешь, где говоришь правду.
1: Правда тоже не очень симпатичная, Галка. Он работает в захолустном доме отдыха затейником.
2: Кем?
1: Затейником. Ну, культурником, что ли. Игры там всякие устраивает. Какую-то веревочку, горелки, мечи выдает. Ракетки, ласты, библиотекой заведует, от 11 до часу, кино привозит.
2: Ты сам видел его?
1: Даже, да.
2: Врешь!
1: Вот тебе, клянусь, чем угодно. Живет в каком-то сарае.
2: Глупо, Валя, глупо!
1: Я не хотел тебя расстраивать. Да на, пожалуйста, вот фото, которое ты когда-то ему подарила. Он меня отдал, просил передать тебе. Мы разговорились, он вспомнил про фото.
2: Валентин, очень прошу тебя, пожалуйста, расскажи правду.
1: Хорошо. Это фото я отобрал у него. Силой отобрал.
2: Зачем?
1: Мне было неприятно. Да еще с такой надписью «Единственному». Обидно, знаешь.
2: Кем, ты говоришь, он работает?
1: Затейником. Вообще-то я сам ахнул. Сарай, спортинвентарь, койка, плитка. Постарел, лицо стало какое-то глупое. Я сначала не узнал его.
2: Это правда?
1: Клянусь!
2: Зачем же ты сказал «умер»?
1: Ну, мне казалось проще узнать, умер, чем то, что на самом деле. Он даже сам просил, встретишь наших, не говори, скажи «умер». Клянусь, он это сказал. Ну, что ты так смотришь?
2: Стараюсь понять. Что ты сочиняешь и что правда?
1: Ну, знаешь, он не жалуется, честное слово. Делом своим увлечен, говорил о нем с азартом, даже показывал мне, как развлекает отдыхающих. Действительно смешно. Он не тот, он просто не тот, Галя. Совсем не тот, совсем.
2: Сережка Сорокин, затейник.
1: Конечно. Ты всегда думал, явится к тебе когда-нибудь этакий принц-физик или принц-химик, возьмет тебя за белую руку, поведет.
2: Значит, все-таки жив. Жив. А ты знаешь, почему он затейник? Знаешь, почему не принц-физик, не принц-химик? Это я. Я глупая женщина. Он сам не хотел быть принцем. Думал, узнаю об этом и буду страдать, если принц. Вот какой он! Вот Сережка Сорокин!

0: Валентин Селищев говорил Сергею Сорокину, что время, когда можно было закидывать грязью прошлое, то есть сталинский период, кончилось, что теперь это не модно. Что же модно теперь? Об этом можно судить по последней сцене пьесы Розова. Прокурор сталинских времен Селищев был недалек от того, чтобы по какому-нибудь ложному обвинению убрать опасного соперника своего сына. Этот прокурор, в сущности, искалечил три жизни – своего сына, Галины и Сергея. Теперь он мучается, вспоминая прошлое. И Галина прощает прокурора Селищева, разбившего ее жизнь. И эта тема прощения кающихся сталинских прокуроров, получающих ныне жирные пенсии, очевидно, и составляет новую моду.
1: Валя, выйди отсюда.
2: Куда я выйду? Куда?
1: Пожалуйста.
2: Уходи, уходи, уходи, пусть развяжется. Пусть это кончится, черт с тобой. Я тоже человек, а не гипопотам. В конце концов, я найду себе нормальную женщину. Да-да-да. Одной тебе я не по вкусу. Одной тебе принца надо. Давай к нему, давай к принцу. Полюбуйся на красавца, как он там смешит трудящихся. Граждане отдыхающие, посмотрите друг на друга и скажите, у кого сегодня самый длинный нос, а теперь скажите, у кого самое тупое рыло. Поезжай, поезжай.
3: Ты знаешь, он мне за каждым углом мерещится. Из дому выйду, он. В метро, он. В театре его вижу.
4: Сначала и мне он везде казался. Потом перестал.
3: А мне до сих пор. Я не помню, Галочка, о чем тогда говорил с тобой. Бормотал что-то, старался не показать вида. Кажется, какую-то шоколадку тебе купил, совал в руки. Но я все понимал. Все. Вел так определенной цели. Не перебивай. Воспользовался. Воспользовался обстоятельствами.
4: Я все понимаю, Алексей Павлович.
3: Ничего ты не можешь понять, и слава богу.
4: Вы талантливый, сильный, умный человек.
3: К черту, перестань!
4: Время было такое, Алексей Павлович.
3: Не бросай! Мне спасательный круг, бросай! Как приятно за что-нибудь ухватиться, спрятаться за время, за обстоятельства, за черта, за дьявола! Прятаться и ку-ку! Ищи меня. Легко жить невиноватому. Дышать просто. А я не хочу прятаться. Не буду. Бросай этот кружок другому. Пусть другие прячутся. Делают невинные физиономии. Время. Обо всем думал. Обо всем. Сам за все соломинки хватался. Иначе как же жить? Даже, знаешь, заслуги себе отыскивал. Подсчитывал, сколько спасал, реабилитировал, как сражался. Всеми плюсами себе грудь, как победными крестами увешивал. А толку что? Время. А почему же другие-то чистыми оставались? Почему одни поганились, а другие нет? А ведь это как в алгебре, при прочих равных условиях. Нет уж, каждый лично за себя отвечает при этих-то прочих равных. Время? Сейчас и не то время, а всякой нечистью пруд пруди. Все я думал, все. А он, видишь, затейник. Он затейник. И ты...
4: Вам бы сейчас 25 лет. А? Я говорю, вам бы сейчас 25 лет.
3: В том-то и ужас человеческой жизни. Ничего нельзя начать снова. Все пишешь кровью сразу в одну общую тетрадь. Что было, то было. Время. Конечно, важно, знаешь, создать такие обстоятельства жизни, когда дурные стороны человеческой натуры не имеют возможности проявляться. Это важно. Это чрезвычайно важно. Потому что не всякий человек силен. Слабых много. Двойственных. Слабых большинство. Обстоятельства должны помогать им быть сильными, чистыми. А тогда, как иные пачкали себя, пачкали и ужасались. Бытие, время идет, время идет. Мне хочется, чтобы оно бежало, летело, мчалось. Мне даже нравится, что ты во многом не можешь понять меня. Пусть и не понимаете, не надо. Я ведь люблю тебя. И того, его тоже.
4: Я хочу уехать к нему, Алексей Павлович.
3: Да. Ну что ж. Ну что ж, мне без тебя плохо здесь будет.
4: Я поеду.
3: Да. Да. Поезжай.
0: Так исповедовался в своих муках и каялся прокурор сталинских времен, ныне пенсионер, Алексей Павлович Селищев. По крайней мере, в пьесе Виктора Розова «Затейник». Как обстоят с этим дела не в театре, а в подлинной жизни, это, надеемся, вы знаете не хуже нас.
5: «Затейник» Виктора Розова, эфир 30 сентября 1966 года.
6: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
5: «Золотой запас свободы». Архивный проект. Памяти Анны Ахматовой. Вспоминают Владимир Вейдля и Георгий Адамович. Эфир 14 апреля 1966 года.
4: Сегодня мы передаем специальную программу памяти Анны Ахматовой. Мы приурочили эту передачу к 40-му дню после кончины знаменитой русской поэтессы. Разбору творчества Ахматовой и личным воспоминаниям об Анне Андреевне посвящена беседа Владимира Васильевича Вейдля.
7: Помню ее над гробом Блока при последнем прощании в церкви Смоленского кладбища. Принесли мы смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице на руках во гробе серебряном. Прошло много лет. Теперь похоронили и ее. Не скоро наступит для русской поэзии время, сравнимое с тем, концом которого можно считать похороны Блока, а вторым – самым уж окончательным концом погребения Ахматовой. Она ведь была не на 45, а лишь на 9 лет моложе его. Поэзия ее с полной ясностью определилась рано. Хотя это вовсе не значит, что не раскрылось в поэзии этой за последние десятилетия много нового и значительного, чего прежде предвидеть было нельзя. Однако голос ее все-таки навсегда остался тем же, который зазвучал в первой книге ее стихов, вышедшей в 1912 году. Многие услышали его тогда же, распознали его единственность. Трудно было ошибиться. Такого тембра, таких интонаций, как раз тем и волнующих, что совсем комнатных, разговорных, в русской поэзии еще не слышалось. Голос был женский, темы точно так же сплошь были женские или девичьи, и лиризм их был такой непосредственный, личный, что стихи эти почти могли показаться выдержками из писем или дневников. Но этим оценившие их должным образом не обманулись. Удивил и восхитил их именно контраст между этой интимностью тона и строгой выверенностью его, не допускающей никакого избытка чувств и никакого многословия. Очень опрометчиво сравнивал впоследствии Андрей Левинсон, для французов, правда, но зачем же было их обманывать, Анну Ахматову с Марселиной де Бордвальмор, поэтессой поэзии не чуждой, но которая вечно с распущенными волосами перед зеркалами при свечах писала письма, длинные письма, оперным, очень оперным Онегиным. У Ахматовой с первых ее шагов никаких нет признаний, заклинаний, душеизлияний. Ее лирика драматична, но как раз потому, что обходится без экспозиций, одни пятые акты, и отнюдь не мелодрам. Скорее уж Христину Россетти, но и то лишь издали она напоминает, а наши две раньше прославившиеся поэтессы вовсе не похожи на нее. Стихи Каролины Павловой мужские, да и всего чаще очень книжные. Зинаида Гиппиус, неизменно слагая стихи, именовала себя в мужеском роде. Чтобы стать поэтом, ей пришлось поэтессу в себе зачеркнуть. Ахматова стала одним из драгоценнейших наших поэтов, оставаясь поэтессой, женщиной. Стала тут и не совсем даже уместно. Голос у нее был на редкость свой. Своеобразие завоевывать ей почти не приходилось. Оно было ей подарено. Есть в первой книге стихотворение «Вечерняя комната», где хризантемы и георгины Анинского сочетаются с клавесинами Саши и северскими статуэтками Кузьмина, написавшего предисловие к этой первой книге. Но ученичества в ней мало. Даже хризантемы и Саши переложены на ахматовский голос. А вскоре будут написаны, и в ту же книгу войдут такие стихотворения, как «Сероглазый король», романтическая и, может быть, скандинавская баллада, строк на 200-300 по скромному расчету, вправленный, однако, с поразительным мастерством в 7 двустиший. Одно из самых ранних стихотворений 1909 года начинается стихами, поражающими своей неукрашенностью, прозаичностью, конечно, мнимой. «Подушка уже горяча с обеих сторон». В 1911 году написаны знаменитые строчки «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Это свидетельство драматичности ахматовской лирики. Выразительны не сами слова, но изображенные ими. Требуется от них только, чтобы они предметное значение свое высказали с предельной сжатостью и точностью. Но и сосредоточеннейший лиризм этой лирики достигается словами почти столь же обиходными, однако смысл которых уже нельзя оторвать от их звука и от интонации фразы. «Я место ищу для могилы, не знаешь ли, где светлей?» Или, как в последней строчке того же стихотворения, «И у ног голубой прибой от повторения звуков», ради которого слова, пусть бессознательно, и отобраны, при полной сохранности, однако, их первичного, естественного смысла. В первой же книге, таким образом, отчетливо проявились те два устремления поэтической мысли и сочетания и взаимодействия которых выросла постепенно вся поэзия Ахматовой. Очень наглядно ложатся они одно рядом с другим, сперва второе, затем первое, в четверостишии, которым начинается одно из немедленно прославившихся стихотворений второго сборника. «Звенела музыка в саду таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду». Третьи и четвертые строчки, хоть и не столь драматичны, но столь же сценичны, как приведенные выше, о подушке и перчатках, тогда как две первые живут музыкой и невыразимым, а поэтому и почти той же, они другой жизнью живут, с тех пор, как невыразимым заменило первоначальное невыносимым. Устремление, столь ярко сказавшееся в последних двух стихах, больше обратило на себя внимание и сильнее, чем другое, определило поэтику, которой покровительствовал, не всегда исследуя, Гумилев. Но для самой Ахматовой характерны оба, в нераздельности их. Да и вообще, слишком подлинным была она поэтом, или слишком исключительно поэтом, чтобы свои приемы ощущать приемами, и тем более, чтобы учитывать усвоение их другими. Ей подражали, но ее это не интересовало. Ее примеру, кроме того, следовали более одаренные люди и более плодотворно, чем примеру Гумилева. Для историков литературы это важно. Ей же вряд ли казалось это существенным. Совсем не была она литератором и больше всего ценила поэтов, всего меньше похожих на нее. Ахматова не покупала у жизни стиховозбудительных средств, но жизнь свою осмысляла поэзией и, живя, осмысление этого не забывала. Да и ни одной своей жизнью она жила. «Вечер» и «Четки» еще позволяли, быть может, этого не замечать, но не то, что последовало за ними. Драматически заостренный лиризм ее дарования не только допускал выход за пределы своего, но и требовал такого выхода, требовал стихов не от своего лишь имени, требовал жизни в других и за других. Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в год один. Не она развязала войну, пошла на войну. Но в «Белой стае» мы прочли не какие-нибудь, а вот эти стихи 1916 года о ее начале, как и два другие, столь же достойные темы стихотворения, написанные на другой день после этого начала и впервые опубликованные в том же еще 1914 году. Не о ее друге стихи. «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я, любит, любит кровушку русская земля». И эти не о ее сыне. «Для того ли тебя носила я когда-то на руках? Для того ли сияла сила в голубых твоих глазах? Вырос стройный, высокий, песни пел, мадеру пил, к Анатолии далекой миноносец свой водил. На Малаховом кургане офицера расстреляли. Без недели 20 лет он глядел на Божий свет». Совершеннейшее стихотворение, да и первое тоже. Распространяться о совершенстве его совестно. Из-за темы и соответствия теме, в котором совершенствие состоит. А все-таки, как мелодично и воздушно «Анатолий далекой», после чего неверная рифма чуть дальше ранит, в сердце бьет еще верней. И как точно мадеру, как еще больней для тех, кто помнит, что моряки у нас именно мадеру пили всего охотней. «Еще на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах блестят, а здесь уж белые дома крестами метит, и кличет воронов, и вороны летят». Я познакомился с ней лишь через 2 года после того, как были написаны эти стихи, и бывал у нее довольно часто в 23-м и в первой половине следующего года. Она все приняла. И кресты эти, и воронов, голод, маузеры и наганы, серость новых хозяев, участь Блока, участь Гумилева, осквернение святынь, повсюду разлитую ложь. Она все приняла, как принимают беду и муку, но не склонилась ни перед чем. Друзья ее один за другим уезжали или готовились уехать. Я чувствовал, и что она останется, и что ей нужно остаться. Почему нужно, я, быть может, тогда и не сумел бы сказать, но смутно знал, ее поэзия этого хотела, ее нерожденные еще стихи могли родиться только из жизни, сплетенной с другими, со всеми жизнями, в стране, которая для нее продолжала зваться Россией. Приближалась она тогда к 35 годам. Часто хворала, была очень худа, цвет лица у нее был немножко землистый, руки тощие, сухие, с длинными, слегка загнутыми внутрь пальцами, напоминавшими порой когти большой птицы. Жила в скудости, одевалась более чем скромно. Показала мне раз монетку, хранимую ею, старушка ей подала на улице, приняв за нищенку. Но старушка все-таки была, нужно думать, подслеповата. Стать и поступь этой нищенки были царственны. Не только лицом прекрасным и особенным, скорее, чем красивым, но и всем своим обликом была она незабываема, необычайна. Знала это, разумеется, очень хорошо. Было кому и научить, если бы сама не догадалась. Иногда поэтому в обществе людей, не близко ей знакомых,

Ахматовская в Ахматове. О себе она не говорила. Болезненно близких имен, Гумилева, например, никогда не произносила. Но об одном, радуюсь, я от нее узнал. Не житейском, но касающемся писания стихов, а значит, жизненным. И для нее жизнью поэта, живущей, существенным. Она мне сказала, что, слагая стихи, она никогда в руки не берет пера и бумаги. Работает долго над каждым стихотворением, но записывает его лишь в полностью отделанном виде, после того, как прочла друзьям, порой через неделю или две после эстрадного его чтения. Она и вообще писать, писем хотя бы, по ее словам, терпеть не могла. Пера в руки держать не любила. Да и сочинять какие-нибудь нестихотворные тексты было ей тягостно. Когда чествовали Сологуба, она меня попросила составить краткое приветствие, которое прочла на сцене Александринского театра в полном великолепии на этот раз, в белом шелковом платье, чуть ли не со шлейфом, а если не было шлейфа, было легко на нее глядя шлейф вообразить. Но вообразить ее нанизывающие безличные фразы такого от Союза писателей приветствие было нелегко. У нее и почерк был старательный и негибкий, как у тех, кто не привык писать. Умиляюсь надписям на двух сборниках, одновременно мне подаренных. Вспоминаю, как она их тщательно выводила. Коротенькие, а на второй устала. Подписалась одной фамилией. Но как показательно, как ей к лицу, это вынашивание стихов в себе, долгое, без записи, это пребывание в ней слова среди забот, утех, скорбей. С каким вниманием слушала она музыку его, как бережно его несла. И вот, сквозь долгую жизнь, нетленно донесла до гроба. 42 года еще жила там, где нас нет. Как их прожила, этого мы в подробностях не знаем. Читали, трудно в этом сомневаться, лишь часть написанного ею за эти годы. Но этого достаточно. Предполагаем, что думала о нас, здешних, ставила себя на наше место. Например, когда писала стихотворение свое, одно из лучших ею написанных, о Лотовой жене. Знаем, что не осудила. Знаем еще тверже. И нам благодарить ее надо за то, что она осталась там. Даже и почерк стал как будто побойчее. Литератором пришлось сделаться. Не банально, положим, а достойно. Писала о Пушкине, да и так, что дай бог всякому пушкинисту. Переводами пришлось заняться не всегда по своему выбору, не всегда с языков ей известных. Пришлось выслушивать окрики невежд, и хуже, чем невежд. Свирепейшего из них, Жданова, помянули казенную хвалой за несколько дней до ее смерти. Пришлось молчать. И вообще молчать. И молчать, когда замучен был Мандельштам, когда повесилась Цветаева. Пришлось, пытаясь спасти сына, не молчать. В стихах, в стишках. Многое пришлось. Но если бы не осталось, кто бы тогда написал? Магдалина билась и рыдала. Ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Кто бы написал «А вы, мои друзья последнего призыва» или «Постучи кулачком, я открою» или вообще встретил ветер войны еще раз как поэт, а не как столькие другие, в суе именуемые этим именем. Кто бы реквием прорыдал свою жизнь, свою муку, ни от чьей жизни столь же мучимой не отделяя. В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях. Это и дает ей право сказать, что тогда и все эти годы она была там, где мой народ, к несчастью, был. Поэтому уже и поставлен ей памятник всеми нами. Теми, кто, потеряв Россию, людьми остались. В России или не в России. Поставлен не где-нибудь, а здесь, где стояла я 300 часов
и где для меня не открыли за

0: часов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли. Не повидал я Анну Андреевну перед ее кончиной. Приезжала в Париж, но меня в те дни тут не было. Очень об этом жалею и даже этого стыжусь. Немножко вроде как того стыжусь, что 2 месяца в Петербурге лежал у меня на столе ее альбом, куда вписывали ей стихи. Скромный, небольшой, в темном кожаном переплете, какие бывали не у поэтов, а у барышен. 2 месяца лежал, и не решился я ничего туда вписать. Так ей вернул. Вижу ее теперь то в чем-то сереньком, тощенькую, ту, которой милостыню подала старушка, приняв за нищенку, то высокую, в белом, при свете люстр, сверканье хрусталей. И когда в белом, словно венчик чудится мне над ней, не венчальный, не царский, верно, из лавров сплетенный, нет, прозрачней, светлее, едва ли не мученический венец.
1: Георгию Викторовичу Адамовичу, которого с Ахматовой связывало взаимное дружеское уважение, довелось встретиться с ней в Париже летом прошлого года. Георгий Викторович вспоминает и об этом свидании, и о далеком прошлом.
2: Познакомился я с Анной Ахматовой приблизительно 50 лет тому назад на какой-то литературной лекции в петербургском Тенишевском зале. Потом встречался с ней довольно часто. То ночью в подвале бродячей собаки, о котором есть у нее короткое прекрасное стихотворение «Да, я любила их, те сборища ночные», то на собраниях цеха поэтов. Не раз бывал у нее в доме в Царском селе, где до революции жила она со своим мужем Гумилевым. Здесь, в Париже, надежд на новую встречу с ней у меня почти не было. Даже узнав, что Анна Андреевна должна быть в Оксфорде для получения почетного университетского диплома, я не был уверен, что ей удастся побывать и в Париже. Я знал, что она уже тяжело больна. Знал, что заграничная поездка ее рассчитана всего на несколько дней. Тем сильнее и радостнее взволновал меня поздний ночной телефонный звонок из Англии. Чуть ли не в час ночи, по старой, но, очевидно, прочно держащейся русской привычке. И голос, который узнал я не сразу. «Здравствуйте», — говорит Ахматова. «Послезавтра я буду в Париже. Увидимся, да?» У Толстого есть где-то замечание, что в первые секунды после долгой многолетней разлуки видишь ясно и безошибочно, насколько человек изменился. Но потом, чуть ли не через 2-3 минуты, кажется, что таким он всегда и был. Еще подобное произошло у меня с Ахматовой. Конечно, предо мной была не прежняя Анна Андреевна, неотразимо обаятельная, гибкая, тонкая, трагический облик, который вызвал у Осипа Мандельштама в известном восьмистище сравнение с Рошелью в Росиновской Федре, а грузная, старая, хотя еще и красивая женщина. Однако та же была улыбка, те же остались глаза, и временами мне представлялось, что прошло с нашей последней встречи не несколько десятилетий, а год или 2. Надо знать, чем была в эти десятилетия Ахматова для всех нас, и в частности для поэтов, обосновавшихся после революции за границей, чтобы волнение мое понять. Я не придаю своим словам никакого политического оттенка, не имею ни малейшего желания представить Ахматову как выразительницу наших здешних настроений и мыслей. Нет, на это ни у кого не было бы права. Тем более, что и сама Ахматова не раз и довольно настойчиво высказывала против эмиграции как политического принципа или выбора. Была ли она в этом права, была ли не права, вопрос сложный, спорный, разберет его будущее. И касаться его сейчас в двух словах я не стану. Так же, как не касался его в парижских беседах с Анной Андреевной. Но она была нам дорога, как поэт в своем роде единственный. Автор строчек, которые нельзя забыть, в которых сказано много больше непосредственного смысла слов. Строчек, которые иногда повторяешь, сам не зная почему, однако всегда с благодарностью за то, что они написаны, за то, что они существуют. Долго было бы об этом говорить, но, надеюсь, говорить и не надо, потому что, наверное, и там, в России, в Советском Союзе, немало людей, молодых и немолодых, которые к Ахматовой относятся так же. В Париже Анна Андреевна была очень оживлена, вспоминала далекое прошлое, вспоминала Модильяни, с которым дружила, когда им обоим было по 20 лет, и когда никто не предвидел, что нищий, вечно голодавший итальянский художник станет мировой знаменитостью. Я предложила ей проехаться по знакомым местам. Она с радостью согласилась. И особенно обрадовалась, когда узнала старинный 18 века отель на улице Бонапарт, в котором когда-то жила. «Вот мое окно направо, видите, во втором этаже», — сказала Ахматова. «Сколько раз вот тут он меня бывал?» «Он, то есть Модильяни». Больше всего мы, конечно, говорили о поэзии. Из молодых советских стихотворцев она выделяла Иосифа Бродского и сравнительно холодно отзывалась о Евтушенко и Вознесенском. Но Евтушенко от ее нападок мне хотелось отстоять. И в ответ Анна Андреевна сказала: «Да, он, может быть, в самом деле очень талантлив, вы правы». Был долгий разговор о Блоке. «Понимаете, сейчас он мне не нужен. Бывают такие периоды», — сказала Ахматова. «Но, конечно, сравнивать никого из наших современников с ним нельзя». И с усмешкой добавила: «А вот у нас постоянно говорят Блок и Есенин. Подумайте, Блок и Есенин, будто это величины равные». Я спросил, знает ли она что-нибудь из литературы эмигрантской. Очень мало был ответ. До нас все это доходит с трудом. Но Бунина она читала, знала. И меня поразило, что с особым восхищением Анна Андреевна отозвалась о его давнем, сравнительно малоизвестном рассказе о пропойце и шулере, который тайно, сам себя стесняясь, приезжает из провинции в Москву на свадьбу дочери. Рассказ этот, Казимир Станиславович, всегда мне казался одной из не только совершенных, но и подлинно глубоких вещей, Буниным написанных. «А как вам в России живется?» — был мой последний вопрос. «Поверьте, Анна Андреевна, я спрашиваю об этом не из простого любопытства». Она довольно долго молчала. «Одно время было очень тяжело, теперь легче. Но я ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею». И будто желая переменить тему разговора, другим, более бодрым голосом спросила: «А как вам живется здесь, в Париже?» Я невольно развел руками и ответил тоже, что ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею. «Ну, слава Богу», — сказала Анна Андреевна на прощание, тяжело приподнимаясь с кресла. «Что с людьми не случалось бы, всегда надо помнить, что могло бы быть и хуже. До свидания. Как знать, может быть, еще и увидимся. До свидания, я не говорю прощайте, до свидания». Она стояла, протянув руки, дружески улыбаясь, и будто хотела сказать еще что-то. Не мне лично, вероятно, а всему тому миру, который был ей когда-то близок. не сказала, однако, ничего. Но молчание бывает выразительнее всяких слов. И если от человека может исходить свет, то, казалось, вся она светилась в эту минуту каким-то внутренним сиянием. Не знал я только того, что должна она была бы сказать именно «прощайте», и что свидания никогда больше не будет.
1: Вы слушали специальную программу «Памяти Анны Ахматовой».
3: Эфир 14 апреля 1966 года. Проект «Золотой запас» на «Волнах свободы» редактирует Иван Толстой.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Говорит Радио «Свобода». В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Наш годовой цикл «Муза на импорт», посвященный восприятию культовых американских книг российскими читателями, завершит, для многих неожиданно, разговор об одном из самых скандальных классиков – о Генри Миллере. Его самая знаменитая книга «Тропик рака» вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно разрастались. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов. Теперь одиозный роман можно найти в любом книжном магазине. О нем написаны тома исследований. Миллером восхищались такие авторы, как Элиот, Оруэлл и Лоренс Даррелл. Архив писателя бережно хранится в престижном университете. Можно сказать, что Миллера американская литература впитала в себя, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского очень долго не было. О Лимонове разговор отдельный. Главное понять, что Миллер не писал порнографию. Его амбиции были куда более величественные. «Тропик рака» – космологическая фантазия, которую автор набрасывал в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полувнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. Постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются текучие образы. Собственно, сама книга – тягучий поток сознания. Миллер признается: «Я люблю все, что течет, все, что заключает в себя время и преображение». И кончается его книга резюме: «Я чувствую, как эта река течет сквозь меня. Течение этой реки и ее русло вечны». Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями. Цель жизни – жизнь. Поэтому в его антиинтеллектуальной чувственной религии нет знания. Нужна только способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным американской цензуре. Женщина – источник его мифической реки, центр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала-концов, рождений и смертей. Женщина и есть жизнь. О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Миллер всегда отрицал принадлежность «Тропика рака» к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды. И в этом проявлялась связь Генри Миллера с американской словесностью. Чувствуя это, он проницательно написал о себе: «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в XIX веке. Как большинство американцев, я немного отстал». Так и есть. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмана, который восклицал: «Физиологию с головы и до пят я пою». А дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон с его лозунгом: «Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктует мне моя природа». Но еще важнее сам дух американской словесности, замешанный на проповеди пополам с метафизическими аллегориями литературы, занятой не эстетикой, а этикой, как бы неожиданно она не преломлялась под пером писателя. В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. Ну а теперь слово Владимиру Абаринову, который представит сегодняшнего именитого гостя.

В марте 2016 года в Краснодаре на Масленицу группа, назвавшаяся клубом библиотекарей-язычников «Перун», сожгла книги Генри Миллера. Ролик, запечатлевший этот ритуал, они разместили на YouTube и разослали пресс-релиз с таким объяснением своей акции. Вместо сжигания чучела русской женщины зимы, славяне должны сжечь скрижали Содома. Произведение Генри Миллера – архетип разлагающегося западного мира с его торжеством блуда и упадком семейных ценностей. Но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна. «Распятие розы и черная весна» – название книг Генри Миллера, а подснежники – совсем другого Миллера – Эндрю. С тех пор библиотекари-язычники больше ни разу не объявились, и некоторые скептики предположили, что на самом деле это поклонники Миллера. Во всяком случае, Генри Миллер, думаю, был бы не в претензии, его это сообщение позабавило бы.

0: Он долго был запрещен у себя на родине. Первое парижское издание «Тропика рака» 1934 года имело предупреждение на обложке: не для ввоза в Великобританию и США. Для разговора о Генри Миллере я пригласил Андрея Аслацатурова, писателя и филолога, доцента кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского университета, автора книги и множества статей о Генри Миллере. Андрей, вот какая странная история. Хемингуэй и Миллер жили до войны в одном и том же городе, Париже, дышали одним и тем же воздухом. Оба были американцами, приехавшими покорять мир. И покорили, но совершенно по-разному. Хемингуэй писал так, словно с него литература начинается, а Миллер точно знал, что на нем литература заканчивается.
1: Действительно, Хемингуэй скорее принадлежал вот к тому типу литературы, которая начинается сначала, хотя это было не совсем так. А вот Генри Миллер как раз и говорил о том, что вот после меня книг не будет. Даже то, что я написал, это не совсем книга, это там плевок в лицо Бога.
0: Это самое начало «Тропика рака». Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава богу, писать книг больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не книга, это клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет, это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите.
1: Во многом он, конечно, наследник традиции Теодора Драйзера, и он под большим влиянием находился американской социальной прозы 10-20-х годов, но, конечно, его сформировал модернизм, во-первых, английский, американский, во-вторых, французский сюрреализм. Миллер был абсолютно в текстовом отношении принципиально избыточен. Он писал очень много, писал лихорадочно, заполнял бумагу большим количеством чернил, писал в кафе, вот писал, где бы он ни находился, он все время писал. Вот за исключением тех периодов, когда у него возникал какой-то кризис. Миллер всегда стремился, вы правильно подчеркнули, подвести литературу к своему пределу. То есть для Хемингуэя все-таки текст и для Шервуда Андерсона это был цель. Создать вот некое произведение. Для Генри Миллера литература это была средством для самовозрастания, для самоизменения. Это скорее представлял собой некий опыт, как это было в случае Ральфа Уолда Эмерсона, как это было в случае Генри Тора, в случае Уитмена обязательно. Ну и на это, естественно, вот на эту традицию наложилась традиция модернизма. Но и здесь тоже Миллер был немножко особый. То есть он, конечно, брал какие-то открытия у вообще европейского модернизма, в частности, там у Джойса. Безусловно, он пользовался какими-то техниками Джеймса Джойса, или там Эзры Паунда, или Томаса Элиота. Но и для Джойса, и для Эзры Паунда, и для Томаса Элиота все-таки литература была некой целью. А для Миллера была интересна личность человека как таковая. То есть он это все время подчеркивает. Там он читает дневники Ван Гога, он читает дневники Вацлава Нижинского, он читает такую дневниковую прозу. Ну и вот это как бы его сильно отличало от модернизма. Он вообще не любил профессиональную литературу, не только обязательно жанровую, но и все-таки и всякую литературу, которая стремится быть абсолютно литературной. Создавать ситуацию такой внутрилитературной игры, которая была и литература модернизма. Ну и к этому, естественно, добавились открытие французских сюрреалистов, у которых он, ну и не только, и Луи Фердинанда Селина, безусловно, у которого Миллер тоже много чего заимствовал, вот это некоторое такое представление о тексте, как о такой текучей некой магме, некоторый аморализм, некоторый цинизм, который был свойственен Миллеру, это, пожалуй, его сформировало как литературную фигуру.
0: Советская критика называла его гангстером декаданса, автором бульварного чтива, фрейдистской порнографии. В Америке «Тропик рака» первым издал в своем издательстве «Гроув Пресс» Барни Россет. Его специализацией была публикация авангардных и эпатирующих общественный вкус сочинений. Книга была сразу же запрещена как непристойная почти во всех штатах. Барни Россет вступил в судебную тяжбу и дошел до Верховного суда США, который в 1964-м большинством в один голос отменил все запреты как противоречащие Конституции. В том же году появился русский перевод «Тропика», и Генри Миллер уговорил Барни Россета издать книгу по-русски. Личность переводчика, известного как Георгий Егоров, окружена загадкой.
1: Я сколько ни пытался выяснить, мы не знаем. Возможно, это был псевдоним кого-то, может быть, известного, потому что перевод в самом деле очень хороший и классический. Блестящий перевод, надо сказать, «Тропика рака» на русский язык.
0: Некоторые подробности об этом человеке сообщил в свое время основатель нью-йоркского издательства «Серебряный век» Григорий Поляк. Вот эти сведения. Георгий, в скобках Джордж Егоров, человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны, учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. Перевод был издан тиражом 200 экземпляров. Барни Россет, как пишет тот же поляк, положил часть тиража в чемодан и повез в Москву. Но на таможне книги отобрали. Остальная часть сгорела. Осталось всего несколько экземпляров. Я эту книгу в руках никогда не держал, но читал в начале 70-х в самиздате. Она была перепечатана на машинке и размножена на какой-то копировальной технике. Первое официальное издание состоялось только в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингис Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера, послесловием Петра Вайля и Александра Генниса и заметкой Григория Поляка, которую мы процитировали. Это на самом деле поразительно. Генри Миллер пришел к советскому читателю после «Дара» Набокова, после платоновских «Котлована» и «Чевенгура», после «Жизни и судьбы» Гроссмана, «Слепящей тьмы» Кеслера, после «Оруэлла» и «Солженицына». 90-й год – это последний год существования советской цензуры, главлита. Именно в августе, когда вышла вторая половина «Тропика рака», вступил в силу закон о печати, запретивший цензуру, а к концу следующего года прекратил существование и сам Советский Союз.
1: Да, при том, что уже издали в иностранной литературе в 89-м году перевод Сергея Харужева «Улисс». Там последняя часть, там масса непристойностей.
0: Для меня с моим советским пуританским образованием, мы же и Мопассанта читали тайком от родителей, это был шок. Поразили даже не сцены плотской любви, мне кажется, в этом отношении Миллер больше действует на женщин, чем на мужчин, а вот этим моральным релятивизмом. «Как в шеи выводят, так я должен был вытравить из себя духовность», так написано в «Тропике рака». А мы же молились на эту духовность. И еще в другом месте. «Как-никак у меня есть совесть, обстоятельства, о котором я сожалею». И это ведь нисколько не поза.
1: Я согласен, что ваши ощущения были очень точны. Прежде всего, конечно, Миллер нетшанец в каком-то смысле и анархист, хотя это странное сочетание, но тем не менее вот это сочетание есть, то есть Миллер молодой, да даже уже не молодой, он очень сильно увлекался вообще анархистскими теориями, но и был в общем в политическом отношении близок к анархизму. И второй момент – это, конечно, влияние Луи Фердинанда Селина на него очень серьезное, потому что Селин... Миллер тогда прочитал, конечно, Селина незадолго до выхода «Тропик рака». «Тропик рака» вышел буквально через 2 года после публикации романа Селина «Путешествие на край ночи». И Миллер, конечно, был в восторге. И вот этот, собственно говоря, тут нельзя сказать, что это какой-то моральный релятивизм, но, ну, пусть все, конечно, некоторый аморализм, вот как его понимает Ницше, что мораль нужна... чтобы ограничивать художника, ограничивать сильного. Это слабые придумывают мораль. И Миллер, конечно, эти работы знал, генеалогия морали. Но прежде всего взгляд у Селина был взглядом врача. То есть это вынесение за скобки вот всей этики. То есть это отказ от гуманизма и отказ от антропоцентризма.
0: А когда вы первый раз прочли Миллера, и что при этом подумали и почувствовали?
1: Я прочитал Миллера все-таки попозже. Я его прочитал, наверное, по-английски. Это был 88-й год. Да, меня, конечно, тогда произвело сильное впечатление, на что, естественно, обращаешь внимание. Большое количество таких откровенных сексуальных сцен. Это действительно первое, что бросается в глаза, хотя это занимает не самое большое место в этом романе. Там есть много чего другого. Ну и меня тогда потрясло, что эти сцены описывают совершенно по-разному. То есть вот это я заметил действительно тогда и даже несколько раз перечитал соответствующие эпизоды. То есть у него, конечно, очень мощный такой эротизм, но у него там есть и сексуальные сцены, которые описываются вот как эксплуатация женщины.
0: В «Тропике рака» сказано так. Я говорю себе, подожди и подумай, парень. Вспомни, что ты в самом конце этой очереди, что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил и опустошил. Я говорю себе, послушай, парень, не жалей тех 50 франков, которые ты ей дашь, зная, что ее кот спустит их на фабур Монмартр. Это ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня вы слушаете финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России.
1: Если продолжить историю переводов Миллера на русский язык, надо сказать, что в России он издан просто в изобилии.
2: Довольно большой парадокс, что у нас в России, ну, он лучше представлен, чем в Соединенных Штатах Америки. Это некоторые книги Миллера очень долго не переиздавались в США, некоторые вообще не переиздавались. Книги там опубликованные в 40-е годы. А у нас-то все многократно, вы знаете, издавалось. Это производит впечатление. Там некоторые тексты вот реально проще найти по-русски, чем по-английски, вот сидя здесь в России. Ну, у нас очень хорошо его действительно издавали. Там и «Колосс Марусийский» издали, и «Нью-Йорк и обратно». Даже вот там 3 года назад у нас издали вот его сборник «Замри как колибри» в азбуке. Я не помню, чтобы это вообще когда-то хоть переиздавалось в Соединенных Штатах Америки.
1: Я специально проверил на Амазоне. «Колибри» издан в Америке один раз в 1962 году. И что еще замечательно, Миллер, наверное, чемпион по числу переводов одних и тех же книг на русский язык. «Тропик Козерога» – 3 разных перевода. Цикл «Роза распятия» – 3 романа. Каждый переведен 2. «Черная весна» – 3 перевода. «Тихие дни в Клиши» – 2. «Под крышами Парижа» – 3. И так далее. Ну вот вы пишете, что Миллер – культовый писатель, но не классик. Почему?
2: В Америке он считается, не то что он под запретом, этого нет, но это считается автором, которым заниматься неудобно. Миллера как-то очень быстро, вот в 60-е годы его опубликовали, это был восторг, было паломничество к его дому в Биг-Сюре, кто-то не приезжал, только вот Керуак не смог доехать, потому что они переписывались, но Керуак запил очередной раз, уже должен был приехать Генри Миллеру, поэтому встреча вот таких великих людей ярких не произошла. Но в самом деле, как бы Академия его не балует. Но это здорово, да, в каком-то смысле это победа. Он остался вот автором для читателей, а не для Академии. Треть каждого романа – это, ну, графомания. Ну, хорошая графомания, красивая графомания, вдохновенная, но все-таки графомания. Он, мне кажется, ты сам за собой это видел. Но, тем не менее, вот это такой удивительный феномен, что Академия к нему крайне осторожна.
1: Поговорим о его отношениях с русской литературой. Во-первых, наверное, Достоевский.
2: Прежде всего, конечно, вы правы, да, Достоевский. У него есть эпизоды, скажем, в «Тропике Козерога», которые явно содержат в себе вообще отсылки к Достоевскому. Там, не знаю, мальчики там бросаются камнями, это вот явная такая отсылка к братьям Карамазовым. Вообще он очень много рассуждал о Достоевском. Ну вот прям в романах он начинает рассуждать о Достоевском.
1: В «Тропике рака» есть фразы, из которой ясно, что он читал «Власть тьмы» Толстого.
2: Еще он читал Гоголя. Он иногда в интервью говорит о том, что он любит Гоголя. У него очень сильно повлиял Гоголь. Это, кстати, вот это нечастое влияние. Это довольно оригинальное, но я думаю, что Гоголь его привлек образностью и каталогами. То есть вот эти бесконечные каталогизации реальности у Гоголя, вот за счет чего Гоголь, не знаю, создает движение в Невском проспекте, перечисляя какие-то вещи, создается какое-то внутреннее движение. И это один из таких важнейших приемов Генри Миллера, который он тоже брал и у Уолта Уитмана, и у Гоголя, безусловно. Я думаю, что Гоголь ему просто открыл, вот как время сделать таким пространством, показать его такое плавное перетекание.
1: Вообще его знакомство с русской культурой – это что-то поразительное. Открываешь «Нексус» и сразу же на первой странице. Что выбираешь ты – «Восток Ксеркса» или «Восток Христа»? Это Владимир Соловьев. Дальше на той же и соседних страницах – Леон Бакст, «Анатема» Леонида Андреева, «Герой нашего времени», «Метафизика пола» Василия Розанова, философ Николай Федоров, обширные выписки из Бердяева. Кстати, Бердяев тоже читал и ценил Миллера. А вот это «Гав-гав», с которого начинается книга, ведь это же Маяковский, стихотворение «Вот так я сделался собакой». Ну какой еще американский писатель может похвалиться таким багажом? Но теперь пора сказать и об обратном влиянии. Здесь, конечно, первый, кто приходит в голову, это Эдуард Лимонов.
2: Да, совершенно правильно вам приходит в голову. Да, это именно Лимонов. Первая фраза, это я, яички, я живу в отеле Уинслоу. И первая фраза романа Генри Миллера «Я живу на вилле Боргеза». Да, Лимонов довольно интересно, вы знаете, написал, у него есть такая книга «Священные монстры», которую он писал в тюрьме, и там довольно интересное эссе о Генри Миллере, оно называется «Китаец». И это очень важно, потому что, видимо, Лимонов не просто Генри Миллера читал, но читал еще его биографии, потому что кличка у Генри Миллера была «Китаец», он был такой высокий, лысоватый, с очень зауженными глазами.
1: Он еще и щурился.
2: Да, он же был близорукий, да. Конечно, Лимонов взял у Миллера очень много. Прежде всего, вот этот некий такой бравирование аморализмом, вот эту хаотичность построения текста. Я думаю, что Лимонов брал ее и у Генри Миллера, и у его, у литературного учителя Луи Фердинанда Селина. И вот эту неустроенность, и вот какую-то эротизированную волну бытия он подхватывал. Но Лимонов, мне представляется, лишен вот этой миллеровской метафизики, и он от нее принципиально же, в общем, отказывается. А эссе интересное, потому что Лимонов там по существу фиксирует самое, наверное, важное свойство Генри Миллера – абсолютное, полное принятие жизни. То есть это Миллер любил в себе, хотя он был в каком-то смысле негативист, что-то отрицал, разумеется, но вообще жизнь во всех ее формах он удивительным образом, конечно, принимал. И вот это, пожалуй, был самый важный пафос, то есть пафос именно, вот, о котором говорил Ницше, пафос утверждения.

качестве эпилога процитирую слова Миллера о Гоголе. Я думаю сейчас о Николае Гоголе, человеке, который написал «Записки сумасшедшего» и «Казачью Илиаду». Одну из своих повестей он завершил словами: «Грустно жить на этом свете, господа». Что ж, Гоголь обосновался ни много ни мало в Риме, опасаясь оставаться на Святой Руси. Он, заставивший миллионы людей плакать и смеяться, оказавший решающее влияние на будущих русских и иных писателей, перед смертью получил ярлык проповедника кнута, апостола невежества, защитника обскурантизма и мерзейшей тирании. И это было сказано бывшим поклонникам и другом. Мне кажется, будто я слышу звучный голос многих и многих прославленных изгнанников, и песня их звучит так же, даже если они ненавидели страну отцов. «Я здесь». Вы там. Вот что говорят они все. Я знаю свою страну лучше, чем вы, и люблю ее больше, даже если плюю на нее. Я блудный сын, и однажды со славой вернусь, если не будет слишком поздно. Но я не двинусь с места, пока вы не сделаете меня почетным гражданином моего родного города. Я умираю от одиночества, но моя гордость сильнее любого одиночества. У меня есть для вас послание, но еще не настало время, чтобы открыть его вам.

С нами был писатель и исследователь творчества Генри Миллера Андрей Аслацатуров. Мы слушали «Маленький Шимми» Джорджа Антейла в исполнении пианиста Маркуса Беккера, «Чарльстон» Джанго Рейнхарда в исполнении его самого и скрипача Стефана Граппелли и отрывок из оратории Арво Пярта «Адамов плач». Текст святого Силуана Афонского, оркестр «Виртуозо Стринс», «Хор Саунд Стримс Сквер 21», дирижер Тыну Кальюсте.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире прозвучал финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут и вот так задушат.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, автор многочисленных работ по теме осетинской и черкесской общин в Османской империи Георгий Чочиев.
1: По итогам Кавказской войны сотни тысяч горцев Северного Кавказа стали мухаджирами, переселенцами и осели на просторах Османской империи. Их абсолютное большинство составляли черкесы, но среди тех, кто решился оставить Северокавказский регион, были и десятки тысяч чеченцев, осетин, дагестанцев, абхазцев, ногайцев, карачаевцев, ингушей. Это был трудный период в истории самой Османской империи, которая находилась в состоянии затяжного социального и политического кризиса. Переселенцы с Северного Кавказа за короткое время начали играть не последнюю роль в жизни Турции. Они занимали высокие посты в армии, во власти, на уровне губерний. Это была не привилегия. Всего они добивались сами. Их достижения становились достоянием всех северокавказцев в странах Ближнего Востока и на Западе, в том числе и на их исторической родине, на Северном Кавказе.
0: Уважаемый Георгий Витальевич, предлагаю начать с того, почему мы говорим о северокавказцах в Османской империи.
2: Ну, в целом, миграции отдельных групп и общин имели место еще в первой половине XIX века. Небольшими партиями уходили. Но массовый характер, как известно, это движение приняло на завершающих стадиях Кавказской войны. В первой половине 60-х годов, особенно в период Большого Черкесского исхода, депортации 63-64 годов, это движение достигло своей кульминации, пожалуй. Потом некоторый всплеск миграции имел место также после русско-турецкой войны 1877-78 годов. А в дальнейшем фактически до конца существования Османской империи наблюдались своего рода такие авторшоки большого мухаджирства. Такой то увеличивавшийся, то затухавший поток в страну сравнительно небольших групп или отдельных индивидуумов с Кавказа. Ну, если причины, это, если коротко, в целом это давление российской администрации, которая в разных формах, как мы знаем, оно проявлялось. Было и откровенно военным выдавливанием населения, было и создание определенных экономических, социальных условий, которые вынуждали горцев покидать свою родину. Хотя в отдельные периоды, конечно, российская администрация была как раз-таки не заинтересована в их уходе. Цифры колеблются от полумиллиона человек до полутора и даже двух, если не более, человек в разных трудах историков. Это связано в первую очередь с отсутствием надежной статистики. К сожалению, османские документы, на которые я в основном опираюсь, не содержат каких-то сводных данных общих о кавказских эмигрантах за весь период, который мы рассматриваем. Имеется только более или менее достоверная информация по отдельным ограниченным промежуткам времени и по отдельным регионам. Ну, не говоря уже о том, что учет и регистрация переселенцев как на российской стороне, так и на османской стороне были далеки от точности и от объективности. Также и терминология, которой пользовались османские чиновники, этническая номенклатура кавказская была не всегда им понятна. Поэтому вычислить точное количество общего массива переселенцев сложно, даже если суммировать там отдельные многочисленные данные в документах о прибытии тех или иных конкретных групп. Тем не менее, если основываться вот только на османских данных, все же можно оценить совокупный объем северокавказской эмиграции, на мой взгляд, примерно в 700-800 тысяч человек. Вот речь при этом идет не обо всех отправившихся с Кавказа лицах, а о тех, кто реально добрался до османской территории, выжил на ней в первоначальных трудных условиях, когда смертность даже достигала, возможно, и четверти, а может быть и трети всех прибывших, был потом зарегистрирован властями и поселен в стране. Вот если брать эту цифру, то это примерно 700-800 тысяч человек, наверное. С учетом же естественного прироста, этот показатель уже в начале 20 века должен был, скорее всего, превысить 1 миллион. Расселены они были практически по всем провинциям, но дисперсно. Первоначально где-то половина на Балканах поселилась, половина в Анатолии, После русско-турецкой войны, Берлинского трактата, все балканские черкесы практически были перемещены в азиатские владения. Ну, дисперсно. Больше в центральной, в западной, особенно северо-западной Анатолии, в Сирии, чуть меньше в восточной Анатолии. Что касается этнического состава, то подавляющее большинство переселенцев – это, разумеется, адыги, которые вместе с абазинами и убыхами чаще всего фигурируют в документах как черкесы. Примерно 50-60 тысяч, наверное, это абхазы, где-то, наверное, 45-50 тысяч вайнахи, 20-30 тысяч дагестанцы, карачаевцы где-то до 10 тысяч, ну, осетины, я думаю, 5-6 тысяч человек.
0: Георгий Витальевич, какова ситуация с северокавказскими мухаджирами в Османской империи на рубеже 19-20 веков? Мы видим активную деятельность черкесской диаспоры в основе своем, которая пытается занять свое достойное место в стране, в которой они начинали буквально с нуля.
2: К рубежу 19 и 20 веков в основном процесс адаптации переселенцев к условиям их новой родины был завершен. Для большинства групп, ну, конечно, не для всех и не везде, но все-таки для большинства групп уже остались позади все лишения и бедствия периода эмиграции и первичного поселения в стране. Голод, болезни, массовая гибель соплеменников, конфликты с коренным населением и с властями – все это постепенно отходило в прошлое и превращалось, скорее уже, в фактор коллективной исторической памяти формирующейся диаспоры. Одновременно происходила трансформация общественной структуры черкесского населения. Его абсолютное большинство проживало в сельской местности, конечно, образовав там разбросанные по всей империи этнические анклавы, микроанклавы. Они могли включать в себя от одного-двух сел до нескольких десятков сел. Для этих кавказских анклавов, по крайней мере для достаточно крупных из них, была характерна некоторая замкнутость, стремление, если не к самоизоляции, то, по крайней мере, к ограниченному уровню контактов с внешним миром. Это способствовало сохранению в них этнической культуры, языка, элементов традиционного хозяйственного уклада, даже характерных форм феодально-патриархальных отношений, традиционных для кавказцев. Тем не менее, растущее значение приобретали связи поселенцев с окружающим миром. Через многообразные контакты с органами государственной власти, через регулярную, а также и нерегулярную армейскую службу, через систему просвещения, которая прививала такой османский патриотизм всем, кто через нее прошел, через исламские институты, судебную систему, торговые связи, ну и другие каналы, происходило приобщение кавказцев к местным реалиям. И в конечном счете их интеграция в полиэтничный многонациональный османский социум. В течение второй половины XIX и начала XX века на османской территории фактически состоялось превращение черкесов в государственный народ, в смысле реального освоения ими. Конечно, эта трансформация не могла не сопровождаться и ассимиляционными, и деэтнизационными тенденциями, особенно с учетом дисперсности поселения. Но благодаря культурной замкнутости определенной кавказских групп, а также, может быть, даже в большей степени, благодаря отсутствию в тот период у государства цели отуречивания меньшинств, эта угроза была не столь актуальна. Она могла быть актуальна для небольших, мелких, совсем сельских общин, северокавказцев, которые поселились в городах. Но поначалу число городских черкесов было очень незначительно, ведь была аграрная в основном масса населения. В то же время именно в крупных городах, таких как Стамбул, Дамаск, Каир, Салоники, Измир, другие, уже с первых волн мухаджирства шло включение кавказцев в нетрадиционные для них социальные и профессиональные группы, формирование среди них новых общественных слоев, которые в дальнейшем составят кадровый резерв черкесского национально-культурного движения. В частности, очень высок был уровень представленности кавказцев среди офицеров армии, полиции, жандармерии, спецслужб, других силовых структур. Заметная была их концентрация также в рядах гражданской бюрократии и чиновничества. Не следует при этом, конечно, да, и забывать о таком своеобразном явлении, как черкесская придворная элита, давно существовавшая в Османской империи, но после мухаджирства увеличившаяся в числе. Османская идентичность и кавказская ни в коей мере не конкурировали и не противоречили до определенного времени, до последних лет империи. Они довольно органично уживались друг с другом.
0: Георгий Витальевич, взаимоотношения между северокавказскими общинами, как протекало все это на фоне того, что они оказались вдали от своей исторической родины?
2: Ну, конечно, в ходе колонизации, расселения кавказцев в пределах Османской империи произошла очень сильная фрагментация фрагментация многих традиционных этносов, субэтносов, в общем, и зачастую их перемешанное, такое мозаичное поселение в рамках одних и тех же анклавов или даже сел. Во многих случаях это привело к выработке неких общих, усредненных социально-культурных и даже языковых феноменов. Но еще важнее то, что объективные потребности экономического, а часто и физического выживания в неблагоприятном окружении способствовали на локальном уровне консолидации разных кавказских общин, сплачивавшихся сознанием своего культурного единства и общности исторической судьбы. В некоторых регионах, например, отмечены неформальные сообщества, своего рода конфедерации такие, с единым лидерством и с хорошо отработанными механизмами взаимопомощи. Примером может служить зафиксированная в литературе в конце XIX века в турецком Курдистане, в провинциях Муш-Битлис. Там, значит, создано было такое объединение неформальное более чем 20 чеченских, адыгских, осетинских и дагестанских сел, которые активно помогали друг другу и экономически, и особенно для самообороны от часто агрессивных курдских племен, которые претендовали на эти земли. Другой пример – это на горе Узун-Яйла в Центральной Анатолии, в Сивасском вилаете, где объединились несколько десятков адыгских, абазинских, ну, не только, еще и других групп. Солидарность и взаимная поддержка между кавказцами наблюдались не только на локальном уровне, конечно, в масштабах империи в целом. Из мемуарной литературы того времени, из воспоминаний путешественников известно немало свидетельств того, что выходцы с Кавказа различной этнической принадлежности друг друга рассматривали как, безусловно, предпочтительных по сравнению с местным населением партнеров и брачных, и хозяйственных, и деловых. В первую очередь отдавалось во всех делах предпочтение, если не членам собственного этноса или субэтноса, то северокавказцам, то есть черкесам в широком смысле этого слова. Есть множество примеров способствования, значит, лиц, занявших определенные позиции в столице, в военной сфере или в гражданской бюрократии, способствования продвижению своих соотечественников. У представителей разных кавказских народностей, похоже, уже на раннем этапе мухаджирства началось формирование общей северокавказской, скажем так, суперэтнической идентичности, черкесской в расширительном смысле. Возможно, отчасти это происходило под влиянием еще и такого недифференцированного восприятия всех кавказских горцев как единого народа черкесов со стороны османов. По крайней мере, я знаю, что осетины до недавнего времени в Турции, говоря на турецком языке, именовали себя черкесами для турок.

Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.

0: стране, то есть были ли конфликты с властью или преследования за желание самосохраниться в окружении турецкого населения?
1: Ну, о какой-то особой черкесской политике османских властей вряд ли приходится говорить. Разумеется, была общая стратегия поселения в стране мусульманских иммигрантов вообще. Она была нацелена, во-первых, на их скорейшее превращение в производительный, самодостаточный элемент общества, а во-вторых, на их по мере возможности использования для решения. Ну, использование часто преувеличивает этот момент, но оно имело место, но не в такой степени, как часто это представляют себе. По мере возможности использования для решения определенных проблем государства, демографических, экономических, военно-политических и прочих. Также достаточно четко, хотя не всегда и не везде, можно наблюдать курс на дробление и рассредоточение крупных общин для экономии государственных средств и для предотвращения нарушения общественного порядка в провинциях, что порой случалось. Помимо этого, упорты вплоть до самых последних лет существования империи отсутствовали цели принудительной этнической или языковой ассимиляции мигрантов, как, впрочем, и других групп. Что неудивительно с учетом крайне разнородного состава самой правящей элиты государства, где заметное место занимали в том числе и выходцы Северного Кавказа. Период иммиграции и особенно интеграции черкесов в османское общество во многом совпал с эпохой так называемого «зулюма», то есть абсолютистской диктатуры султана Абдулхамида II, личности, надо сказать, весьма подозрительной, мнительной, коварной и часто жестокой. С 1878 по 1908 год, то есть на протяжении 30 лет, этот режим подавлял все проявления гражданского, политического, этнического и прочего активизма и любого свободомыслия всех османских народов, включая самих турок. При этом сам Абдулхамид, который, как и большинство членов османской династии того времени, был, ну, по крайней мере, наполовину черкесом, по некоторым данным даже понимал черкесский язык, в целом относился к иммигрантам явно покровительственно. Но имевшие место вот в эти годы проявления и инициативы кавказцев культурно-просветительного характера, довольно осторожные и немногочисленные в целом, неизменно жестко пресекались. Например, в 1884 году в одном из стамбульских театров состоялась постановка пьесы Ахмеда Мидхат Эфенди Хагурова, которая называлась «Черкесские уздени». Эта пьеса вызвала большой интерес столичной публики, прежде всего, разумеется, кавказцев. В целом, это была такая этнографическая зарисовка из кавказской жизни, никакого отношения к политике не имевшая. После премьеры была не только запрещена постановка этой пьесы, но снесено само здание театра по указанию султана. В том же 1884 году Ахмедом Мидхатом и еще несколькими видными офицерами, чиновниками и интеллектуалами кавказского происхождения был инициирован проект написания «Всеобщей истории Черкесии». Так должна была называться книга. По мысли авторов, издание такой книги должно было способствовать культурному просвещению иммигрантов, но главное – формированию их позитивного имиджа в глазах османской и особенно европейской общественности. Но вскоре участники этого проекта оказались под плотным надзором тайной полиции, и эта работа была прекращена, все заглохло. Уже в 1897 году черкес Ахмед Джавид Паша, адык из рода Тхерхет, чиновник центрального аппарата МВД, вместе с группой своих единомышленников разработал и опубликовал литографским способом адыгский алфавит на арабской графике. Но эта деятельность тоже была прервана, потому что было оказано давление со стороны полиции. Пожалуй, самым значимым, но столь же безуспешным фактом этнонационально ориентированной деятельности северокавказцев в эту эпоху стало возникновение в 1899 году первой кавказской формальной организации – Общества единения черкесов. Оно было создано в Каире. Основатели Общества единения черкесов были близки к оппозиционному младотурецкому движению, которое тогда находилось в подполье и в эмиграции, боролось с абдулхамидовским режимом. После младотурецкой революции 1908 года и после установления режима конституционной монархии черкесские активисты обычно не сталкивались с каким-то прямым произволом и с запретами в своей деятельности.
0: Вы могли бы обозначить несколько персон, которые заслуживают своего внимания?
1: Вот членами правительства были, например, такие, как Бых Карзек Салих Хулуси Паша, который с 909 по 912 год последовательно был военным министром, министром флота, потом министром общественных работ. Махмуд Шевкет Паша, чеченец из Ирака, 1910 по 1912 год он был военным министром, а с января по июнь 13 года до его убийства. Он был великим визиром и одновременно министром иностранных дел и

0: Министр. Также известен Адык Хуршид Паша. С 11 по 12 год он был министром флота и исполняющим обязанности военного министра. Далее Убых Берзек Хусейн Назым Паша. В 12-13 годах военный министр. Из глав гражданских министерств этого периода можно назвать Мехмеда Шамседдин Пашу, адыга из рода Талицерук. Он был министром по делам вакуфов. В 1918 году практически одновременно министром внутренних дел был адык Хатко Исмаил Джамбулатбей, министром флота абхазец Ашхарува Хусейн Рауфбей, военным министром абазинец Абук Ахмед Хамди Паша. Также и в первом кемалистском правительстве, если вот немножко дальше пойти, в 20-м году в Анкаре, которое было создано, Кундух Бекир Самибей Осетин, министр иностранных дел, министр финансов Хаккы Бехичбей Убых, ну и так далее. И можно, конечно, продолжить список.
1: Если говорить о черкесских клубах Стамбула, их взгляды и деятельность, кто стоял во главе и кто финансировал, как они действовали?
0: Ну, под черкесскими клубами обычно подразумеваются культурно-благотворительные ассоциации, которые создавались представителями черкесской интеллигенции в Стамбуле после 1908 года, после Младотурецкой революции. Это в первую очередь, безусловно, черкесское общество единения и взаимопомощи, которое легально оформилось спустя несколько дней после революции, в августе 1908 года. Среди учредителей черкесского общества взаимопомощи значится целый ряд очень влиятельных военных и гражданских лиц, в том числе 5 маршалов и 1,5 десятка генералов и гражданских пашей. Первым в их ряду надо назвать маршала Фуат Пашу. Были также командующий Анатолийской армией маршал Берзек Заки Паша, кстати, зять Абдулхамида II, командующий гарнизоном Мекки и Медины Шхаплы Усман Ферид Паша, также Гази Мухаммед Паша, сын имама Шамиля, и многие другие. Финансировалось общество за счет членских взносов и периодических пожертвований отдельных благотворителей. Цель общества декларировалась как обеспечение этнического, социального и культурного выживания и развития кавказцев диаспоры. В качестве же средства достижения этой цели достаточно четко формулировалась доктрина черкесизма, по-турецки «черкесчелик». Это по аналогии с термином «тюркчулюк», то есть «туркизм». Можно выделить 3 базовых принципа этой доктрины. Кавказоцентризм. Идеологи черкесского общества взаимопомощи были убеждены, что Кавказ при любых обстоятельствах является истинной родиной черкесов и единственным местом, где они могут сохраниться как народ в перспективе. Соответственно, свою важнейшую задачу общество видело в работе по подготовке условий для их возвращения на этническую родину. В близкой, отдаленной перспективе, но когда-нибудь, когда возникнут условия. Вторым важным принципом доктрины черкесизма выступает просветительство. Наконец, третьим аспектом доктрины черкесизма выступает у нас социальное реформаторство. Фактически, целью было нациостроительство в условиях диаспоры. Или, как это само общество формулировало, превращение османских черкесов в цивилизованную и прогрессирующую нацию, занимающую достойное место среди народов империи, но при этом связанную прочными узами со своей кавказской родиной. Определенное возрождение черкесского движения мы наблюдаем уже после окончания мировой войны, после разгрома Османской империи и бегства младотурок. И в ноябре уже 18 года появляется новая черкесская организация – благотворительное общество Северного Кавказа, которое провозгласило своей целью защиту национальных прав автохтонных народов Северного Кавказа, проживающих на родине и в диаспоре. Из активистов этого общества известны тот же генерал Юсуф Иззет Паша Чунатыко, также Мехмед Шамиль Шхапли, это по материнской линии правнук имама Шамиля и бывший корреспондент Османского телеграфного агентства в Женеве. Известен также Мустафа Бутба, абхазец, директор Галатасарайского лицея, но просуществовало чуть более чем полгода. После этого работа не прекратилась сразу. Черкесские активисты решили сосредоточить свою деятельность под крышей общества взаимопомощи черкесских женщин. Председателем общества стала Хайрие Мелек Хунч, османская писательница. Она была супругой Юсуфа Иззет Паши. Из успехов и достижений этой организации – это создание в Стамбуле первой национальной школы, черкесской образцовой школы. Школа была рассчитана на 6-летнее обучение. В ней было 180 учебных мест. Эта школа, одной из первых в Османской империи, на практике реализовала принцип совместного обучения мальчиков и девочек. Однако очень скоро из-за осложнения в целом политической обстановки в стране начался стремительный спад в деятельности кавказских активистов. А после подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора между Кемалистской Турцией и государствами Антанты, новое республиканское правительство Турции, не признававшее статуса меньшинств за нетурецкими мусульманскими группами, предприняло фактически исчерпывающие меры, чтобы ликвидировать любое организованное черкесское движение. Уже в августе 23 года все черкесские клубы были закрыты, а их архивы и документация конфискованы.
1: Были ли конфликты между теми, кто шел по пути туркофильства, и теми, кто пытался сохранить свои семьи в традиционных на Кавказе традициях и обычаях?
0: Ну, едва ли приходится говорить о каких-то серьезных конфликтах и вообще о каких-то конфликтах в такой сфере. Почему? Османская империя не была турецким государством, строго говоря. Это была многонациональная империя. В ней до этапа вот младотурецкого, да и то не первых лет правления младотурок, а скорее вот заключительного этапа, не формулировались никакие цели насильственной ассимиляции меньшинств, по крайней мере, мусульманских меньшинств. Не было и конфликтов между мусульманскими народами. То есть не было особого резона вообще для черкесов провозглашать себя именно турками и противопоставлять себя своей природной культуре, природной национальности, из которой они вышли. Хотя, наверное, такие случаи, несомненно, были, но они не носили критических объемов и масштабов. Тем не менее, черкесские клубы, о которых мы говорили, особенно черкесское общество единения и взаимопомощи, конечно же, были обеспокоены процессами ассимиляции. Ассимиляция была, она была естественной в условиях дисперсного диаспорного расселения.
2: Разделенные некогда границами, сегодня северокавказцы, где бы ни находились, пытаются объединить свои усилия посредством издания книг и журналов, путем проведения семинаров, активно используя интернет. Но это не значит, что нет проблем или что их стало меньше. Главное, что беспокоит старшее поколение переселившихся в Турцию, утеря молодыми языка своих предков. Им нужна связь с родиной, и они понимают, что незнание языка делает это проблематичным. Законы России в отношении потомков мухаджиров пока не позволяют вкладываться в регион. Ежегодно паспорта могут получить только несколько десятков желающих. При этом у России при желании есть возможность использовать огромный ресурс соотечественников, живущих сегодня не только в Турции, но и по всему миру.
1: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Кавказская хроника» был историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочи. И мы говорили о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19-20 веков.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
14: А загнали просто людей в такой тупик.
6: Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
14: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
15: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
16: Да что-то как-то страшновато.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
18: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
19: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск музыки «На свободе». Сегодняшние хедлайнеры – главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Ну, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der wilden Tiere», «В империи диких животных», и это очередной, шестой уже по счету, альбом швейцарской гаражной группы «Roy and the Devil's Motorcycle», «Roy и дьявольский мотоцикл». Записан альбом был в Англии на студии группы Spiritualized, с которой Рой и его мотоциклы каким-то образом сильно подружились. Ну и слушаем с него песню «Tears on my pillow», «Слезы на моей подушке». Ну, кавер-версия знаменитой американской лирической баллады.

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным деятелем и так далее. Настоящее имя София Эугения Куцавитис, то есть я так подозреваю, что греческого происхождения это аргентинка. Преподает она, кстати, не только в Аргентине, но, скажем, и в Соединенных Штатах Америки. Выступала вместе со знаменитыми американскими музыкантами, в основном такого джазового экспериментального направления, в частности, Джоном Зорном. Последний альбом Софии Рей называется «Умбраль», что означает «порог». Это, насколько я понимаю, примерно пятый ее альбом. И слушаем с него песню «Un mismo cielo», то же самое небо.

0: София Рей «Un mismo cielo» с альбома «Umbrella». Эдриан Краули – это замечательный ирландский сингер-сонграйтер, родился в 68 году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории, живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bird of sunshine, I watch you on my windowsill, rescued from my nighttime, my visitor. My newfound friend, little bit of golden, straight out of the blue. I wait for you to sing your sunny song. Little bird of sunshine, the winter here

Эдриан Краули. Жалобы закрытого с альбома The Watchful Eye of the Stars. Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому Too Late to Pray, The Defiant Chicago Roots. Слишком поздно молиться, дерзкие корни Чикаго. И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» «Ради греховной жизни» вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века лейблу исполнилось. Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности, группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, на 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «God I Have My Baby Back».

Келли Хоган, Bloodshot Records и их альбом тоже, кстати, в поддержку чикагских музыкальных клубов, который называется «Too Late to Pray – The Defiant Chicago Roots». Таким образом, Bloodshot отметил свое 25-летие. Ну, а теперь обещанная «Баба Зула». Самая известная турецкая группа, очень, надо сказать, обаятельная. Мне они напоминают, ну, я даже не знаю, какую-то смесь звуков «Мой аквариум», что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель, вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 96 года, это барабанщик Левент Акман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении «Бабы Зулы» я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация «Бабы Зулы» с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 1997 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, Эротик, Адаб, Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка. Я думаю, некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Ла Йегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года называется «Карино Дорого».

Баба Зула и Лаегро Скариньо. Запись 15-го года. Следующая запись 16-го года. И опять же это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валентен. И эта песня называется «Бирсана Бирдебана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Берсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин Дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова и звуки ему. Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: «Караван Йолда».
1: «Баба Зула», «Караван Йолда» с альбома «Дерин Дерин». Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы «Villagers». «Деревенские жители» — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи и еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии, это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку, я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Сарет — острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» — «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» — «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск итальянский квартет под названием «Маше». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это баритон-саксофонист Алессандро Картеллари, но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет, Валерио Зуккополи — электронщик, Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маше, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
8: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
5: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
9: Радио «Свобода» в эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Майрбек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». И говорить мы будем о Грозном. Добрый день, Майрбек.
10: Приветствую вас.
9: Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, почитал по истории Грозного, и какой вывод я сделал, не сильно меня удививший, но все-таки, что на протяжении большей части истории он не был чеченским городом. Он был русский, фронтирный, крепостной город, город при крепости, и, собственно, чеченцы там были далеко не хозяевами.
10: Он с самого начала, когда генерал Ермолов решил основать военную крепость, он основал его на чеченских землях, то есть это были чеченские земли, несколько деревень, которые находились в этом месте, и на месте этих деревень было решено построить именно военную крепость, потому что вся Кавказская линия переносилась ближе к горам, Сунже, поэтому так и появляется крепость, которая в итоге в 60-х годах после завоевания Северо-Восточного Кавказа становится городом, городишком, по тем временам очень маленьким городом, но в котором жили только русские и военные. Любой чеченец, который даже сотрудничал с российской администрацией того периода, не имел права селиться по ту сторону, где раньше была основана именно крепость, по ту сторону реки Сунжа. То есть с этой стороны разрешалось. То есть появляются две части Грозного, в одной, которой разрешено жить чеченцам, и им не разрешают жить по ту сторону, где находится администрация города.
9: Правый и левый берег.
10: Да, по обе стороны реки, в общем-то, появляется два совершенно разных города. Грозный русский, который в основе своем становится в итоге позже столицей и большим городом.
9: Это какой берег?
10: Это левый берег, получается.
9: Левый берег. Да. Правый берег, где,
10: где разрешали жить чеченцам, которые имели какие-то заслуги перед российским правительством. Те же самые Чермоевы, Курумовы и так далее. То есть они селились там.
9: Или купцы, я еще смотрел, что...
10: Это и есть купцы в основе своем,
9: ну, да. То есть люди, которые занимались торговлей с русскими, да, по сословиям, а остальным чеченцам до, по-моему, я смотрел, 1901-го запрещено было чеченцам жить.
10: До начала 20 века категорической форме не разрешает, но и в дальнейшем, до свержения Российской империи, в общем-то, чеченцы как таковые не являются жителями той части, о которой мы говорили чуть раньше. Все равно администрация Грозного не разрешала селиться чеченцам, даже тем чеченцам, которые воевали за империю уже в Первую войну мировую, несмотря на их заслуги, несмотря на то, что это были купцы, которые имели возможность ездить в Персию, Иран или в другие там страны европейские, несмотря на их заслуги, они все-таки предпочитали, чтобы они оставались по ту сторону реки.
9: Более того, как я смотрю, в начале 20 века были чеченские погромы.
10: Так как рынок как таковой находился по ту сторону, там, где была русская часть, там, где раньше зародилась крепость и позднее возникает город, соответственно, там же появляется и торговая среда, которая больше нацелена на то, чтобы именно русские казаки, христиане, евреи, которые начали поселяться уже где-то в конце 50-х, 60-х годах, появляется первая община еврейская, которая построит позже одну из самых больших синагог.
9: Здесь мы говорим о 19-м. 19-м веке.
10: Да, мы еще говорим, да-да-да.
9: В 1818-м, да, по-моему, Ермолов?
10: Открыл. Ермолов в 16-м появляется, в 18-м организует эту крепость. То есть этот маленький рынок, в общем-то, стал притягательным и для чеченцев, потому что чеченцам до этого приходилось заниматься рыночными отношениями с той же частью, русской частью, приходилось заниматься в Кизляре. Это далеко, это опасно, так как территория, в общем-то, непредсказуемая в силу того, что она населена казаками и все прочее. Безусловно, Грозный становился более привлекательным. И, соответственно, на этих рынках начали торговать чеченцы. И очень часто, скажем так, не один, не 10 и не 20 раз были организованы погромы, в ходе которого казаки расправлялись с чеченцами. То есть повод мог быть совершенно какой-то мизерный, кто-то кого-то оскорбил, не дал дорогу. То есть, когда читаешь хронику полицейских жандармерии города Грозного, то видишь, что повод был какой-то бытовой, но этот бытовой повод всегда перерастал в ненависть этих двух этнических групп, которые, в общем-то, заканчивались именно погромами чеченской...
9: А был расизм какой-то по отношению к чеченцам со стороны казаков, русских там живших?
10: Я думаю, что... По-любому они смотрели на чеченцев как на второсортных, безусловно. Сам факт, что даже не разрешали жить вместе с русскими, то есть им предлагалось отдельно жить. Как таковой на всей территории Чечни, например, было в 19 веке всего лишь одна школа, которая и то не смогла продержаться несколько лет, потому что было решено, что нет смысла горцам изучать русский язык. То есть сами горцы должны были сами налаживать эти школы, и, в общем-то, сами чеченцы организовывали русские школы для изучения русского языка и так далее. То есть со стороны российской администрации, со стороны русского населения Грозного, безусловно, было полное неприятие чеченцев.
9: Что меняет нефть, когда открывают в Грозном большую нефть?
10: Теряет, скажем так, свою исключительность, теряет казачество, которое считало, что город Грозный как бы является их непосредственным, скажем так, крепостным городом. Потому что со всей России начинают приезжать люди в город. Этот маленький городишко, которым на карте, в общем-то, был обозначен во второй половине 19 века, всего лишь, как мы говорили, туда начали съезжаться тысячи и тысячи людей с центральной части Европы. То есть это не жители Северного Кавказа. Это были люди, которые, услышав, что десятки иностранных фирм начали организовывать добычу непонятного для многих какой-то нефти, безусловно, ринулись туда. И город буквально за несколько лет стал именно городом. Он стал притягательным для бизнеса. Сопутствующие нефтяному бизнесу начали появляться мануфактуры и все прочее. То есть город разрастался неимоверно быстро, и население буквально даже за 10 лет с конца 19 века по началу 20-го население увеличивается десятки раз.
9: Но хозяевами нефтяных промыслов в основном все-таки иностранные являются. Те же Нобели, как из бакинских промыслов.
10: Да, в основе своем это всегда были в большинстве самые крупные, скажем так, это были иностранные. Это не только Нобель, это бельгийские, английские, французские, датские фирмы, а в том числе и азербайджанские нефтяники, которые уже имели опыт. Ахвердов, например, это являлся самой крупной фирмой даже среди иностранцев. То есть она считалась фирмой номер один.
9: К моменту революции, как я посмотрел, четверть российской нефти добывалась в Грозном.
10: Четверть, которая в итоге позже становится еще больше. Она занимает больше места в добыче нефти.
9: То есть, потом... когда Гитлер пробивался к Грозному,
10: он прекрасно знал, стратегическое он прекрасно движение. Понимал, что, получив Грозный, он снимет вопросы, связанные с поставкой горючего для своей армии.
9: Что происходит после революции? Насколько большевикам удается, может быть, в ранние годы с ленинской национальной политикой преодолеть вот это вот имперское, российское, колониальное наследие?
10: На словах, скажем так, каким-то образом это преподносится, что так оно есть, равноправие, братство, мы все одни труженики и трудящиеся. На самом деле мы все равно видим то, что чеченцев практически нет даже на нефтяных промыслах в качестве инженеров, например. То есть им не доверялось это. Сам факт, что на каком-то промысле чеченец мог достиг уровня инженера, это считалось уже сверхъестественным. Мы говорим о 30-х годах, начале 40-х. Уже. В это время, конечно, город Грозный все еще остается русским городом. Как таково? Он разросся за счет того, что включил в себя уже чеченские села, которые раньше были пригородами, они уже становятся частью города, и это немного разбавляет, но это очень маленькая часть, и все-таки центр и администрация все-таки делает все, чтобы чеченцы не приезжали в Грозный для того, чтобы осесть навсегда.
9: Но это именно села, а не там сельская инфраструктура, дома, да, собственно, и скот и так далее. Как там бы, городская структура, она на российской стороне, здания, бульвары, каменные здания.
10: Начинают, да, только начинают, потому что все-таки сам Грозный до советской власти, до большевиков, в общем-то, одной из газет, центральных газет Санкт-Петербурга написала, например, один случай, когда целая повозка утонула на центральной улице Грозного, в грязи утонула. Просто утонула.
9: Это, думаю, из многих русских городов такие свидетели приходили.
10: Да, но здесь это как-то вызвало шок, и после этого заставили Грозным все-таки навести какой-то порядок. Да, конечно, центральная часть, как мы сказали, она все-таки остается именно той частью, которая продолжает оставаться русской частью.
9: А была политика коренизации, политика то, что чеченцев ставили на, там, я не знаю, вторые роли в партийном руководстве?
10: Второй секретарь всегда должен был быть чеченец, а после объединения с Ингушетией, то третьим секретарем всегда должен был быть ингуш.
9: Ну, именно третьим.
10: Да,
9: когда
10: третьим.
9: Не наоборот.
10: Нет, всегда второй.
9: То есть изначально была вот эта вот табель о рангах, что Чечня над Ингушетией.
10: Обязательно. Стоит. Если, например, директором завода где-то в Грозном был ингуш, то заместителем должен был быть чеченец. Или наоборот, если был чеченец, то должен был быть ингуш. Если русский был директором, то его два заместителя должны были быть чеченец и ингуш. То есть все было расписано по партийной части. То есть обком партии и горком партии решал, где кто будет. Ректор университета, например, он всегда должен был быть русским, а его первым или же другие проректоры, они, в общем-то, ставились уже других национальностей.
9: Подходим к еще одной черной дате чеченской истории. 23 февраля 1944 года, операция «Чечевица», депортация. Насколько полная, насколько был опустошен Грозный?
10: Нет, как мы говорили, что Грозный все-таки оставался русским городом.
9: Вот эти пригороды.
10: Только, да, вот эти пригороды были тотально выселены в буквальном смысле, и на их место были заселены беженцы из центральной части России, то есть те, которые бежали из оккупированных частей Советского Союза. На тот период это Украина, Белоруссия и Россия, часть России. Так вот, эти люди, приезжая, они, в общем-то, увидели, что вся республика пустая, и власть потворствовала тому, чтобы как можно больше людей приехало и заселяли чеченские населенные пункты. В том числе город Грозный, который в пригородах, где были старые юрт Алды, Алханкала, которые являлись буквально в смысле частью этого Грозного, они, в общем-то, были заселены именно населением, которое не имело никакого отношения к этой республике.
9: То есть просто въезжали в дома, там,
10: да,
9: где были
10: где
9: постели,
10: было
9: домашние,
10: где
9: утварь,
10: был, где
9: скот.
10: Все было, в буквальном смысле, потому что людям разрешали с собой взять только вещи и питание на 3 дня. Поэтому все остальное оставалось на месте. То есть когда чеченцы приехали после, они не нашли ничего.
9: Высылка была тотальная, депортация?
10: Абсолютно, 100%.
9: Никого не осталось?
10: Ни одного человека, которого можно было бы сегодня обозначить. Тот, кто остался, он, например, из НКВДшников, он, в общем-то, менял свою национальность. Он мог записаться, русским, кумыком и кем угодно, но только не чеченцем.
9: Топонимика вся менялась?
10: Полностью. Ни одного населенного пункта с чеченским названием не сохранилось на этот период.
9: Я читал даже, что надгробные камни разорялись, кладбища, и надгробные камни использовались для тротуаров.
10: Да, потому что когда после выселения чеченцы, в общем, первым делом занимались тем, что выкапывали их и возвращали обратно на кладбище. Но так как многие были разрушены, разбиты, то, соответственно, уже никто не знал, из какого села и кому принадлежит тот или иной памятник. Но да, в основном, в основе своем практически все мосты через маленькие речки, они были, в общем-то, замечены именно вот надгробными памятниками.
9: И население не ставило под вопрос вот эту вот идею, что чеченцы коллаборанты?
10: Нет, как раз-таки населению так и сказали, вы не можете их поддерживать, вы не можете им симпатизировать по причине того, что они как раз-таки коллаборанты, они поддерживали немецкую армию.
9: Вот я и говорю, что население вот эту идеологию, оно никак не ставило под сомнение.
10: Нет, не ставило, потому что для них это было... Ну, они сами себя могли обманывать, так им было проще. Они понимали, что если вот признать эту трактовку, то все списывается. А принять это было очень трудно по одной простой причине, что ни один немец не был на территории Чечни.
9: коллаборировать не с кем.
10: Да, если бы немецкая армия пришла бы, может быть, были бы коллаборанты, но по той простой причине, что их не было, им не с кем было коллаборировать.
9: Коллаборацию, да. Как сейчас говорят. Да, и это действительно, и вот это никого не смущало. То есть они как были, нет, считались это... изменниками в мыслях.
10: Даже в, преступниками. Даже в советское время, когда я уже поступил в 82-м году в университет, наш преподаватель, когда мы задали вопрос, вы член коммунистической партии, начиная с 1941 года. Вы и вправду считаете, что чеченцы были коллаборантами? Он сказал, да. Раз партия так говорит, я считаю, что так и было. То есть он не пытался вдаваться в подробности даже.
9: Как происходило возвращение после 1957 года?
10: Когда в 1957 году, в январе, обозначили, что есть возможность возвращаться, но было предупреждено население в Казахстане, чеченцев предупредили, что должны будут выезжать маленькими группами. Но получилось то, что получилось в итоге. Практически буквально первые же несколько месяцев выехала почти половина всего чеченца, который был. То есть тем самым они сорвали все планы партийных руководителей, которые должны были понемногу заселять обратно свои населенные пункты. А чеченцы приехали, постучали в свои дворы и увидели, что там люди не хотят уезжать. И в итоге получилось, что чеченцы месяцами, например, мой отец своей матерью и с двумя детьми, с малолетними, не то что малолетние, второй мой брат, ему тогда было всего лишь несколько месяцев, они 4 месяца жили под открытым небом у своих ворот, потому что семья, которая жила там, отказывалась оттуда выезжать, если не заплатить деньги. И в итоге эти 4 месяца мой отец занимался тем, что он пытался добыть деньги для этой семьи, чтобы они...
9: Добыл деньги и выкупил свой дом?
10: Свой же дом, да. И так делалось практически...
9: И это практически везде?
10: Абсолютно. Это практически везде. Иногда просто помогало, что кто-то, например, организовал какую-то драку, и в ходе драки нанес какие-то ранения, например, и это и могло испугать хозяина, и он мог покинуть это.
9: То есть отчасти силовое давление
10: было? Силовое моральное давление. Когда у твоих ворот сидят люди и говорят, вы завтра все равно отсюда уедете, вы должны уехать отсюда, вы уберетесь из этого дома, конечно, их заставляло думать. Но дело в том, что они даже при желании не могли этого сделать по простой причине, что власть требовала не выезжать.
9: Милиция вмешивалась?
10: Обязательно. Милиция вмешивалась, но всегда в пользу жильцов, которые жили на месте тех хозяев.
9: И что, часто иногда, наверное, приходилось строить новый дом на чистом месте в своем родном селе?
10: Нет. В итоге, в общем-то, все были убеждены, что они должны жить в своих домах, и, в общем-то, они заставляли этих людей. 99,99% людей из сел вынуждены были уехать, и уехали, и чеченцы занимали свои дома.
9: Вернулись в свои дома. Сколько, да. Сколько это заняло?
10: Это несколько лет заняло.
9: Возвращение в свои дома.
10: Да.
9: Но отношение к чеченцам в последние десятилетия Советского Союза, как оно менялось, каким оно осталось? Было ли снято вот это вот клеймо коллаборантов?
10: Нет, не было. Даже после...
9: Вот я тоже, это, вы знаете, к стыду своему должен вспомнить. Ну, я так не думал, конечно, но даже в своем советском детстве, 80-е годы, в 70-е, что-то вот в школе такое, да, так сказать, доносилось. Что, ну, мы знаем этих чеченцев, они же все коллаборанты. И, честно говоря, я вот только в нынешнее время задумался, мать честная, там же немцев-то не было, какие фронт коллаборанты. А вот эта вот мифологема, она настолько прочно укоренилась в советском сознании, что вот этот шлейф тянулся.
10: Дело в том, что даже когда возвращались обратно из Казахстана, первое восстание, скажем, на территории Советского Союза было в Грозном. Дело в том, что в 1958 году в Грозном русское население требует не восстанавливать Чечено-Ингушскую республику. Уже в конце советской власти, в общем-то, жители Грозного жили вот с этой мыслью. Вы все равно коллаборанты, да. Мы вам дали все. Исходило из того, что вот вы должны быть благодарны. Мы вам дали школы, мы вам дали больницы. При этом всегда возникал вопрос, а если не было бы их, то почему они считают, что мы сами не могли себе построить больницу или школу? Где, в какой стране мира без российской помощи остались без школ и больниц? То есть на этот вопрос никто не хотел им отвечать, но в 82-м году, когда я стал студентом университета, в первый же день, когда я увидел, что я включен в список студентов, поступивших в университет, мы четверо новых уже друзей как бы тут же организовались и решили поехать на трамвае. И на трамвае мы с радостью говорили о том, что мы поступили, мы были рады, мы были все из сел. То есть мы были не грозницы, мы приехали из сел, добились сами, никаких ничего не платили. И мы, видимо, бурно это обсуждали на чеченском языке. и возмущение в трамвае. Прекратите говорить на барабарском языке. Почему-то именно так называлось. Я тоже это только в Европе понял, что барбары, варвары – это, в общем-то, одно и то же. Но в Грозном так и назывались барбары, русские, грозненские. И они говорят на барбарском языке. В итоге дошло до того, что они остановили. Мы сказали, это Чечена, Ингушетия, почему я не могу говорить на чеченском языке? Ну, студент, хотелось уже показать свое «я». Они остановили трамвай и потребовали, чтобы мы вышли. И мы вышли, потому что они сказали, пока не подъедет милиция, мы не тронемся. То есть моя студенческая жизнь, моя жизнь Грозном началась с того, что мне указали на место. Мне сказали, что вы неполноправный житель этой столицы, этой республики. Я не видел ни сожаления. Тот же самый преподаватель, о котором я говорил, уже в 87-88 году он вел научный коммунизм. Мы опять его спросили, вы должны признать, что вы были неправы все эти годы, признавая чеченцев коллаборантами. Мы требуем, чтобы вы извинились. Он отказался извиниться. И в итоге весь наш курс встал и ушел. Это был первый протест, который был на таком уровне, что обком партии даже вмешался.
9: И чем эта история разрешилась?
10: Тем, что преподаватель, в общем-то, умер от того, что он был обижен, что его отстранили от преподавания на факультете. А его вынуждены были отстранить, потому что он отказался. Он говорит, раз коммунистическая партия говорила, я считаю, что так оно и было. Вы являетесь все преступниками и потомками преступников.
9: А он жил в Грозном, он из Грозного.
10: Он родился в Грозном.
9: Родился в Грозном.
10: Да, родился в Грозном.
9: При нем депортации.
10: Да, он все это знал, он все это пронес через себя, то есть он видел все это, знал, но вот убежденность в том, что все равно вы являетесь предателями, у многих так и осталось.
9: Да, это зафиксировано. Ты веришь партии больше, чем своим глазам, чем своим чувствам. У тебя есть гораздо более высокая степень восприятия реальности, которые твои как бы идеологические линзы.
10: Так проще.
9: Да. Мэр Бек Вачагаев сегодня у нас в гостях в подкасте «Код города». Мы продолжим буквально через мгновение.
11: Преступление и война.
12: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
11: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Говорит Радио Свобода в эфире «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Мэр Бек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Рассказывает он о своем родном городе Грозном, о том, как Грозный был русским имперским городом на протяжении 150 лет, фактически, и советским затем уже остался городом. Ну и вот мы подходим уже к развалу Советского Союза. И, конечно, здесь нельзя не сказать, что сейчас годовщина. Ровно 30 лет назад, в эти дни, когда мы записываем этот эфир, начиналась Первая Чеченская война и готовился новогодний штурм Грозного. Это 31 декабря 1994 года. И вы знаете, мэр Бек, я вот сейчас думаю, ну вот мы сейчас, те, кто уехал, те, кто остался в России, конечно, для нас чудовищная травма и горе, то, что происходит там в Мариуполе, в Буче. Так я думаю, что это же то же самое происходило. Дело 30 лет назад. Просто мы так, я к своему чудовищному стыду должен сказать, мы так на это не реагировали. Реагировал, может, Сергей Ковалев, реагировал мемориал, правозащитники. Но жизнь продолжалась, а, собственно говоря, 30 лет назад в Грозном происходило то же самое, что сейчас происходило в Мариуполе.
10: Дело в том, что когда я одному своему знакомому показал фотографию, две фотографии, рядом говорю, посмотри, ты чувствуешь разницу этих двух фотографий? Он не понял, говорит, ну это же Грозный. 94-й год, понятно. Говорит. Единственное, я не могу вспомнить, что это за улица. А я говорю, это не улица Грозного, это улица Мариуполя. То есть настолько идентичны разрушения Мариуполя и Грозного, что, в общем-то, этот человек, который прошел Грозным, родился в Грозном, вырос, и он не смог определить, что это не его родной город. Да, Грозный к тому моменту, в общем-то, когда в 94-м году все это начиналось, в России отношение к чеченцам было, опять же, скажем так, отрицательным, по большому счету. Говорили все время о каких-то бандитских группировках в Москве, Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград еще был, потом уже Питер. Говорили о визовках. Вот чеченцы завязаны. Никто не спрашивал, каким образом, не имея банка в Чечне, не имеющие контакта с Центральным банком России, не имеющие ни с одним банком Российской Федерации, как можно из Чечни отправлять визовки. Потому что все эти визовки все-таки отправлялись из соседних республик. Но общепринятый термин «чеченское визо», он, в общем-то, он и оставался. Да, хотя доля чеченцев, когда я общался с некоторыми политиками, которые были во власти в тот период, они признают, что их доля была совершенно минимальна. Но определение «чеченское визо», оно, в общем-то, было восприимчиво для населения очень хорошо. То есть люди были готовы это принять за правду. И поэтому, конечно, когда все это начинается в Чечне, многие, в общем-то, начали говорить, ну, так и надо им. Почему они выступили против России? Почему они не хотят оставаться в России? То есть сама Россия переживала тот период очень трудные моменты. Вспомним разогнанный Верховный Совет и так далее, и так далее. Рейтинг президента Ельцина, в общем-то, на тот период был практически минимальный. Где-то
9: Мы помним выборы 93-го
10: да,
9: года.
10: Да, совершенно несколько там процентов.
9: Россия-то одурела, Карякинская, да. Вот это все, да, практически Новый год.
10: Да, и на этом фоне, конечно, чеченская карта для российских политиков была просто манна небесная. Они надеялись, что она изменит отношение людей и перевернет их сознание к тому, чтобы не зацикливаться на Ельцине и на Москве, а переключить его на периферию. Вот эти неблагодарные чеченцы хотят отделиться от России. То есть этот момент, я считаю, что политически разыгранные Ельциным и Шахраем, они, в общем-то, отчасти оправдались. Не всегда, но это как-то сказывалось. Это...
9: Сколько людей погибло в Грозном в ту зиму, тот декабрь, январь?
10: К великому сожалению и непониманию, моему непониманию, никто не считал этих жертв.
9: По сегодняшнему... Ковалев говорил о 30 тысячах.
10: Это была формулировка, которую они вывели, это была средняя. Он расписывал, как он выводил эту формулировку, он на основе того, что ему подсказали математики, демографы, что вот так можно подсчитать, но на самом деле их никто не считал. Я думаю, что жертв было намного больше, потому что многие люди после войны, например, мы, когда разгребали ту или иную многоэтажку, в подвалах находили просто массовое количество скелетов. То есть люди были заживо погребены в подвалах. То есть эти бомбардировки, практически речь шла не только о бомбардировках с воздуха, одновременно это поддерживалось господином Рохлиным из танков, пушек с Терского хребта. То есть людям некуда было даже бежать, они вынуждены были искать спасение в подвалах, и они там умирали, большинство умирало в подвалах. То есть это было тотальное уничтожение мирного населения, не боевиков, как в Москве говорили или любили говорить. На самом деле, когда говорят, что из Грозного столько-то русского населения сбежало из-за давления чеченцев, всегда надо иметь в виду, что большой процент якобы сбежавших – это те, которые были убиты именно в ходе этой войны.
9: Ну что ж, я думаю, что это еще одно доказательство того, что Россия – это страна еще с неустоявшейся географией, с неустоявшимися границами, и в том числе в нашей программе, в подкасте «Код города» мы рассказываем о различных идентичностях и исторических траекториях, которые возникают в разных частях империи. В данном случае в Грозном, городе с трагической, очень тяжелой, но тем не менее с очень грозной, да, так можно сказать, как он был назван, но и в то же время очень достойной судьбой. О чем нам рассказывают? Сказал Майрбек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Это программа «Код города». Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, также в соцсетях и на YouTube-канале «Радио Свобода» под названием «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. «Радио Свобода».
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
14: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
15: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
16: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
17: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Кто из политиков сделает вас богаче?
19: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
20: Я надеюсь на себя, прежде всего.
21: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
22: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
23: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
24: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
25: Не будет экономического роста.
24: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
26: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
18: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Какие перемены нужны России?
27: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
28: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
29: Перемены нужны масштабные.
30: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
29: Да никаких, все нормально.
30: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
31: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
32: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня мы начнем с цитаты столетней давности из Владимира Набокова. «Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова». Не правда ли? Хороша погода за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить. А с первоначала оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя, не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий, именуемых колледжами, стройно тянется ввысь. Горят червонные циферблаты на стремительных башнях, в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона. А против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги. Наша собеседница сегодня – филолог, педагог, журналистка, писательница и блогер Карина Кокрел-Ферре. Она автор нескольких книг, среди них «Легенды и мифы мировой истории», роман «Луша». Живет в Кембридже.
1: Карина, вы уже 30 с лишним лет живете в Англии. Вы помните ваши первые впечатления, ваше открытие Англии?
2: Конечно. Я помню дождь на Вестминстерском мосту, и я ехала в даблдекер наверху, на втором этаже красного автобуса, и я увидела Вестминстер, парламент. И я не могу передать вот это ощущение абсолютной нереальности. Но я хочу сказать, что Англия не влюбляет в себя с первого взгляда. Это такое постепенное прорастание друг в друга. Вот мы с Англией как-то проросли друг в друга.
1: Карина, есть такое выражение «хладнокровный англичанин». Насколько оно соответствует действительности? Ну, например, понятие «дружба», «любовь» похожи на ваши представления?
2: Да, есть разница. Да, англичане способны на очень глубокие чувства, но самообладание, желание не паниковать. Ну, это, наверное, Северная Европа. Всё-таки вот это общее у Северной Европы. В общем, даже вот посмотрите, структура языка. В славянских языках можно начать с любого слова. Любое слово, которое тебя вот ударило, и ты с него начал фразу, и дальше все остальное сделают уже за тебя окончание. И эта фраза будет иметь смысл. В Англии, в английском, как прекрасно известно всем, фраза, ее смысл зависит от порядка слов. То есть тебе нужно сначала продумать эту фразу, а потом уже ее высказать. И за то время, пока ты составляешь эту фразу и продумываешь, ты уже понимаешь, стоит ли это даже высказывать или нет. То есть это предполагает какую-то дистанцию между говорением и мыслью. Даже это дисциплинирует, даже это каким-то образом формирует тебя. Со временем, с годами ты начинаешь понимать, какое это благо.
0: У Владимира Набокова, очень много размышлявшего об эмиграции, об изгнании, есть такое очень известное эссе, написанное через 10 лет после революции. Оно называется «Юбилей», потому что написано в 27-м году. Как раз 10 лет миновало. И эссе это заканчивается таким абзацем, что в одном из рассказов Плутарха некий воин вдали от Рима возвел свой шатер, и был ему шатер Римом. Набоков выдумал этот эпизод из Плутарха, ничего подобного у него нет, так как Набоков вообще выдумывал многое, и в частности выдумывал многое о своем изгнании, о своих впечатлениях. А вы, Карина, вы строите образ своего зарубежья как-то? Или вам хватает того, что вы чувствуете, вашей интуиции? Или вам нужны какие-то вот такие красивые, убедительные геометрические конструкции?
2: Мне, конечно, не хватает одних только моих чувств. И наши чувства диктуются, в общем-то, нашим характером и интеллектом, который есть список прочитанных книг. Я, например, вспоминаю свои впечатления о Венеции. Я ничего не видела, кроме прекрасных таких каналов. И когда я начала заниматься этим, и когда я написала «Легенды Венеции», потому что я не могла найти ни одну книгу, которая погружала бы меня в контекст достаточно глубоко, то открылся этот город мне. И Кембридж точно так же открылся. После того, как я прошла по этому 500-летнему переулку Набокова, вы помните, 500-летний переулок с глухой стеной напротив, где он жил, это общежитие Тринити Колледжа. И вот нужно несколько раз по нему пройти по тем следам, которые оставил там Набоков, чтобы понять, где ты, куда ты попал. Говорят, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Нельзя родину оставить. Нельзя оставить себя и где-то там и совершенно начать с нуля. Ты все равно приносишь все с собой. И ты этот шатер, ты этот панцирь, как улитка, носишь на себе. Набоков совершенно прав. Он, в принципе, вот сейчас очень актуально, сколько людей покинуло Россию, сколько людей покидало. Сейчас это второй исход, может быть, сравнимый только с 18-17 годом. И вот это очень важно понимать, что ничего вы не оставляете, что вы уносите все с собой. У Набокова именно было ощущение обрушившейся за его спиной дороги. У меня тоже возникло вот буквально последние несколько лет именно это ощущение. Есть место, куда нельзя вернуться. Итака, это мечта. Итака, это то, куда нельзя вернуться.
1: Карина, принято считать, что в Англии чтут традиции. В Кембридже 13 лет работал физик Капица. Он изучал магнитные поля. Его имя осталось в поле притяжения Кембриджа.
2: Но Капицу, конечно же, в Кембридже помнят. Сохранился его дом на Хантингтон-Роуд 173. Очень удивительный дом, построенный по его собственному проекту и отличающийся от остальных английских домов. Далее, конечно же, живут его потомки. В Кембридже есть общество, русскоговорящее общество, которое приглашает их иногда на встречи. Петр, Елена, Мария Капицы, они живут там. Да, осталась память. Капица, он занимался не только магнитными полями, он занимался физикой сверхнизких температур. Он подошел вплотную к квантовой механике. Конечно же, и специалисты его помнят очень хорошо.
0: Карина, да. Интересно, а известно что-то о возможном знакомстве Капицы или Капицы, как делают ударение в его фамилии, и Набокова?
2: Я считаю, что, конечно же, они не могли не быть знакомыми. Они были в одном колледже, Тринити. Они были оба из Петербурга. Они были оба связаны с кадетским движением, потому что тесть Капицы Черносвитова, отца его первой трагически погибшей, умершей от испанки жены, вместе с детьми, в общем, его расстреляли большевики за принадлежность партии кадетов. А убит был отец Набокова, видный лидер партии. партии кадетов. То есть вот, вот эти вещи, они не могли как-то... Ну, конечно же, они друг друга знали. Они оба были яркими личностями. Они оба участвовали в всяких студенческих шалостях, традиционных для Кембриджа. Но интересно, что они никогда не упоминали друг друга. Они 11 месяцев совпали в одном пространстве. И представить себе, что в одном общежитии, в одном колледже могли быть 11 месяцев. Они оба были холостяками. То есть, несомненно, компании пересекались.
0: Любопытно, что, может быть, они биографически не упомянули в жизни друг друга, но Набоков, по-моему, подмигнул в романе «Подвиг». Он назвал одну из своих героинь Аллой Черносвитовой.
2: Также в «Весне в Фиальте», как вы помните, он упомянул советского ученого с трубкой и ежом. Вот это очень интересный намек, который меня, например, полностью убеждает, что они, конечно же, были знакомы, но относились друг к другу, возможно, неприязненно, потому что они принадлежали разным, в общем-то, были по разные стороны баррикад в какой-то степени. Набоков уехал из России. Ну вот это вот тот же конфликт, вы знаете, кто уехал, а кто остался. Капица всегда оставался советским патриотом в какой-то степени. Он никогда не отказался от советского паспорта. Мне кажется, что разность была в том, что один занимался гуманитарными дисциплинами, а другой — точными науками. Например, Набоков начал с зоологии, но он не смог. Вот когда начались эти практические семинары по резанию живых лягушек и рыб, он ушел из зоологии и перешел на, в общем-то, на факультет французской и русской литературы и занялся исключительно этим, в то время как Капица был гениальным инженером и гениальным ученым, физиком. Вот вспоминая, какое, в общем-то, было в царской России отношение ко всему этому, к физике, к прогрессу. В общем, это было очень отрицательное, очень застойное. Очень... Физики там должны были уезжать. Либо, как Йоффе учился у Рентгена в Германии, либо в Германии. В основном Германия была меккой физиков. А от советской России ожидалось прогресса, ожидалось вот заявленного. И начиналось-то, в общем, обещающе. Поэтому Капица верил в будущее, в то время как Набокову было очевидно, что творится с гуманитарными науками в тоталитарной уже все более и более России, что творится с писателями, что творится с интеллигенцией, каким образом, что любое слово расстреливается и вытравляется, то есть никаких, не может быть никакой свободы. Вот Капица эту свободу видел. И, в общем, в какой-то степени это оправдалось только до определенного момента, когда его самого поместили в такую ситуацию несвободы, от которой он чуть не сошел с ума. А Набокову это было очевидно с самого начала. Поэтому, я думаю, у них было вот это неприятие. И они были равновеликими личностями. Это тоже, возможно, вызвало какое-то отталкивание.

0: Привет, я Полина Галуева.
1: Я Виктор Кульганик.
0: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
1: Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
0: И насколько эта модель эффективна в России.
1: Подкаст «Мосты Немцова»...

0: платформах подкастов.
1: Мы беседуем с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрел-Ферре.

0: Набокова есть эссе, которое так и называется «Кембридж». И в этом эссе он называет студентов царями города, царями университета. Я даже помню образ, что студенты в галстуках полосатых, как шлагбаум. Сохранился ли этот образ, жив ли этот образ? И, может быть, такой дополнительный вопрос. Вы что-нибудь знаете о русских студентах Кембриджа?
1: Образ, описанный, вообще все образы Кембриджа, описанные Набоковым, абсолютно сохранились. Позвольте мне прочитать одно замечательное четверостишее, в общем, немного подлиннее, Набокова о Кембридже, который совершенно соответствует его настоящему образу. «Дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят, ворота колледжей, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат, фонтаны, гулкие прохлады, и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто. Кабак, и тут же антиквар, и рядом с плитами погоста, живой на площади базар». Это сегодняшний Кембридж, то же самое. И вот это вот ощущение, когда он сказал об ощущении времени, которое царит в Кембридже, совершенно не приволье времени и простор веков. Вот эта скученность физическая, вот эти ряды домов, вот эти узкие улочки, они каким-то чудесным образом определяют приволье времени и простор веков.
2: Карина, Набоков очень крепко связан с Кембриджем в сознании русского читателя, но в более поздние времена Кембридж ассоциируется с Владимиром Буковским, по-своему не менее замечательной фигурой и феноменом. Скажите, помнят ли Владимира Константиновича в ваших краях?
1: Конечно. Владимир Буковский – это трагедия. Это трагедия и боль. Потому что я, в общем, через моих знакомых несколько раз бывала у него в доме. Мы отмечали, ну, как сказать, я даже не знаю, как отмечали, но после его процессов в Кембридже и в Лондоне, в Олд Бейли, в Королевском суде, мы собирались у него в доме на чашку чая, бокал вина. Я не верю. Я все-таки продолжаю не верить в его виновность. То есть вся эта грязная, ужасная кампания, которая была против него развязана, в чем там было дело? В том, что у него в доме не закрывались двери. И я немного опоздала. Мы договорились встретиться с французской журналисткой у него. И я просто толкнула дверь и зашла. И потом, пожалуйста, была дверь открыта в его кабинет. Тут же стоял его компьютер довольно старенький и, в общем-то, без каких-то супер там методов защиты, совершенно очевидно, Windows. Но это было несколько лет назад, конечно. Ну, а в любом случае, то есть и мне, когда я говорила со своими друзьями, они говорят, ой, у него открытый дом, к нему приходят студенты. То есть у него не закрывалась дверь. И вдруг меня осенило. Если я могла блуждать по первому этажу его дома, искать, потом я там пошла на голоса, они все сидели в саду. Ну вот понимаете, то есть открытый дом, зайти мог кто угодно и подсесть к его компьютеру и сделать все что угодно. Его обвиняли в хранении на компьютере видео и имиджей детской порнографии. Пришла полиция, и им кто-то сообщил о том, что вот такое существует на его компьютере. Кто сообщил, каким образом они туда попали. Было сложно.
0: Вы говорите, что вы пили чай, вино. Да. Вы обсуждали это с Владимиром?
1: Он отрицал все. Он не мог понять, что происходит, почему его в этом обвинили. Вернее, он примерно предполагал, кто мог это сделать и каким образом, ну как, не кто мог, а какая организация могла быть заинтересована в том, что так с ним поступили. То есть его нужно было как-то уничтожить, особенно после того, как в 2002 году, в общем-то, его посетил

0: Немцов, он убеждал Немцова выступить против тоталитарного режима Путина в 2002 году. Но можно представить себе, что, конечно же, особенно после того, что случилось с Борисом Немцовым, это могло каким-то образом привлечь внимание к нему. Террор, он, в общем, должен быть нелогичным, чтобы быть страшным. Его невозможно объяснить, его очень трудно выстроить его логику, только тогда террор действительно ужасен.
1: Карина, вы писатель. Место действия ваших книг – Англия, Россия, Советский Союз.
0: Вы знаете, каким-то очень интересным образом вот, я чувствую, что мной все это связалось. Да, такое, вы знаете, мегаломанское, возможно, заявление. Но вот именно на этом расстоянии, временном, географическом, ты начинаешь понимать, в общем, значение и смысл каких-то очень больших вещей. И именно это помогло мне вот написать роман «Луша», который сейчас вышел и в России, и продается так полуподпольно. Понимаете, это очень... Это вообще о 20 веке в каком-то смысле. Это о левом движении, о социализме Кембриджа, о кембриджских социалистах, идеалистах. Их еще называют полезными идиотами, называли когда-то. Вы знаете, недавно мы шли с моими друзьями американскими по Кембриджу, и висело объявление: «Приходите, если вы хотите больше узнать о марксизме». То есть эти традиции, вы спросили меня ранее о традициях, это уже стало традицией, это живет. Возвращаясь опять к традициям, новое очень хорошо встраивается в уже имеющиеся английские традиции. Вот, например, традиция свободы, личной свободы, в нее прекрасно встроились традиции равноправия людей с различной сексуальной ориентацией или цветом кожи. Или, то есть вот в эти традиции свободы личности встроились новые традиции. И вот таким образом, ну, наверное, о Британии можно сказать, перефразируя одну известную фразу, что за 10 лет меняется все, и за 1000 лет почти ничего не меняется. Вот это парадоксально, но я ощущаю именно так.
2: Карина, а что нового о запрете русской культуры в Англии?
0: Я узнаю об этом из российских медийных всяких источников, и, ну, у меня их не так уж много, но, во всяком случае, из социальных сетей, когда пишут россияне. Я совершенно не замечаю этого. Идут концерты Чайковский, Мусоргский и так далее. В общем, все прекрасно играют. Пьесы идут, Чехов, Тургенев. То есть это все злостный пропагандистский, я не знаю, навет. Это уже не принадлежит ни Путину, ни России, ни современным россиянам в какой-то степени. Это уже давно принадлежит всем нам. Это принадлежит Европе, это принадлежит миру. И никто от этого отказываться не собирается. Но, конечно, всякие там поддержавшие вот современные какие-то актеры, там, я не знаю, режиссеры, поддержавшие бесчеловечную войну, их мы видеть не хотим. Нет.
1: Мы до сих пор говорили в основном об Англии. За эти 30 с лишним лет жизни в Англии вы открыли для себя какие-то другие зарубежья?
0: Да, я очень много времени провожу также в Испании. Это я считаю ее как своей, в общем, такой вот параллельной реальностью. Эти два темперамента, английский и испанский, они очень хорошо уравновешиваются, они очень хорошо вот как-то. Я посредине. Я очень люблю Европу. Я чувствую себя дома в Европе, в любой стране. Мне кажется, что я очень много путешествую, много читаю, я много узнала. Но я понимаю, каждый раз ты приезжаешь в город, ты садишься на мощёной площади, пьешь первую чашку кофе и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Что каждый раз это новое открытие Америки, новый континент, что-то новое. Постоянно какое-то... Это увлекательнейшее дело – узнавать, открывать для себя Европу. Недавно я открыла для себя французскую Нарбонну, где дети играют на плитах старой римской дороги. Какое еще можно представить себе, какую еще метафору, какой-то совершенной связи прошлого и настоящего?
2: как интересно замкнулся набоковский образ с этим шатром и римским воином, и то, что вы только что сказали.
1: Карина, простите, у меня к вам очень личный вопрос. И, естественно, вы вправе не отвечать на него. Как вы думаете, ваш британский муж открыл в вас какое-то зарубежье?
0: Я думаю, да. Это очень интересно, потому что наш союз, это, ну, в общем-то, это союз двух цивилизаций в какой-то степени. Он потрясающе интересный человек, и он абсолютно стопроцентный англичанин. Вот он носитель всей этой культуры, всей этой истории. Он очень много об этом знает, интересуется. И вот это каким-то образом союз цивилизаций. Мы так это шутливо называем.
2: Карина, огромное спасибо за ваш рассказ.
1: Карина, спасибо, и пусть процветает ваш союз цивилизаций.
0: Спасибо огромное.
2: Мы беседовали с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре. И в завершении еще один фрагмент из набоковского эссе «Кембридж» 1921 года. «Тускло пахнет сиренью, теневеющей водой, и вот по всему городу начинают бить часы. Круглые серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем. И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
2: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
9: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
10: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
11: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
12: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
11: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
12: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас. Сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
13: Телевизор искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
12: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, современных юных людей, да?
11: Да, наверное. Я, например, не знала.
12: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорт.
11: Аэропортовские.
12: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
14: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
12: Про них все знали, про них даже шутили, была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы, и, что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов Радио Свободы. Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
14: Поехали.
15: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
12: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
14: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского, и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
12: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
14: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре. Потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
12: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность, успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла, ну, в миллионе советских театров.
16: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
12: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
17: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль. незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевый. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу. И вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
14: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
18: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
19: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
20: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
21: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
18: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
14: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
12: Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово тексты, потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
22: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
12: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булата Куджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
22: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
12: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографий, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
23: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Арунова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло. А это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося, по впечатлению окружающих, на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
14: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
24: Он не так уж часто бывал в Москве. Он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жены Галича, которую за глаза все говорили «Нюша», я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
12: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку. Прошу не путать с Леночкой, к песне 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне Леночка, эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
1: Она вещи собрала, сказала Тонька, а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи у ее топтун под окнами.
12: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
14: Да, это точно.
12: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
14: И стала народной, ушла в народ.
17: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его, так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку», я сказал: помилуй бог, я вроде такой песни не писал. Сказали: ну как же, это ваша песня, там она вещи собрала. Я говорю: да, но песня называется «Тонечка». Они сказали: нет, песня называется «Аджубеечка», уж с нами не спорьте. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
1: А что Тонька-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
12: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
13: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть, и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
22: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься, про любовь твердишь, про доверие, про высокий, про материи.
14: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
4: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
5: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
6: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Это подкаст «Наш сосед Галич». Ведь когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
12: Нет, камнями тебя, конечно же, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
14: Вот, да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
12: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
25: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. далее, так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И, как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно. По крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки, типа «У папаши вы ее пайки циковские, по праздникам скину с Целиковскую», подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
0: Чем магнитофон? Послушай, Галича. «А у папы ее пайки циковские, а по праздникам кино с Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
12: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров – это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
14: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
12: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
14: Но все умные.
12: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
14: Это 2000-е годы, да.
12: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булат Шалович, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
7: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, был не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
8: Мы послушаем твоего Галича.
0: Нашего Галича.
8: Нашего.
9: Нашего Галича.
0: Давай послушаем нашего Галича.
9: Нашего Галича.
7: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
22: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8/10.
12: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
10: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
22: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
12: Это Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
14: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
12: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились...
14: Но пока безоблачно.
12: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
14: Спасибо, пока-пока.
12: Пока.
22: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны, секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
15: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
16: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
19: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
20: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
26: Говорит Радио «Свобода». В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Наш годовой цикл «Муза на импорт», посвященный восприятию культовых американских книг российскими читателями, завершит, для многих неожиданно, разговор об одном из самых скандальных классиков – о Генри Миллере. Его самая знаменитая книга «Тропик рака» вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно разрастались. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов. Теперь одиозный роман можно найти в любом книжном магазине. О нем написаны тома исследований. Миллером восхищались такие авторы, как Элиот, Оруэлл и Лоренс Даррелл. Архив писателя бережно хранится в престижном университете. Можно сказать, что Миллера американская литература впитала в себя, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского очень долго не было. О Лимонове разговор отдельный. Главное понять, что Миллер не писал порнографию. Его амбиции были куда более величественные. «Тропик рака» – космологическая фантазия, которую автор набрасывал в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полувнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. Постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются текучие образы. Собственно, сама книга – тягучий поток сознания. Миллер признается: «Я люблю все, что течет, все, что заключает в себя время и преображение». И кончается его книга резюме. Я чувствую, как эта река течет сквозь меня. Течение этой реки и ее русло вечны. Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями. Цель жизни – жизнь. Поэтому в его антиинтеллектуальной чувственной религии нет знания. Нужна только способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным американской цензуре. Женщина – источник его мифической реки, центр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала-концов, рождений и смертей. Женщина и есть жизнь. О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Миллер всегда отрицал принадлежность тропика рака к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды. И в этом проявлялась связь Генри Миллера с американской словесностью. Чувствуя это, он проницательно написал о себе. «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в XIX веке. Как большинство американцев, я немного отстал». Так и есть. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмана, который восклицал «физиологию с головы и до пят я пою». А дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон с его лозунгом «Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктуют мне моя природа». Но еще важнее сам дух американской словесности, замешанный на проповеди пополам с метафизическими аллегориями. Литература занята не эстетикой, а этикой, как бы неожиданно она не преломлялась под пером писателя. В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. Ну а теперь слово Владимиру Абаринову, который представит сегодняшнего именитого гостя.

В марте 2016 года в Краснодаре на Масленицу группа, назвавшаяся клубом библиотекарей-язычников «Перун», сожгла книги Генри Миллера. Ролик, запечатлевший этот ритуал, они разместили на YouTube и разослали пресс-релиз с таким объяснением своей акции. Вместо сжигания чучела русской женщины зимы, славяне должны сжечь скрижали Содома. Произведение Генри Миллера – архетип разлагающегося западного мира с его торжеством блуда и упадком семейных ценностей. Но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна. «Распятие розы и черная весна» – название книг Генри Миллера, а подснежники – совсем другого Миллера – Эндрю. С тех пор библиотекари-язычники больше ни разу не объявились, и некоторые скептики предположили, что на самом деле это поклонники Миллера. Во всяком случае, Генри Миллер, думаю, был бы не в претензии, его это сообщение позабавило бы.

0: Он долго был запрещен у себя на родине. Первое парижское издание «Тропика рака» 1934 года имело предупреждение на обложке: не для ввоза в Великобританию и США. Для разговора о Генри Миллере я пригласил Андрея Аствацатурова, писателя и филолога, доцента кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского университета, автора книги и множества статей о Генри Миллере. Андрей, вот какая странная история. Хемингуэй и Миллер жили до войны в одном и том же городе, Париже, дышали одним и тем же воздухом. Оба были американцами, приехавшими покорять мир. И покорили, но совершенно по-разному. Хемингуэй писал так, словно с него литература начинается, а Миллер точно знал, что на нем литература заканчивается.
1: Действительно, Хемингуэй скорее принадлежал вот к тому типу литературы, которая начинается сначала, хотя это было не совсем так. А вот Генри Миллер как раз и говорил о том, что вот после меня книг не будет. Даже то, что я написал, это не совсем книга, это там плевок в лицо Бога.
0: Это самое начало «Тропика рака». Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава богу, писать книг больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не книга, это клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет, это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите.
1: Во многом он, конечно, наследник традиции Теодора Драйзера, и он под большим влиянием находился американской социальной прозы 10-20-х годов, но, конечно, его сформировал модернизм, во-первых, английский, американский, во-вторых, французский сюрреализм. Миллер был абсолютно в текстовом отношении принципиально избыточен. Он писал очень много, писал лихорадочно, заполнял бумагу большим количеством чернил, писал в кафе, вот писал, где бы он ни находился, он все время писал. Вот за исключением тех периодов, когда у него возникал какой-то кризис. Миллер всегда стремился, вы правильно подчеркнули, подвести литературу к своему пределу. То есть для Хемингуэя все-таки текст и для Шервуда Андерсона это был цель. Создать вот некое произведение. Для Генри Миллера литература это была средством для самовозрастания, для самоизменения. Это скорее представлял собой некий опыт, как это было в случае Ральфа Уолда Эмерсона, как это было в случае Генри Тора, в случае Уитмена обязательно. Ну и на это, естественно, вот на эту традицию наложилась традиция модернизма. Но и здесь тоже Миллер был немножко особый. То есть он, конечно, брал какие-то открытия у вообще европейского модернизма, в частности, там у Джойса. Безусловно, он пользовался какими-то техниками Джеймса Джойса, или там Эзры Паунда, или Томаса Элиота. Но и для Джойса, и для Эзры Паунда, и для Томаса Элиота все-таки литература была некой целью. А для Миллера была интересна личность человека как таковая. То есть он это все время подчеркивает. Там он читает дневники Ван Гога, он читает дневники Вацлава Нижинского, он читает такую дневниковую прозу. Ну и вот это как бы его сильно отличало от модернизма. Он вообще не любил профессиональную литературу, не только обязательно жанровую, но и все-таки и всякую литературу, которая стремится быть абсолютно литературной, создавать ситуацию такой внутрилитературной игры, которая была и литература модернизма. Ну и к этому, естественно, добавились открытия французских сюрреалистов, у которых он, ну и не только, и Луи Фердинанда Селина, безусловно, у которого Миллер тоже много чего заимствовал, вот это некоторое такое представление о тексте, как о такой текучей некой магме, некоторый аморализм, некоторый цинизм, который был свойственен Миллеру. Это, пожалуй, его сформировало как литературную фигуру.
0: Советская критика называла его гангстером декаданса, автором бульварного чтива, фрейдистской порнографии. В Америке «Тропик рака» первым издал в своем издательстве «Гроув Пресс» Барни Россет. Его специализацией была публикация авангардных и эпатирующих общественный вкус сочинений. Книга была сразу же запрещена как непристойная почти во всех штатах. Барни Россет вступил в судебную тяжбу и дошел до Верховного суда США, который в 1964-м большинством в один голос отменил все запреты как противоречащие Конституции. В том же году появился русский перевод «Тропика», и Генри Миллер уговорил Барни Россета издать книгу по-русски. Личность переводчика, известного как Георгий Егоров, окружена загадкой.
1: Я сколько ни пытался выяснить, мы не знаем. Возможно, это был псевдоним кого-то, может быть, известного, потому что перевод в самом деле очень хороший и классический. Блестящий перевод, надо сказать, «Тропика рака» на русский язык.
0: Некоторые подробности об этом человеке сообщил в свое время основатель нью-йоркского издательства «Серебряный век» Григорий Поляк. Вот эти сведения. Георгий, в скобках Джордж Егоров, человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны, учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. Перевод был издан тиражом 200 экземпляров. Барни Россет, как пишет тот же поляк, положил часть тиража в чемодан и повез в Москву, но на таможне книги отобрали. Остальная часть сгорела. Осталось всего несколько экземпляров. Я эту книгу в руках никогда не держал, но читал в начале 70-х в самиздате. Она была перепечатана на машинке и размножена на какой-то копировальной технике. Первое официальное издание состоялось только в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингис Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера, послесловием Петра Вайля и Александра Генниса и заметкой Григория Поляка, которую мы процитировали. Это на самом деле поразительно. Генри Миллер пришел к советскому читателю после «Дара» Набокова, после платоновских «Котлована и Чевенгура», после «Жизни и судьбы» Гроссмана, «Слепящей тьмы» Кеслера, после «Оруэлла» и «Солженицына». 90-й год – это последний год существования советской цензуры, главлита. Именно в августе, когда вышла вторая половина «Тропика рака», вступил в силу закон о печати, запретивший цензуру, а к концу следующего года прекратил существование и сам Советский Союз.
1: Да, при том, что уже издали в иностранной литературе в 89-м году перевод Сергея Харужева «Улисс». Там последняя часть, там масса непристойностей.
0: Для меня с моим советским пуританским образованием, мы же и Мопассанта читали тайком от родителей, это был шок. Поразили даже не сцены плотской любви, мне кажется, в этом отношении Миллер больше действует на женщин, чем на мужчин, а вот этим моральным релятивизмом. «Как в шеи выводят, так я должен был вытравить из себя духовность». Так написано в «Тропике рака». А мы же молились на эту духовность. И еще в другом месте. «Как-никак, у меня есть совесть, обстоятельства, о котором я сожалею». И это ведь нисколько не поза.
1: Я согласен, что ваши ощущения были очень точны. Прежде всего, конечно, Миллер нетшанец в каком-то смысле и анархист, хотя это странное сочетание, но тем не менее вот это сочетание есть, то есть Миллер молодой, да даже уже не молодой, он очень сильно увлекался вообще анархистскими теориями, но и был в общем в политическом отношении близок к анархизму. И второй момент, это, конечно, влияние Луи Фердинанда Селина на него очень серьезное, потому что Селин... Миллер тогда прочитал, конечно, Селина незадолго до выхода «Тропик рака». «Тропик рака» вышел буквально через 2 года после публикации романа Селина «Путешествие на край ночи». И Миллер, конечно, был в восторге. И вот этот, собственно говоря, тут нельзя сказать, что это какой-то моральный релятивизм, но, ну, пусть все, конечно, некоторый аморализм, вот как его понимает Ницше, что мораль нужна... чтобы ограничивать художника, ограничивать сильного. Это слабые придумывают мораль. И Миллер, конечно, эти работы знал, генеалогия морали. Но прежде всего взгляд у Селина был взглядом врача. То есть это вынесение за скобки вот всей этики. То есть это отказ от гуманизма и отказ от антропоцентризма.
0: А когда вы первый раз прочли Миллера, и что при этом подумали и почувствовали?
1: Я прочитал Миллера все-таки попозже. Я его прочитал, наверное, по-английски. Это был 88-й год. Да, меня, конечно, тогда произвело сильное впечатление, на что, естественно, обращаешь внимание, большое количество таких откровенных сексуальных сцен. Это действительно первое, что бросается в глаза, хотя это занимает не самое большое место.

то ты в самом конце этой очереди, что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил и опустошил. Я говорю себе: послушай, парень, не жалей тех 50 франков, которые ты ей дашь, зная, что ее кот спустит их на фабур Монмартр. Это ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять».

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня вы слушаете финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России.
1: Если продолжить историю переводов Миллера на русский язык, надо сказать, что в России он издан просто в изобилии.
2: Довольно большой парадокс, что у нас в России, ну, он лучше представлен, чем в Соединенных Штатах Америки. Это некоторые книги Миллера очень долго не переиздавались в США, некоторые вообще не переиздавались. Книги там опубликованные в 40-е годы. А у нас-то все многократно, вы знаете, издавалось. Это производит впечатление. Там некоторые тексты вот реально проще найти по-русски, чем по-английски, вот сидя здесь в России. Ну, у нас очень хорошо его действительно издавали. Там и «Колосс Марусийский» издали, и «Нью-Йорк и обратно». Даже вот там 3 года назад у нас издали вот его сборник «Замри как колибри» в азбуке. Я не помню, чтобы это вообще когда-то хоть переиздавалось в Соединенных Штатах Америки.
1: Я специально проверил на Амазоне. «Колибри» издан в Америке один раз в 1962 году. И что еще замечательно, Миллер, наверное, чемпион по числу переводов одних и тех же книг на русский язык. «Тропик Козерога» – 3 разных перевода. Цикл «Роза распятия» – 3 романа. Каждый переведен 2. «Черная весна» – 3 перевода. «Тихие дни в Клиши» – 2. «Под крышами Парижа» – 3. И так далее. Ну вот вы пишете, что Миллер культовый писатель, но не классик. Почему?
2: В Америке он считается, не то что он под запретом, этого нет, но это считается автором, которым заниматься неудобно. Миллера как-то очень быстро, вот в 60-е годы его опубликовали, это был восторг, было паломничество к его дому в Биксюре, кто-то не приезжал, только вот Керуак не смог доехать, потому что они переписывались, но Керуак запил очередной раз, уже должен был приехать Генри Миллеру, поэтому встреча вот таких великих людей ярких не произошла. Но в самом деле, как бы Академия его не балует. Но это здорово, да, в каком-то смысле это победа. Он остался вот автором для читателей, а не для Академии. Треть каждого романа – это, ну, графомания. Ну, хорошая графомания, красивая графомания, вдохновенная, но все-таки графомания. Он, мне кажется, ты сам за собой это видел. Но, тем не менее, вот это такой удивительный феномен, что Академия к нему крайне осторожна.
1: Поговорим о его отношениях с русской литературой. Во-первых, наверное, Достоевский.
2: Прежде всего, конечно, вы правы, да, Достоевский. У него есть эпизоды, скажем, в «Тропике Козерога», которые явно содержат в себе вообще отсылки к Достоевскому. Там, не знаю, мальчики там бросаются камнями, это вот явная такая отсылка к братьям Карамазовым. Вообще он очень много рассуждал о Достоевском. Ну вот прям в романах он начинает рассуждать о Достоевском.
1: В «Тропике рака» есть фразы, из которой ясно, что он читал «Власть тьмы» Толстого.
2: Еще он читал Гоголя. Он иногда в интервью говорит о том, что он любит Гоголя. У него сильно повлиял Гоголь. Это, кстати, вот это нечастое влияние. Это довольно оригинальное, но я думаю, что Гоголь его привлек образностью и каталогами. То есть вот эти бесконечные каталогизации реальности у Гоголя, вот за счет чего Гоголь, не знаю, создает движение в Невском

0: проспекте, перечисляя какие-то вещи, создается какое-то внутреннее движение. И это один из таких важнейших приемов Генри Миллера, который он тоже брал и у Уолта Уитмана, и у Гоголя, безусловно. Я думаю, что Гоголь ему просто открыл, вот как время сделать таким пространством, показать его такое плавное перетекание.
1: Вообще его знакомство с русской культурой – это что-то поразительное. Открываешь «Нексус» и сразу же на первой странице. Что выбираешь ты – «Восток Ксеркса» или «Восток Христа»? Это Владимир Соловьев. Дальше на той же и соседних страницах – Леон Бакст, «Анатема» Леонида Андреева, «Герой нашего времени», «Метафизика пола» Василия Розанова, философ Николай Федоров, обширные выписки из Бердяева. Кстати, Бердяев тоже читал и ценил Миллера. А вот это «Гав-гав», с которого начинается книга, ведь это же Маяковский, стихотворение «Вот так я сделался собакой». Ну какой еще американский писатель может похвалиться таким багажом? Но теперь пора сказать и об обратном влиянии. Здесь, конечно, первый, кто приходит в голову, это Эдуард Лимонов.
0: Да, совершенно правильно вам приходит в голову. Да, это именно Лимонов. Первая фраза это яички. Я живу в отеле Уинслоу. И первая фраза романа Генри Миллера «Я живу на вилле Боргезе». Да, Лимонов довольно интересно, вы знаете, написал, у него есть такая книга «Священные монстры», которую он писал в тюрьме, и там довольно интересное эссе о Генри Миллере, оно называется «Китаец». И это очень важно, потому что, видимо, Лимонов не просто Генри Миллера читал, но читал еще его биографии, потому что кличка у Генри Миллера была «Китаец», он был такой высокий, лысоватый, с очень зауженными глазами.
1: Он еще и щурился.
0: Да, он же был близорукий, да. Конечно, Лимонов взял у Миллера очень много. Прежде всего, вот этот некий такой бравирование аморализмом, вот эту хаотичность построения текста. Я думаю, что Лимонов брал ее и у Генри Миллера, и у его, у литературного учителя Луи Фердинанда Селина. И вот эту неустроенность, и вот какую-то эротизированную волну бытия он подхватывал. Но Лимонов, мне представляется, лишен вот этой миллеровской метафизики, и он от нее принципиально же, в общем, отказывается. А эссе интересное, потому что Лимонов там по существу фиксирует самое, наверное, важное свойство Генри Миллера – абсолютное, полное принятие жизни. То есть это Миллер любил в себе, хотя он был в каком-то смысле негативист, что-то отрицал, разумеется, но вообще жизнь во всех ее формах он удивительным образом, конечно, принимал. Вот это, пожалуй, был самый важный пафос, то есть пафос именно, вот, о котором говорил Ницше, пафос утверждения.

качестве эпилога процитирую слова Миллера о Гоголе. Я думаю сейчас о Николае Гоголе, человеке, который написал «Записки сумасшедшего» и «Казачью Илиаду». Одну из своих повестей он завершил словами: «Грустно жить на этом свете, господа». Что ж, Гоголь обосновался ни много ни мало в Риме, опасаясь оставаться на Святой Руси. Он, заставивший миллионы людей плакать и смеяться, оказавший решающее влияние на будущих русских и иных писателей, перед смертью получил ярлык проповедника кнута, апостола невежества, защитника обскурантизма и мерзейшей тирании. И это было сказано бывшим поклонникам и другом. Мне кажется, будто я слышу звучный голос многих и многих прославленных изгнанников, и песня их звучит так же, даже если они ненавидели страну отцов. «Я здесь». Вы там. Вот что говорят они все. Я знаю свою страну лучше, чем вы, и люблю ее больше, даже если плюю на нее. Я блудный сын, и однажды со славой вернусь, если не будет слишком поздно. Но я не двинусь с места, пока вы не сделаете меня почетным гражданином моего родного города. Я умираю от одиночества, но моя гордость сильнее любого одиночества. У меня есть для вас послание, но еще не настало время, чтобы открыть его вам.

С нами был писатель и исследователь творчества Генри Миллера Андрей Асласатуров. Мы слушали «Маленький Шимми» Джорджа Антейла в исполнении пианиста Маркуса Беккера, «Чарльстон» Джанго Рейнхарда в исполнении его самого и скрипача Стефана Граппелли и отрывок из оратории Арво Пярта «Адамов плач». Текст святого Силуана Афонского, оркестр «Виртуозо Стринс», «Хор Саунд Стримс Сквер 21», дирижер Тыну Кальюсте.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире прозвучал финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой
8: по большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
11: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
12: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
13: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
14: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
15: Мне все нравится, у меня все есть.
16: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
17: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
18: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
19: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
20: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
20: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Затейник» – так называется пьеса Виктора Розова, героем которой стал современный КГБшник. В программе отрывки из пьесы, а перед пьесой небольшое объявление, характерное для тех программных лет. Эфир 30 сентября 1966 года.
21: А теперь объявление о модах.
22: За границей широко распространены иллюстрированные в красках конверты мод журнала «Маколс» с готовыми выкройками. Журнал «Маколс» выразил готовность бесплатно посылать два конверта своих мод жителям Советского Союза. Один конверт содержит выкройки женского платья и пальто. Второй иллюстрированный конверт – выкройки двух платьев и двух комбинаций – юбки, блузки, блузки и платья. Кроме готовых выкроек, даются подробные инструкции с рисунками, как кроить и как шить. Желающие получить эти выкройки, пишите по адресу США, Нью-Йорк, 10017. Почтовый ящик 2606. Моды. Не забудьте указать ваш размер одежды. Адрес следует писать латинскими буквами. Моды. М. Мария. О. Ольга. Д. Дмитрий. И буква Y. Бокс. Борис. Ольга. X. 2606. Нью-Йорк сокращенно. Н. Николай. Точка. Y. Точка. Затем номер. 10017. USA. Повторяю адрес полностью. Моды. Бокс 2606. Нью-Йорк. 10017. USA.

0: Сегодня в нашей радиокомпозиции мы передадим несколько сцен из пьесы Виктора Розова «Затейник». Эта пьеса была поставлена летом нынешнего года в Московском академическом театре имени Моссовета. Официальная критика встретила ее довольно сдержанно. Были голоса о том, что автор уж очень сгустил краски и что его положительный герой Сергей Сорокин раздражает, не успокаивая, тревожит, не просветляя. Можно предположить, что критике не понравилась эта пьеса вот почему. Один из ее персонажей, бывший прокурор, а вернее крупный работник КГБ, совершил большую подлость, то есть то, что на сцене многим свидетелям, сидящим в зрительном зале, показывать не разрешается. По правилам хорошего партийного тона об этом говорить не принято, а в пьесе говорится, и это нарушает хороший тон. В чем же заключалась совершенная прокурором Алексеем Павловичем Селищевым подлость? Об этом вы узнаете дальше. Пока же скажем о предыстории. В молодую студентку Галину Камышину, сейчас она учительница, были влюблены два молодых человека. Сережа Сорокин и сын прокурора Селищева Валентин. Галина любила Сережу, а не Валентина. Но выйти замуж ей пришлось как раз за нелюбимого ею Валентина. А Сережа куда-то исчез. И только теперь, спустя много лет, муж Галины, Валентин, случайно встретил Сережу в одном из домов отдыха в Крыму, где Сережа работает затейником. Между ними происходит такой разговор.
1: Ты знаешь, мы когда в Москве собираемся, тебя каждый раз вспоминаем. Уж чего только не навыдумывали. Гадали, может, Асуан строишь или какую-нибудь новую Бхилаю. Даже предположение было, что ты засекречен. Есть, говорят, такие особенно ценные головы. Ну, а кто думал, погиб, умер.
2: А ты теперь кто?
1: Я, ну, кончил педагогический, в аспирантуру толкнулся. Не повезло, своих там до лешего. В районо сначала, потом меня на всякие организационные мероприятия бросили.
2: Руководящий, значит, состав?
1: Был... Только больше мной руководили. То по загривку, то по носу. Низший братчин, тот же солдат. Направо, налево, кругом, только поворачивайся. Я инструктор теперь. Лекции, кроме того, читаю. Езжу от общества знания. Преподаю, доцента имею.
2: Вон, а.
1: И изменился я?
2: Не очень.
1: А не узнал?
2: Я узнал. Да смутился чего-то.
1: Понимаю. А ты, значит, развлекаешь трудящихся?
2: Да. Всякая мура.
1: Игры?
2: И игры. Третий лишний там, горелки, веревочка.
1: Веревочка, что это такое?
2: Берутся сначала парами за руки, выстраиваются в одну линию. Потом кто-нибудь выходит вперед.
1: Понятно.
2: Вот, значит, так.
1: Ай-яй-яй. Мы думали, кто, а Сережка Сорокин с неба звезду схватит.
2: Я тоже думал.
1: Да, отыскался. Встречу наших расскажу. Не поверят.
2: А ты не говори.
1: Да как же.
2: Скажи, Сережка Сорокин умер, ребята. Своими глазами могилу видел, а?
1: Ну, полностью. Ну.
2: А отец, значит, жив?
1: Жив.
2: Работает?
1: Представь себе, тянет. Со скрипом, правда, болеет часто. Прежнее, видать, сказывается. Все годы знаешь, что такое в прокуратуре работать. Все время со смертью под ручку прогуливаешься. Особенно, если по совести работать, как он. Жуткие дела были. Слава Богу, все это теперь плюс к вам перфектум. Теперь он на каких-то там консультациях. Но больше дома. Тяжеловат стал, ворчит много. Чудак, не малина.
2: А в остальном у тебя все хорошо идет?
1: Относительно, конечно. Лучшему, говорят, конца нет. Но не жалуюсь. Ты на меня зла не имеешь?
2: За что?
1: Ну, убил я тогда Галину. Но в конце концов она сама решала, верно?
2: Конечно.
1: Меня когда-то исчез, все наши ругали. А что я поделать мог? Сам влюблен был. За женщину надо до конца биться. Такое право каждому принадлежит, верно?
2: Еще бы.
1: Скажи, ты из-за всего этого тогда и уехал?
2: Теперь уж не помню.
1: Зря перевернул судьбу.
2: Я не жалуюсь.
1: Правильно ли ты поступил, Сережа? Не знаю, не думаю. На жизнь обиделся, а это самое безнадежное дело. От нее тычки каждому достаться могут, по разным, так сказать, случаям. Важно на ногах удержаться. Я, знаешь, так смотрю, жизнь дана всем одинаково. Остальное берешь своими руками, верно? Тебе другого можно было бы достичь, Сережа.
2: Сбился с толку, прозевал. Теперь поздно.
1: Ты молодец. Другие, как с круга сойдут, злобой наливаются. Ты, конечно, на свой счет не принимай, но не люблю я тех, кому жизнь не удалась. Чаще всего по их собственной вине. Они на жизнь флёры так и наводят. Критиканство или меланхолия. Дескать, вы, черви, довольны жизнью, ну и Бог с вами, радуйтесь. А нам, мол, все равно, и мы не черви, значит, радоваться не можем. А, дрянь. Это, значит, меланхолия, скепсис, ирония эта вонючая, оправдание их собственной бездарной жизни. Вот что это такое, верно?
2: Оправдание жизни каждому нужно иметь. Даже неудачнику. Даже алкоголику. Вору даже. Иначе как же существовать?
1: Я же тебе сказал, на свой счет не принимаю.
2: Когда ты скептиков ругаешь, тоже вроде под свою жизнь базу подводишь.
1: Мне то что оправдывается, чудак? У меня все идет правильно, не выходя из нормы. Квартира хорошая, тряпки всякие есть. Ну и к тому же я. В большой ходим, в современник даже. Она туда любит, что-то ей там нравится. Мне лично не очень, солидности нет, жидковато. Там для молодежи разве... Знаешь, Сережа, вот смотрю на тебя и думаю, а ведь это высшая это справедливость, честное слово, есть? Вышла бы за тебя Галина, ну что бы было бы?
2: Что?
1: Мыкалась бы с тобой в этом сарае, стирала, штопала, копейки считала.
2: Это верно.
1: Видишь?
2: Слушай, Валя, я же тебе говорю, брось оправдываться.
1: Чего?
2: Ты тогда знал, что твой отец с Галиной разговор имел.
1: Какой разговор?
2: Знал?
1: Какой, я говорю, разговор? Когда?
2: Скажи, знал?
1: Что знал? Что?
2: Ты не злись. Это уже все в прошлом. Я просто так, для интереса. Знал или нет?
1: Ты не валяй дурака. Скажи, о чем разговор? Где? Когда?
2: Ты его сам об этом просил?
1: Да перестань идиотничать. Выпью и уже заколбасил. О чем говоришь, понятия не имею.
2: Неужели не знал?
1: Нет же, нет.
2: Ну тогда леший с ним. И рассказывать нечего.
1: Брось, брось. Из зубов выпустил, а из губ не хочешь.
2: Противное дело-то. Зачем я тебе на душу камень класть буду?
1: Не беспокойся, не надорвусь. Что было, ну? Ну?
2: Ну... Отец твой назначил Галине встречу в метро Новокузнецкая, кажется. Галина пришла, конечно, хотя ничего понять не могла. Отец твой в штатском был. Он ей говорил, как ты любишь ее, Галину, значит, как учение забросил, самоубийством решил покончить жизнь через повешение. Записку ты, что ли, тогда на столе оставил, а он нашел. Своими, говорит, глазами видел. Была такая записка?
1: Ну, дальше, давай, давай.
2: Что он, отец твой, умрет, если с тобой что случится. И мать умрет, и все умрут. Ну, будет.
1: Неужели отец это мог? Любил он меня до помрачения. Не может быть. Ух, какая чепуха. Это тебе Галина рассказывала?
2: Она.
1: Галина врать не будет.
2: Конечно.
1: Ну?
2: Что?
1: О чем же еще он говорил?
2: В том же духе. Уговаривал за тебя замуж пойти.
1: Погоди. Это значит, она меня не любила?
2: А чего? Ты парень симпатичный был, с фасончиком, носочки, в цвет галстучка. Ты сейчас вон какой, со вкусом.
1: И из жалости она за меня пошла, что ли?
2: Почему из жалости? Она из страха за тебя пошла.
1: Не понимаю.
2: Полно тебе, Валя. Многие боялись тогда. Я и сейчас, вот, мне говорят, бояться нечего, нет ничего. А я иногда боюсь. Чего не знаю. Где-то тогда засел этот страх сюда, в какую-то доминанту, и все сидит. Чего боюсь, не знаю. Другие-то не боятся. И ничего. За тех, кто не боится, за них.
1: Продолжай.
2: Галина ему ответила, что ты парень действительно неплохой, но любить тебя не может, так как любит другого. Меня, значит. Что мы пожениться хотим. У нас это дело действительно было уже запланировано. Он спросил, а кто этот другой? Она, конечно, имя мое и фамилию назвала. А он вынул из кармана записную книжечку и записал. Вот тут Галине и пришла в голову мысль. Говорит, чуть сознание от ужаса не потеряла. У них за неделю до этого брата взяли. Я свидетелем был. Тебе не приходилось быть свидетелем?
1: Нет.
2: Представляешь, какой у нее хоровод в голове-то закрутился. На улице, говорит, чуть не упала. И сказала, что даст ответ завтра, и что, наверное, согласится тебя полюбить. Занятно, верно? Она меня около института ждала. Я выхожу во двор института, а она ко мне бегом. В первый раз в жизни я ее такой фанатичной видел. Только и твердила мне: «Уезжай, уезжай, уезжай!» Боялась она за меня, дрожала даже. И все про то, что он мои имя и фамилию записал. Все про то твердила. А братья тоже. Я бы ведь не уехал. Да она сказала, если со мной что случится, сразу же с собой покончит. И она бы покончила. Она горячая, вулкан она. Океан в бурю. Ты знал все это?
1: Не знал.
2: Клянешься?
1: Клянусь.
2: И Галина тебе никогда ничего не говорила?
1: Нет.
2: Она и не скажет. Да я-то зря выболтал. Поганый стал. Точно.
1: А не выдумал ли ты все это? Ты ведь затейник.
2: Значит, не знал.
1: Не знал. И такого разговора у отца с Галиной не могло быть. Не было. И Галина за меня пошла потому, что я ей нравился, а не ты. Она рассчитала, подумала и за меня.
2: Знал, значит.
1: Ты в психоклинике на учете сейчас не состоишь?
2: Пока нет, а мог бы.
1: Сходи, прикрепись. Мой отец был честный человек, честный.
2: Я тоже так считал. Но, значит, не выдержу. Ты тогда на его родительский рефлекс нажал. Это срабатывает безотказно.
1: Сейчас модно стало наше прошлое грязью закидывать. Впрочем, уже мода-то отошла.
2: Ты не переходи на басовые ноты, Валя. Не о том говорю, знаешь.
1: Отошла, имей в виду. Да если ты хочешь знать, я тебя тогда действительно в порошок мог стереть, если бы захотел.
2: Не захотел, не захотел, знаю. Ты еще молодой был, тебе еще честным хотелось быть, порядочным. Честным-то каждому хочется быть. Сейчас бы, наверное, стер. Да не можешь.
1: А сейчас, извини, стирать нечего. Два притопа, три прихлопа.
2: В общем-то, ты не так виноват. Тебя, Валя, возможности сгубили. Когда у человека лишние возможности есть, опасная штука. Не каждый удержаться может. Соблазн велик. Я только не понимаю, Валя, как же ты не видел, что она к тебе пришла не та, без любви? Или тебе все равно было?
1: Да ведь нравилась она мне, нравилась. Ничего и не мог я видеть, если и было.
2: Понимаю. Обрадовался ты очень. От счастья ошалел.
1: Не было этого разговора отца. А даже если и был. Подпортил ты мне отпуск, вот что. Впрочем, не торжествую. Я не из тех, кто по пустякам себе нервы раскатывает. Если и было дело отца, не мое. Я перед своей совестью чист. Хребет у него, видите, переломился. Знаешь, если из-за несчастных любвей у всех хребты ломаться будут, кругом одни инвалиды по земле поползут.
2: А ты-то сам повеситься хотел? Или, может быть, не хотел?
1: Хотел.
2: А может, нет?
1: Хотел, тебе говорят, хотел.
2: У меня хребет, видать, и от этого, и от всего вместе взятого. Тонок был. Жалею очень.

0: Доцент Валентин Селищев вернулся из отпуска в Москву. В доме его отца справляют день рождения Галины. Валентин остается с женой наедине.
1: Да, все забывайте сказать. В санатории я встретил одного типа из Мурманска. Он был знаком с Сережкой Сорокиным.
2: Что же он рассказывал?
1: Ну, всякую всячину. Не хотел я тебе говорить, Галка. Знаю, расстроишься. Сережка Сорокин умер, оказывается.
2: Я это знала.
1: Откуда?
2: Знала.
1: Тебе кто-нибудь говорил?
2: Просто чувствовала. Был бы жив, хотя бы кому-нибудь весточку дал.
1: Это не обязательно. Могли быть обстоятельства.
2: Какие?
1: Ну, какие-нибудь.
2: Глупости.
1: А вообще ты разыскивала его?
2: Да.
1: После 56-го?
2: Не нашла. Давно он умер?
1: Ну, 3 года тому назад.
2: Где?
1: А кажется, там же, на севере. Мурманский или Хабаровский. Я забыл. Он много ездил.
2: А кем он работал?
1: Ну, кем попало. Не сложилось у него.
2: Не сложилось?
1: Не сложилось. А Сережке задумалась. Да, очень жалко. Хороший парень был. Он мне нравился. Но жизнь, Галка, есть жизнь.
2: Замолчи.
1: Что ты? Говорят, он погиб, спасая каких-то утопающих.
2: Помолчи, пожалуйста.
1: Но Галина.
2: Что я тебе сказала? Хороший был парень. Что за снисходительный тон? Если бы Сергей был жив, каким бы он крупным был бы человеком?
1: Конечно. Великим, не меньшим. Успокойся, пожалуйста. Он жив. Да-да, представь себе, жив-здоров. Я встретил его, видел.
2: Жив или умер?
1: Говорю тебе, жив.
2: Я уже не понимаю, где ты врешь, где говоришь правду.
1: Правда тоже не очень симпатичная, Галка. Он работает в захолустном доме отдыха затейником.
2: Кем?
1: Затейником. Ну, культурником, что ли. Игры там всякие устраивает. Какую-то веревочку, горелки, мечи выдает. Ракетки, ласты, библиотекой заведует, от 11 до часу, кино привозит.
2: Ты сам видел его?
1: Даже, да.
2: Врешь!
1: Вот тебе, клянусь, чем угодно. Живет в каком-то сарае.
2: Глупо, Валя, глупо!
1: Я не хотел тебя расстраивать. Да на, пожалуйста, вот фото, которое ты когда-то ему подарила. Он меня отдал, просил передать тебе. Мы разговорились, он вспомнил про фото.
2: Валентин, очень прошу тебя, пожалуйста, расскажи правду.
1: Хорошо. Это фото я отобрал у него. Силой отобрал.
2: Зачем?
1: Мне было неприятно. Да еще с такой надписью «Единственному». Обидно, знаешь.
2: Кем, ты говоришь, он работает?
1: Затейником. Вообще-то я сам ахнул. Сарай, спортинвентарь, койка, плитка. Постарел, лицо стало какое-то глупое. Я сначала не узнал его.
2: Это правда?
1: Клянусь!
2: Зачем же ты сказал «умер»?
1: Ну, мне казалось проще узнать «умер», чем то, что на самом деле. Он даже сам просил. Встретишь наших, не говори, скажи «умер». Клянусь, он это сказал. Ну, что ты так смотришь?
2: Стараюсь понять. Что ты сочиняешь и что правда?
1: Ну, знаешь, он не жалуется, честное слово. Делом своим увлечен, говорил о нем с азартом, даже показывал мне, как развлекает отдыхающих. Действительно смешно. Он не тот, он просто не тот, Галя. Совсем не тот, совсем.
2: Сережка Сорокин, затейник.
1: Конечно. Ты всегда думал, явится к тебе когда-нибудь этакий принц-физик или принц-химик. Возьмет тебя за белую руку, поведет.
2: Значит, все-таки жив. Жив. А ты знаешь, почему он затейник? Знаешь, почему не принц-физик, не принц-химик? Это я. Я глупая женщина. Он сам не хотел быть принцем. Думал, узнаю об этом и буду страдать, если принц. Вот какой он! Вот Сережка Сорокин!

0: Валентин Селищев говорил Сергею Сорокину, что время, когда можно было закидывать грязью прошлое, то есть сталинский период, кончилось, что теперь это не модно. Что же модно теперь? Об этом можно судить по последней сцене пьесы Розова. Прокурор сталинских времен Селищев был недалек от того, чтобы по какому-нибудь ложному обвинению убрать опасного соперника своего сына. Этот прокурор, в сущности, искалечил три жизни – своего сына, Галины и Сергея. Теперь он мучается, вспоминая прошлое. И Галина прощает прокурора Селищева, разбившего ее жизнь. И эта тема прощения кающихся сталинских прокуроров, получающих ныне жирные пенсии, очевидно, и составляет новую моду.
1: Валя, выйди отсюда.
2: Куда я выйду? Куда?
1: Пожалуйста.
2: Уходи, уходи, уходи, пусть развяжется. Пусть это кончится, черт с тобой. Я тоже человек, а не гипопотам. В конце концов, я найду себе нормальную женщину. Да-да-да. Одной тебе я не по вкусу. Одной тебе принца надо. Давай к нему, давай к принцу. Полюбуйся на красавца, как он там смешит трудящихся. Граждане отдыхающие, посмотрите друг на друга и скажите, у кого сегодня самый длинный нос, а теперь скажите, у кого самое тупое рыло. Поезжай, поезжай.
3: Ты знаешь, он мне за каждым углом мерещится. Из дому выйду, он. В метро, он. В театре его вижу.
4: Сначала и мне он везде казался. Потом перестал.
3: А мне до сих пор. Я не помню, Галочка, о чем тогда говорил с тобой. Бормотал что-то, старался не показать вида. Кажется, какую-то шоколадку тебе купил, совал в руки. Но я все понимал. Все. Вел так определенной цели. Не перебивай. Воспользовался. Воспользовался обстоятельствами.
4: Я все понимаю, Алексей Павлович.
3: Ничего ты не можешь понять, и слава богу.
4: Вы талантливый, сильный, умный человек.
3: К черту, перестань!
4: Время было такое, Алексей Павлович.
3: Не бросай! Мне спасательный круг, бросай! Как приятно за что-нибудь ухватиться, спрятаться за время, за обстоятельства, за черта, за дьявола! Прятаться и ку-ку! Ищи меня. Легко жить невиноватому. Дышать просто. А я не хочу прятаться. Не буду. Бросай этот кружок другому. Пусть другие прячутся. Делают невинные физиономии. Время. Обо всем думал. Обо всем. Сам за все соломинки хватался. Иначе как же жить? Даже, знаешь, заслуги себе отыскивал. Подсчитывал, сколько спасал, реабилитировал, как сражался. Всеми плюсами себе грудь, как победными крестами увешивал. А толку что? Время. А почему же другие-то чистыми оставались? Почему одни поганились, а другие нет? А ведь это как в алгебре, при прочих равных условиях. Нет уж, каждый лично за себя отвечает при этих-то прочих равных. Время? Сейчас и не то время, а всякой нечистью пруд пруди. Все я думал, все. А он, видишь, затейник. Он затейник. И ты...
4: Вам бы сейчас 25 лет. А? Я говорю, вам бы сейчас 25 лет.
3: В том-то и ужас человеческой жизни. Ничего нельзя начать снова. Все пишешь кровью сразу в одну общую тетрадь. Что было, то было. Время. Конечно, важно, знаешь, создать такие обстоятельства жизни, когда дурные стороны человеческой натуры не имеют возможности проявляться. Это важно. Это чрезвычайно важно. Потому что не всякий человек силен. Слабых много. Двойственных. Слабых большинство. Обстоятельства должны помогать им быть сильными, чистыми. А тогда, как иные пачкали себя, пачкали и ужасались. Бытие, время идет, время идет. Мне хочется, чтобы оно бежало, летело, мчалось. Мне даже нравится, что ты во многом не можешь понять меня. Пусть. И не понимайте, не надо. Я ведь люблю тебя. И того. Его тоже.
4: Я хочу уехать к нему, Алексей Павлович.
3: Да. Ну что ж, мне без тебя плохо здесь будет.
4: Я поеду.
3: Да, да. Поезжай.
0: Так исповедовался в своих муках и каялся прокурор сталинских времен, ныне пенсионер, Алексей Павлович Селищев. По крайней мере, в пьесе Виктора Розова «Затейник». Как обстоят с этим дела не в театре, а в подлинной жизни, это, надеемся, вы знаете не хуже нас.
5: «Затейник» Виктора Розова, эфир 30 сентября 1966 года.
6: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
5: «Золотой запас свободы». Архивный проект. Памяти Анны Ахматовой. Вспоминают Владимир Вейдля и Георгий Адамович. Эфир 14 апреля 1966 года.
4: Сегодня мы передаем специальную программу памяти Анны Ахматовой. Мы приурочили эту передачу к 40-му дню после кончины знаменитой русской поэтессы. Разбору творчества Ахматовой и личным воспоминаниям об Анне Андреевне посвящена беседа Владимира Васильевича Вейдля.
7: «Помню ее над гробом Блока при последнем прощании в церкви Смоленского кладбища. Принесли мы смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице на руках во гробе серебряном. Прошло много лет. Теперь похоронили и ее. Не скоро наступит для русской поэзии время, сравнимое с тем, концом которого можно считать похороны Блока, а вторым, самым уж окончательным концом, погребение Ахматовой. Она ведь была не на 45, а лишь на 9 лет моложе его. Поэзия ее с полной ясностью определилась рано. Хотя это вовсе не значит, что не раскрылось в поэзии этой за последние десятилетия много нового и значительного, чего прежде предвидеть было нельзя. Однако голос ее все-таки навсегда остался тем же, который зазвучал в первой книге ее стихов, вышедшей в 1912 году. Многие услышали его тогда же, распознали его единственность. Трудно было ошибиться. Такого тембра, таких интонаций, как раз тем и волнующих, что совсем комнатных, разговорных, в русской поэзии еще не слышалось. Голос был женский. Темы точно так же сплошь были женские или девичьи, и лиризм их был такой непосредственный, личный, что стихи эти почти могли показаться выдержками из писем или дневников. Но этим оценившие их должным образом не обманулись. Удивил и восхитил их именно контраст между этой интимностью тона и строгой выверенностью его, не допускающей никакого избытка чувств и никакого многословия. Очень опрометчиво сравнивал впоследствии Андрей Левинсон, для французов, правда, но зачем же было их обманывать, Анну Ахматову с Марселиной де Бордвальмор, поэтессой поэзии не чуждой, но которая вечно с распущенными волосами, перед зеркалами, при свечах писала письма, длинные письма, оперным, очень оперным Онегиным. У Ахматовой с первых ее шагов никаких нет признаний, заклинаний, душеизлияний. Ее лирика драматична, но как раз потому, что обходится без экспозиций, одни пятые акты, и отнюдь не мелодрам. Скорее уж Христину Россетти, но и то лишь издали она напоминает, а наши две раньше прославившиеся поэтессы вовсе не похожи на нее. Стихи Каролины Павловой мужские, да и всего чаще очень книжные. Зинаида Гиппиус, неизменно слагая стихи, именовала себя в мужеском роде. Чтобы стать поэтом, ей пришлось поэтессу в себе зачеркнуть. Ахматова стала одним из драгоценнейших наших поэтов, оставаясь поэтессой, женщиной. Стала тут и не совсем даже уместно. Голос у нее был на редкость свой. Своеобразие завоевывать ей почти не приходилось. Оно было ей подарено. Есть в первой книге стихотворение «Вечерняя комната», где хризантемы и георгины Анинского сочетаются с клавесинами Саши и северскими статуэтками Кузьмина, написавшего предисловие к этой первой книге. Но ученичества в ней мало. Даже хризантемы и Саши переложены на ахматовский голос. А вскоре будут написаны, и в ту же книгу войдут такие стихотворения, как «Сероглазый король», романтическая и, может быть, скандинавская баллада, строк на 200-300 по скромному расчету, вправленный, однако, с поразительным мастерством в 7 двустиший. Одно из самых ранних стихотворений 1909 года начинается стихами, поражающими своей неукрашенностью, прозаичностью, конечно, мнимой. «Подушка уже горяча с обеих сторон». В 1911 году написаны знаменитые строчки. «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Это свидетельство драматичности ахматовской лирики. Выразительны не сами слова, но изображенные ими. Требуется от них только, чтобы они предметное значение свое высказали с предельной сжатостью и точностью. Но и сосредоточеннейший лиризм этой лирики достигается словами почти столь же обиходными, однако смысл которых уже нельзя оторвать от их звука и от интонации фразы. «Я место ищу для могилы, не знаешь ли, где светлей?» Или, как в последней строчке того же стихотворения, «И у ног голубой прибой от повторения звуков», ради которого слова, пусть бессознательно, и отобраны, при полной сохранности, однако, их первичного, естественного смысла. В первой же книге, таким образом, отчетливо проявились те два устремления поэтической мысли и сочетания и взаимодействия которых выросла постепенно вся поэзия Ахматовой. Очень наглядно ложатся они одно рядом с другим, сперва второе, затем первое, в четверостишии, которым начинается одно из немедленно прославившихся стихотворений второго сборника. «Звенела музыка в саду таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду». Третьи и четвертые строчки, хоть и не столь драматичны, но столь же сценичны, как приведенные выше, о подушке и перчатках, тогда как две первые живут музыкой и невыразимым, а поэтому и почти той же, они другой жизнью живут, с тех пор, как невыразимым заменило первоначальное невыносимым. Устремление, столь ярко сказавшееся в последних двух стихах, больше обратило на себя внимание и сильнее, чем другое, определило поэтику, которой покровительствовал, не всегда исследуя, Гумилев. Но для самой Ахматовой характерны оба, в нераздельности их. Да и вообще, слишком подлинным была она поэтом, или слишком исключительно поэтом, чтобы свои приемы ощущать приемами, и тем более, чтобы учитывать усвоение их другими. Ей подражали, но ее это не интересовало. Ее примеру, кроме того, следовали более одаренные люди и более плодотворно, чем примеру Гумилева. Для историков литературы это важно. Ей же вряд ли казалось это существенным. Совсем не была она литератором и больше всего ценила поэтов, всего меньше похожих на нее. Ахматова не покупала у жизни стиховозбудительных средств. Но жизнь свою осмысляла поэзией, и, живя, осмысление этого не забывала. Да и ни одной своей жизнью она жила. «Вечер» и «Четки» еще позволяли, быть может, этого не замечать, но не то, что последовало за ними. Драматически заостренный лиризм ее дарования не только допускал выход за пределы своего, но и требовал такого выхода, требовал стихов не от своего лишь имени, требовал жизни в других и за других. Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в год один. Не она развязала войну, пошла на войну. Но в «Белой стае» мы прочли не какие-нибудь, а вот эти стихи 1916 года, о ее начале, как и два другие, столь же достойные темы стихотворения, написанные на другой день после этого начала и впервые опубликованные в том же еще 1914 году. Не о ее друге стихи. «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я, любит, любит кровушку русская земля». И эти не о ее сыне. «Для того ли тебя носила я когда-то на руках? Для того ли сияла сила в голубых твоих глазах? Вырос стройный, высокий, песни пел, мадеру пил, к Анатолии далекой миноносец свой водил. На Малаховом кургане офицера расстреляли. Без недели 20 лет он глядел на Божий свет». Совершеннейшее стихотворение, да и первое тоже. Распространяться о совершенстве его совестно. Из-за темы и соответствия теме, в котором совершенстве состоит, а все-таки как мелодично и воздушно «Анатолий далекой», после чего неверная рифма чуть дальше ранит, в сердце бьет еще верней. И как точно мадеру, как еще больней для тех, кто помнит, что моряки у нас именно мадеру пили всего охотней. «Еще на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах блестят, а здесь уж белые дома крестами метит, и кличет воронов, и вороны летят». Я познакомился с ней лишь через 2 года после того, как были написаны эти стихи, и бывал у нее довольно часто в 23-м и в первой половине следующего года. Она все приняла. И кресты эти, и воронов, голод, маузеры и наганы, серость новых хозяев, участь Блока, участь Гумилева, осквернение святынь, повсюду разлитую ложь. Она все приняла, как принимают беду и муку, но не склонилась ни перед чем. Друзья ее один за другим уезжали или готовились уехать. Я чувствовал и что она останется, и что ей нужно остаться. Почему нужно, я, быть может, тогда и не сумел бы сказать, но смутно знал, ее поэзия этого хотела, ее нерожденные еще стихи могли родиться только из жизни, сплетенной с другими, со всеми жизнями, в стране, которая для нее продолжала зваться Россией. Приближалась она тогда к 35 годам. Часто хворала, была очень худа, цвет лица у нее был немножко землистый, руки тощие, сухие, с длинными, слегка загнутыми внутрь пальцами, напоминавшими порой когти большой птицы. Жила в скудости, одевалась более чем скромно. Показала мне раз монетку, хранимую ею, старушка ей подала на улице, приняв за нищенку. Но старушка все-таки была, нужно думать, подслеповата. Стать и поступь этой нищенки были царственны. Не только лицом прекрасным и особенным, скорее, чем красивым, но и всем своим обликом была она незабываема, необычайна. Знала это, разумеется, очень хорошо. Было кому и научить, если бы сама не догадалась. Иногда поэтому в обществе людей, не близко ей знакомых, проявлялась у нее некоторая манерность. Зато как бесконечно была она проста, мила, умна, когда угощала меня, поклонника, но не претендента, самодельным печеньем с чашкой кофе. И никого не было при этом. Или была одна нежно любимая ею Олечка Глебова Судейкина. Читала, если попросить, стихи. Прочла однажды по моей особой просьбе у самого моря. Там, всегда мне казалось, в движении, в пении стиха есть что-то, из чего родилось все самое ахматовское в Ахматовой. О себе она не говорила. Болезненно близких имен, Гумилева, например, никогда не произносила. Но об одном, радуюсь, я от нее узнал. Не житейском, но касающемся писания стихов, а значит, жизненным. И для нее жизнью поэта, живущей, существенным. Она мне сказала, что, слагая стихи, она никогда в руки не берет пера и бумаги. Работает долго над каждым стихотворением, но записывает его лишь в полностью отделанном виде, после того, как прочла друзьям, порой через неделю или две после эстрадного его чтения. Она и вообще писать, писем хотя бы, по ее словам, терпеть не могла. Пера в руки держать не любила. Да и сочинять какие-нибудь нестихотворные тексты было ей тягостно. Когда чествовали Сологуба, она меня попросила составить краткое приветствие, которое прочла на сцене Александринского театра в полном великолепии на этот раз, в белом шелковом платье, чуть ли не со шлейфом, а если не было шлейфа, было легко на нее глядя шлейф вообразить. Но вообразить ее нанизывающие безличные фразы такого от Союза писателей «приветствие» было нелегко. У нее и почерк был старательный и негибкий, как у тех, кто не привык писать. Умиляюсь надписям на двух сборниках, одновременно мне подаренных. Вспоминаю, как она их тщательно выводила. Коротенькие, а на второй устала. Подписалась одной фамилией. Но как показательно, как ей к лицу это вынашивание стихов в себе, долгое, без записи, это пребывание в ней слова среди забот, утех, скорбей. С каким вниманием слушала она музыку его, как бережно его несла. И вот, сквозь долгую жизнь, нетленно донесла до гроба. 42 года еще жила там, где нас нет. Как их прожила, этого мы в подробностях не знаем. Читали, трудно в этом сомневаться, лишь часть написанного ею за эти годы.

0: яркому пушкинисту. Переводами пришлось заняться не всегда по своему выбору, не всегда с языков ей известных. Пришлось выслушивать окрики невежд, и хуже, чем невежд. Свирепейшего из них, Жданова, помянули казенную хвалой за несколько дней до ее смерти. Пришлось молчать. И вообще молчать. И молчать, когда замучен был Мандельштам, когда повесилась Цветаева. Пришлось, пытаясь спасти сына, не молчать. В стихах, в стишках. Многое пришлось. Но если бы не осталось, кто бы тогда написал? Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Кто бы написал: «А вы, мои друзья последнего призыва», или «Постучи кулачком, я открою», или вообще встретил ветер войны еще раз как поэт, а не как столькие другие, в суе именуемые этим именем. Кто бы реквием прорыдал свою жизнь, свою муку, ни от чьей жизни, столь же мучимой, не отделяя. В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях. Это и дает ей право сказать, что тогда и все эти годы она была там, где мой народ, к несчастью, был. Поэтому уже и поставлен ей памятник всеми нами. Теми, кто, потеряв Россию, людьми остались. В России или не в России. Поставлен не где-нибудь, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли. Не повидал я Анну Андреевну перед ее кончиной. Приезжал в Париж, но меня в те дни тут не было. Очень об этом жалею и даже этого стыжусь. Немножко вроде как того стыжусь, что 2 месяца в Петербурге лежал у меня на столе ее альбом, куда вписывали ей стихи. Скромный, небольшой, в темном кожаном переплете, какие бывали не у поэтов, а у барышен. 2 месяца лежал. И не решился я ничего туда вписать. Так ей вернул. Вижу ее теперь то в чем-то сереньком, тощенькую, ту, которой милостыню подала старушка, приняв за нищенку, то высокую, в белом, при свете люстр, сверканье хрусталей. И когда в белом, словно венчик чудится мне над ней, не венчальный, не царский, верно, из лавров сплетенный, нет, прозрачней, светлее, едва ли не мученический венец.
1: Георгию Викторовичу Адамовичу, которого с Ахматовой связывало взаимное дружеское уважение, довелось встретиться с ней в Париже летом прошлого года. Георгий Викторович вспоминает и об этом свидании, и о далеком прошлом.
2: Познакомился я с Анной Ахматовой приблизительно 30 лет тому назад на какой-то литературной лекции в петербургском Тенишевском зале. Потом встречался с ней довольно часто. То ночью, в подвале бродячей собаки, о котором есть у нее короткое прекрасное стихотворение «Да, я любила их, те сборища ночные», то на собраниях цеха поэтов. Не раз бывал у нее в доме в Царском селе, где до революции жила она со своим мужем Гумилевым. Здесь, в Париже, надежд на новую встречу с ней у меня почти не было. Даже узнав, что Анна Андреевна должна быть в Оксфорде для получения почетного университетского диплома, я не был уверен, что ей удастся побывать и в Париже. Я знал, что она уже тяжело больна. Знал, что заграничная поездка

0: рассчитано всего на несколько дней. Тем сильнее и радостнее взволновал меня поздний ночной телефонный звонок из Англии. Чуть ли не в час ночи, по старой, но, очевидно, прочно держащейся русской привычке. И голос, который узнал я не сразу. «Здравствуйте», — говорит Ахматова. «Послезавтра я буду в Париже. Увидимся, да?» У Толстого есть где-то замечание, что в первые секунды после долгой многолетней разлуки видишь ясно и безошибочно, насколько человек изменился. Но потом, чуть ли не через 2-3 минуты, кажется, что таким он всегда и был. Еще подобное произошло у меня с Ахматовой. Конечно, предо мной была не прежняя Анна Андреевна, неотразимо обаятельная, гибкая, тонкая, трагический облик, который вызвал у Осипа Мандельштама в известном восьмистище сравнение с Рошелью в Осиновской Федре, а грузная, старая, хотя еще и красивая женщина. Однако та же была улыбка, те же остались глаза, и временами мне представлялось, что прошло с нашей последней встречи не несколько десятилетий, а год или два. Надо знать, чем была в эти десятилетия Ахматова для всех нас, и в частности для поэтов, обосновавшихся после революции за границей, чтобы волнение мое понять. Я не придаю своим словам никакого политического оттенка, не имею ни малейшего желания представить Ахматову как выразительницу наших здешних настроений и мыслей. Нет, на это ни у кого не было бы права. Тем более, что и сама Ахматова не раз и довольно настойчиво высказывалась против эмиграции как политического принципа или выбора. Была ли она в этом права, была ли не права, вопрос сложный, спорный, разберет его будущее. И касаться его сейчас в двух словах я не стану, так же, как не касался его в парижских беседах с Анной Андреевной. Но она была нам дорога, как поэт в своем роде единственный. Автор строчек, которые нельзя забыть, в которых сказано много больше непосредственного смысла слов. Строчек, которые иногда повторяешь, сам не зная почему, однако всегда с благодарностью за то, что они написаны, за то, что они существуют. Долго было бы об этом говорить. Но, надеюсь, говорить и не надо, потому что, наверное, и там, в России, в Советском Союзе, немало людей, молодых и немолодых, которые к Ахматовой относятся так же. В Париже Анна Андреевна была очень оживлена, вспоминала далекое прошлое, вспоминала Модильяни, с которым дружила, когда им обоим было по 20 лет, и когда никто не предвидел, что нищий, вечно голодавший итальянский художник станет мировой знаменитостью. Я предложила ей проехаться по знакомым местам. Она с радостью согласилась. И особенно обрадовалась, когда узнала старинный 18 века отель на улице Бонапарт, в котором когда-то жила. «Вот мое окно направо, видите, во втором этаже», — сказала Ахматова. Сколько раз вот тут он меня бывал. Он, то есть Модильяни. Больше всего мы, конечно, говорили о поэзии. Из молодых советских стихотворцев она выделяла Иосифа Бродского и сравнительно холодно отзывалась и в Тушенко, и в Вознесенском. Но и в Тушенко от ее нападок мне хотелось отстоять. И в ответ Анна Андреевна сказала: «Да, он, может быть, в самом деле очень талантлив, вы правы». Был долгий разговор о Блоке. «Понимаете, сейчас он мне не нужен. Бывают такие периоды», — сказала Ахматова. «Но, конечно, сравнивать никого из наших современников с ним нельзя». И с усмешкой добавила: «А вот у нас постоянно говорят Блок и Есенин. Подумайте, Блок и Есенин. Будто это величины равные». Я спросил, знает ли она что-нибудь из литературы эмигрантской. Очень мало был ответ. До нас все это доходит с трудом. Но Бунина она читала, знала. И меня поразило, что с особым восхищением Анна Андреевна отозвалась о его давнем, сравнительно малоизвестном рассказе о пропойце и шулере, который тайно, сам себя стесняясь, приезжает из провинции в Москву на свадьбу дочери. Рассказ этот, Казимир Станиславович, всегда мне казался одной из не только совершенных, но и подлинно глубоких вещей, Буниным написанных. «А как вам в России живется?» был мой последний вопрос. «Поверьте, Анна Андреевна, я спрашиваю об этом не из простого любопытства». Она довольно долго молчала. «Одно время было очень тяжело. Теперь легче. Но я ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею». И будто желая переменить тему разговора, другим, более бодрым голосом спросила, «А как вам живется здесь, в Париже?» Я невольно развел руками и ответил тоже, что ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею. «Ну, слава Богу!» — сказала Анна Андреевна на прощание, тяжело приподнимаясь с кресла. «Что с людьми не случалось бы, всегда надо помнить, что могло бы быть и хуже. До свидания. Как знать, может быть, еще и увидимся. До свидания. Я не говорю «прощайте». До свидания». Она стояла, протянув руки, дружески улыбаясь, и будто хотела сказать еще что-то. Не мне лично, вероятно, а всему тому миру, который был ей когда-то близок. Не сказала, однако, ничего. Но молчание бывает выразительнее всяких слов. И если от человека может исходить свет, то, казалось, вся она светилась в эту минуту каким-то внутренним сиянием. Не знал я только того, что должна она была бы сказать именно «прощайте», и что свидания никогда больше не будет.
1: Вы слушали специальную программу «Памяти Анны Ахматовой».
2: Эфир 14 апреля 1966 года. Проект «Золотой запас» на волнах свободы редактирует Иван Толстой.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этом книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Геноцид является самым молодым преступлением. Изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. Юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного и частичного целой демографической группы.
11: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
11: В марте 2026 года в России начали действовать поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа. И мы увидели в этом повод для большого разговора о том, что же такое геноцид, потому что в последнее время, кажется, это слово так часто повторяют по поводу и без, что его смысл нивелировался, и геноцид уже не воспринимается как нечто страшное и исключительное.
13: Мы созвонились с юристом, научным сотрудником Кёльнского университета, специалистом в области международного права Глебом Богушем и попросили его рассказать, что называется геноцидом и как это определение появилось в международном праве.
10: Геноцид – это преступление в соответствии с международным правом и в соответствии с национальным правом. Конвенция 1948 года о предупреждении и наказание преступления геноцида. И, в общем-то, вот это название, оно предполагает, что существуют две основы международного права в этой области. Первое – это обязательство государств по предупреждению и обязательство государств наказывать геноцид. Конвенция определяет геноцид как любое из пяти действий, которые осуществляются с целью уничтожения полного или частичного охраняемой конвенцией группы. Это убийство, это причинение серьезного вреда здоровью членам группы, это создание условий, направленных на уничтожение полное или частичное охраняемой группы, это создание условий, направленных на предотвращение деторождения среди членов этой группы и передача детей из одной группы в другую. Все эти действия, они совершаются с целью полного или частичного уничтожения одной из четырех охраняемых конвенций группы. Это национальной группы, это этнической группы, это религиозной группы и расовой группы. Вот это определение является таким очень узким, очень строгим, начиная от того, что не любая группа охраняется, например, не включены в это число политические группы или социальные группы, и, соответственно, это действия, которые направлены на уничтожение группы как таковой. Это слово «как таковое» – это тоже важная часть определения. И определение геноцидов в конвенции является уголовно-правовым, то есть оно ориентировано на деяния физических лиц. В то же время в практике геноцид понимается как в том числе и международно-противоправное деяние государства. И Международный суд, он в 2007 году, когда он выносил решение по делу Босния против Сербии, пришел к выводу о том, что не только государство имеет обязательства по предупреждению геноцида, но и несет обязательство не совершать геноцид. Таким образом, существует как бы такое расщепленное понимание. С одной стороны, это деяние физических лиц, это преступление, и с другой стороны, геноцид – это деяние государства. То есть, ну, на практике, конечно, речь идет о том, что государство через своих агентов совершает вот это деяние.
11: В современности принято считать и называть геноцид самым страшным преступлением человечества. А почему именно геноцид самое страшное, что существует сейчас?
10: Данное понимание, оно действительно сложилось и не имеет, строго говоря, юридического характера. Хотя Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes.
14: Геноцид в Руанде. Массовое уничтожение этнической группы тутси с апреля по июль 1994 года. Длился около 100 дней. За это время, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до миллиона человек. Триггером стала гибель президента Руанды, чей самолет сбили ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа хуту обвинили в убийстве тутси, и на следующий день началось истребление тутси, а также сочувствовавших им хуту. Убийства совершались по всей стране – на дорогах, в домах, школах, церквях и административных зданиях – и сопровождались крайней жестокостью. Чаще всего орудовали мачете, также пользовались винтовками. Особую роль в геноциде сыграла местная радиостанция «Радио Тысячи Холмов», сотрудниками которого были преимущественно хуту. В эфире они последовательно разжигали ненависть к тутси, например, сравнивая их с тараканами, а также называли места с конкретными адресами, где прятались тутси. Геноцид остановила победа Руандийского патриотического фронта, состоящего из бойцов Тутси, которые к лету 1994 года захватили власть в стране. 8 ноября 1994 года была принята резолюция Совета безопасности ООН, которая официально учредила Международный трибунал по Руанде. Обвиняемыми стали более 90 человек, причастных, по мнению суда, к геноциду в Руанде. Трибунал вынес более 60 обвинительных приговоров, среди которых, например, пожизненный срок премьер-министру Временного правительства Руанды Жану Камбанде или 12 лет заключения бельгийцу Жоржу Руджу, одному из ведущих радио «Тысячи холмов». Трибунал действовал до 2015 года. Однако национальные суды продолжают выносить приговоры до сих пор. Например, в конце 2023 года суд во Франции приговорил к 24 годам заключения бывшего врача из Руанды Состена Муньемана за участие в геноциде.
10: На самом деле это было скорее такое напоминание об уникальности этого преступления, об уникальности этого определения и о тех исторических событиях, которые, собственно говоря, стали основанием для того, чтобы это преступление в международном праве появилось. Прежде всего, конечно, речь идет о геноциде евреев и некоторых других групп, кстати, цыган в том числе, в период Второй мировой войны. История создания конвенции однозначно указывает, что вот этот геноцид был прототипом появления этого понятия в международном праве. Тем не менее, юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного и частичного целой демографической группы. И в истории геноцид, конечно, всегда ассоциируется с массовыми убийствами, хотя юридически это парадокс. Может вообще быть законченный геноцид, в ходе которого ни один человек так не был убит. Понятно, что на практике такое не встречается, но теоретически это возможно. И такой бренд геноцида, как самого страшного, самого тяжелого, самого тяжкого преступления, привел к двум таким, я бы сказал, побочному бреду, что ли. С одной стороны, это сделало действительно геноцид таким универсальным понятием, которым действительно обозначают все, что угодно, все, что не нравится или любые серьезные преступления. А с другой стороны, это привело к тому, что очень часто ожидания такие формируются, что если преступление серьезное, это геноцид. А, соответственно, если то или иное преступление не названо геноцидом или названо каким-то другим понятием, значит, оно не заслуживает, наверное, большого внимания, и это что-то менее серьезное. Это не так и юридически, и это не так по сути. И если мы посмотрим на многие события в истории, они юридически не могут быть квалифицированы как геноцид. Например, то, что происходило в Камбодже, большей частью, в период Красных Кхмеров.
14: 17 апреля 1975 года власть в Камбодже захватили Красные Кхмеры – радикальное коммунистическое движение под руководством Пола Пота. Они намеревались построить крайне жесткое аграрное бесклассовое общество, не признавая науку, образование, религию, частную собственность и частную жизнь. Сразу после прихода к власти режим насильственно эвакуировал население городов, отправив миллионы людей на принудительные работы в сельскую местность. Началась политика социального и физического очищения общества. Внутрипартийные чистки, аресты и казни стали постоянной частью режима. Красные Кхмеры удерживали власть до 7 января 1979 года. По разным оценкам, за это время были убиты или погибли от голода и болезней от 1,5 до 3 миллионов человек, примерно четверть населения страны. Особенно жестоко преследовали вьетнамское меньшинство и мусульман чамов. Их депортировали, разделяли, запрещали язык и религиозные практики, а затем массово убивали. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, созданные при поддержке ООН, в 2001 году признали преследование и массовые убийства вьетнамского и чамского меньшинств геноцидом по смыслу конвенции. 22 сентября 2022 года Верховный суд Камбоджи оставил в силе приговор одному из главных идеологов режима Красных Кхмеров Хиео Сампхану. После этого трибунал официально завершил работу, так как других живых обвиняемых не осталось. Хиео Сампхан умер в тюрьме в мае 2025 года в возрасте 93 лет.
10: Поэтому я бы очень опасался бы использования вот этого термина «преступление всех преступлений» или «самое тяжкое преступление». Это не всегда так. Но определенные события и в истории, и сегодня могут быть характеризованы именно как геноцид, потому что действия, которые направлены именно на уничтожение демографических групп, могут быть описаны именно так. И международное право имеет для этого не просто понятие, но имеет целый, как говорится, инструментарий. Да? Это преступление по международному праву, то есть это уголовная ответственность, это норма, которая имеет характер jus cogens, то есть это императивная норма международного права, и это, наконец, выраженные и определенные в международном праве обязательства государств. Если мы посмотрим на сегодня, то мы увидим, что целый ряд споров в международном суде, они связаны именно с этой конвенцией. Это одна из самых сегодня популярных конвенций для обращения в международный суд. И Украина, и Россия выдвигают против друг друга обвинения в геноциде, и, собственно, спор в международном суде между ними, он именно проходит на основании этой конвенции. Мы можем к этому по-разному относиться, но, тем не менее, это единственный инструмент, который позволил этим государствам обращаться в международный суд. Это дело Гамбии против Мьянмы, это дело, которое сейчас уже рассматривается по существу, очень важное и для самих этих серьезных очень событий, и для будущей практики по этим вопросам. Это дело, связанное с геноцидом народности рохинджа в Бирме, в Мьянме.
14: В 2012-2017 годах в Мьянме усилилось преследование рохинджа, мусульманского меньшинства в штате Ракхайн. Пик пришелся на август 2017 года, когда силы безопасности Мьянмы провели операцию по зачистке, во время которой сожгли около 300 сел, пытали и убивали их население, насиловали женщин. По оценкам ООН, погибли до 24 тысяч человек, более 700 тысяч бежали в Бангладеш. Рохинджа в Мьянме считаются нелегалами и лишены гражданства. В ноябре 2019 года Гамбия подала иск в Международный суд ООН по конвенции о геноциде, обвинив Мьянму в геноциде рохинджа. В январе 2020 года суд ввел предварительные меры, обязав власти Мьянмы предотвратить геноцид, защитить рохинджа и сохранить доказательства, связанные с обвинениями в геноциде, включая свидетельства о массовых убийствах, изнасилованиях, сожжении сел, принудительных перемещениях. Слушания по существу дела начались в Международном суде ООН в январе 2026 года. Мьянма частично игнорирует предварительные меры, нарушения продолжаются.
10: И это два дела, которые связаны с геноцидом, предполагаемым геноцидом в Газе, геноцидом палестинцев. Это дело Южная Африка против Израиля. И это дело, которое связано уже с нарушением обязательств по предупреждению геноцида и по содействию геноциду. Это дело Никарагуа против Германии.
14: 29 декабря 2023 года ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, обвинив его в нарушении Конвенции ООН о геноциде 1948 года в связи с действиями в секторе Газа. По мнению ЮАР, в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась после нападения террористической группировки «Хамас» на юг Израиля 7 октября 2023 года, Израиль совершает геноцид палестинцев. 26 января 2024 года суд вынес решение о временных мерах, потребовав от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения в секторе Газа и способствовать улучшению гуманитарной ситуации там. Израиль все обвинения отвергает. Разбирательство по существу продолжается. 1 марта 2024 года Никарагуа подала иск в Международный суд ООН, обвинив Германию в нарушении Конвенции о геноциде и Женевских конвенций за поддержку Израиля в войне в Газе. Никарагуа утверждает, что Германия не предотвращает геноцид палестинцев и содействует ему, поставляя оружие Израилю и при этом сокращая финансирование агентства ООН для палестинских беженцев.
10: То есть мы увидим, что сегодня этот вопрос, он, ну, наверное, один из самых важных в международной практике. Практика международного суда – это вопрос об ответственности государств за геноцид. Но побочный эффект, он совершенно очевиден, и мы видим, что это понятие, я бы сказал, имеет такой очень серьезный токсичный характер в том смысле, что это очень серьезное оружие в политических дискуссиях. Такое оружие, которое обоюдоострое. Оно работает в самые разные стороны, и нужно четко понимать, о чем мы говорим, когда обсуждается геноцид.
11: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
15: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
13: и я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, что такое геноцид и как это определение появилось в международном праве.
11: В течение тысячелетий человечество друг друга истребляло, вело не только захватнические войны, но и войны буквально на истребление, но начиная с Карфагена, который должен был быть разрушен, заканчивая колонизацией Америки, когда буквально уничтожили большую часть населения. Ну и тут можно вспомнить геноцид армян, который происходил в начале уже 20 века. Почему же в таком случае, если это было, наверное, и страшно, и очевидно для всех, жуть от вот этого происходящего истребления народа, почему же преступлением это назвали только в 1948 году? Почему решили его выделить только в 20 веке, хотя до этого просто миллионами убивали неправильных, тут я в кавычки беру, не таких чем-то мешающих людей.
10: Действительно, геноцид является самым молодым преступлением. Если мы посмотрим на все другие понятия, то, как известно, в Нюрнберге, которое можно рассматривать как такое вот рождение, да, системы современной международного уголовного права и международных преступлений, там было три категории, которые до сих пор у нас есть. Да, это агрессия, тогда назывались преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. И уже из преступлений против человечности, можно сказать, выросло вот уже понятие геноцида. Хотя оно не полностью вписывается, не полностью совпадает. Особенность геноцида в том, что, конечно, вы правильно говорите, что целый ряд событий прошлого, они могут так рассматриваться, даже если по ним существуют непростые дебаты, как в частности по геноциду армян.
14: Геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Массовые депортации, истребление армянского населения и других христианских меньшинств, проживавших в Османской империи. 24 апреля 1915 года под предлогом военной необходимости во время Первой мировой войны власти арестовали и убили около 250 лидеров армянской интеллигенции в Константинополе, обвинив их в предательстве и сотрудничестве с Россией на Кавказском фронте. Вскоре после этого был принят временный закон о депортациях, который легализовал массовое изгнание армянского населения. Сотни тысяч женщин, детей и стариков погнали через пустыни Сирии, где они погибали от голода, жажды, болезней и насилия со стороны жандармов, курдских банд и спецотряда Ташкеляты Махсуса. Османские власти оправдывали изгнание необходимостью защиты от внутренних врагов. Погибло от 664 тысяч до 1,5 миллиона армян. До 75% армянского населения Османской империи. Выжившие бежали, создав огромную диаспору. Международная ассоциация исследователей геноцида официально признала события 1914-1923 годов геноцидом против армян, ассирийцев и греков. Турция отрицает геноцид, называя случившееся следствиями войны.
10: Даже есть жертвы этой дискуссии, да, то есть я напомню, например, о убитом журналисте Армане Динке, который выиграл дело уже посмертно в Европейском суде по правам человека. Это было связано с его преследованием в Турции, где он неосторожно один раз ответил на вопрос, связанный с геноцидом армян. И мы видим, насколько эта дискуссия тяжелая очень часто. Но связано это с тем, что в течение длительного времени ситуация, которая происходит внутри государств, на территории государств, рассматривалась в целом как внутренние дела того или иного государства. Даже внутренние вооруженные конфликты, не международные, гражданские войны, они рассматривались как исключительно внутреннее дело. Да, могут быть вопросы прав человека, и постепенно стали формироваться нормы о защите меньшинств международные. Но, по крайней мере, то, что касалось преступлений, международных преступлений, до этого было как бы очень далеко. И поэтому очень многие осознавали то, что в системе международного права существует вот этот пробел. То, что деяния, которые осуществляются планомерно, целенаправленно против меньшинств, изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. И У геноцида же все-таки есть, мне кажется, два таких момента, почему это стало преступлением. Это, во-первых, события Второй мировой войны, потому что все-таки план уничтожения евреев, он осуществлялся очень организованно, я бы сказал, именно вот с этой индустриальной такой методичностью, и вовлек огромное количество исполнителей. Это также деятельность Рафаэля Лемкина, это, собственно говоря, понятие, которое имеет автора. Человек, который не просто придумал это понятие, но и ввел его своими действиями, своим таким очень эффективным лоббированием, да, в одиночку этого понятия. Да, очень много об этом написано. Я особенно рекомендую книгу Филиппа Сенса, которая называется «East West Street». Рафаэль Лемкин, он был выходцем из того, что сегодня является территорией Беларуси современной, но вот это была черта оседлости в Российской империи, ну и был юристом в Польше затем. И в межвоенный период он очень активно участвовал в дискуссиях относительно реформы международного уголовного права, пробивал возможность нового преступления. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этом книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Книга была бы забыта, конечно, как очень много книг, которые были написаны в тот или иной период, но вот название одной из глав – это было именно название «Геноцид». И потом уже в Нюрнберге, где он был с американской делегацией, но он был очень разочарован событиями процесса, потому что геноцид не был признан на тот момент как отдельное преступление. Он был лишь упомянут как описание преступлений нацистов. Вообще, в интеллектуальном плане вот эти трагические события привели к тому, что очень много было всего создано, очень большой был интеллектуальный продукт, и он привел к изменениям в международном праве. Конвенция о геноциде 1948 года содержит в себе целый ряд очень важных положений, которые лишь сейчас как бы мы начинаем раскрывать, в том числе в юридической практике. Ну, например, там говорится о том, что любые лица, в том числе главы государств, так называемые responsible rulers, ответственные должностные лица, несут ответственность за преступление геноцида. То есть все равны в вопросах ответственности за преступление геноцида. Это очень важный аргумент, который используется в том числе в дискуссии относительно иммунитета глав государств и других должностных лиц. Очень большое развитие получили положение Конвенции о предупреждении этого преступления. В частности, в решении по делу Боснии против Сербии, когда суд пришел к выводу о том, что Сербия не совершала геноцид, но она нарушила обязательства по предупреждению геноцида. И в данном случае эти обязательства существуют даже тогда, когда у государства есть достаточные основания полагать, что осуществляются акты геноцида. Здесь не требуется какого-то юридического установления или приговоров, решения судов, чтобы обязательства эти имели место. Сейчас это крайне актуально, когда мы говорим о ситуации в Газе, где есть, например, временные меры, назначенные международным судом, которые практически полностью проигнорированы Израилем и, по сути, игнорируются теми государствами, которые следят содействия Израилю, в том числе в его военной операции. И здесь мы можем сказать, что очень многие положения конвенции, они далеко смотрели вперед, чем 1948 год. Очень многие вещи объясняются тем, что это был период, когда международное сообщество находилось в стадии там, предхолодной войны, даже холодной войны. Многие положения, например, они сегодня вызывают удивление. Ну, например, там нету в чистом виде универсальной юрисдикции. Говорится о том, что дела о геноциде рассматриваются международным судом, когда он был создан, да, то есть уже тогда прямо говорится о том, что будет вот этот International Penal Tribunal, международный уголовный трибунал или как суд. На самом деле первый международный трибунал, он был создан в 1993 году, это трибунал по бывшей Югославии, да, который имел юрисдикцию в отношении геноцида, ну а сам универсальный уже орган, международный уголовный суд был создан через 50 лет после принятия конвенции. Настолько она смотрела вперед. Или, да, второй вариант, который предусматривает конвенция, это только суд того государства, где совершены акты геноцида. Понятно совершенно, что обычно последнее, кто рассматривает такие дела, это суды государства. Да? То есть в данном случае это территориальная юрисдикция. Понятно, что чего боялись разработчики конвенции, государства, которые ее обсуждали, боялись того, что будут вот эти взаимные обвинения и будут рассматривать, там, например, в условиях холодной войны друг против друга дела. Мы сейчас, кстати, видим, что существует такого рода практика в ситуациях очень многих конфликтов. Эта конвенция, она получила творческое развитие в национальном праве тоже. Национальное право может идти дальше, чем международное. Например, определение геноцида по национальному праву может быть шире, чем то определение, которое содержится в международном праве. Например, могут охраняться не только вот четыре группы, но и другие группы. Например, в очень многих государствах Восточной Европы это так. В Польше, в государствах Балтии. Есть, например, французское определение в французском уголовном кодексе, которое говорит о том, что геноцид может совершаться в отношении любой социальной группы. Целый ряд государств, в частности, тоже государства Балтии, например, расширили понятие геноцидальных действий, да, в частности, туда включены депортации. Это связано, прежде всего, с опытом их и с той практикой, которая у них есть.
14: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 357, геноцид. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
10: Европейский суд по правам человека несколько дел рассматривал по жалобам осужденных на основании вот такого широкого понимания геноцида. Это дела, в частности, были в отношении немецких судов, которые осудили ряд сербов, прежде всего, за геноцид в Боснии. И это были дела не по Сребренице, да, то есть более широкое понимание геноцида, по их мнению, применялось. Есть несколько дел, связанных с решениями, приговорами литовских судов, и там два было дела, по которым суд пришел к разным выводам о том, являлось ли нарушением конвенции европейской о правах человека, статья 7, наказание на основании закона, то есть обратная сила, была ли она в отношении ситуации, связанных с деятельностью партизан, и в частности и убийства, и репрессии в отношении партизан. По разным делам суд пришел к разным выводам. Но в целом, если мы посмотрим на эту практику, мы видим, что Европейский суд, он допускает некую дискрецию, некое усмотрение национального законодательства. То есть национальное право может идти дальше. Является ли это позитивным моментом? Мне представляется, что нет. Большое разнообразие размывает, безусловно, понятие геноцида. Это делает возможным его политизацию. Когда нету единого понимания, можно всегда не просто произвольно какие-то действия называют геноцидом, но и это дискредитирует. Если мы имеем очевидную натяжку, когда какие-то события сами по себе преступные, безусловно, те же самые депортации, в том числе по политическим, социальным основаниям, называются геноцидом. С одной стороны, правильно, что эти деяния осуждаются, но если мы видим такое очевидное растягивание этого понятия, то значительно легче такого рода правосудие дискредитировать, называть его политически мотивированным и считать, что это лишь некая политическая игра, а не серьезная задача стоит в данном случае, связанная с правосудием. Поэтому эта тенденция, она опасная, хотя право, конечно, не должно стоять на месте, и очевидно совершенно, что конвенция, ну, она не идеальна. Она с самого начала подвергалась критике на этом основании. Один из ее критиков, например, знаменитый юрист-международник Георг Шварценбергер, американский, но он тоже выходец из еврейской семьи, тоже можно его считать жертвой Холокоста. И он в свое время говорил, что эта конвенция применима в тех ситуациях, когда она не нужна, да, ну, имеется в виду, что и так есть инструменты, и так есть суды и все прочее, но она неприменима тогда, когда она нужна. Узость этого определения, строгость его и не всегда его соответствие реалиям современным, когда у нас не всегда, например, группы полностью совпадают с тем представлением, которое было у разработчиков конвенции. Это действительно такого рода проблемы создает.
11: Научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
14: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
18: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
19: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось зарисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, одноликие силовики. Но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь. И за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в огромной, когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом обо всем не рассказал, о том, что там внутри, за стенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических исторических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персипоис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свои заключения и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
18: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
19: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильные не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле, в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек, или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет. Потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная. Я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, или хотя бы короткий комикс – это помогает.
18: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
19: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну раз со мной такого не происходит, то типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть. Это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от какой-то стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет этого приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
18: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
19: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае, как бы, я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессии, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее, и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести
20: какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать. А где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы привыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, не всем не перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работало, потому что пережила насилие много в детстве. Но

0: то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
0: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какой-то, наверное, более традиционная рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
2: Спокойно. Это мое самое последнее слово, беззаботно и никак не мог отделиться от матери в стране индивидуальных предпринимателей. Коммонно бренчали струнные аренда, запели вкрадчиво проникновенно сладкоголосые ангелы метамодерна. Я пытался быть нужным везде, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут и сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые 30 минут из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война.

0: чудовищно злюсь или горько плачу, но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Супертрэмп, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены.
1: Кризис-менеджмент Владимира Путина. Когда падают рейтинги, а западная разведка подозревает заговор, достать ракету.
13: С возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
1: И сесть за руль своей машины в компании учительницы по немецкому языку.
14: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину.
1: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о пиар-стратегии в условиях кризиса. Россия проигрывает гонку дронов. Издание «Коммерсант» сообщило о нехватке бензина АИ-95 после серии воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. 12 мая украинский беспилотник попал в жилой дом в Оренбурге. Это более 1000 километров от границы с Украиной. Это настолько глубокий тыл, что именно там, к примеру, в ноябре 2025 года, судя по всему, прошли неудачные испытания баллистической ракеты «Сармат», которую российские власти обещают поставить на боевое дежурство с 2022 года.
15: Да ну нахуй!
16: Что за...
15: Давай. А, нихуя, я думал, вниз полетит. Да ну на...
1: 12 мая Путину доложили, прошли успешные испытания той же ракеты. Минобороны России опубликовало видео.

0: Это оригинальный монтаж. Раньше Путин говорил, она утонула. Теперь ему говорят, она полетела. Путин объясняет, почему. Вынудили.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Длина окружности планеты Земля, так на всякий случай, 40 тысяч километров. Так что числа весьма впечатлительные. А с нами в прямом эфире военный эксперт Сергей Мигталь. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте и приветствую всех зрителей и слушателей.
0: Вот мы с командой программы «Лицом к событию» насчитали 4 неудачных пуска ракеты «Сармат» с начала испытаний. Минобороны не обо всех, разумеется, отчитывалось, но это весьма заслуживающее доверие данные расследователей. Что можно сказать вот о готовности ракеты прямо сейчас? Путин надеется поставить на вооружение до конца года.
2: Ну, хороший вопрос. Я не знаю, на что он надеется. Там много всего. Мы также слышали указания Путина своим министрам и главе Объединенной авиационной корпорации, что-то там произвести то ли 1000, то ли 1500 самолетов за несколько лет. Пока из этой программы, по-моему, достроили 2, которые были уже в достройке несколько лет, пользуясь частично иностранными комплектующими. Поэтому между там тем, что говорят и надеются, и фактами, есть, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. И в данном случае мы видим проблему в том, что по всем правилам приемки российского, а тем более советского военно-промышленного комплекса, многие из нас, в том числе я, еще успели родиться и пожить при советской власти, там нужно было для того, чтобы поставить такого рода сложное устройство на боевое дежурство, такую систему, там речь шла, ну, хотя бы о 10 удачных пусках подряд на испытательной фазе или уже при первом малосерийном производстве. И тут ничего такого и близко нет. Это не означает, что, в принципе, волевым решением президента не могут произвести несколько ракет и поставить их на боевое дежурство. Ну, естественно, рискуя тем, что в случае необходимости запуска часть из них там упадет прямо на голову запускающим подразделением или где-нибудь просто в тайге или в тундре. Но это как бы не так, может быть, важно. Во многом важна какая-то тут видимость, да, поскольку «Сармат», естественно, должен быть частью ракетно-ядерного щита Российской Федерации, и во многом это оружие сдерживает. И мы видим, как пользуются российские власти, и президент Путин, и Медведев, и другие деятели всяческими завуалированными и не очень завуалированными угрозами в адрес, в первую очередь, Европы и Украины по поводу возможного применения вот такого оружия, ну, любого ядерного и неконвенционального. И этого достаточно. В этом смысле, я думаю, что Путин и его советники полагают, что все вот эти деятельности вокруг этого, репортажей, да, или докладов об успешном запуске, даже если не успешный, должно, в принципе, хватить, чтобы напугать слабонервных европейцев и прочих демократов до смерти, чтобы они пошли на уступки и как бы не рыпались.
0: Ну вот как раз вот к слову, там не упоминаются европейцы, там упоминаются США, да еще и кстати, в формулировочках нам не оставили выбора. Причем Путин вроде бы только что просил Трампа, по сути, помочь с организацией Парада Победы, а тут вот опять-таки вот заявление с вполне себе конкретным как бы адресатом этого действия. Ну, по сути, как бы, что Путин, как правило, отвечает о том, что это противодействие тому, что уже произошло. Как вы думаете, насколько эти испытания сегодня вообще запланированные действия? Нет ли здесь никаких каких-нибудь там следов торопливости, что ли? Как будто бы эта реакция на что-то конкретное, на какое-то событие, но при этом, опять же, повторюсь, Европа не упоминается.
2: Нет, торопливость, наверное, есть, но торопливость – это результат, по-моему, давления президента, да, на всех тех, кто должны выполнять. Совершенно недавно, по-моему, был арестован ведущий инженер того самого объединения, которое разрабатывает и доводит этот Сармат. Его обвиняют в какой-то там небольшой взятке, но, судя по сообщениям источников, он никаких взяток не брал, хорошая зарплата, а просто это такое уже возвращение как бы к сталинским корням, к основе, да, знаешь, там, к 7 ноября или к 1 мая новый самолет не полетел в воздух или новая ракета, окей, пошел на 10 лет в ГУЛАГ по обвинению во вредительстве, например. Сейчас такой статьи нет, поэтому, соответствующее управление ФСБ придумывает всякие экономические статьи. Как говорится, дурацкое дело нехитрое при состоянии российской правовой системы. Но я все-таки хотел вернуться к вашему вопросу, так что про Америку. Это просто показание такая немножко шизофреническая ситуация нынешней российской власти, по-моему, да? Шизофреники, они, конечно, вяжут веники, понимаете, но говорит вот президент о том, что нужно развивать вот эту ракетную технику, что нужно построить 1500 пассажирских самолетов, чтобы заменить вымирающие импортные. И одновременно любимые там философы президента этого режима говорят там об уходе в деревню, к сахе, там, к коню и реке с рыбалкой, чтобы там жить, как вот старые православные люди, а не в этих ужасных городах без всяких доставок и прочих враждебных интернетов. Вот как это сочетается, да? Ясно, что такое дело, как ракеты стратегического назначения с ядерными и термоядерными боеголовками, они не терпят торопливости. Наоборот, они требуют очень выверенного, методичного, терпеливого подхода, потому что неудачи бывают у всех, как в России, так и на Западе, что в этой индустрии. И тут нужно много терпения, но не всегда бывает. Есть эта история во многих странах. Все мы помним, как, в общем, бесславно кончился, например, советский лунный проект, именно потому, что сначала Королева, а потом после его смерти его наследников, других инженеров главных, невероятно торопили из Политбюро, чтобы пытаться обогнать американцев. Из-за этого были там пропущены целые этапы испытаний, скороспелые приняты решения, непроверенные технически. И результат был налицо. Да, взрыв ракет на стартах или на 50 секунд после взлета и практически отмена этой программы после того, что американцев обогнать не удалось.
0: Ну, зато какие громкие слова, особенно после столь удачно снятого видео усилиями пресс-службы Минобороны. Сергей, большое спасибо. Военный эксперт Сергей Мигдаль был с нами в прямом эфире. Ну и мы продолжим об этом кризис-менеджменте, о разных его проявлениях. Вот есть у Путина кнут, но есть у Путина еще и пряник. Сегодня был первый рабочий день после праздников, а накануне, если верить его пресс-службе, ни с того ни с сего Владимир Путин явился в гостиницу «Арбат», подведомственную управ делами президента, за рулем президентского же «Ауруса» и забрал свою первую учительницу на ужин. Атмосфера была непринужденной, без галстуков, Путин в клетчатой рубашке и джинсах. По всей видимости, в черно-белых клетчатых рубашках даже сотрудники ФСО, ну, примерно в одних и тех же случаях все-таки особенный. Съемка на камеры мобильных телефонов людей в штатском, и вот к 10 вечера на всех государственных медиа упало свежесмонтированное видео о теплой встрече. Как это может быть связано с пламенным приветом ядерному электорату Путина и Единой России в преддверии выборов, расскажем в нашем сюжете.
3: Государственные социологические агентства уже почти месяц не публикуют свои исследования. УФЦИОМ, последняя новость 19 апреля. Рейтинг доверия у Владимира Путина 71%. На 3 с лишним процентных пункта меньше, чем в конце марта. На фоне запретительных законов и блокировок интернета рейтинг Единой России тоже показывает снижение. Зато рост у новых людей.
4: Новые люди важны системе не потому, что они спорят с Единой Россией, а потому, что они могут говорить о том, о чем сама партия власти структурно говорить не может. Партия вертикали, ответственности, управляемости и сохранения устойчивости. Ее язык – это язык обязательств, решений, бюджета, инфраструктуры, социальных выплат, поручений и контроля.
3: Константин Костин из экспертного совета «Единой России» в 2019 году подготовил доклад, в котором пришел к выводу, что ядро их электората составляют деревенские женщины 60+. Избирательная кампания Путина в 2018 году тоже опиралась на женскую аудиторию. Тогда президент принял закон об ежемесячных обязательных выплатах на первого ребенка, а предвыборные ролики демонстрировали женщину в роли хранительницы традиционных ценностей. Героя Сергея Бурунова жена зовет на выборы, а он не хочет, и ему снится кошмар.
5: Еще на выборы надо успеть.
6: На выборы она собралась, ишь ты.
7: То без тебя там не выберут.
8: Это что еще за хрен?
9: Я вообще-то гений передержки.
5: Что?
7: Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил.
3: Заметно подкосило женскую аудиторию обращение Виктории Бонни. Это, конечно, не деревенские жители, но Бонни из Краснокаменска в Читинской области близка жителям российской глубинки, хоть и обращается к президенту из Монако.
8: Ну водка я торговалась, причем меня подбила моя знакомая девочка, она ее катала, эту водку. Она покупала спирт, бодяжила с водой, закатывала там столичную, приклеивала этикетку, и были неплохие деньги, потому что алкоголиков было очень много.
3: Возможно, для того, чтобы приободрить российских женщин, теряющих своих мужчин на войне и страдающих кто от роста цен, а кто от налоговых проверок, Владимир Путин под конец майских праздников пригласил свою учительницу в столицу. Рядом с 93-летней Верой Гуревич Владимир Путин выглядит молодым и бодрым. Впечатление дополняет то, что он сам садится за руль, чтобы отвезти Гуревича из гостиницы в Кремль. Значит, не боится передвигаться по Москве сам. По пути к машине Путин как будто бы невзначай сталкивается с жителем Сочи. Издание агентства считает, что роль случайного прохожего сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой. Также в видео Путин пересекается со внучкой Верой Гуревич. У нее младенец на руках, рядом муж, IT-предприниматель. Вера Гуревич не первый раз косвенно выступает в поддержку Владимира Путина. Учительница немецкого языка появилась в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина». 2000 год, похороны Анатолия Собчака. Гуревич вместе со съемочной группой ждет исполняющего обязанности президента у себя дома в Санкт-Петербурге и смотрит тревожные новости о готовящемся покушении чеченских боевиков.
9: Которые уже стали связывать все это с предстоящими выборами.
10: Это так, ты говоришь, я так за него волнуюсь каждый день.
11: Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя.
3: Гуревич стала своего рода предвыборным талисманом Путина. Она всегда появляется незадолго до выборов или сразу после. Это видео снято перед инаугурацией Путина в 2024 году.
12: В такую погоду приехали, ничего?
13: Ну, я же в машине ехала.
12: Все в порядке?
3: Любви к публичной политике у президента никогда не было. В том же фильме Манского он на годы вперед отказался от дебатов. А срежиссированный выход в люди всегда носит символический характер и приурочен к предвыборной кампании или реакции на внешние события. Так Путину, который изолировал себя сначала от ковида, а потом от возможных покушений со стороны ВСУ, пришлось ехать в Дербент в 2023 году после неудавшегося мятежа Пригожина.
14: Спасибо. Очень приятно. Да, ждем вас снова. Спасибо.
3: А в 2025 году в Петербурге во время празднования Дня военно-морского флота кортеж Путина как бы внезапно остановился на Дворцовой набережной поздороваться с народом. Там крайне удачно оказались корреспонденты государственных медиа. Петербуржцы и гости северной столицы попросили Путина беречь себя и продолжать бороться с фашизмом.
15: Мы вас любим, Владимир Владимирович! Живите
3: Путин остается самим собой. Он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, отмечал в тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нынешний телевизионный поход в народ может быть связан не только с ухудшением рейтинга, но и с публикацией доклада одной из разведок Евросоюза. Президент и его окружение всерьез обеспокоены возможным переворотом в России.
0: Перед эфиром о возможном скрытом послании Путина к народу, да и не только вот этой встречи с учительницей первой его, мы поговорили с политологом Иваном Преображенским.
16: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину, о чем он когда-то говорил, но давно уже не было этому свидетельств, что он еще в состоянии за руль сесть и в состоянии машины управлять. Возможно, я предполагаю, что есть некий странный синхрон. С одной стороны, российское правительство принимает долгосрочную концепцию воздействия, я бы так сказал, промывания мозгов от детского сада до университета одновременно. Великобритания, Евросоюз и Канада вводят санкции ровно против тех людей, которые помимо похищения украинских детей занимаются промыванием мозгов. И тут как раз Владимир Путин встречается с учительницей. Нет. И параллельно идут постоянные дебаты о новых учебниках по обществознанию, по истории и так далее, которые должны с 1 сентября прийти в российские школы и окончательно, видимо, завершить, так сказать, выстраивание идеологической иерархии. Наверное, но это гипотеза, потому что у меня действительно нет какого-то четкого представления, что они могли бы хотеть. Это выглядит как желание Кремля продемонстрировать внимание к, так сказать, педагогическому сообществу в целом, а Путин, поскольку давняя известная, как бы расхожая фраза «Путин сам себе политтехнолог», Путин придумал вот такую вот красивую, как ему кажется, историю, которая включает в себя и педагогическую составляющую, и представляет его как эмпатичного человека, который в состоянии вообще кого-то любить и помнить сквозь года, в чем есть большие-большие сомнения, судя по его в целом поведению все последние годы. И, наверное, одновременно пытается решить проблему так называемого падения рейтинга.
0: Ну, Иван Преображенский назвал так называемого, поскольку он считает, что в любом случае этим брифингам в условиях войны довольно-таки тяжело доверять. Но тем, как бы факты остаются фактом, они перестали публиковаться на протяжении нескольких недель. Возможно, был перерыв на праздники, так или иначе, пока что апдейты мы не увидели. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Вот раз за разом Путин повторяет этот прием, если не сказать ритуал, с выходом в люди. В этом случае был как бы случайный совершенно постоялец гостиницы при администрации президента. В иные разы буквально выход к толпе. Насколько, на ваш взгляд, вообще такой прием эффективен для электората в нынешних условиях, в условиях падения рейтингов? Так или иначе, мы должны на это оглядываться. В условиях обращения Бонни с миллионами просмотров и полутора миллионами лайков и так далее. Верят ли люди вообще в эти внезапные встречи?
5: Ну, я скажу так, люди же разные, то есть есть какая-то все-таки остается аудитория, хотя падающие мы это фиксируем, постоянно падающая аудитория, условно, Соловьева, Киселева и вот этих всех программ Скобеевых, те будут бесконечно, я уверен, это все показывать, крутить по всем каналам, по всем возможным, как бы и впечатывать мозги россиян, что Путин еще живой, свеженький, водит машину, общается с людьми там. Его любят старички очень сильно, он заботится об образовании. То есть это как-то все каким-то дополнительным кадром еще на уровне НЛП, может быть, будет печататься в мозги той части населения, которая еще чему-то верит. А она все-таки какая-то, ну, все-таки достаточно значительная еще. Вот. Это все-таки миллионы или если не десятки миллионов людей. Ну, вот эти все бабушки, домохозяйки. Как многих их когда-то называли невесты Путина. Вот одна невеста Путина вот с ним как, его целовала тут прямо у всех на глазах. Вот эта аудитория растроганная будет тоже плакать, говорит, какой замечательный мальчик вырос, ученик. Цветочки дарит учительница. Ну вот для этой части населения она уменьшающаяся, она уже не очень многочисленная. Но для нее вот этот спектакль поставили.
0: Ну, вообще, наверняка есть некоторый символизм во встречах со школьной учительницей и спустя 26 лет после первой попытки это сделать на камеру. Но что это символизирует? Стабильность, однообразность, застой, наконец, 26 лет с тех кадров Манского, которые были сняты еще в Петербурге.
5: Дело в том, что это вот с нашей точки зрения, может быть, застой или однообразность, или что-то, тавтология, да? Путина тавтология не смущает. У него одна и та же наезженная пластинка, одни и те же фразы, одни и те же приемы, одни и те же люди в его окружении. Вот если посмотреть, что он ведь команду практически не меняет, только немножко их пересаживает незначительно. Все та же Матвиенко рядом, тот же там Громов и тот же Песков. И тот же Миронов, и так далее, и так далее. И тот же Золотов. То есть одни и те же люди его сопровождают бесконечно все эти 26 лет. Вот. Ну, многие из них вот до сих пор. А некоторые есть еще большие старожилы даже, чем он. Вот. В этом, в правительстве, там, в разведках и так далее. Вот один и тот же Патрушев, например, тоже рядом с ним. То он был ФСБ, теперь вот совбезе, а теперь помощник. И вот. Его это вообще, вот это нам кажется, это застой, это тавтология. Ему нравится какая-то вот его стабильность, это стабильная, ну, как бы ротация одних и тех же картинок, одних и тех же людей, одних и тех же нарративов и приемов. Это вот так он видит себе, представляет стабильность власти. Вот. Ну и плюс он в каком-то смысле, может быть, не только он потерял ощущение вот актуальности, но он в каком-то смысле потерял ощущение хода времени как такового, мне так кажется. Для него время остановилось. И его совершенно не смущает, что что прошло уже 20 лет, и все это очень странно выглядит. В его представлении ничего не меняется. Вот он сидит на троне и сидит. Его любят и любят, его поддерживают те же самые, или поддерживают. Вот. И ему... Мне это напоминает немножко историю с Салазаром, когда его сместили, то, чтобы он не знал про это, вот, он был там в своем одиночестве, так сказать, чтобы ему было комфортно, ему издавали газету в единственном экземпляре, с которой следовало, что он все еще правит страной.
0: Ну вот, а Путин за рулем, это такой ответ на публикации о бункерах, усиленной охране и страхах Кремля? Ну, потому что на прошлой неделе только разговоров об этом и было.
5: Ну, наверное, да. Дело в том, что я как раз не соглашусь с предыдущим оратором, что вот он сам себе политтехнолог. Я думаю, их много, у них целые институты этих политтехнологов. Я думаю, там идет серьезная проработка, как мы покажем нашего дедушку, что мы будем делать в следующий раз, вот как мы еще привлечем внимание. Я лично общался со всеми этими людьми, которые этим занимаются много раз. Вот, это серьезная работа. Вот они сидят, смотрят, слушают, какие нарративы, значит, о чем там бурление, что Путин оторвался, Путин в бункере засел, Путин спрятался, Путин боится живых людей. Вот они говорят, нет, вот, пожалуйста, вот смотрите, за рулем, не боится, едет спокойно по улицам России, вот живыми людьми встречается. Не стареет, так сказать. Наоборот, он еще, они показали, что он даже еще очень молод по сравнению с этой старенькой учительницей. Он же ее ученик, он же мальчик. Он еще молодой, он же еще такой пацан даже до сих пор такой. Вот есть старушка, а он ее молодой ученик. Вот. Так это демонстрирует.
0: Но почему же тогда они используют одни и те же приемы? Ведь это же все уже было. Ну, казалось бы, майские. Можно же выехать на шашлыки. Но если не Шойгу, то хотя бы с кем там еще, кто-то там и женщина наверняка еще должен был остаться, помимо учительницы.
5: А вот в том-то и дело, что он в свой мир допускает только проверенных кадров, только тех, с кем он всегда работал и готов бесконечно работать. Да, я вот Кириенко не упомянул, он же, Кириенко был его первым полпредом только в Поволжье, первым назначением в полпреды, когда он пришел в Кремль. Он доверяет только тем, кому он привык доверять, и хочет встречаться и видеть только тех, кого он уже привык видеть. Он не хочет никаких смен декораций. Именно это учитывается его технологами, кремлевскими технологами, то, что Путин категорически не любит ничего нового. Всякого нового человека, всякого нового собеседника ему надо объяснять, а кто это и почему я сейчас должен с ним встречаться, или его видеть, или его куда-то продвигать. Я сам как-то испытывал вот эту путинскую неготовность ни к чему новому, вот когда однажды мне, по-моему, единственный раз, я был в кремлевском пуле, это еще нулевые годы, и мне поручили, так сказать, задать вопрос. Сказать, вот ты можешь сегодня, по-моему, это я был от газеты «Ведомости», поэтому какой-то экономический вопрос задать. Вот, чем я радостно воспользовался, все-таки такой экспириенс, да? Причем даже сказали, какой я вопрос задам, очевидно, он, ну или вот на какую тему, точнее, я могу задать вопрос. А он, очевидно, был готов ответить на этот вопрос и ждал. У него там все четкое расписание, какие вопросы, какие ответы, какие цифры. Тем не менее, хотя он был предупрежден, тем не менее, он очень насторожился, увидев незнакомого лицо, незнакомое мое лицо, значит, и какого-то нового человека, который ему задает вопрос. И он просто прямо сверлил меня глазами своими змеиными, мне было не по себе. Пытался понять, вообще я друг или враг, и вообще я сейчас серьезно задаю вопрос или ехидничаю, его там подковыриваю. И ему, кажется, показалось, что я все-таки немножко его подковырил, поскольку он тоже отвечал таком наездном стиле. Я уже не помню, что он сказал, но он говорит, вот вы тут не понимаете, ну что-то такое. Вот. Поэтому он очень любит все новое. Вот поэтому мы видим это.
0: Ну, а вот в этом внезапном прекращении публикации соцопросов, помимо, конечно, майских праздников, которые, давайте, после праздников это наше все, но видите ли вы некоторую, скажем так, предосторожность тех, кто вообще на эти публикации может повлиять?
5: Я думаю, что это просто технология, значит, особенно под праздниками, особенно перед выходом его на парад 9 мая, совсем, ну, совсем некрасиво было показать, что у него продолжает все обваливаться. У людей праздник, он теперь опять принимает парад, к нему гости едут там со всего мира, и тут мы им покажем, наше же государственное агентство ВЦИОМ ему покажет вдруг, что у него еще хуже падает. Значит, это единственный возможный был вариант, во-первых, остановиться, во-вторых, все-таки, когда у людей праздник, они отдохнувшие, у них настроение улучшается, я уверен, что сейчас будет рейтинг увеличиваться, ну или они что-нибудь с этим сделают. То есть они могут выборы куда-то менять, как-то еще. То есть у людей праздник, у них хорошее настроение. Путин выступил, Путин напомнил о себе. Значит, какой-то позитивный заряд брошен сейчас. Вот, ничего плохого не происходит. Там военные действия даже немножко приостановились. И вот они впрыскивают этот заряд бодрости в население. Я думаю, что сейчас будут рейтинги увеличиваться. Сейчас они после перерыва покажут, скажут, о, вы говорили, падает. Тенденция переломилась, видите, пошел рост. Они иногда специально даже опускают, им же надо показать, что работа делается, Кириенко уже показывает. А где ваша
0: Максим,
5: работа?
0: У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» был с нами в прямом эфире. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка. 3 марта 2022 года – школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы, опять-таки, попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах – магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать, не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или

0: все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
2: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
1: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И России, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкисвили.
4: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
3: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы №2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
4: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.

0: any attack on the hospital.
1: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
2: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больница не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
1: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
2: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стране, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
2: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Билкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 12 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия возобновила удары по Украине после истечения срока перемирия, о котором объявлял Дональд Трамп. Что стоит за словами Владимира Путина о том, что конфликт в Украине близится к концу? Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал подозреваемым по уголовному делу о незаконной легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Дональд Трамп отверг предложение Тегерана о заключении мирного соглашения и назвал еле живым действующий режим прекращения огня. Также сегодня.
1: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной, в мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает. Во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях.
0: Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца этого года уже превысил весь заложенный в него годовой дефицит. Российские войска в ночь на вторник ударили по Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областям Украины. В полночь истек срок трехдневного перемирия между Украиной и Россией, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но массированных ударов с 8 по 11 мая не было. Россия сама выбрала закончить режим частичной тишины, сохранявшийся несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Вновь пошли авиабомбы на фронте, более 80. Зафиксировано более 30 авиационных ударов, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Министерство обороны России заявило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников. В заявлении отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. При этом уже несколько дней обсуждается заявление Владимира Путина о том, что конфликт в Украине движется к завершению, а также его слова о том, что побывавший в Москве премьер Словакии Роберт Фице передал ему послание Зеленского с предложением провести прямые переговоры. Обращает на себя внимание даже само упоминание Путиным фамилии Зеленского.
2: Господин Фице мне сказал о своей встрече, но как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что никогда не отказывались? Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
0: На той же пресс-конференции Путин вновь несколько, если можно так выразиться, скорректировал причины нынешней агрессии России против Украины. Согласно этой новой версии, Запад втянул Россию в конфликт руками украинцев в надежде, что через несколько месяцев боевых действий российская государственность просто развалится. Этим Путин, в частности, объяснил вступление в НАТО Финляндии, которая, по его версии, надеялась воспользоваться ситуацией и вернуть себе территории на Карельском перешейке, оттяпать, как выразился Путин, что-то у России.
2: Что Спасибо. Такое Запад? Это глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев. И ну, они, конечно, в этом смысле хорошо устроились, они спровоцировали этот конфликт. Я же сказал, с чего началось. Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета. Как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради бога, пусть присоединялись бы. Но это дошло до вооруженного конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею. И вылезти из нее никак не могут.
0: Это был президент России Владимир Путин. Тем временем, согласно опубликованному отчету Министерства финансов России, несмотря на высокие цены на нефть в марте, дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев этого года приблизился к 6 триллионам рублей, превысив дефицит за весь 2025 год, и оказался уже на 2 с лишним триллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на весь текущий 2026 год. Тем не менее, Министерство финансов в мае часть доходов все-таки пустит на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: Апрельский провальный результат для большинства аналитиков стал полной неожиданностью по двум причинам. Во-первых, в предыдущие годы Минфин выдавал авансы военно-промышленному комплексу в первые пару месяцев года, а к апрелю уже исполнял бюджет, пусть с небольшим, но профицитом, сокращая прореху первых месяцев. В этом году эта практика не повторилась. Во-вторых, после того, как в марте началась война в Персидском заливе, цены на нефть взлетели, и апрельские поборы с нефтегазового сектора шли уже исходя из среднемесячной цены в $77 за баррель, а это существенно выше заложенных в бюджете $59 за баррель. Однако нефтегазовые сверхдоходы апреля и близко не смогли компенсировать недополученные в первые месяцы года денег. В итоге нефтегазовые доходы января-апреля оказались на 40% или на 1 400 000 000 000 рублей ниже, чем годом ранее. Цифра, конечно, большая, но она в 4 с лишним раза меньше всего дефицита бюджета. Так что шокирующая дыра образовалась вовсе не из-за низких цен на нефть конца прошлого, начала этого года. Искать причину имеет смысл не в доходной, а в расходной части. По сравнению с прошлым годом, государственные расходы в целом выросли немногим меньше, чем на 16%. Зато на государственные закупки было потрачено на 41,5% больше, чем в первые 4 месяца прошлого года. Более того, за треть года Минфин потратил больше половины денег, выделенных на весь год на оплату госконтрактов. Интересно, что при продолжающемся росте дефицита финансовое ведомство вернулось к исполнению бюджетного правила и с 8 мая начало часть доходов пускать на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. То есть проводить интервенции с целью ослабления рубля. Вот только объявленный объем покупок оказался кратно ниже того, что ждали участники валютного рынка. В результате Минфин тратит деньги, что отнюдь не способствует сокращению дефицита, а рубль укрепляется, нанося дополнительный удар по нефтегазовым доходам бюджета. Однако винить во всем главу финансового ведомства Антона Силуанова было бы не вполне справедливо. Летом-осенью 2025 года, когда верстался нынешний федеральный бюджет, он раз пять сбегал в Кремль за вводными, и один из товарищами по финансово-экономическому блоку в результате на свет был произведен бюджет, предусматривающий сокращение военных расходов. И многие, включая меня, назвали его бюджетом окончания войны. А война не закончилась. И решение о ее продолжении принимал не Силуанов. Силуанов вообще мало что решает. Функционал у него другой.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланты. Бюджетный дефицит в начале этого года в России оказался настолько высоким, что сегодня журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, не последуют ли вслед за отчетом Минфина кадровые перестановки. Песков ответил на этот вопрос с некоторым раздражением, но пообещал, хотя и скромный, но стабильный экономический рост.
1: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной, в мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает. Во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит этого делать. Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики. Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся. Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать.
0: Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура, САП, официально уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу о незаконном отмывании более 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья в Киевской области, которое началось в 2021 году и продолжалось и после начала войны с Россией. В связи с возбуждением дела НАБУ опубликовало 17-минутное, отмечу, очень хорошо смонтированное видео, в котором объясняется предполагаемая преступная схема по отмыванию денег. Вот его фрагмент.
4: По данным НАБУ и САП, в период 2021-2025 годов будущими владельцами резиденции и другими лицами были отмыты денежные средства на сумму почти 9 миллионов долларов США, которые использовались для строительства резиденции «Династия» в Казани. Следствие установило, что эти средства получены в результате деятельности преступной организации, в частности, через так называемую прачечную, где обеспечивались аккумулирование и легализация денег из различных источников, включая коррупционные схемы в «Энергоатоме». Всего участниками «Династии» во время строительства резиденции было легализовано средств на сумму более 460 миллионов гривен.
0: Андрей Ермак, комментируя возбуждение дела, заявил в интервью корреспонденту украинской службы «Радио Свобода», что не является владельцем никаких домов и что у него есть только одна квартира и один автомобиль. Практически одновременно с известием о возбуждении уголовного дела против Андрея Ермака было опубликовано интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, известному своими близкими контактами с Кремлем американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором Мендель, не приводя, правда, доказательств, фактически обвинила своего бывшего шефа в употреблении кокаина, утверждала, что Зеленский в 2022 году собирался отдать Донбасс России. Мендель ссылалась на тех, кто, по ее словам, лично участвовал в переговорах в Стамбуле, а также требовал от подчиненных пропаганды наподобие геббельсовской, которая с помощью тысяч говорящих голов поддерживала бы все его действия. И вот что Юлия Мендель добавила.
5: Дело в том, что, как я считаю, в 2022 году у него были тысячи говорящих голов по всему миру. И многие из нас не собирались быть его говорящими головами. Мы просто отстаивали интересы страны. Мы верили, что он скоро остановит войну, что нам нужно быть едиными. Мы верили в это. 4 года спустя украинцы больше не верят в планы Зеленского. Но все же существуют тысячи говорящих голов, и многим из них просто платят за это.
0: Это был фрагмент интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому телеведущему Такеру Карлсону. Это интервью, в котором Мендель во многом повторяет публичные нарративы Кремля, сегодня обильно цитирует российские государственные средства массовой информации. Напомню, что Юлия Мендель перестала быть пресс-секретарем Зеленского еще в 2021 году. Офис президента Украины заявил, что она не принимала участия в принятии решений, не участвовала ни в каких переговорах, а комментировать ее заявление офис президента Украины посчитал несерьезным. И все-таки можно ли считать простым совпадением факт публикации такого критического отношения Зеленского интервью в один день с возбуждением дела против Андрея Ермака, человека, который много лет был ближайшим соратником нынешнего президента Украины? Вот как на этот вопрос отвечает директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.
6: Думаю, да, потому что это интервью было записано раньше. И, ну, знаете, я не думаю, что Такер Карлсон, который активно монетизирует свою информационную активность, он стал бы придерживать такую бомбу. Во-вторых, знаете, за несколько месяцев до появления пленок Миндича, еще в ноябре прошлого года, я видел объявление, что НАБУ ищет сценаристов. Думаю, что они нашли. И думаю, что это нормально показывать гражданам страны, как злоупотребляют люди, которые были, ну, практически на вершине. Причем Андрей Ермак, в отличие от Владимира Зеленского, человек, за которого в этом плане никто не голосовал. Понимаете, это ответственность лично Владимира Зеленского. Назначить его главой офиса, а потом вложить в него все эти полномочия, которыми он пользовался. Войну против России Украина закончит с президентом Зеленским. Независимо от того, как долго она будет продолжаться. Я понимаю, что эти факты, интервью Мендель и предъявление подозрения Ермаку будут использовать против Зеленского. Но во время войны украинское законодательство, во время военного положения не позволяет проводить выборы. Это то, что нужно понимать. Зеленскому нужно просто менять свою манеру поведения и действовать по Конституции и закону. В Украине парламентско-президентская республика. Соответственно, распускать, ну, инициировать как президент политически переформатирование большинства, которого нет, делать более эффективное правительство и показывать, что он способен делать выводы из своих ошибок. Иммунитет от уголовного преследования до завершения президентских полномочий, но я хорошо понимаю, что это только президентские полномочия завершатся. Будет достаточно много юристов, которые будут говорить о том, что они хотят спросить у Владимира Зеленского и аргументированно об этом говорить за, ну, почти уже 7 лет пребывания в власти. В 2020 году кто-то сформировал, собственно говоря, формат Ермак-продюсер, Зеленский-исполнитель. Обоим это было психологически комфортно, выгодно. И поэтому продолжалось 6 лет. Никто из глав президентской канцелярии в Украине не работал так долго. Сейчас Высший антикоррупционный суд будет принимать решение о мере пресечения. Я думаю, что, скорее всего, это будет предложение об аресте с залогом. Исходя из того, что все фигуранты пленок Миндича, кроме экс-министра Галущенко, оказались на свободе, я думаю, что Ермак тоже окажется на свободе. Знаете, это уже вопрос, я бы сказал, профессиональной чести наших антикоррупционных структур, чтобы Ермак оставался в Украине.
0: Мнение директора Киевского института мировой политики Евгения Магды. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Русская служба BBC установила первый случай гибели в Украине российского студента, завербованного в так называемые беспилотные войска или войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин был воспитанником детского дома в селе Темлюй. В 11 лет он был взят на воспитание в приемную семью, и, как рассказала приемная мать Аверина Оксана Афанасьева, Валерий закончил учебу на оператора БПЛА 24 марта. 2 апреля он в последний раз ей позвонил и сказал, что уезжает туда, где, цитата, «нет связи». О смерти приемного сына ей сообщили 8 апреля, то есть спустя всего 2 недели после окончания учебы. Оксане Афанасьевой сказали, что Валерий Аверин погиб при минометном обстреле под Луганском всего через 3 месяца после начала службы. А телеканал «Вот так» сообщает, что российские власти выстроили для школьников и студентов колледжей целую систему военной подготовки через сеть военно-патриотических центров «Авангард». 10-классников школы и второкурсников колледжей начали возить на 5-дневные военные сборы, которые проходят как раз в центрах «Авангард», и отказаться от них невозможно, рассказывает журналист издания «Вот так» Андрей Затирко.
7: Одна из целей «Авангарда» — довести или, так сказать, улучшить имидж армии в глазах подростков и сделать так, чтобы как можно большее количество из них дошло до армии, плюс подготовить их к военной службе либо к обучению военных или других ведомственных учреждений. Юнармия — это такой кружок дополнительный, куда могут пойти, могут не пойти. А «Авангард» — это сеть лагерей, которые существуют специально для проведения военных сборов. Вы, наверное, помните, в советское время была вот эта НВП, начальная военная подготовка, и в рамках этого предмета детей отправляли, как правило, в воинские части для того, чтобы там проходили военные сборы. После распада СССР эта практика была потеряна, и вот при Путине уже ее начали возрождать, но этого не получалось сделать. В итоге уже после начала войны, сначала НВП и военные сборы постепенно появились в курсе сначала ОБЖ, а затем уже переехали в курс основы безопасности и защиты Родины, ОБЗР так называемый. И сейчас вот в школах этот предмет существует, и в рамках этого предмета уже обязательно в 10 классе, а в части школы в 8 проводят военные сборы.
0: Это был журналист издания «Вот так» Андрей Затирко. Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил, что действующее сейчас перемирие США с Ираном находится на грани выживания после того, как иранские власти прислали совершенно неприемлемый, по словам Трампа, для Вашингтона ответ на его последние мирные предложения. Заявление было сделано в преддверии визита Трампа в Китай, в ходе которого будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке. И вот что Дональд Трамп, в частности, сказал.
8: Знаете, это невероятно хрупкое перемирие. Я бы сказал, что на данный момент это самое хрупкое перемирие из когда-либо существовавших. Когда я читал эту чепуху, я сказал, я даже не буду дочитывать до конца, я не собираюсь тратить на это время. Это одно из самых слабых перемирий. Оно буквально на грани выживания, и они это понимают. Это как в медицине, когда врач заходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека примерно один шанс из 100». Вот в таком состоянии сейчас находится это перемирие. Оно в реанимации и едва выживает.
0: Это был президент США Дональд Трамп, между тем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью журналисту телеканала CBS Мейджору Гарриту заявил, что у Израиля и США, цитата, «еще остаются дела, которые следует завершить в Иране». Не приводя деталей, Нетаньяху намекнул, что если Иран не хочет отдавать свой обогащенный уран, то его можно просто забрать. Израиль продолжает крупную военную операцию на юге Ливана, власти которого практически ежедневно заявляют через Министерство здравоохранения о десятках погибших, в том числе детей. А признанная в США и Европейском Союзе террористической группировка «Хизбалла», против которой и направлена операция «Цахал» в Ливане, перестала в последнее время публиковать имена своих погибших бойцов. В ходе интервью мейджор Гарретт спросил Нетаньяху, не тревожит ли его, что более половины молодых американцев сейчас считают варварскими действия Израиля как в Ливане, так и ранее в секторе Газа. Нетаньяху ответил на этот вопрос, держа в руках смартфон. Вы тоже не застрахованы, потому что в этот девайс можно проникнуть и сказать о мейджоре Гарретте все, что угодно. Можно представить вас чудовищем, и если повторять это достаточно часто, многие люди начнут в это верить. Израиль принимает невероятные меры, чтобы уберечь от опасности невинных мирных жителей. Мы отправляем текстовые сообщения миллионам людей. Мы отправляем им СМС, делаем миллионы телефонных звонков, рассылаем брошюры и листовки, все что угодно. Мы видим, что снижение поддержки Израиля в Соединенных Штатах почти на 100% коррелирует со стремительным ростом социальных сетей. Это само по себе не является причиной, я не верю в цензуру, но вот что происходит. Несколько стран фактически манипулируют социальными сетями и делают это очень умело. И это серьезно нам навредило. Идет война. А на войне военные иногда промахиваются и погибают мирные жители. Это ошибки, а не преднамеренные действия. Израиль находится под давлением на медийном и пропагандистском фронте, и мы проигрываем в пропагандистской войне. Это был фрагмент интервью премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху журналисту американского телеканала CBS Мейджору Гарриту. А американское издание «Лос-Анджелес Таймс» на днях выпустило материал, в котором рассказывает подробности того, как израильская армия и израильская разведка используют возможности искусственного интеллекта по сбору и обработке больших массивов данных для определения целей ударов в Ливане. Статья показывает глубину инфильтрации Израиля в структуру Хизбаллы и дополняет картину, которая стала проясняться после известной операции против Хизбаллы с применением пейджеров. Эта операция была проведена в 2024 году. В статье «Лос-Анджелес Таймс» приводится история 62-летнего бывшего боевика Хизбаллы, жившего в шиитской деревне в Ливане, которому по телефону позвонил израильский офицер и спросил на арабском языке, хочет ли тот умереть один или вместе с теми, кто рядом. Этот человек ответил, что хочет умереть один и решил отъехать от деревни на безопасное расстояние. Через полчаса в его машину попала ракета. Израиль признал ликвидацию персонажа статьи в «Лос-Анджелес Таймс», заявив, что этот человек занимался, цитата, «военными и финансовыми вопросами, а также восстановлением террористической инфраструктуры на юге Ливана». «Лос-Анджелес Таймс» утверждает, что таких случаев множество. И последняя тема сегодня – День памяти Алексея Цветкова, многолетнего сотрудника Русской службы радио «Свобода», а главное – замечательного поэта. Вот что еще в 2007 году в передаче, посвященной 60-летию Алексея Цветкова, о его поэтическом феномене рассказывал другой мой коллега Петр Вайт.
9: Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный аварих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Осевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем, какие случаи напрасные везде, недоумение, пехотные окопы. Или вот такое совсем разговорное бытовое: окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе. Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была. Или гитару в сторону, давай друг другу снится, а жить само сумеется тогда. Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой. Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
11: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеей будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
15: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
16: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что он там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале. И с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это 1 000 000 рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, всеразъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом, то, что там, год назад этого не было. Да? Но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
15: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
16: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше. Денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программу лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. И получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
5: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
15: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
16: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там 2018 год. И в тот момент ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5 и 3% в год, что с точки зрения российской экономики ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Ну, то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно, и тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 22-го года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 22-го года, 23-й год, это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, Фонд национального благосостояния, и там девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну. И значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов. Но за все это платятся зарплаты. На всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось в 2024 году. Инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме. Уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле. Ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там, кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98-го года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такое большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24-го года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Ну, даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ним прислушался и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
15: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллиной делают... Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
16: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф. И она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло, он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как, ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы, минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика, логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понятно, из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно. На этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководитель, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там многих других секторов, те же

0: все остальные?
1: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
0: Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем? Кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
1: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, там в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака. Какой-то такой текстильных и табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас никого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска. Ну, в общем, это не те масштабы проэкономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
0: В 2026 году эти масштабы изменятся?
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. А просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный

0: спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года. И только потом, там, через 3-4 месяца, можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
1: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
0: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть кранниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да. Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да, но с какой скоростью, в какой момент времени случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этой книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Геноцид является самым молодым преступлением. Изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. Юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного и частичного целой демографической группы.
5: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
5: В марте 2026 года в России начали действовать поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа. И мы увидели в этом повод для большого разговора о том, что же такое геноцид, потому что в последнее время, кажется, это слово так часто повторяют по поводу и без, что его смысл нивелировался, и геноцид уже не воспринимается как нечто страшное и исключительное.
7: Мы созвонились с юристом, научным сотрудником Кёльнского университета, специалистом в области международного права Глебом Богушем и попросили его рассказать, что называется геноцидом и как это определение появилось в международном праве.
4: Геноцид – это преступление в соответствии с международным правом и в соответствии с национальным правом. Конвенция 1948 года о предупреждении и наказание преступления геноцида. И, в общем-то, вот это название, оно предполагает, что существуют две основы международного права в этой области. Первое – это обязательство государств по предупреждению и обязательство государств наказывать геноцид. Конвенция определяет геноцид как любое из пяти действий, которые осуществляются с целью уничтожения полного или частичного охраняемой конвенцией группы. Это убийство, это причинение серьезного вреда здоровью членам группы, это создание условий, направленных на уничтожение полное или частичное охраняемой группы, это создание условий, направленных на предотвращение деторождения среди членов этой группы и передача детей из одной группы в другую. Все эти действия, они совершаются с целью полного или частичного уничтожения одной из четырех охраняемых конвенций группы. Это национальной группы, это этнической группы, это религиозной группы и расовой группы. Вот это определение является таким очень узким, очень строгим, начиная от того, что не любая группа охраняется, например, не включены в это число политические группы или социальные группы, и, соответственно, это действия, которые направлены на уничтожение группы как таковой. Это слово «как таковое» – это тоже важная часть определения. И определение геноцидов в конвенции является уголовно-правовым, то есть оно ориентировано на деяния физических лиц. В то же время в практике геноцид понимается как в том числе и международно-противоправное деяние государства. И Международный суд, он в 2007 году, когда он выносил решение по делу Босния против Сербии, пришел к выводу о том, что не только государство имеет обязательства по предупреждению геноцида, но и несет обязательство не совершать геноцид. Таким образом, существует как бы такое расщепленное понимание. С одной стороны, это деяние физических лиц, это преступление, и с другой стороны, геноцид – это деяние государства. То есть, ну, на практике, конечно, речь идет о том, что государство через своих агентов совершает вот это деяние.
5: В современности принято считать и называть геноцид самым страшным преступлением человечества. А почему именно геноцид самое страшное, что существует сейчас?
4: Данное понимание, оно действительно сложилось и не имеет, строго говоря, юридического характера. Хотя Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes.
8: Геноцид в Руанде. Массовое уничтожение этнической группы тутси с апреля по июль 1994 года. Длился около 100 дней. За это время, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до миллиона человек. Триггером стала гибель президента Руанды, чей самолет сбили ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа хуту обвинили в убийстве тутси, и на следующий день началось истребление тутси, а также сочувствовавших им хуту. Убийства совершались по всей стране – на дорогах, в домах, школах, церквях и административных зданиях и сопровождались крайней жестокостью. Чаще всего орудовали мачете, также пользовались винтовками. Особую роль в геноциде сыграла местная радиостанция «Радио Тысячи Холмов», сотрудниками которого были преимущественно хуту. В эфире они последовательно разжигали ненависть к тутси, например, сравнивая их с тараканами, а также называли места с конкретными адресами, где прятались тутси. Геноцид остановила победа Руандийского патриотического фронта, состоящего из бойцов Тутси, которые к лету 1994 года захватили власть в стране. 8 ноября 1994 года была принята резолюция Совета безопасности ООН, которая официально учредила Международный трибунал по Руанде. Обвиняемыми стали более 90 человек, причастных, по мнению суда, к геноциду в Руанде. Трибунал вынес более 60 обвинительных приговоров, среди которых, например, пожизненный срок премьер-министру Временного правительства Руанды Жану Камбанде или 12 лет заключения бельгийцу Жоржу Руджу, одному из ведущих радио «Тысячи холмов». Трибунал действовал до 2015 года. Однако национальные суды продолжают выносить приговоры до сих пор. Например, в конце 2023 года суд во Франции приговорил к 24 годам заключения бывшего врача из Руанды Состена Муньемана за участие в геноциде.
4: На самом деле это было скорее такое напоминание об уникальности этого преступления, об уникальности этого определения и о тех исторических событиях, которые, собственно говоря, стали основанием для того, чтобы это преступление в международном праве появилось. Прежде всего, конечно, речь идет о геноциде евреев и некоторых других групп, кстати, цыган в том числе, в период Второй мировой войны. История создания конвенции однозначно указывает, что вот этот геноцид был прототипом появления этого понятия в международном праве. Тем не менее, юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного, частичного, целой демографической группы. И в истории геноцид, конечно, всегда ассоциируется с массовыми убийствами, хотя юридически это парадокс. Может вообще быть закончен геноцид, в ходе которого ни один человек так не был убит. Понятно, что на практике такое не встречается, но теоретически это возможно. И такой бренд геноцида, как самого страшного, самого тяжелого, самого тяжкого преступления, привел к двум таким, я бы сказал, побочному бреду, что ли. С одной стороны, это сделало действительно геноцид таким универсальным понятием, которым действительно обозначают все, что угодно, все, что не нравится или любые серьезные преступления. А с другой стороны, это привело к тому, что очень часто ожидания такие формируются, что если преступление серьезное, это геноцид. А, соответственно, если то или иное преступление не названо геноцидом или названо каким-то другим понятием, значит, оно не заслуживает, наверное, большого внимания, и это что-то менее серьезное. Это не так и юридически, и это не так по сути. И если мы посмотрим на многие события в истории, они юридически не могут быть квалифицированы как геноцид. Например, то, что происходило в Камбодже, большей частью, в период Красных Кхмеров.
8: 17 апреля 1975 года власть в Камбодже захватили Красные Кхмеры – радикальное коммунистическое движение под руководством Пола Пота. Они намеревались построить крайне жесткое аграрное бесклассовое общество, не признавая науку, образование, религию, частную собственность и частную жизнь. Сразу после прихода к власти режим насильственно эвакуировал население городов, отправив миллионы людей на принудительные работы в сельскую местность. Началась политика социального и физического очищения общества. Внутрипартийные чистки, аресты и казни стали постоянной частью режима. Красные Кхмеры удерживали власть до 7 января 1979 года. По разным оценкам, за это время были убиты или погибли от голода и болезней от 1,5 до 3 миллионов человек, примерно четверть населения страны. Особенно жестоко преследовали вьетнамское меньшинство и мусульман чамов. Их депортировали, разделяли, запрещали язык и религиозные практики, а затем массово убивали. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, созданные при поддержке ООН, в 2001 году признали преследование и массовые убийства вьетнамского и чамского меньшинств геноцидом по смыслу конвенции. 22 сентября 2022 года Верховный суд Камбоджи оставил в силе приговор одному из главных идеологов режима Красных Кхмеров Хиео Самбхану. После этого трибунал официально завершил работу, так как других живых обвиняемых не осталось. Хиео Самбхан умер в тюрьме в мае 2025 года в возрасте 93 лет.
4: Поэтому я бы очень опасался бы использования вот этого термина «преступление всех преступлений» или «самое тяжкое преступление». Это не всегда так. Но определенные события и в истории, и сегодня могут быть характеризованы именно как геноцид, потому что действия, которые направлены именно на уничтожение демографических групп, могут быть описаны именно так. И международное право имеет для этого не просто понятие, но имеет целый, как говорится, инструментарий. Да, это преступление по международному праву, то есть это уголовная ответственность, это норма, которая имеет характер jus cogens, то есть это императивная норма международного права, и это, наконец, выраженные и определенные в международном праве обязательства государств. Если мы посмотрим на сегодня, то мы увидим, что целый ряд споров в международном суде, они связаны именно с этой конвенцией. Это одна из самых сегодня популярных конвенций для обращения в международный суд. И Украина, и Россия выдвигают против друг друга обвинения в геноциде, и, собственно, спор в международном суде между ними, он именно проходит на основании этой конвенции. Мы можем к этому по-разному относиться, но, тем не менее, это единственный инструмент, который позволил этим государствам обращаться в международный суд. Это дело Гамбии против Мьянмы, это дело, которое сейчас уже рассматривается по существу, очень важное и для самих этих серьезных очень событий, и для будущей практики по этим вопросам. Это дело, связанное с геноцидом народности рохинджа в Бирме, в Мьянме.
8: В 2012-2017 годах в Мьянме усилилось преследование рохинджа, мусульманского меньшинства в штате Ракхайн. Пик пришелся на август 2017 года, когда силы безопасности Мьянмы провели операцию по зачистке, во время которой сожгли около 300 сел, пытали и убивали их население, насиловали женщин. По оценкам ООН, погибли до 24 тысяч человек, более 700 тысяч бежали в Бангладеш. Рохинджа в Мьянме считаются нелегалами и лишены гражданства. В ноябре 2019 года Гамбия подала иск в Международный суд ООН по конвенции о геноциде, обвинив Мьянму в геноциде рохинджа. В январе 2020 года суд ввел предварительные меры, обязав власти Мьянмы предотвратить геноцид, защитить рохинджа и сохранить доказательства, связанные с обвинениями в геноциде, включая свидетельства о массовых убийствах, изнасилованиях, сожжении сел, принудительных перемещениях. Слушания по существу дела начались в Международном суде ООН в январе 2026 года. Мьянма частично игнорирует предварительные меры, нарушения продолжаются.
4: И это два дела, которые связаны с геноцидом, предполагаемым геноцидом в Газе, геноцидом палестинцев. Это дело Южная Африка против Израиля. И это дело, которое связано уже с нарушением обязательств по предупреждению геноцида и по содействию геноциду. Это дело Никарагуа против Германии.
8: 29 декабря 2023 года ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, обвинив его в нарушении Конвенции о геноциде 1948 года в связи с действиями в секторе Газа. По мнению ЮАР, в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась после нападения террористической группировки «Хамас» на юг Израиля 7 октября 2023 года, Израиль совершает геноцид палестинцев. 26 января 2024 года суд вынес решение о временных мерах, потребовав от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения в секторе Газа и способствовать улучшению гуманитарной ситуации там. Израиль все обвинения отвергает. Разбирательство по существу продолжается. 1 марта 2024 года Никарагуа подала иск в Международный суд ООН, обвинив Германию в нарушении Конвенции о геноциде и Женевских конвенций за поддержку Израиля в войне в Газе. Никарагуа утверждает, что Германия не предотвращает геноцид палестинцев и содействует ему, поставляя оружие Израилю и при этом сокращая финансирование агентства ООН для палестинских беженцев.
4: То есть мы увидим, что сегодня этот вопрос, он, ну, наверное, один из самых важных в международной практике. Практика международного суда – это вопрос об ответственности государств за геноцид. Но побочный эффект, он совершенно очевиден, и мы видим, что это понятие, я бы сказал, имеет такой очень серьезный токсичный характер, в том смысле, что это очень серьезное оружие в политических дискуссиях. Такое оружие, которое обоюдоострое. Оно работает в самые разные стороны, и нужно четко понимать, о чем мы говорим, когда обсуждается геноцид.
5: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, что такое геноцид и как это определение появилось в международном праве.
5: На протяжении тысячелетий человечество друг друга истребляло, вело не только захватнические войны, но и войны буквально на истребление, но начиная с Карфагена, который должен был быть разрушен, заканчивая колонизацией Америки, когда буквально уничтожили большую часть населения. Ну и тут можно вспомнить геноцид армян, который происходил в начале уже 20 века. Почему же в таком случае, если это было, наверное, и страшно, и очевидно для всех, жуть от вот этого происходящего истребления народа, почему же преступлением это назвали только в 1948 году? Почему решили его выделить только в 20 веке, хотя до этого просто миллионами убивали неправильных, тут я в кавычки беру, не таких чем-то мешающих людей.
4: Действительно, геноцид является самым молодым преступлением. Если мы посмотрим на все другие понятия, то, как известно, в Нюрнберге, которое можно рассматривать как такое вот рождение, да, системы современной международного уголовного права и международных преступлений, там было три категории, которые до сих пор у нас есть. Да, это агрессия, тогда назывались преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. И уже из преступлений против человечности, можно сказать, выросло вот уже понятие геноцида. Хотя оно не полностью вписывается, не полностью совпадает. Особенность геноцида в том, что, конечно, вы правильно говорите, что целый ряд событий прошлого, они могут так рассматриваться, даже если по ним существуют непростые дебаты, как в частности по геноциду армян.
8: Геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Массовые депортации, истребление армянского населения и других христианских меньшинств, проживавших в Османской империи. 24 апреля 1915 года под предлогом военной необходимости во время Первой мировой войны власти арестовали и убили около 250 лидеров армянской интеллигенции в Константинополе, обвинив их в предательстве и сотрудничестве с Россией на Кавказском фронте. Вскоре после этого был принят временный закон о депортациях, который легализовал массовое изгнание армянского населения. Сотни тысяч женщин, детей и стариков погнали через пустыни Сирии, где они погибали от голода, жажды, болезней и насилия со стороны жандармов, курдских банд и спецотряда Тышкеляты Махсуса. Османские власти оправдывали изгнание необходимостью защиты от внутренних врагов. Погибло от 664 тысяч до 1,5 миллиона армян. До 75% армянского населения Османской империи. Выжившие бежали, создав огромную диаспору. Международная ассоциация исследователей геноцида официально признала события 1914-1923 годов геноцидом против армян, ассирийцев и греков. Турция отрицает геноцид, называя случившееся следствиями войны.
4: Даже есть жертвы этой дискуссии, да, то есть я напомню, например, о убитом журналисте Армане Динке, который выиграл дело уже посмертно в Европейском суде по правам человека. Это было связано с его преследованием в Турции, где он неосторожно один раз ответил на вопрос, связанный с геноцидом армян. И мы видим, насколько эта дискуссия тяжелая очень часто. Но связано это с тем, что в течение длительного времени ситуация, которая происходит внутри государств, на территории государств, рассматривалась в целом как внутренние дела того или иного государства. Даже внутренние вооруженные конфликты, не международные, гражданские войны, они рассматривались как исключительно внутреннее дело. Да, могут быть вопросы прав человека, и постепенно стали формироваться нормы о защите меньшинств международные. Но, по крайней мере, то, что касалось преступлений, международных преступлений, до этого было как бы очень далеко. И поэтому очень многие осознавали то, что в системе международного права существует вот этот пробел. То, что деяния, которые осуществляются планомерно, целенаправленно против меньшинств, изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. И у геноцида же все-таки есть, мне кажется, два таких момента, почему это стало преступлением. Это, во-первых, события Второй мировой войны, потому что все-таки план уничтожения евреев, он осуществлялся очень организованно, я бы сказал, именно вот с этой индустриальной такой методичностью, и вовлек огромное количество исполнителей. Это также деятельность Рафаэля Лемкина, это, собственно говоря, понятие, которое имеет автора, человек, который не просто придумал это понятие, но и ввел его своими действиями, своим таким очень эффективным лоббированием, да, в одиночку этого понятия. Да, очень много об этом написано. Я особенно рекомендую книгу Филиппа Сенса, которая называется «East-West Street». Рафаэль Лемкин, он был выходцем из того, что сегодня является территорией Беларуси современной, но вот это была черта оседлости в Российской империи, ну и был юристом в Польше затем. И в межвоенный период он очень активно участвовал в дискуссиях относительно реформы международного уголовного права, пробивал возможность нового преступления. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этом книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Книга была бы забыта, конечно, как очень много книг, которые были написаны в тот или иной период, но вот название одной из глав – это было именно название «Геноцид». И потом уже в Нюрнберге, где он был с американской делегацией, но он был очень разочарован событиями процесса, потому что геноцид не был признан на тот момент как отдельное преступление. Он был лишь упомянут как описание преступлений нацистов. Вообще, в интеллектуальном плане вот эти трагические события привели к тому, что очень много было всего создано, очень большой был интеллектуальный продукт, и он привел к изменениям в международном праве. Конвенция о геноциде 1948 года содержит в себе целый ряд очень важных положений, которые лишь сейчас как бы мы начинаем раскрывать, в том числе в юридической практике. Ну, например, там говорится о том, что любые лица, в том числе главы государств, так называемые responsible rulers, ответственные должностные лица, несут ответственность за преступление геноцида. То есть все равны в вопросах ответственности за преступление геноцида. Это очень важный аргумент, который используется в том числе в дискуссии относительно иммунитета глав государств и других должностных лиц. Очень большое развитие получили положение Конвенции о предупреждении этого преступления. В частности, в решении по делу Боснии против Сербии, когда суд пришел к выводу о том, что Сербия не совершала геноцид, но она нарушила обязательства по предупреждению геноцида. И в данном случае эти обязательства существуют даже тогда, когда у государства есть достаточные основания полагать, что осуществляются акты геноцида. Здесь не требуется какого-то юридического установления или приговоров, решения судов, чтобы обязательства эти имели место. Сейчас это крайне актуально, когда мы говорим о ситуации в Газе, где есть, например, временные меры, назначенные международным судом, которые практически полностью проигнорированы Израилем и, по сути, игнорируются теми государствами, которые следят содействие Израилю, в том числе в его военной операции. И здесь мы можем сказать, что очень многие положения конвенции, они далеко смотрели вперед, чем 1948 год. Очень многие вещи объясняются тем, что это был период, когда международное сообщество находилось в стадии там, предхолодной войны, даже холодной войны. Многие положения, например, они сегодня вызывают удивление. Ну, например, там нету в чистом виде универсальной юрисдикции. Говорится о том, что дела о геноциде рассматриваются международным судом, когда он был создан, да, то есть уже тогда прямо говорится о том, что будет вот этот International Penal Tribunal, международный уголовный трибунал или как суд. На самом деле первый международный трибунал, он был создан в 1993 году, это трибунал по бывшей Югославии, да, который имел юрисдикцию в отношении геноцида, ну а сам универсальный уже орган, международный уголовный суд был создан через 50 лет после принятия конвенции. Настолько она смотрела вперед. Или, да, второй вариант, который предусматривает конвенция, это только суд того государства, где совершены акты геноцида. Понятно совершенно, что обычно последнее, кто рассматривает такие дела, это суды государства. Да? То есть в данном случае это территориальная юрисдикция. Понятно, что чего боялись разработчики конвенции, государства, которые ее обсуждали, боялись того, что будут вот эти взаимные обвинения и будут рассматривать, там, например, в условиях холодной войны друг против друга дела. Мы сейчас, кстати, видим, что существует такого рода практика в ситуациях очень многих конфликтов. Эта конвенция, она получила творческое развитие в национальном праве тоже. Национальное право может идти дальше, чем международное. Например, определение геноцида по национальному праву может быть шире, чем то определение, которое содержится в международном праве. Например, могут охраняться не только вот четыре группы, но и другие группы. Например, в очень многих государствах Восточной Европы это так, в Польше, в государствах Балтии. Есть, например, французское определение в французском уголовном кодексе, которое говорит о том, что геноцид может совершаться в отношении любой социальной группы. Целый ряд государств, в частности, тоже государства Балтии, например, они расширили понятие геноцидальных действий, да, в частности, туда включены депортации. Это связано, прежде всего, с опытом их и с той практикой, которая у них есть.
8: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 357, геноцид. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
4: Европейский суд по правам человека несколько дел рассматривал по жалобам осужденных на основании вот такого широкого понимания геноцида. Это дела, в частности, были в отношении немецких судов, которые осудили ряд сербов, прежде всего, за геноцид в Боснии, и это были дела не по Сребренице, да, то есть более широкое понимание геноцида, по их мнению, применялось. Есть несколько дел, связанных с решениями, приговорами литовских судов, и там два было дела, по которым суд пришел к разным выводам о том, являлось ли нарушением конвенции европейской о правах человека, статья 7, наказание на основании закона, то есть обратная сила, была ли она в отношении ситуации, связанных с деятельностью партизан, и в частности и убийства, и репрессии в отношении партизан. По разным делам суд пришел к разным выводам. Но в целом, если мы посмотрим на эту практику, мы видим, что Европейский суд, он допускает некую дискрецию, некое усмотрение национального законодательства. То есть национальное право может идти дальше. Является ли это позитивным моментом? Мне представляется, что нет. Большое разнообразие размывает, безусловно, понятие геноцида. Это делает возможным его политизацию. Когда нету единого понимания, можно всегда не просто произвольно какие-то действия называют геноцидом, но и это дискредитирует. Если мы имеем очевидную натяжку, когда какие-то события сами по себе преступные, безусловно, те же самые депортации, в том числе по политическим, социальным основаниям, называются геноцидом, с одной стороны, правильно, что эти деяния осуждаются, но если мы видим такое очевидное растягивание этого понятия, то значительно легче такого рода правосудие дискредитировать, называть его политически мотивированным и считать, что это лишь некая политическая игра, а не серьезная задача стоит в данном случае, связанная с правосудием. Поэтому эта тенденция, она опасная, хотя право, конечно, не должно стоять на месте, и очевидно совершенно, что конвенция, ну, она не идеальна. Она с самого начала подвергалась критике на этом основании. Один из ее критиков, например, знаменитый юрист-международник Георг Шварценбергер, американский, но он тоже выходец из еврейской семьи, тоже можно его считать жертвой Холокоста. И он в свое время говорил, что эта конвенция применима в тех ситуациях, когда она не нужна, да, ну, имеется в виду, что и так есть инструменты, и так есть суды и все прочее, но она не применима тогда, когда она нужна. Узость этого определения, строгость его и не всегда его соответствие реалиям современным, когда у нас не всегда, например, группы полностью совпадают с тем представлением, которое было у разработчиков конвенции. Это действительно такого рода проблемы создает.
5: Научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
7: и я, Наталья Джампаладова.

0: свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявления вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
3: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
4: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ИВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось зарисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, одноликие силовики. Но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь. И за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку из слова. И тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом обо всем не рассказал, о том, что там внутри, в застенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических исторических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свои заключения и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
3: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
4: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильные не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка, я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевту, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, или хотя бы короткий комикс – это помогает.
3: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
4: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну, раз со мной такого не происходит, то, типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы, я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от какой-то стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет этого приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
3: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
4: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае, как бы, я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессии, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее, и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, ни с чем не перепутаешь. И там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти. Вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работало, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь и не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
3: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
4: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но

0: время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни, ну, это какой-то, наверное, более традиционная рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
1: Спокойно. Это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно и никак не мог отделиться от матери в стране индивидуальных предпринимателей. Коммуна, коммуна, бренчали струнные аренда, аренда, запели вкрадчиво, проникновенно, сладкоголосые ангелы метамодерна. Я пытался быть нужным везде, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения, я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут. Я был так ускорен, что каждые полчаса из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля! Меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других, в УВД на холодной тюремной лавке я пытаюсь согреться, и я выхожу, потому что я не могу иначе. Успокаивают только слова Гретели из чата: в случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу, но я так надеюсь, что будет мир.
2: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
0: Я очень люблю прогрессив рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл этого. Так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены.
1: Кризис-менеджмент Владимира Путина. Когда падают рейтинги, а западная разведка подозревает заговор, достать ракету.
13: С возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
1: И сесть за руль своей машины в компании учительницы по немецкому языку.
14: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о пиар-стратегии в условиях кризиса. Россия проигрывает гонку дронов. Издание «Коммерсант» сообщило о нехватке бензина АИ-95 после серии воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. 12 мая украинский беспилотник попал в жилой дом в Оренбурге. Это более 1000 километров от границы с Украиной. Это настолько глубокий тыл, что именно там, к примеру, в ноябре 2025 года, судя по всему, прошли неудачные испытания баллистической ракеты «Сармат», которую российские власти обещают поставить на боевое дежурство с 2022 года.
15: Да ну нахуй! Че за... Давай. А, нихуя, я думал, вниз полетит.
16: Держись нахуй.
15: Да ну на.
1: 12 мая Путину доложили, прошли успешные испытания той же ракеты. Минобороны России опубликовало видео.

0: Это оригинальный монтаж. Раньше Путин говорил, она утонула. Теперь ему говорят, она полетела. Путин объясняет, почему. Вынудили.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Длина окружности планеты Земля, так на всякий случай, 40 тысяч километров. Так что числа весьма впечатлительные. А с нами в прямом эфире военный эксперт Сергей Мигталь. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте и приветствую всех зрителей и слушателей.
0: Вот мы с командой программы «Лицом к событию» насчитали 4 неудачных пуска ракеты «Сармат» с начала испытаний. Минобороны не обо всех, разумеется, отчитывалось, но это весьма заслуживающее доверие данные расследователей. Что можно сказать вот о готовности ракеты прямо сейчас? Путин надеется поставить на вооружение до конца года.
2: Ну, хороший вопрос. Я не знаю, на что он надеется. Там много всего. Мы также слышали указания Путина своим министрам и главе Объединенной авиационной корпорации, что там произвести то ли 1000, то ли 1500 самолетов за несколько лет. Пока из этой программы, по-моему, достроили 2, которые были уже в достройке несколько лет, пользуясь частично иностранными комплектующими. Поэтому между там тем, что говорят и надеются, и фактами, есть, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. И в данном случае мы видим проблему в том, что по всем правилам приемки российского, а тем более советского военно-промышленного комплекса, многие из нас, в том числе я, еще успели родиться и пожить при советской власти, там нужно было для того, чтобы поставить такого рода сложное устройство на боевое дежурство, такую систему, там речь шла, ну, хотя бы о 10 удачных пусках подряд на испытательной фазе или уже при первом малосерийном производстве. И тут ничего такого и близко нет. Это не означает, что, в принципе, волевым решением президента не могут произвести несколько ракет и поставить их на боевое дежурство. Ну, естественно, рискуя тем, что в случае необходимости запуска часть из них там упадет прямо на голову запускающим подразделением или где-нибудь просто в тайге или в тундре. Но это как бы не так может быть важно. Во многом важна какая-то тут видимость, да, поскольку «Сармат», естественно, должен быть частью ракетно-ядерного щита Российской Федерации. И во многом это оружие воздержит. И мы видим, как пользуются российские власти, и президент Путин, и Медведев, и другие деятели всяческими завуалированными и не очень завуалированными угрозами в адрес, в первую очередь, Европы и Украины по поводу возможного применения вот такого оружия, ну, любого ядерного и неконвенционального. И этого достаточно. В этом смысле, я думаю, что Путин и его советники полагают, что все вот эти деятельности вокруг этого, репортажей, да, или докладов об успешном запуске, даже если неуспешный, должно, в принципе, хватить, чтобы напугать слабонервных европейцев и прочих демократов до смерти, чтобы они пошли на уступки и как бы не рыпались.
0: Ну вот как раз вот к слову, там не упоминаются европейцы, там упоминаются США, да еще и в этих формулировочках нам не оставили выбора. Причем Путин вроде бы только что просил Трампа, по сути, помочь с организацией Парада Победы, а тут вот опять-таки вот заявление с вполне себе конкретным как бы адресатом этого действия. Ну, по сути, как бы, что Путин, как правило, отвечает о том, что это противодействие тому, что уже произошло. Как вы думаете, насколько эти испытания сегодня вообще запланированное действие? Нет ли здесь никаких каких-нибудь там следов торопливости, что ли? Как будто бы это реакция на что-то конкретное, на какое-то событие, но при этом, опять же, повторюсь, Европа не упоминается.
2: Нет, торопливость, наверное, есть, но торопливость – это результат, по-моему, давления президента, да, на всех тех, кто должно выполнять. Совершенно недавно, по-моему, был арестован ведущий инженер того самого объединения, которое разрабатывает и доводит этот Сармат. Его обвиняют в какой-то там небольшой взятке, но, судя по сообщениям источников, он никаких взяток не брал. Хорошая зарплата, а просто это такое уже возвращение как бы к сталинским корням, к основе, да, знаешь, там, к 7 ноября или к 1 мая новый самолет не полетел в воздух или новая ракета, окей, пошел на 10 лет в ГУЛАГ по обвинению во вредительстве, например. Сейчас такой статьи нет, поэтому соответствующее управление ФСБ придумывает всякие экономические статьи. Как говорится, дурацкое дело нехитрое при состоянии российской правовой системы. Но я все-таки хотел вернуться к вашему вопросу, так что про Америку. Это просто показание такая немножко шизофреническая ситуация нынешней российской власти, по-моему, да? Шизофреники, они, конечно, вяжут веники, понимаете, но говорит вот президент о том, что нужно развивать вот эту ракетную технику, что нужно построить 1500 пассажирских самолетов, чтобы заменить вымирающие импортные. И одновременно любимые там философы президента этого режима говорят там об уходе в деревню, к сахе, там, к коню и реке с рыбалкой, чтобы там жить, как вот старые православные люди, а не в этих ужасных городах без всяких доставок и прочих враждебных интернетов. Вот как это сочетается, да? Ясно, что такое дело, как ракеты стратегического назначения с ядерными и термоядерными боеголовками, они не терпят торопливости. Наоборот, они требуют очень выверенного, методичного, терпеливого подхода, потому что неудачи бывают у всех. Как в России, так и на Западе, что в этой индустрии. И тут нужно много терпения, но не всегда бывает. И есть эта история во многих странах. Все мы помним, как, в общем, бесславно кончился, например, советский лунный проект, именно потому, что сначала Королева, а потом после его смерти его наследников, других инженеров главных, невероятно торопили из Политбюро, чтобы пытаться обогнать американцев. Из-за этого были там пропущены целые этапы испытаний, скороспелые принятые решения, непроверенные технически. И результат был налицо. Да, взрыв ракет на стартах или на 50 секунд после взлета и практически отмена этой программы после того, что американцев обогнать не удалось.
0: Ну, зато какие громкие слова, особенно после столь удачно снятого видео усилиями пресс-службы Минобороны. Сергей, большое спасибо. Военный эксперт Сергей Мигдаль был с нами в прямом эфире. Ну и мы продолжим об этом кризис-менеджменте, о разных его проявлениях. Вот есть у Путина кнут, есть у Путина еще и пряник. Сегодня был первый рабочий день после праздников, а накануне, если верить его пресс-службе, ни с того ни с сего Владимир Путин явился в гостиницу «Арбат», подведомственную управделами президента, за рулем президентского же «Ауруса» и забрал свою первую учительницу на ужин. Атмосфера была непринужденной, без галстуков, Путин в клетчатой рубашке и джинсах. По всей видимости, в черно-белых клетчатых рубашках даже сотрудники ФСО, ну, примерно в одних и тех же, случай все-таки особенный. Съемка на камеры мобильных телефонов людей в штатском, и вот к 10 вечера на всех государственных медиа упало свежесмонтированное видео о теплой встрече. Как это может быть связано с пламенным приветом ядерному электорату Путина и Единой России в преддверии выборов, расскажем в нашем сюжете.
3: Государственные социологические агентства уже почти месяц не публикуют свои исследования. УФЦИОМ, последняя новость 19 апреля. Рейтинг доверия у Владимира Путина 71%. На 3 с лишним процентных пункта меньше, чем в конце марта. На фоне запретительных законов и блокировок интернета рейтинг Единой России тоже показывает снижение. Зато рост у новых людей.
4: Новые люди важны системе не потому, что они спорят с Единой Россией, а потому, что они могут говорить о том, о чем сама партия власти структурно говорить не может. Партия вертикали, ответственности, управляемости и сохранения устойчивости. Ее язык – это язык обязательств, решений, бюджета, инфраструктуры, социальных выплат, поручений и контроля.
3: Константин Костин из экспертного совета «Единой России» в 2019 году подготовил доклад, в котором пришел к выводу, что ядро их электората составляют деревенские женщины 60+. Избирательная кампания Путина в 2018 году тоже опиралась на женскую аудиторию. Тогда президент принял закон об ежемесячных обязательных выплатах на первого ребенка, а предвыборные ролики демонстрировали женщину в роли хранительницы традиционных ценностей. Героя Сергея Бурунова жена зовет на выборы, а он не хочет, и ему снится кошмар.
5: Еще на выборы надо успеть.
6: На выборы она собралась, ишь ты.
7: То без тебя там не выберут.
8: Это что еще за хрен?
9: Я вообще-то гений передержки.
7: Кто?
8: Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать геи на передержку, тех, которых партнер оставил.
3: Заметно подкосило женскую аудиторию обращение Виктории Бони. Это, конечно, не деревенские жители, но Бони из Краснокаменска в Читинской области близка жителям российской глубинки, хоть и обращается к президенту из Монако.
9: Ну водкой торговалась, причем меня подбила моя знакомая девочка, она ее катала, эту водку. Она покупала спирт, бодяжила с водой, закатывала там столичную, приклеивала этикетку, и были неплохие деньги, потому что алкоголиков было очень много.
3: Возможно, для того, чтобы приободрить российских женщин, теряющих своих мужчин на войне и страдающих кто от роста цен, а кто от налоговых проверок, Владимир Путин под конец майских праздников пригласил свою учительницу в столицу. Рядом с 93-летней Верой Гуревич Владимир Путин выглядит молодым и бодрым. Впечатление дополняет то, что он сам садится за руль, чтобы отвезти Гуревича из гостиницы в Кремль. Значит, не боится передвигаться по Москве сам. По пути к машине Путин как будто бы невзначай сталкивается с жителем Сочи. Издание агентства считает, что роль случайного прохожего сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой. Также в видео Путин пересекается со внучкой Верой Гуревич. У нее младенец на руках, рядом муж, IT-предприниматель. Вера Гуревич не первый раз косвенно выступает в поддержку Владимира Путина. Учительница немецкого языка появилась в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина». 2000 год, похороны Анатолия Собчака. Гуревич вместе со съемочной группой ждет исполняющего обязанности президента у себя дома в Санкт-Петербурге и смотрит тревожные новости о готовящемся покушении чеченских боевиков.
10: Спецслужбы впервые открыто заговорили о покушении на главу государства. Обычно все подобные разработки держатся в строжайшей тайне. Которые уже стали связывать все это с предстоящими выборами.
11: Я так переживаю, я так за него волнуюсь каждый день.
12: Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя.
3: Гуревич стала своего рода предвыборным талисманом Путина. Она всегда появляется незадолго до выборов или сразу после. Это видео снято перед инаугурацией Путина в 2024 году.
13: В такую погоду приехали, ничего?
14: Ну, я же в машине ехала.
13: Все в порядке?
3: Любви к публичной политике у президента никогда не было. В том же фильме Манского он на годы вперед отказался от дебатов. А срежиссированный выход в люди всегда носит символический характер и приурочен к предвыборной кампании или реакции на внешние события. Так Путину, который изолировал себя сначала от ковида, а потом от возможных покушений со стороны ВСУ, пришлось ехать в Дербент в 2023 году после неудавшегося мятежа Пригожина. А в 2025 году в Петербурге во время празднования Дня военно-морского флота кортеж Путина как бы внезапно остановился на Дворцовой набережной поздороваться с народом. Там крайне удачно оказались корреспонденты государственных медиа. Петербуржцы и гости северной столицы попросили Путина беречь себя и продолжать бороться с фашизмом. Путин остается самим собой. Он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, отмечал в тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нынешний телевизионный поход в народ может быть связан не только с ухудшением рейтинга, но и с публикацией доклада одной из разведок Евросоюза. Президент и его окружение всерьез обеспокоены возможным переворотом в России.
0: Перед эфиром о возможном скрытом послании Путина к народу, да и не только вот этой встречи с учительницей первой его, мы поговорили с политологом Иваном Преображенским.
15: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину, о чем он когда-то говорил, но давно уже не было этому свидетельства, что он еще в состоянии за руль сесть и в состоянии машиной управлять. Возможно, я предполагаю, что есть некий странный синхрон. С одной стороны, российское правительство принимает долгосрочную концепцию воздействия, я бы так сказал, промывания мозгов от детского сада до университета. Одновременно Великобритания, Евросоюз и Канада вводят санкции ровно против тех людей, которые помимо похищения украинских детей занимаются промыванием мозгов. И тут как раз Владимир Путин встречается с учительницей. Нет. И параллельно идут постоянные дебаты о новых учебниках по обществознанию, по истории и так далее, которые должны с 1 сентября прийти в российские школы и окончательно, видимо, завершить, так сказать, выстраивание идеологической иерархии. Наверное, но это гипотеза, потому что у меня действительно нет какого-то четкого представления, что они могли бы хотеть. Это выглядит как желание Кремля продемонстрировать внимание к, так сказать, педагогическому сообществу в целом, а Путин, поскольку давняя известная, как бы расхожая фраза «Путин сам себе политтехнолог», Путин придумал вот такую вот красивую, как ему кажется, историю, которая включает в себя и педагогическую составляющую, и представляет его как эмпатичного человека, который в состоянии вообще кого-то любить и помнить сквозь года, в чем есть большие-большие сомнения, судя по его в целом поведению все последние годы. И, наверное, одновременно решает, пытается решить проблему так называемого падения рейтинга.
0: Ну, Иван Преображенский назвал так называемого, поскольку он считает, что в любом случае этим брифингам в условиях войны довольно-таки тяжело доверять. Но тем, как бы, факт остается фактом, они перестали публиковаться на протяжении нескольких недель. Возможно, был перерыв на праздники, так или иначе, пока что апдейты мы не увидели. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Вот раз за разом Путин повторяет этот прием, если не сказать ритуал, с выходом в люди. В этом случае был как бы случайный совершенно постоялец гостиницы при администрации президента, в иные разы буквально выход к толпе. Насколько, на ваш взгляд, вообще такой прием эффективен для электората в нынешних условиях, в условиях падения рейтингов, так или иначе мы должны на это оглядываться, в условиях обращения Бонни с миллионами просмотров и полутора миллионами лайков и так далее? Верят ли люди вообще в эти внезапные встречи?
7: Ну, я скажу так, люди же разные, то есть есть какая-то все-таки остается аудитория, хотя падающие мы это фиксируем, постоянно падающая аудитория, условно, Соловьева, Киселева и вот этих всех программ Скобеевы, те будут бесконечно, я уверен, это все показывать, крутить по всем каналам, по всем возможным, как бы и впечатывать мозги россиян, что Путин еще живой, свеженький, водит машину, общается с людьми там, его любят старички очень сильно, он заботится об образовании. То есть это как-то все каким-то дополнительным кадром еще на уровне НЛП, может быть, будет печататься в мозги той части населения, которая еще чему-то верит. А она все-таки какая-то, ну, все-таки достаточно значительная еще. Вот. Это все-таки миллионы или если не десятки миллионов людей. Ну, вот эти все бабушки, домохозяйки. Как многих их когда-то называли невесты Путина. Вот одна невеста Путина вот с ним как его целовал тут прямо у всех на глазах. Вот эта аудитория растроганная будет тоже плакать, говорит, какой замечательный мальчик вырос, ученик, цветочки дарит учительница. Ну вот для этой части населения она уменьшающаяся, она уже не очень многочисленная, но для нее вот этот спектакль поставили.
0: Ну, вообще, наверняка есть некоторый символизм во встречах со школьной учительницей и спустя 26 лет после первой попытки это сделать на камеру. Но что это символизирует? Стабильность, однообразность, застой, наконец, 26 лет с тех кадров Манского, которые были сняты еще в Петербурге.
7: Дело в том, что это вот с нашей точки зрения, может быть, застой или однообразность, или что-то, тавтология, да? Путина тавтология не смущает. У него одна и та же наезженная пластинка, одни и те же фразы, одни и те же приемы, одни и те же люди в его окружении. Вот если посмотреть, что он ведь команду практически не меняет, только немножко их пересаживает незначительно. Все та же Матвиенко рядом, тот же там Громов и тот же Песков, и тот же Миронов, и так далее, и так далее, и тот же Золотов. То есть одни и те же люди его сопровождают бесконечно все эти 26 лет. Вот. Ну, многие из них вот до сих пор. Некоторые есть еще большие старожилы даже, чем он. Вот. В этом в правительстве, там, в разведках и так далее. Вот один и тот же Патрушев, например, тоже рядом с ним. То он был в ФСБ, теперь вот в Совбезе, а теперь помощник. И вот. Его это вообще, вот это нас, нам кажется, это застой, это тавтология. Ему нравится... какая-то вот его стабильность, это стабильная, ну, как бы, ротация одних и тех же картинок, одних и тех же людей, одних и тех же нарративов и приемов. Это вот так он видит себе, представляет стабильность власти. Вот. Ну и плюс он в каком-то смысле, может быть, не только он потерял ощущение вот, актуальности, но он в каком-то смысле потерял ощущение хода времени как такового, мне так кажется. Для него время остановилось. И его совершенно не смущает, что там, что прошло уже 20 лет, и все это очень странно выглядит. В его представлении ничего не меняется. Вот он сидит на троне и сидит. Его любят и любят, его поддерживают те же самые, или поддерживают. Вот. И ему... Мне это напоминает немножко историю с Салазаром, когда его сместили, то, чтобы он не знал про это, вот, он был там в своем одиночестве, так сказать, чтобы ему было комфортно, ему издавали газету в единственном экземпляре, с которой следовало, что он все еще правит страной.
0: Ну вот, а Путин за рулем, это такой ответ на публикации о бункерах, усиленной охране и страхах Кремля, ну, потому что на прошлой неделе только разговоров об этом и было.
7: Ну, наверное, да. Дело в том, что я как раз не соглашусь с предыдущим оратором, что вот он сам себе политтехнолог, я думаю, их много, у них целые институты этих политтехнологов. Я думаю, там идет серьезная проработка, как мы покажем нашего дедушку, что мы будем делать в следующий раз, вот как мы еще привлечем внимание. Я лично общался со всеми этими людьми, которые этим занимаются много раз. Вот, это серьезная работа. Вот они сидят, смотрят, слушают, какие нарративы, значит, о чем там бурление, что Путин оторвался, Путин бункеры засел, Путин спрятался, Путин боится живых людей. Вот они говорят, нет, вот, пожалуйста, вот смотрите, за рулем, не боится, едет спокойно по улицам России, вот живыми людьми встречается. Не стареет, так сказать. Наоборот, он еще, они показали, что он даже еще очень молод, но по сравнению с этой старенькой учительницей, он же ее ученик, он же мальчик, он еще молодой, он уже еще такой пацан даже до сих пор такой. Вот, и, вот есть старушка, а он ее молодой ученик. Вот. Так это демонстрирует.
0: Но почему же тогда они используют одни и те же приемы? Ведь это же все уже было. Ну, казалось бы, майские. Можно же выехать на шашлыки. Но если не с Шойгу, то хотя бы с кем там еще, кто-то там, и женщина наверняка еще должен был остаться, помимо учительницы.
7: А вот в том-то и дело, что он в свой мир допускает только проверенных кадров, только тех, с кем он всегда работал и готов бесконечно работать. Да, я вот Кириенко не упомянул, он же, Кириенко был его первым полпредом только в Поволжье, первым назначением в полпреды, когда он пришел в Кремль. Он доверяет только тем, с кем, кому он привык доверять, и хочет встречаться и видеть только тех, кого он уже привык видеть. Он не хочет никаких смен декораций. Именно это учитывается их, его технологами, кремлевскими технологами. То, что Путин категорически не любит ничего нового. Всякого нового человека, всякого нового собеседника ему надо объяснять, а кто это и почему я сейчас должен с ним встречаться, или его видеть, или его куда-то продвигать. Я сам как-то испытывал вот эту путинскую неготовность ни к чему новому. Вот когда однажды мне, по-моему, единственный раз... Я был в кремлевском пуле, это еще нулевые годы, и мне поручили, так сказать, задать вопрос. Сказать, вот ты можешь сегодня, по-моему, это я был от газеты «Ведомости», поэтому какой-то экономический вопрос задать. Вот, чем я радостно воспользовался, все-таки такой экспириенс, да. Причем даже сказали, какой я вопрос задам, очевидно, он, ну или вот на какую тему, точнее, я могу задать вопрос. А он, очевидно, был готов ответить на этот вопрос и ждал. У него там все четкое расписание, какие вопросы, какие ответы, какие цифры. Тем не менее, хотя он был предупрежден, тем не менее, он очень насторожился, увидев незнакомого лицо, незнакомое мое лицо, значит, и какого-то нового человека, который ему задает вопрос. И он просто прямо сверлил меня глазами своими змеиными, мне было не по себе. пытался понять вообще, я друг или враг, и вообще я сейчас серьезно задаю вопрос, или ехидничаю, его там подковыриваю. И ему, кажется, показалось, что я все-таки немножко его подковыривал, поскольку он тоже отвечал в таком наездном стиле, я уже не помню, что он сказал, но он говорит, вот вы тут не понимаете, ну что-то такое. Вот. Поэтому он очень не любит все новое. Вот поэтому мы видим это.
0: Ну, а вот в этом внезапном прекращении публикации соцопросов, помимо, конечно, майских праздников, которые, давайте, после праздников, это наше все, но видите ли вы некоторую, скажем так, предосторожность тех, кто вообще на эти публикации может повлиять?
7: Я думаю, что это просто технология, значит, особенно под праздниками, особенно перед выходом его на парад 9 мая, совсем, ну, совсем некрасиво было показать, что у него продолжает все обваливаться. У людей праздник, он теперь опять принимает парад, к нему гости едут там со всего мира. И тут мы им покажем, наше же государственное агентство ВЦИОМ ему покажет вдруг, что у него еще хуже падает. Значит, это единственный возможный был вариант, во-первых, остановиться. Во-вторых, все-таки, когда у людей праздник, они отдохнувшие, у них настроение улучшается, я уверен, что сейчас будет рейтинг увеличиваться. Ну, или они что-нибудь с этим сделают. То есть, они могут выборы куда-то менять, как-то еще. То есть, у людей праздник, у них хорошее настроение. Путин выступил, Путин напомнил о себе. Значит, какой-то позитивный заряд брошен сейчас. Вот, ничего плохого не происходит. Там военные действия даже немножко приостановились. И вот они впрыскивают этот заряд бодрости в население. Я думаю, что сейчас будут рейтинги увеличиваться. Сейчас они после перерыва покажут, скажут, о, вы говорили, падает. Тенденция переломилась, видите, пошел рост. Они иногда специально даже опускают, им же надо показать, что работа делается, Кириенко уже показывает. А где ваша работа?
0: У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я благодарю за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» был с нами в прямом эфире. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
5: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
6: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
7: Будет экономического роста.
6: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
8: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
6: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
10: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что он там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале. И с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе, вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это 1 000 000 рублей. Ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, всеразъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Ну, все понимают, что, да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
6: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизация административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КАМАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
10: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше. Денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КАМАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КАМАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программы лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. Получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готовы покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
6: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
10: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там, 2018 год. И в тот момент ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5-3% в год, что с точки зрения российской экономики ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Ну, то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно говоря, тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 22 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 22 года, 23 год, это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, фонд национального благосостояния, и там девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, тот из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну, и значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов, но за все это платятся зарплаты. На всем этом кто-то зарабатывает прибыль, и с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось к тому, что в 2024 году инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме, уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле, ну, опять не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Но даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ней прислушался, и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
6: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллины делают... Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Но, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
10: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф, и она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как... Ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы, минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является, первое, инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе, деньги в бюджете на войну есть или нет. Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понятно из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, население платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно. На этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководитель, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там многих других секторов, это те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
6: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
10: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
6: Давайте вот

0: объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились, строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака, какой-то такой текстильных и табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все, да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас никого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
1: В 26-м году эти масштабы изменятся?
0: Но я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 26-м году будет последовательно ухудшаться, ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
1: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 25-м году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 26-й год по поводу рубля и доллара?
0: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 25-м году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там, логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в

России выше, чем в Америке. Да, там у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то вот повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо, никакой ясности не наступало, кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. То есть они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается, он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть кранниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот так, это издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да. Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да, но с какой скоростью, в какой момент времени случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики, о влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах. Вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 12 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия возобновила удары по Украине после истечения срока перемирия, о котором объявлял Дональд Трамп. Что стоит за словами Владимира Путина о том, что конфликт в Украине близится к концу? Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал подозреваемым по уголовному делу о незаконной легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Дональд Трамп отверг предложение Тегерана о заключении мирного соглашения и назвал еле живым действующий режим прекращения огня. Также сегодня.
1: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной, в мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает. Во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях.
0: Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца этого года уже превысил весь заложенный в него годовой дефицит. Российские войска в ночь на вторник ударили по Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областям Украины. В полночь истек срок трехдневного перемирия между Украиной и Россией, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но массированных ударов с 8 по 11 мая не было. Россия сама выбрала закончить режим частичной тишины, сохранявшийся несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Вновь пошли авиабомбы на фронте, более 80. Зафиксировано более 30 авиационных ударов, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Министерство обороны России заявило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников. В заявлении отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. При этом уже несколько дней обсуждается заявление Владимира Путина о том, что конфликт в Украине движется к завершению, а также его слова о том, что побывавший в Москве премьер Словакии Роберт Фице передал ему послание Зеленского с предложением провести прямые переговоры. Обращает на себя внимание даже само упоминание Путиным фамилии Зеленского.
2: Господин Фице мне сказал о своей встрече, но как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что никогда не отказывались? Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
0: На той же пресс-конференции Путин вновь несколько, если можно так выразиться, скорректировал причины нынешней агрессии России против Украины. Согласно этой новой версии, Запад втянул Россию в конфликт руками украинцев в надежде, что через несколько месяцев боевых действий российская государственность просто развалится. Этим Путин, в частности, объяснил вступление в НАТО Финляндии, которая, по его версии, надеялась воспользоваться ситуацией и вернуть себе территории на Карельском перешейке, оттяпать, как выразился Путин, что-то у России.
2: Что такое Запад? Это глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев. И ну, они, конечно, в этом смысле хорошо устроились, они спровоцировали этот конфликт. Я же сказал, с чего началось. Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета. Как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради бога, пусть присоединялись бы. Но это дошло до вооруженного конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею. И вылезти из нее никак не могут.
0: Это был президент России Владимир Путин. Тем временем, согласно опубликованному отчету Министерства финансов России, несмотря на высокие цены на нефть в марте, дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев этого года приблизился к 6 триллионам рублей, превысив дефицит за весь 2025 год и оказался уже на 2 с лишним триллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на весь текущий 2026 год. Тем не менее, Министерство финансов в мае часть доходов все-таки пустит на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: Апрельский провальный результат для большинства аналитиков стал полной неожиданностью по двум причинам. Во-первых, в предыдущие годы Минфин выдавал авансы военно-промышленному комплексу в первые пару месяцев года, а к апрелю уже исполнял бюджет, пусть с небольшим, но профицитом, сокращая прореху первых месяцев. В этом году эта практика не повторилась. Во-вторых, после того, как в марте началась война в Персидском заливе, цены на нефть взлетели, и апрельские поборы с нефтегазового сектора шли уже исходя из среднемесячной цены в $77 за баррель, а это существенно выше заложенных в бюджете $59 за баррель. Однако нефтегазовые сверхдоходы апреля и близко не смогли компенсировать недополученные в первые месяцы годы денег. В итоге нефтегазовые доходы января-апреля оказались на 40% или на 1 400 000 000 000 рублей ниже, чем годом ранее. Цифра, конечно, большая, но она в 4 с лишним раза меньше всего дефицита бюджета. Так что шокирующая дыра образовалась вовсе не из-за низких цен на нефть конца прошлого, начала этого года. Искать причину имеет смысл не в доходной, а в расходной части. По сравнению с прошлым годом, государственные расходы в целом выросли немногим меньше, чем на 16%. Зато на государственные закупки было потрачено на 41,5% больше, чем в первые 4 месяца прошлого года. Более того, за треть года Минфин потратил больше половины денег, выделенных на весь год на оплату госконтрактов. Интересно, что при продолжающемся росте дефицита финансовое ведомство вернулось к исполнению бюджетного правила. И с 8 мая начало часть доходов пускать на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. То есть проводить интервенции с целью ослабления рубля. Вот только объявленный объем покупок оказался кратно ниже того, что ждали участники валютного рынка. В результате Минфин тратит деньги, что отнюдь не способствует сокращению дефицита, а рубль укрепляется, нанося дополнительный удар по нефтегазовым доходам бюджета. Однако винить во всем главу финансового ведомства Антона Силуанова было бы не вполне справедливо. Летом-осенью 2025 года, когда верстался нынешний федеральный бюджет, он раз пять сбегал в Кремль за вводными, и один из товарищами по финансово-экономическому блоку в результате на свет был произведен бюджет, предусматривающий сокращение военных расходов. И многие, включая меня, назвали его бюджетом окончания войны. А война не закончилась. И решение о ее продолжении принимал не Силуанов. Силуанов вообще мало что решает. Функционал у него другой.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланты. Бюджетный дефицит в начале этого года в России оказался настолько высоким, что сегодня журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, не последуют ли вслед за отчетом Минфина кадровые перестановки. Песков ответил на этот вопрос с некоторым раздражением, но пообещал, хотя и скромный, но стабильный экономический рост.
1: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает, во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит этого делать. Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики. Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся. Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать.
0: Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура, САП, официально уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу о незаконном отмывании более 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья в Киевской области, которое началось в 2021 году и продолжалось и после начала войны с Россией. В связи с возбуждением дела НАБУ опубликовало 17-минутное, отмечу, очень хорошо смонтированное видео, в котором объясняется предполагаемая преступная схема по отмыванию денег. Вот его фрагмент.
4: По данным НАБУ и САП, в период 2021-2025 годов будущими владельцами резиденции и другими лицами были отмыты денежные средства на сумму почти 9 миллионов долларов США, которые использовались для строительства резиденции «Династия» в Казани. Следствие установило, что эти средства получены в результате деятельности преступной организации, в частности, через так называемую прачечную, где обеспечивались аккумулирование и легализация денег из различных источников, включая коррупционные схемы в энергоатоме. Всего участниками династии во время строительства резиденции было легализовано средств на сумму более 460 миллионов гривен.
0: Андрей Ермак, комментируя возбуждение дела, заявил в интервью корреспонденту украинской службы «Радио Свобода», что не является владельцем никаких домов и что у него есть только одна квартира и один автомобиль. Практически одновременно с известием о возбуждении уголовного дела против Андрея Ермака было опубликовано интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, известному своими близкими контактами с Кремлем американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором Мендель, не приводя, правда, доказательств, фактически обвинила своего бывшего шефа в употреблении кокаина, утверждала, что Зеленский в 2022 году собирался отдать Донбасс России. Мендель ссылалась на тех, кто, по ее словам, лично участвовал в переговорах в Стамбуле, а также требовал от подчиненных пропаганды наподобие геббельсовской, которая с помощью тысяч говорящих голов поддерживала бы все его действия. И вот что Юлия Мендель добавила.
5: Дело в том, что, как я считаю, в 2022 году у него были тысячи говорящих голов по всему миру. И многие из нас не собирались быть его говорящими головами. Мы просто отстаивали интересы страны. Мы верили, что он скоро остановит войну, что нам нужно быть едиными. Мы верили в это. 4 года спустя украинцы больше не верят в планы Зеленского. Но все же существуют тысячи говорящих голов, и многим из них просто платят за это.
0: Это был фрагмент интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому телеведущему Такеру Карлсону. Это интервью, в котором Мендель во многом повторяет публичные нарративы Кремля, сегодня обильно цитирует российские государственные средства массовой информации. Напомню, что Юлия Мендель перестала быть пресс-секретарем Зеленского еще в 2021 году. Офис президента Украины заявил, что она не принимала участие в принятии решений, не участвовала ни в каких переговорах, а комментировать ее заявление офис президента Украины посчитал несерьезным. И все-таки можно ли считать простым совпадением факт публикации такого критического в отношении Зеленского интервью в один день с возбуждением дела против Андрея Ермака, человека, который много лет был ближайшим соратником нынешнего президента Украины? Вот как на этот вопрос отвечает директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.
6: Думаю, да, потому что это интервью было записано раньше. И, ну, знаете, я не думаю, что Такер Карлсон, который активно монетизирует свою информационную активность, он стал бы придерживать такую бомбу. Во-вторых, знаете, за несколько месяцев до появления пленок Миндича, еще в ноябре прошлого года, я видел объявление, что НАБУ ищет сценаристов. Думаю, что не нашли. И думаю, что это нормально показывать гражданам страны, как злоупотребляют люди, которые были, ну, практически на вершине. Причем Андрей Ермак, в отличие от Владимира Зеленского, человек, за которого в этом плане никто не голосовал. Понимаете, это ответственность лично Владимира Зеленского. Назначить его главой офиса, а потом вложить в него все эти полномочия, которыми он пользовался. Войну против России Украина закончит с президентом Зеленским. Независимо от того, как долго она будет продолжаться. Я понимаю, что эти факты, интервью Мендель и предъявление подозрения Ермаку будут использовать против Зеленского. Но во время войны украинское законодательство, во время военного положения не позволяет проводить выборы. Это то, что нужно понимать. Зеленскому нужно просто менять свою манеру поведения и действовать по Конституции и закону. В Украине парламентско-президентская республика. Соответственно, распускать, ну, инициировать как президент политически переформатирование большинства, которого нет, делать более эффективное правительство и показывать, что он способен делать выводы из своих ошибок. Иммунитет от уголовного преследования до завершения президентских полномочий, но я хорошо понимаю, что это только президентские полномочия завершатся. Будет достаточно много юристов, которые будут говорить о том, что они хотят спросить у Владимира Зеленского и аргументированно об этом говорить за, ну, почти уже 7 лет пребывания в власти. В 2020 году кто-то сформировал, собственно говоря, формат Ермак-продюсер, Зеленский-исполнитель. Обоим это было психологически комфортно, выгодно. И поэтому продолжалось 6 лет. Никто из глав президентской канцелярии в Украине не работал так долго. Сейчас Высший антикоррупционный суд будет принимать решение о мере пресечения. Я думаю, что, скорее всего, это будет предложение об аресте с залогом, исходя из того, что все фигуранты пленок Миндича, кроме экс-министра Галущенко, оказались на свободе. Я думаю, что Ермак тоже окажется на свободе. Знаете, это уже вопрос, я бы сказал, профессиональной чести наших антикоррупционных структур, чтобы Ермак оставался в Украине.
0: Мнение директора Киевского института мировой политики Евгения Магды. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Русская служба BBC установила первый случай гибели в Украине российского студента, завербованного в так называемые беспилотные войска или войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин был воспитанником детского дома в селе Темлюй. В 11 лет он был взят на воспитание в приемную семью, и, как рассказала приемная мать Аверина Оксана Афанасьева, Валерий закончил учебу на оператора БПЛА 24 марта. 2 апреля он в последний раз ей позвонил и сказал, что уезжает туда, где, цитата, нет связи. О смерти приемного сына ей сообщили 8 апреля, то есть спустя всего 2 недели после окончания учебы. Оксане Афанасьевой сказали, что Валерий Аверин погиб при минометном обстреле под Луганском всего через 3 месяца после начала службы. А телеканал «Вот так» сообщает, что российские власти выстроили для школьников и студентов колледжей целую систему военной подготовки через сеть военно-патриотических центров «Авангард». 10-классников школы и второкурсников колледжей начали возить на 5-дневные военные сборы, которые проходят как раз в центрах «Авангард», и отказаться от них невозможно, рассказывает журналист издания «Вот так» Андрей Затирко.
7: Одна из целей «Авангарда» — довести или, так сказать, улучшить имидж армии в глазах подростков и сделать так, чтобы как можно большее количество из них дошло до армии, плюс подготовить их к военной службе либо к обучению военных или других ведомственных учреждений. Юнармия — это такой кружок дополнительный, куда могут пойти, могут не пойти. А «Авангард» — это сеть лагерей, которые существуют специально для проведения военных сборов. Вы, наверное, помните, в советское время была вот эта НВП, начальная военная подготовка, и в рамках этого предмета детей отправляли, как правило, в воинские части для того, чтобы там проходили военные сборы. После распада СССР эта практика была потеряна, и вот при Путине уже ее начали возрождать, но этого не получалось сделать. В итоге, уже после начала войны, военные, вот сначала НВП и военные сборы постепенно появились в курсе сначала ОБЖ, а затем уже переехали в курс основы безопасности и защиты Родины, ОБЗР так называемый. И сейчас вот в школах этот предмет существует, и в рамках этого предмета уже обязательно в 10 классе, а в части школы в 8 проводят военные сборы.
0: Это был журналист издания «Вот так» Андрей Затирко. Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил, что действующее сейчас перемирие США с Ираном находится на грани выживания после того, как иранские власти прислали совершенно неприемлемый, по словам Трампа, для Вашингтона ответ на его последние мирные предложения. Заявление было сделано в преддверии визита Трампа в Китай, в ходе которого будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке. И вот что Дональд Трамп, в частности, сказал.
8: Знаете, это невероятно хрупкое перемирие. Я бы сказал, что на данный момент это самое хрупкое перемирие из когда-либо существовавших. Когда я читал эту чепуху, я сказал, я даже не буду дочитывать до конца, я не собираюсь тратить на это время. Это одно из самых слабых перемирий. Оно буквально на грани выживания, и они это понимают. Это как в медицине, когда врач заходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека примерно один шанс из ста». Вот в таком состоянии сейчас находится это перемирие. Оно в реанимации и едва выживает.
0: Это был президент США Дональд Трамп, между тем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью журналисту телеканала CBS Мейджору Гарриту заявил, что у Израиля и США, цитата, «еще остаются дела, которые следует завершить в Иране». Не приводя деталей, Нетаньяху намекнул, что если Иран не хочет отдавать свой обогащенный уран, то его можно просто забрать. Израиль продолжает крупную военную операцию на юге Ливана, власти которого практически ежедневно заявляют через Министерство здравоохранения о десятках погибших, в том числе детей. А признанная в США и Европейском Союзе террористической группировкой Хизбалла, против которой и направлена операция «Цахал» в Ливане, перестала в последнее время публиковать имена своих погибших бойцов. В ходе интервью мейджор Гарретт спросил Нетаньяху, не тревожит ли его, что более половины молодых американцев сейчас считают варварскими действиями Израиля как в Ливане, так и ранее в секторе Газа. Нетаньяху ответил на этот вопрос, держа в руках смартфон. Вы тоже не застрахованы, потому что в этот девайс можно проникнуть и сказать о мейджоре Гарретте все, что угодно. Можно представить вас чудовищем, и если повторять это достаточно часто, многие люди начнут в это верить. Израиль принимает невероятные меры, чтобы уберечь от опасности невинных мирных жителей. Мы отправляем текстовые сообщения миллионам людей. Мы отправляем им СМС, делаем миллионы телефонных звонков, рассылаем брошюры и листовки, все что угодно. Мы видим, что снижение поддержки Израиля в Соединенных Штатах почти на 100% коррелирует со стремительным ростом социальных сетей. Это само по себе не является причиной, я не верю в цензуру, но вот что происходит. Несколько стран фактически манипулируют социальными сетями и делают это очень умело. И это серьезно нам навредило. Идет война. А на войне военные иногда промахиваются и погибают мирные жители. Это ошибки, а не преднамеренные действия. Израиль находится под давлением на медийном и пропагандистском фронте, и мы проигрываем в пропагандистской войне. Это был фрагмент интервью премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху журналисту американского телеканала CBS Мейджору Гарриту. А американское издание Los Angeles Times на днях выпустило материал, в котором рассказывает подробности того, как израильская армия и израильская разведка используют возможности искусственного интеллекта по сбору и обработке больших массивов данных для определения целей ударов в Ливане. Статья показывает глубину инфильтрации Израиля в структуру Хизбаллы и дополняет картину, которая стала проясняться после известной операции против Хизбаллы с применением пейджеров. Эта операция была проведена в 2024 году. В статье Los Angeles Times приводится история 62-летнего бывшего боевика Хизбаллы, жившего в шиитской деревне в Ливане, которому по телефону позвонил израильский офицер и спросил на арабском языке, хочет ли тот умереть один или вместе с теми, кто рядом. Этот человек ответил, что хочет умереть один, и решил отъехать от деревни на безопасное расстояние. Через полчаса в его машину попала ракета. Израиль признал ликвидацию персонажа статьи в Los Angeles Times, заявив, что этот человек занимался, цитата, «военными и финансовыми вопросами, а также восстановлением террористической инфраструктуры на юге Ливана». Los Angeles Times утверждает, что таких случаев множество. И последняя тема сегодня – День памяти Алексея Цветкова, многолетнего сотрудника Русской службы радио «Свобода», а главное – замечательного поэта. Вот что еще в 2007 году в передаче, посвященной 60-летию Алексея Цветкова, о его поэтическом феномене рассказывал другой мой коллега Петр Вальд.
9: Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аварих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Осевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем, какие случаи напрасные везде, недоумения пехотные окопы. Или вот такое совсем разговорное бытовое: окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе. Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была. Или гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда. Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой. Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сорок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Кто из политиков сделает вас богаче?
12: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
13: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
14: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
15: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
16: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
17: Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
18: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
19: Не будет экономического роста.
18: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
20: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка. 3 марта 2022 года – школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы опять-таки попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах – магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть не. незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве

0: В случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове рассказывает Белкисвили.
1: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
0: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы №2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
1: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница №2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
0: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
1: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
0: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
1: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений.

0: В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Белкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены.
1: Кризис-менеджмент Владимира Путина. Когда падают рейтинги, а западная разведка подозревает заговор, достать ракету.
0: С возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
1: И сесть за руль своей машины в компании учительницы по немецкому языку.
2: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать. Что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о пиар-стратегии в условиях кризиса. Россия проигрывает гонку дронов. Издание «Коммерсант» сообщило о нехватке бензина АИ-95 после серии воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. 12 мая украинский беспилотник попал в жилой дом в Оренбурге. Это более 1000 километров от границы с Украиной. Это настолько глубокий тыл, что именно там, к примеру, в ноябре 2025 года, судя по всему, прошли неудачные испытания баллистической ракеты «Сармат», которую российские власти обещают поставить на боевое дежурство с 2022 года.
3: Да ну нахуй! Что за... Давай. Нихуя, я думал, вниз полетит. Да ну на.
1: 12 мая Путину доложили, прошли успешные испытания той же ракеты. Минобороны России опубликовало видео.

0: Это оригинальный монтаж. Раньше Путин говорил, она утонула. Теперь ему говорят, она полетела. Путин объясняет, почему. Вынудили.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Длина окружности планеты Земля, так на всякий случай, 40 тысяч километров. Так что числа весьма впечатлительные. А с нами в прямом эфире военный эксперт Сергей Мигдаль. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте и приветствую всех зрителей и слушателей.
0: Вот мы с командой программы «Лицом к событию» насчитали 4 неудачных пуска ракеты «Сармат» с начала испытаний. Минобороны не обо всех, разумеется, отчитывалось, но это весьма заслуживающее доверие данные расследователей. Что можно сказать вот о готовности ракеты прямо сейчас? Путин надеется поставить на вооружение до конца года.
2: Ну, хороший вопрос. Я не знаю, на что он надеется. Там много всего. Мы также слышали указания Путина своим министрам и главе Объединенной авиационной корпорации, что там произвести то ли 1000, то ли 1500 самолетов за несколько лет. Пока из этой программы, по-моему, достроили 2, которые были уже в достройке несколько лет, пользуясь частично иностранными комплектующими. Поэтому между там тем, что говорят и надеются, и фактами, есть, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. И в данном случае мы видим проблему в том, что по всем правилам приемки российского, а тем более советского военно-промышленного комплекса, многие из нас, в том числе я, еще успели родиться и пожить при советской власти, там нужно было для того, чтобы поставить такого рода сложное устройство на боевое дежурство, такую систему, там речь шла, ну, хотя бы о 10 удачных пусках подряд на испытательной фазе или уже при первом малосерийном производстве. И тут ничего такого и близко нет. Это не означает, что в принципе волевым решением президента не могут произвести несколько ракет и поставить их на боевое дежурство. Ну, естественно, рискуя тем, что в случае необходимости запуска часть из них там упадет прямо на голову запускающим подразделением или где-нибудь просто.

0: просто в тайге или в тундре. Но это как бы не так может быть важно. Во многом важна какая-то тут видимость, да, поскольку Сармат, естественно, должен быть частью ракетно-ядерного щита Российской Федерации. И во многом это оружие сдерживает. И мы видим, как пользуются российские власти, и президент Путин, и Медведев, и другие деятели всяческими завуалированными и не очень завуалированными угрозами в адрес, в первую очередь, Европы и Украины по поводу возможного применения они вот такого оружия, ну, любого ядерного и неконвенционального. И этого достаточно. В этом смысле, я думаю, что Путин и его советники полагают, что все вот эти деятельности вокруг этого, репортажей, да, или докладов об успешном запуске, даже если не успешный, должно, в принципе, хватить, чтобы напугать слабонервных, европейцев, и прочих демократов до смерти, чтобы они пошли на уступки и, как бы не рыпались.
1: Ну вот как раз вот к слову, там не упоминаются европейцы, там упоминаются США, да еще и в этих формулировочках нам не оставили выбора. Причем Путин вроде бы только что просил Трампа, по сути, помочь с организацией Парада Победы, а тут вот опять-таки вот заявление с вполне себе конкретным как бы адресатом этого действия. Ну, по сути, как бы, что Путин, как правило, отвечает о том, что это противодействие тому, что уже произошло. Как вы думаете, насколько эти испытания сегодня вообще запланированное действие? Нет ли здесь никаких каких-нибудь там следов торопливости, что ли? Как будто бы это реакция на что-то конкретное, на какое-то событие, но при этом, опять же, повторюсь, Европа не упоминается.
0: Нет, торопливость, наверное, есть, но торопливость – это результат, по-моему, давления президента, да, на всех тех, кто должно выполнять. Совершенно недавно, по-моему, был арестован ведущий инженер того самого объединения, которое разрабатывает и доводит этот Сармат. Его обвиняют в какой-то там небольшой взятке, но, судя по сообщениям источников, он никаких взяток не брал. Ну, хорошая зарплата, а просто это такое уже возвращение как бы к сталинским корням, к основе, да, знаешь, там, к 7 ноября или к 1 мая новый самолет не полетел в воздух или новая ракета, окей, пошел на 10 лет в ГУЛАГ по обвинению во вредительстве, например. Сейчас такой статьи нет, поэтому соответствующее управление ФСБ придумывает всякие экономические статьи. Как говорится, дурацкое дело нехитрое при состоянии российской правовой системы. Но я все-таки хотел вернуться к вашему вопросу, так что про Америку. Это просто показание такая немножко шизофреническая ситуация нынешней российской власти, по-моему, да? Шизофреники, они, конечно, вяжут веники, понимаете, но говорит вот президент о том, что нужно развивать вот эту ракетную технику, что нужно построить 1500 пассажирских самолетов, чтобы заменить вымирающие импортные. И одновременно любимые там философы президента этого режима говорят там об уходе в деревню, к сахе, там, коню и реке с рыбалкой, чтобы там жить, как вот старые православные люди, а не в этих ужасных городах без всяких доставок и прочих враждебных интернетов. Вот как это сочетается, да? Ясно, что такое дело, как ракеты стратегического назначения с ядерными и термоядерными боеголовками, они не терпят торопливости. Наоборот, они требуют очень выверенного, методичного, терпеливого подхода, потому что неудачи бывают у всех. Как в России, так и на Западе, что в этой индустрии. И тут нужно много терпения, но не всегда бывает. И есть эта история во многих странах. Все мы помним, как, в общем, бесславно кончился, например, советский лунный проект, именно потому, что сначала Королева, а потом после его смерти его наследников, других инженеров главных, невероятно торопили из Политбюро, чтобы пытаться обогнать американцев. Из-за этого были там пропущены целые этапы испытаний, скороспелые принятые решения, непроверенные технически. И результат был налицо. Да, взрыв ракет на стартах или на 50 секунд после взлета и практически отмена этой программы после того, что американцев обогнать не удалось.
1: Ну, зато какие громкие слова, особенно после столь удачно снятого видео усилиями пресс-службы Минобороны. Сергей, большое спасибо. Военный эксперт Сергей Мигдаль был с нами в прямом эфире. Ну и мы продолжим об этом кризис-менеджменте, о разных его проявлениях. Вот есть у Путина кнут, есть у Путина еще и пряник. Сегодня был первый рабочий день после праздников, а накануне, если верить его пресс-службе, ни с того ни с сего Владимир Путин явился в гостиницу «Арбат», подведомственную управделами президента, за рулем президентского же «Ауруса» и забрал свою первую учительницу на ужин. Атмосфера была непринужденной, без без галстуков, Путин в клетчатой рубашке и джинсах. По всей видимости, в черно-белых клетчатых рубашках даже сотрудники ФСО, ну, примерно в одних и тех же, случай все-таки особенный. Съемка на камеры мобильных телефонов людей в штатском, и вот к 10 вечера на всех государственных медиа упало свежесмонтированное видео о теплой встрече. Как это может быть связано с пламенным приветом ядерному электорату Путина и Единой России в преддверии выборов, расскажем в нашем сюжете.
2: Государственные социологические агентства уже почти месяц не публикуют свои исследования. УФЦИОМ, последняя новость 19 апреля. Рейтинг доверия у Владимира Путина 71%. На 3 с лишним процентных пункта меньше, чем в конце марта. На фоне запретительных законов и блокировок интернета рейтинг Единой России тоже показывает снижение. Зато рост у новых людей.
3: Новые люди важны системе не потому, что они спорят с Единой Россией, а потому, что они могут говорить о том, о чем сама партия власти структурно говорить не может. Партия вертикали, ответственности, управляемости и сохранения устойчивости. Ее язык – это язык обязательств, решений, бюджета, инфраструктуры, социальных выплат, поручений и контроля.
2: Константин Костин из экспертного совета «Единой России» в 2019 году подготовил доклад, в котором пришел к выводу, что ядро их электората составляют деревенские женщины 60+. Избирательная кампания Путина в 2018 году тоже опиралась на женскую аудиторию. Тогда президент принял закон об ежемесячных обязательных выплатах на первого ребенка, а предвыборные ролики демонстрировали женщину в роли хранительницы традиционных ценностей. Героя Сергея Бурунова жена зовет на выборы, а он не хочет, и ему снится кошмар.
4: Еще на выборы надо успеть.
5: На выборы она собралась, ишь ты.
6: То без тебя там не выберут.
7: Это что еще за хрен?
8: Я вообще-то гений передержки.
7: Кто?
4: Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать геи на передержку, тех, которых партнер оставил.
2: Заметно подкосило женскую аудиторию обращение Виктории Бони. Это, конечно, не деревенские жители, но Бони из Краснокаменска в Читинской области близка жителям российской глубинки, хоть и обращается к президенту из Монако.
9: Ну водкой торговалась, причем меня подбила моя знакомая девочка, она ее катала, эту водку. Она покупала спирт, бодяжила с водой, закатывала там столичную, приклеивала этикетку, и были неплохие деньги, потому что алкоголиков было очень много.
2: Возможно, для того, чтобы приободрить российских женщин, теряющих своих мужчин на войне и страдающих кто от роста цен, а кто от налоговых проверок, Владимир Путин под конец майских праздников пригласил свою учительницу в столицу. Рядом с 93-летней Верой Гуревич Владимир Путин выглядит молодым и бодрым. Впечатление дополняет то, что он сам садится за руль, чтобы отвезти Гуревича из гостиницы в Кремль. Значит, не боится передвигаться по Москве сам. По пути к машине Путин как будто бы невзначай сталкивается с жителем Сочи. Издание агентства считает, что роль случайного прохожего сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой. Также в видео Путин пересекается со внучкой Верой Гуревич. У нее младенец на руках, рядом муж, IT-предприниматель. Вера Гуревич не первый раз косвенно выступает в поддержку Владимира Путина. Учительница немецкого языка появилась в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина». 2000 год, похороны Анатолия Собчака. Гуревич вместе со съемочной группой ждет исполняющего обязанности президента у себя дома в Санкт-Петербурге и смотрит тревожные новости о готовящемся покушении чеченских боевиков.
10: Которые уже стали связывать все это с предстоящими выборами.
11: Я так переживаю, я так за него волнуюсь каждый день.
12: Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя.
2: Гуревич стала своего рода предвыборным талисманом Путина. Она всегда появляется незадолго до выборов или сразу после. Это видео снято перед инаугурацией Путина в 2024 году.
13: В такую погоду приехали, ничего?
14: Ну, я же в машине ехала.
13: Ну, ладно. Все в порядке?
14: Наверное.
2: Любви к публичной политике у президента никогда не было. В том же фильме Манского он на годы вперед отказался от дебатов. А срежиссированный выход в люди всегда носит символический характер и приурочен к предвыборной кампании или реакции на внешние события. Так Путину, который изолировал себя сначала от ковида, а потом от возможных покушений со стороны ВСУ, пришлось ехать в Дербент в 2023 году после неудавшегося мятежа Пригожина. А в 2025 году в Петербурге во время празднования Дня военно-морского флота кортеж Путина как бы внезапно остановился на Дворцовой набережной поздороваться с народом. Там крайне удачно оказались корреспонденты государственных медиа. Петербуржцы и гости северной столицы попросили Путина беречь себя и продолжать бороться с фашизмом. Путин остается самим собой. Он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, отмечал в тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нынешний телевизионный поход в народ может быть связан не только с ухудшением рейтинга, но и с публикацией доклада одной из разведок Евросоюза. Президент и его окружение всерьез обеспокоены возможным переворотом в России.
1: Перед эфиром о возможном скрытом послании Путина к народу, да и не только вот этой встречи с учительницей первой его, мы поговорили с политологом Иваном Преображенским.
14: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину, о чем он когда-то говорил, но давно уже не было этому свидетельства, что он еще в состоянии за руль сесть и в состоянии машиной управлять. Возможно, я предполагаю, что есть некий странный синхрон. С одной стороны, российское правительство принимает долгосрочную концепцию воздействия, я бы так сказал, промывания мозгов от детского сада до университета. Одновременно Великобритания, Евросоюз и Канада вводят санкции ровно против тех людей, которые помимо похищения украинских детей занимаются промыванием мозгов. И тут как раз Владимир Путин встречается с учительницей. Нет. И параллельно идут постоянные дебаты о новых учебниках по обществознанию, по истории и так далее, которые должны с 1 сентября прийти в российские школы и окончательно, видимо, завершить, так сказать, выстраивание идеологической иерархии. Наверное, но это гипотеза, потому что у меня действительно нету четких, какого-то четкого представления, что они могли бы хотеть. Это выглядит как желание Кремля продемонстрировать внимание к, так сказать, педагогическому сообществу в целом, а Путин, поскольку давняя известная, как бы расхожая фраза «Путин сам себе политтехнолог», Путин придумал вот такую вот красивую, как ему кажется, историю, которая включает в себя и педагогическую составляющую, и представляет его как эмпатичного человека, который в состоянии вообще кого-то любить и помнить сквозь года, в чем есть большие-большие сомнения, судя по его в целом поведению все последние годы. И, наверное, одновременно решает, пытается решить проблему так называемого падения рейтинга.
1: Ну, Иван Преображенский назвал так называемого, поскольку он считает, что в любом случае этим брифингам в условиях войны довольно-таки тяжело доверять. Но тем, как бы факт остается фактом, они перестали публиковаться на протяжении нескольких недель. Возможно, был перерыв на праздники, так или иначе, пока что апдейты мы не увидели. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
15: Добрый день.
1: Вот раз за разом Путин повторяет этот прием, если не сказать ритуал, с выходом в люди. В этом случае был как бы случайный совершенно постоялец гостиницы при администрации президента. В иные разы буквально выход к толпе. Насколько, на ваш взгляд, вообще такой прием эффективен для электората в нынешних условиях, в условиях падения рейтингов? Так или иначе, мы должны на это оглядываться. В условиях обращения Бонни с миллионами просмотров и полутора миллионами лайков и так далее. Верят ли люди вообще в эти внезапные встречи?
15: Ну, я скажу так, люди же разные, то есть есть какая-то все-таки остается аудитория, хотя падающие мы это фиксируем, постоянно падающая аудитория, условно, Соловьева, Киселева и вот этих всех программ Скобеевы, те будут бесконечно, я уверен, это все показывать, крутить по всем каналам, по всем возможным, как бы и впечатывать мозги россиян, что Путин еще живой, свеженький, водит машину, общается с людьми там. Его любят старички очень сильно, он заботится об образовании. То есть это как-то все каким-то дополнительным кадром еще на уровне НЛП, может быть, будет печататься в мозги той части населения, которая еще чему-то верит. А она все-таки какая-то, ну, все-таки достаточно значительная еще. Вот. Это все-таки миллионы или если не десятки миллионов людей. Ну, вот эти все бабушки, домохозяйки. Как многих их когда-то называли невесты Путина. Вот одна невеста Путина, вот с ним как его целовал тут прямо у всех на глазах. Вот эта аудитория растроганная будет тоже плакать, говорит, какой замечательный мальчик вырос, ученик, цветочки дарит учительница. Ну вот для этой части населения она уменьшающаяся, она уже не очень многочисленная, но для нее вот этот спектакль поставили.
1: Ну, вообще, наверняка есть некоторый символизм во встречах со школьной учительницей и спустя 26 лет после первой попытки это сделать на камеру. Но что это символизирует? Стабильность, однообразность, застой, наконец, 26 лет с тех кадров Манского, которые были сняты еще в Петербурге.
15: Дело в том, что это вот с нашей точки зрения, может быть, застой или однообразность, или что-то, тавтология, да? Путина тавтология не смущает. У него одна и та же наезженная пластинка, одни и те же фразы, одни и те же приемы, одни и те же люди в его окружении. Вот если посмотреть, что он ведь команду практически не меняет, только немножко их пересаживает незначительно. Все та же Матвиенко рядом, тот же там Громов и тот же Песков. И тот же Миронов, и так далее, и так далее, и тот же Золотов. То есть одни и те же люди его сопровождают бесконечно, все эти 26 лет. Вот. Ну, многие из них вот до сих пор. Некоторые есть еще больше старожилы даже, чем он. Вот. В этом в правительстве, там, в разведках и так далее. Вот один и тот же Патрушев, например, тоже рядом с ним. То он был ФСБ, теперь вот совбезе, а теперь помощник. И вот его это вообще, вот это нам кажется, это застой, это тавтология. Ему нравится какая-то вот его стабильность, это стабильные, ну, как бы, ротация одних и тех же картинок, одних и тех же людей, одних и тех же нарративов и приемов. Это вот так он видит себе, представляет стабильность власти. Вот. Ну и плюс он в каком-то смысле, может быть, не только он потерял ощущение вот актуальности, но он в каком-то смысле потерял ощущение хода времени как такового, мне так кажется. Для него время остановилось. И его совершенно не смущает, что прошло уже 20 лет, и все это очень странно выглядит. В его представлении ничего не меняется. Вот он сидит на троне и сидит. Его любят и любят, его поддерживают те же самые, или поддерживают. Вот. И ему, мне это напоминает немножко историю с Лазаром, когда его сместили, то чтобы он не знал про это. Вот, он был там в своем одиночестве, так сказать, чтобы ему было комфортно, ему издавали газету в единственном экземпляре, с которой следовало, что он все еще правит страной.
1: Ну вот, а Путин за рулем, это такой ответ на публикации о бункерах, усиленной охране и страхах Кремля? Ну, потому что на прошлой неделе только разговоров об этом и было.
15: Ну, наверное, да. Дело в том, что я как раз не соглашусь с предыдущим оратором, что вот он сам себе политехнолог. Я думаю, их много, у них целые институты этих политехнологов. Я думаю, там идет серьезная проработка, как мы покажем нашего дедушку, что мы будем делать в следующий раз, вот как мы еще привлечем внимание. Я лично общался со всеми этими людьми, которые этим занимаются много раз. Вот. Это серьезная работа. Вот они сидят, смотрят, слушают. Какие нарративы, значит, о чем-то бурление, что Путин оторвался, Путин в бункере засел, Путин спрятался, Путин боится живых людей. Вот они говорят, нет, вот, пожалуйста, вот смотрите, за рулем, не боится, едет спокойно по улицам России, вот живыми людьми встречается, не стареет, так сказать. Наоборот, они показали, что он даже еще очень молод, но по сравнению с этой старенькой учительницей, он же ее ученик, он же мальчик. Он еще молодой, он уже еще такой пацан даже до сих пор такой. Вот есть старушка, а он Ее молодой ученик. Вот. Так это демонстрирует.
1: Ну почему же тогда они используют одни и те же приемы? Ведь это же все уже было. Ну, казалось бы, майские. Можно же выехать на шашлыки. Но если не с Шойгу, то хотя бы с кем там еще, кто-то там, и женщина наверняка еще должен был остаться, помимо учительницы.
15: А, вот в том-то и дело, что он в свой мир допускает только проверенных кадров, только тех, с кем он всегда работал и готов бесконечно работать. Да, я вот Кириенко не упомянул, он же, Кириенко был его первым полпредом только в Поволжье, первым назначением в полпреды, когда он пришел в Кремль. Он доверяет только тем, с кем кому он привык доверять, и хочет встречаться и видеть только тех, кого он уже привык видеть. Он не хочет никаких смен декораций. Именно это учитывается их, его технологами, кремлевскими технологами. То, что Путин категорически не любит ничего нового. Всякого нового человека, всякого нового собеседника ему надо объяснять, а кто это и почему я сейчас должен с ним встречаться, или его видеть, или его куда-то продвигать. Я сам как-то испытывал вот эту путинскую неготовность ни к чему новому. Вот когда однажды мне, по-моему, единственный раз... Я был в кремлевском пуле, это еще нулевые годы, и мне поручили, так сказать, задать вопрос. Сказать, вот ты можешь сегодня, по-моему, это я был от газеты «Ведомости», поэтому какой-то экономический вопрос задать. Вот, чем я радостно воспользовался, все-таки такой экспириенс, да. Причем даже сказали, какой я вопрос задам, очевидно, он, ну или вот на какую тему, точнее, я могу задать вопрос. А он, очевидно, был готов ответить на этот вопрос и ждал. У него там все четкое расписание, какие вопросы, какие ответы, какие цифры. Тем не менее, хотя он был предупрежден, тем не менее, он очень насторожился, увидев незнакомого лицо, незнакомое мое лицо, значит, и какого-то нового человека, который ему задает вопрос. И он просто прямо сверлил меня глазами своими змеиными, мне было не по себе. Пытался понять вообще, я друг или враг, и вообще я сейчас серьезно задаю вопрос, или ехидничаю, его там подковыриваю. И ему, кажется, показалось, что я все-таки немножко его подковырил, поскольку он тоже отвечал в таком наездном стиле, я уже не помню, что он сказал, но он говорит, вот вы тут не понимаете, ну что-то такое. Вот. Поэтому он очень любит все новое. Вот поэтому мы видим это.
1: Ну, а вот в этом внезапном прекращении публикации соцопросов, помимо, конечно, майских праздников, которые, давайте, после праздников, это наше все, но видите ли вы некоторую, скажем так, предосторожность тех, кто вообще на эти публикации может повлиять?
15: Я думаю, что это просто технология, значит, особенно под праздниками, особенно перед выходом его на парад 9 мая, совсем, ну, совсем некрасиво было показать, что у него продолжает все обваливаться. У людей праздник, он теперь опять принимает парад, к нему гости едут там со всего мира. И тут мы им покажем, наше же государственное агентство ВЦИОМ ему покажет вдруг, что у него еще хуже падает. Значит, это единственный возможный был вариант, во-первых, остановиться. Во-вторых, все-таки, когда у людей праздник, они отдохнувшие, у них настроение улучшается, я уверен, что сейчас будет рейтинг увеличиваться. Ну, или они что-нибудь с этим сделают. То есть, они могут выборы куда-то менять, как-то еще. То есть, у людей праздник, у них хорошее настроение. Путин выступил, Путин напомнил о себе. Значит, какой-то позитивный заряд брошен сейчас. Вот, ничего плохого не происходит. Там военные действия даже немножко приостановились. И вот они впрыскивают этот заряд бодрости в население. Я думаю, что сейчас будут рейтинги увеличиваться. Сейчас они после перерыва покажут, скажут, о, вы говорили, падает. Тенденция переломилась, видите, пошел рост. Они иногда специально даже опускают, им же надо показать, что работа делается, Кириенко уже показывает. А где ваша работа?
1: У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» был с нами в прямом эфире. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них

0: режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, нам, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом, то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
1: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
0: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше, денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и, ну, в какой-то мере КАМАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КАМАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программы лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. Получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
0: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там 2018 год. И в тот момент, ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5-3% в год, что с точки зрения российской экономики, ну, действительно было таким выдающимся достижением.

0: Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Ну, то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую, ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно говоря, тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 2022 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 2022 года, 2023 год – это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, Фонд национального благосостояния, и там девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну, и значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов, но за все это платятся зарплаты, на всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось к тому, что в 2024 году инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме, уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле, ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там, да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98-го года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24-го года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Ну, даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ним прислушался и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
1: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллиной делают. Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, ну и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
0: Набиуллина слышит, Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф. И она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет, и в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Но она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как, ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы, минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понятно из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые он... Да, а ставки по кредитам снижаются медленно, и на этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководители, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там, многих других секторов, да, те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
1: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
0: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: Давай Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем? Кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
0: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, там в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака. Какой-то такой текстильных и табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас ни у кого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
1: В 2026 году эти масштабы изменятся?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. А просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
1: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
0: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо, никакой ясности не наступало, кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там, 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается, он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть краниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да. Я понимаю, что там, в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да, но с какой скоростью, в какой момент времени случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 12 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия возобновила удары по Украине после истечения срока перемирия, о котором объявлял Дональд Трамп. Что стоит за словами Владимира Путина о том, что конфликт в Украине близится к концу? Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал подозреваемым по уголовному делу о незаконной легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Дональд Трамп отверг предложение Тегерана о заключении мирного соглашения и назвал еле живым действующий режим прекращения огня. Также сегодня.
1: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной, в мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает. Во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях.
0: Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца этого года уже превысил весь заложенный в него годовой дефицит. Российские войска в ночь на вторник ударили по Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областям Украины. В полночь истек срок трехдневного перемирия между Украиной и Россией, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но массированных ударов с 8 по 11 мая не было. Россия сама выбрала закончить режим частичной тишины, сохранявшийся несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Вновь пошли авиабомбы на фронте, более 80. Зафиксировано более 30 авиационных ударов, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Министерство обороны России заявило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников. В заявлении отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. При этом уже несколько дней обсуждается заявление Владимира Путина о том, что конфликт в Украине движется к завершению, а также его слова о том, что побывавший в Москве премьер Словакии Роберт Фице передал ему послание Зеленского с предложением провести прямые переговоры. Обращает на себя внимание даже само упоминание Путиным фамилии Зеленского.
2: Господин Фице мне сказал о своей встрече, но как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что никогда не отказывались? Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
0: На той же пресс-конференции Путин вновь несколько, если можно так выразиться, скорректировал причины нынешней агрессии России против Украины. Согласно этой новой версии, Запад втянул Россию в конфликт руками украинцев в надежде, что через несколько месяцев боевых действий российская государственность просто развалится. Этим Путин, в частности, объяснил вступление в НАТО Финляндии, которая, по его версии, надеялась воспользоваться ситуацией и вернуть себе территории на Карельском перешейке, оттяпать, как выразился Путин, что-то у России.
2: Что Спасибо. Такое Запад? Это глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев. И ну, они, конечно, в этом смысле хорошо устроились. Они спровоцировали этот конфликт. Я же сказал, с чего началось. Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета. Как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради бога, пусть присоединялись бы. Но это дошло до вооруженного конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею. И вылезти из нее никак не могут.
0: Это был президент России Владимир Путин. Тем временем, согласно опубликованному отчету Министерства финансов России, несмотря на высокие цены на нефть в марте, дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев этого года приблизился к 6 триллионам рублей, превысив дефицит за весь 2025 год, и оказался уже на 2 с лишним триллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на весь текущий 2026 год. Тем не менее, Министерство финансов в мае часть доходов все-таки пустит на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: Апрельский провальный результат для большинства аналитиков стал полной неожиданностью по двум причинам. Во-первых, в предыдущие годы Минфин выдавал авансы военно-промышленному комплексу в первые пару месяцев года, а к апрелю уже исполнял бюджет, пусть с небольшим, но профицитом, сокращая прореху первых месяцев. В этом году эта практика не повторилась. Во-вторых, после того, как в марте началась война в Персидском заливе, цены на нефть взлетели, и апрельские поборы с нефтегазового сектора шли уже исходя из среднемесячной цены в 77 долларов за баррель, а это существенно выше заложенных в бюджете 59 долларов за баррель. Однако нефтегазовые сверхдоходы апреля и близко не смогли компенсировать недополученные в первые месяцы года денег. В итоге нефтегазовые доходы января-апреля оказались на 40% или на 1 400 000 000 000 рублей ниже, чем годом ранее. Цифра, конечно, большая, но она в 4 с лишним раза меньше всего дефицита бюджета. Так что шокирующая дыра образовалась вовсе не из-за низких цен на нефть конца прошлого, начала этого года. Искать причину имеет смысл не в доходной, а в расходной части. По сравнению с прошлым годом, государственные расходы в целом выросли немногим меньше, чем на 16%. Зато на государственные закупки было потрачено на 41,5% больше, чем в первые 4 месяца прошлого года. Более того, за треть года Минфин потратил больше половины денег, выделенных на весь год на оплату госконтрактов. Интересно, что при продолжающемся росте дефицита финансовое ведомство вернулось к исполнению бюджетного правила и с 8 мая начало часть доходов пускать на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. То есть проводить интервенции с целью ослабления рубля. Вот только объявленный объем покупок оказался кратно ниже того, что ждали участники валютного рынка. В результате Минфин тратит деньги, что отнюдь не способствует сокращению дефицита, а рубль укрепляется, нанося дополнительный удар по нефтегазовым доходам бюджета. Однако винить во всем главу финансового ведомства Антона Силуанова было бы не вполне справедливо. Летом-осенью 2025 года, когда верстался нынешний федеральный бюджет, он раз пять сбегал в Кремль за вводными, и один из товарищами по финансово-экономическому блоку в результате на свет был произведен бюджет, предусматривающий сокращение военных расходов. И многие, включая меня, назвали его бюджетом окончания войны. А война не закончилась. И решение о ее продолжении принимал не Силуанов. Силуанов вообще мало что решает. Функционал у него другой.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланты. Бюджетный дефицит в начале этого года в России оказался настолько высоким, что сегодня журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, не последуют ли вслед за отчетом Минфина кадровые перестановки. Песков ответил на этот вопрос с некоторым раздражением, но пообещал, хотя и скромный, но стабильный экономический рост.
1: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной, в мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает. Во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит этого делать. Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики. Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся. Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать.
0: Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура, САП, официально уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу о незаконном отмывании более 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья в Киевской области, которое началось в 2021 году и продолжалось и после начала войны с Россией. В связи с возбуждением дела НАБУ опубликовало 17-минутное, отмечу, очень хорошо смонтированное видео, в котором объясняется предполагаемая преступная схема по отмыванию денег. Вот его фрагмент.
4: По данным НАБУ и САП, в период 2021-2025 годов будущими владельцами резиденции и другими лицами были отмыты денежные средства на сумму почти 9 миллионов долларов США, которые использовались для строительства резиденции «Династия» в Казани. Следствие установило, что эти средства получены в результате деятельности преступной организации, в частности, через так называемую прачечную, где обеспечивались аккумулирование и легализация денег из различных источников, включая коррупционные схемы в «Энергоатоме». Всего участниками «Династии» во время строительства резиденции было легализовано средств на сумму более 460 миллионов гривен.
0: Андрей Ермак, комментируя возбуждение дела, заявил в интервью корреспонденту украинской службы «Радио Свобода», что не является владельцем никаких домов и что у него есть только одна квартира и один автомобиль. Практически одновременно с известием о возбуждении уголовного дела против Андрея Ермака было опубликовано интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, известному своими близкими контактами с Кремлем американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором Мендель, не приводя, правда, доказательств, фактически обвинила своего бывшего шефа в употреблении кокаина, утверждала, что Зеленский в 2022 году собирался отдать Донбасс России. Мендель ссылалась на тех, кто, по ее словам, лично участвовал в переговорах в Стамбуле, а также требовал от подчиненных пропаганды наподобие геббельсовской, которая с помощью тысяч говорящих голов поддерживала бы все его действия. И вот что Юлия Мендель добавила.
5: Дело в том, что, как я считаю, в 2022 году у него были тысячи говорящих голов по всему миру. И многие из нас не собирались быть его говорящими головами. Мы просто отстаивали интересы страны. Мы верили, что он скоро остановит войну, что нам нужно быть едиными. Мы верили в это. 4 года спустя украинцы больше не верят в планы Зеленского. Но все же существуют тысячи говорящих голов, и многим из них просто платят за это.
0: Это был фрагмент интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому телеведущему Такеру Карлсону. Это интервью, в котором Мендель во многом повторяет публичные нарративы Кремля, сегодня обильно цитирует российские государственные средства массовой информации. Напомню, что Юлия Мендель перестала быть пресс-секретарем Зеленского еще в 2021 году. Офис президента Украины заявил, что она не принимала участия в принятии решений, не участвовала ни в каких переговорах, а комментировать ее заявление офис президента Украины посчитал несерьезным. И все-таки можно ли считать простым совпадением факт публикации такого критического в отношении Зеленского интервью в один день с возбуждением дела против Андрея Ермака, человека, который много лет был ближайшим соратником нынешнего президента Украины? Вот как на этот вопрос отвечает директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.
6: Думаю, да, потому что это интервью было записано раньше. И, ну, знаете, я не думаю, что Такер Карлсон, который активно монетизирует свою информационную активность, он стал бы придерживать такую бомбу. Во-вторых, знаете, за несколько месяцев до появления пленок Миндича, еще в ноябре прошлого года, я видел объявление, что НАБУ ищет сценаристов. Думаю, что они нашли. И думаю, что это нормально показывать гражданам страны, как злоупотребляют люди, которые были, ну, практически на вершине. Причем Андрей Ермак, в отличие от Владимира Зеленского, человек, за которого в этом плане никто не голосовал. Понимаете, это ответственность лично Владимира Зеленского, назначить его главой офиса, а потом вложить в него все эти полномочия, которыми он пользовался. Войну против России Украина закончит с президентом Зеленским, независимо от того, как долго она будет продолжаться. Я понимаю, что эти факты, интервью Мендель и предъявление подозрения Ермаку будут использовать против Зеленского. Но во время войны украинское законодательство, во время военного положения не позволяет проводить выборы. Это то, что нужно понимать. Зеленскому нужно просто менять свою манеру поведения и действовать по Конституции и закону. В Украине парламентско-президентская республика. Соответственно, распускать, ну, инициировать как президент политически переформатирование большинства, которого нет, делать более эффективное правительство и показывать, что он способен делать выводы из своих ошибок. Иммунитет от уголовного преследования до завершения президентских полномочий, но я хорошо понимаю, что это только президентские полномочия завершатся. Будет достаточно много юристов, которые будут говорить о том, что они хотят спросить у Владимира Зеленского и аргументированно об этом говорить за, ну, почти уже 7 лет пребывания в власти. В 2020 году кто-то сформировал, собственно говоря, формат Ермак-продюсер, Зеленский-исполнитель. Обоим это было психологически комфортно, выгодно. И поэтому продолжалось 6 лет. Никто из глав президентской канцелярии в Украине не работал так долго. Сейчас Высший антикоррупционный суд будет принимать решение о мере пресечения. Я думаю, что, скорее всего, это будет предложение об аресте с залогом. Исходя из того, что все фигуранты пленок Миндича, кроме экс-министра Галущенко, оказались на свободе, я думаю, что Ермак тоже окажется на свободе. Знаете, это уже вопрос, я бы сказал, профессиональной чести наших антикоррупционных структур, чтобы Ермак оставался в Украине.
0: Мнение директора Киевского института мировой политики Евгения Магды. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Русская служба BBC установила первый случай гибели в Украине российского студента, завербованного в так называемые беспилотные войска или войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин был воспитанником детского дома в селе Темлюй. В 11 лет он был взят на воспитание в приемную семью, и, как рассказала приемная мать Аверина Оксана Афанасьева, Валерий закончил учебу на оператора БПЛА 24 марта. 2 апреля он в последний раз ей позвонил и сказал, что уезжает туда, где, цитата, нет связи. О смерти приемного сына ей сообщили 8 апреля, то есть спустя всего 2 недели после окончания учебы. Оксане Афанасьевой сказали, что Валерий Аверин погиб при минометном обстреле под Луганском всего через 3 месяца после начала службы. А телеканал «Вот так» сообщает, что российские власти выстроили для школьников и студентов колледжей целую систему военной подготовки через сеть военно-патриотических центров «Авангард». 10-классников школы и второкурсников колледжей начали возить на 5-дневные военные сборы, которые проходят как раз в центрах «Авангард», и отказаться от них невозможно, рассказывает журналист издания «Вот так» Андрей Затирко.
7: Одна из целей «Авангарда» — довести или, так сказать, улучшить имидж армии в глазах подростков и сделать так, чтобы как можно большее количество из них дошло до армии, плюс подготовить их к военной службе либо к обучению военных или других ведомственных учреждений. Юнармия — это такой кружок дополнительный, куда могут пойти, могут не пойти. А «Авангард» — это сеть лагерей, которые существуют специально для проведения военных сборов. Вы, наверное, помните, в советское время была вот эта НВП, начальная военная подготовка, и в рамках этого предмета детей отправляли, как правило, в воинские части для того, чтобы там проходили военные сборы. После распада СССР эта практика была потеряна, и вот при Путине уже ее начали возрождать, но этого не получалось сделать. В итоге уже после начала войны, сначала НВП и военные сборы постепенно появились в курсе сначала ОБЖ, а затем уже переехали в курс основы безопасности и защиты Родины, ОБЗР так называемый. И сейчас вот в школах этот предмет существует, и в рамках этого предмета уже обязательно в 10 классе, а в части школы в 8 проводят военные сборы.
0: Это был журналист издания «Вот так» Андрей Затирко. Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил, что действующее сейчас перемирие США с Ираном находится на грани выживания после того, как иранские власти прислали совершенно неприемлемый, по словам Трампа, для Вашингтона ответ на его последние мирные предложения. Заявление было сделано в преддверии визита Трампа в Китай, в ходе которого будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке. И вот что Дональд Трамп, в частности, сказал.
8: Знаете, это невероятно хрупкое перемирие. Я бы сказал, что на данный момент это самое хрупкое перемирие из когда-либо существовавших. Когда я читал эту чепуху, я сказал, я даже не буду дочитывать до конца, я не собираюсь тратить на это время. Это одно из самых слабых перемирий. Оно буквально на грани выживания, и они это понимают. Это как в медицине, когда врач заходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека примерно один шанс из 100». Вот в таком состоянии сейчас находится это перемирие. Оно в реанимации и едва выживает.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью журналисту телеканала CBS Мейджору Гарриту заявил, что у Израиля и США, цитата, «еще остаются дела, которые следует завершить в Иране». Не приводя деталей, Нетаньяху намекнул, что если Иран не хочет отдавать свой обогащенный уран, то его можно просто забрать. Израиль продолжает крупную военную операцию на юге Ливана, власти которого практически ежедневно заявляют через Министерство здравоохранения о десятках погибших, в том числе детей. А признанная в США и Европейском Союзе террористической группировка «Хизбалла», против которой и направлена операция «Цахал» в Ливане, перестала в последнее время публиковать имена своих погибших бойцов. В ходе интервью мейджор Гарретт спросил Нетаньяху, не тревожит ли его, что более половины молодых американцев сейчас считают варварскими действия Израиля как в Ливане, так и ранее в секторе Газа. Нетаньяху ответил на этот вопрос, держа в руках смартфон. Вы тоже не застрахованы, потому что в этот девайс можно проникнуть и сказать о мейджоре Гарретте все, что угодно. Можно представить вас чудовищем, и если повторять это достаточно часто, многие люди начнут в это верить. Израиль принимает невероятные меры, чтобы уберечь от опасности невинных мирных жителей. Мы отправляем текстовые сообщения миллионам людей. Мы отправляем им СМС, делаем миллионы телефонных звонков, рассылаем брошюры и листовки, все что угодно. Мы видим, что снижение поддержки Израиля в Соединенных Штатах почти на 100% коррелирует со стремительным ростом социальных сетей. Это само по себе не является причиной, я не верю в цензуру, но вот что происходит. Несколько стран фактически манипулируют социальными сетями и делают это очень умело. И это серьезно нам навредило. Идет война. А на войне военные иногда промахиваются и погибают мирные жители. Это ошибки, а не преднамеренные действия. Израиль находится под давлением на медийном и пропагандистском фронте, и мы проигрываем в пропагандистской войне. Это был фрагмент интервью премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху журналисту американского телеканала CBS Мейджору Гарриту. А американское издание Los Angeles Times на днях выпустило материал, в котором рассказывает подробности того, как израильская армия и израильская разведка используют возможности искусственного интеллекта по сбору и обработке больших массивов данных для определения целей ударов в Ливане. Статья показывает глубину инфильтрации Израиля в структуру Хизбаллы и дополняет картину, которая стала проясняться после известной операции против Хизбаллы с применением пейджеров. Эта операция была проведена в 2024 году. В статье Los Angeles Times приводится история 62-летнего бывшего боевика Хизбаллы, жившего в шиитской деревне в Ливане, которому по телефону позвонил израильский офицер и спросил на арабском языке, хочет ли тот умереть один или вместе с теми, кто рядом. Этот человек ответил, что хочет умереть один, и решил отъехать от деревни на безопасное расстояние. Через полчаса в его машину попала ракета. Израиль признал ликвидацию персонажа статьи в Los Angeles Times, заявив, что этот человек занимался, цитата, «военными и финансовыми вопросами, а также восстановлением террористической инфраструктуры на юге Ливана». Los Angeles Times утверждает, что таких случаев множество. И последняя тема сегодня – День памяти Алексея Цветкова, многолетнего сотрудника Русской службы радио «Свобода», а главное – замечательного поэта. Вот что еще в 2007 году в передаче, посвященной 60-летию Алексея Цветкова, о его поэтическом феномене рассказывал другой мой коллега Петр Вайт.
9: Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный аварих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем, какие случаи напрасные везде, недоумения пехотные окопы. Или вот такое совсем разговорное бытовое: окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе. Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была. Или гитару в сторону, давай друг другу снится, а жить само сумеется тогда. Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой. Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток, миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сорок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
12: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
13: Мне все нравится, у меня все есть.
14: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
15: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
16: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
17: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе.

0: были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка 3 марта 2022 года, школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы, опять-таки, попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.

0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления – это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать, не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch – это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложено доказательство, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И России, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкис Вилли.
6: We spoke to different witnesses.
1: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
0: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы №2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
1: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница №2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
0: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
1: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
0: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
1: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стране, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
0: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
1: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
0: Рассказывала Белки Свили, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что

Желающие получить эти выкрики, пишите по адресу США, Нью-Йорк, 10017, почтовый ящик 2606, моды. Не забудьте указать ваш размер одежды. Адрес следует писать латинскими буквами. Моды М. Мария, О. Ольга, Д. Дмитрий и буква Y. Бокс Борис Ольга X 2606. Нью-Йорк сокращенно. Н. Николай. Y. Затем номер 10017 USA. Повторяю адрес полностью. Моды Бокс 2606, Нью-Йорк 10017 USA.

0: Сегодня в нашей радиокомпозиции мы передадим несколько сцен из пьесы Виктора Розова «Затейник». Эта пьеса была поставлена летом нынешнего года в Московском академическом театре имени Моссовета. Официальная критика встретила ее довольно сдержанно. Были голоса о том, что автор уж очень сгустил краски и что его положительный герой Сергей Сорокин раздражает, не успокаивая, тревожит, не просветляя. Можно предположить, что критике не понравилась эта пьеса вот почему. Один из ее персонажей, бывший прокурор, а вернее крупный работник КГБ, совершил большую подлость, то есть то, что на сцене многим свидетелям, сидящим в зрительном зале, показывать не разрешается. По правилам хорошего партийного тона об этом говорить не принято, а в пьесе говорится, и это нарушает хороший тон. В чем же заключалась совершенная прокурором Алексеем Павловичем Селищевым подлость? Об этом вы узнаете дальше. Пока же скажем о предыстории. В молодую студентку Галину Камышину, сейчас она учительница, были влюблены два молодых человека. Сережа Сорокин и сын прокурора Селищева Валентин. Галина любила Сережу, а не Валентина. Но выйти замуж ей пришлось как раз за нелюбимого ею Валентина. А Сережа куда-то исчез. И только теперь, спустя много лет, муж Галины, Валентин, случайно встретил Сережу в одном из домов отдыха в Крыму, где Сережа работает затейником. Между ними происходит такой разговор.
1: Ты знаешь, мы когда в Москве собираемся, тебя каждый раз вспоминаем. Уж чего только не навыдумывали. Гадали, может, Асуан строишь или какую-нибудь новую Бхилаю. Даже предположение было, что ты засекречен. Есть, говорят, такие особенно ценные головы. Ну, а кто думал, погиб, умер.
2: А ты теперь кто?
1: Я, кончил педагогический, в аспирантуру толкнулся. Не повезло, своих там до лешего. В районо сначала, потом меня на всякие организационные мероприятия бросили.
2: Руководящий, значит, состав?
1: Был... Только больше мной руководили. То по загривку, то по носу. Низший братчин, тот же солдат. Направо, налево, кругом, только поворачивайся. Я инструктор теперь. Лекции, кроме того, читаю. Езжу от общества знания. Преподаю, доцента имею.
2: Вон, а?
1: И изменился я?
2: Не очень.
1: А не узнал?
2: Я узнал, да смутился чего-то.
1: Понимаю. А ты, значит, развлекаешь трудящихся?
2: Да. Всякая мура.
1: Игры?
2: И игры. Третий лишний там, горелки, веревочка.
1: Веревочка, что это такое?
2: Берутся сначала парами за руки, выстраиваются в одну линию. Потом кто-нибудь выходит вперед.
1: Понятно.
2: Вот, значит, так.

0: Мы думали, кто, а Сережка Сорокин с неба звезду схватит.
1: Я тоже думал.
0: Да, отыскался. Встречу наших расскажу. Не поверят.
1: А ты не говори.
0: Да как же?
1: Скажи, Сережка Сорокин умер, ребята. Своими глазами могилу видел, а?
0: Ну, полноте, ну.
1: А отец, значит, жив?
0: Жив.
1: Работает?
0: Представь себе, тянет. Со скрипом, правда, болеет часто. Прежнее, видать, сказывается. Все годы знаешь, что такое в прокуратуре работать. Все время со смертью под ручку прогуливаешься. Особенно, если по совести работать, как он. Жуткие дела были. Слава богу, все это теперь плюс кванперфектум. Теперь он на каких-то там консультациях. Но больше дома. Тяжеловат стал, ворчит много. Чудак, не малина.
1: А в остальном у тебя все хорошо идет?
0: Относительно, конечно. Лучшему, говорят, конца нет. Но не жалуюсь. Ты на меня зла не имеешь?
1: За что?
0: Ну, убил я тогда Галину. Но в конце концов она сама решала, верно?
1: Конечно.
0: Меня когда-то из чести наши ругали. А что я поделать мог? Сам влюблен был. За женщину надо до конца биться. Такое право каждому принадлежит, верно?
1: Еще бы.
0: Скажи, ты из-за всего этого тогда и уехал?
1: Теперь уж не помню.
0: Зря перевернул судьбу.
1: Я не жалуюсь.
0: Правильно ли ты поступил, Сережа? Не знаю. Не думай. На жизнь обиделся, а это самое безнадежное дело. От нее тычки каждому достаться могут, по разным, так сказать, случаям. Важно на ногах удержаться. Я, знаешь, так смотрю, жизнь дана всем одинаково. Остальное берешь своими руками, верно? Тебе другого можно было бы достичь, Сережа.
1: Сбился с толку, прозевал. Теперь поздно.
0: Ты молодец. Другие, как с круга сойдут, злобой наливаются. Ты, конечно, на свой счет не принимай, но не люблю я тех, кому жизнь не удалась. Чаще всего по их собственной вине. Они на жизнь флёра так и наводят. Критиканство или меланхолия. Дескать, вы, черви, довольны жизнью, ну и Бог с вами, радуйтесь. А нам, мол, все равно, и мы не черви, значит, радоваться не можем. А, дрянь. Это, значит, меланхолия, скепсис, ирония эта вонючая, оправдание их собственной бездарной жизни. Вот что это такое, верно?
1: Оправдание жизни каждому нужно иметь. Даже неудачнику. Даже алкоголику. Вору даже. Иначе как же существовать?
0: Я же тебе сказал, на свой счет не принимали.
1: Когда ты скептиков ругаешь, тоже вроде под свою жизнь базу подводишь.
0: Мне то что оправдывается, чудак? У меня все идет правильно, не выходя из нормы. Квартира хорошая, тряпки всякие есть. Ну и к тому же я. В большой ходим, в современник даже. Она туда любит, что-то ей там нравится. Мне лично не очень, солидности нет у нее, жидковато. Там для молодежи разве? Знаешь, Сережа, вот смотрю на тебя и думаю... А ведь это высшая это справедливость, честное слово. Есть? Вышла бы за тебя Галина. Ну, что бы было бы?
1: Что?
0: Мыкалась бы с тобой в этом сарае, стирала, штопала, копейки считала.
1: Это верно.
0: Видишь?
1: Слушай, Валя, я же тебе говорю, брось оправдываться.
0: Чего?
1: Ты тогда знал, что твой отец с Галиной разговор имел.
0: Какой разговор?
1: Знал?
0: Какой, я говорю, разговор? Когда?
1: Скажи, знал?
0: Что знал? Что?
1: Ты не злись. Это уже все в прошлом. Я просто так, для интереса. Знал или нет?
0: Ты не валяй дурака. Скажи, о чем разговор? Где? Когда?
1: Ты его сам об этом просил?
0: Да перестань идиотничать. Выпил и уже заколбасил. О чем говоришь, понятия не имею.
1: Неужели не знал?
0: Нет же, нет.
1: Ну, тогда и леший с ним, и рассказывать нечего.
0: Брось, брось, из зубов выпустила, а из губ не хочешь.
1: Противное дело-то. Зачем я тебе на душу камень класть буду?
0: Не беспокойся, не надорвусь. Что было, ну?
1: Ну, Отец твой назначил Галине встречу в метро Новокузнецкая, кажется. Галина пришла, конечно, хотя ничего понять не могла. Отец твой в штатском был. Он ей говорил, как ты любишь ее, Галину, значит, как учение забросил, самоубийством решил покончить жизнь через повешение. Записку ты, что ли, тогда на столе оставил? А он нашел. Своими, говорит, глазами видел. Была такая записка?
0: Ну, дальше, давай.
1: Что он, отец твой, умрет, если с тобой что случится. И мать умрет, и все умрут. Ну, будет.
0: Неужели отец это мог? Любил он меня до помрачения. Не может быть. Ух, какая чепуха. Это тебе Галина рассказывала?
1: Она.
0: Галина врать не будет.
1: Конечно.
0: Ну?
1: Что?
0: О чем же еще он говорил?
1: В том же духе. Уговаривал за тебя замуж пойти.
0: Погоди. Так значит, она меня не любила?
1: А чего? Ты парень симпатичный был, с фасончиком, носочки, в цвет галстучка. Ты сейчас вон какой, со вкусом.
0: И из жалости она за меня пошла, что ли?
1: Почему из жалости? Она из страха за тебя пошла.
0: Не понимаю.
1: Полно тебе, Валя. Многие боялись тогда. Я и сейчас, вот, мне говорят, бояться нечего, нет ничего. А я иногда боюсь. Чего не знаю. Где-то тогда засел этот страх сюда, в какую-то доминанту, и все сидит. Чего боюсь, не знаю. Другие-то не боятся. И ничего. За тех, кто не боится, за них.
0: Продолжай.
1: Галина ему ответила, что ты парень действительно неплохой, но любить тебя не может, так как любит другого. Меня, значит. Что мы пожениться хотим. У нас это дело действительно было уже запланировано. Он спросил, а кто этот другой? Она, конечно, имя мое и фамилию назвала. А он вынул из кармана записную книжечку и записал. Вот тут Галине и пришла в голову мысль. Говорит, чуть сознание от ужаса не потеряла. У них за неделю до этого брата взяли. Я свидетелем был. Тебе не приходилось быть свидетелем?
0: Нет.
1: Представляешь, какой у нее хоровод в голове-то закрутился. На улице, говорит, чуть не упала. И сказала, что даст ответ завтра, и что, наверное, согласится тебя полюбить. Занятно, верно? Она меня около института ждала. Я выхожу во двор института, а она ко мне бегом. В первый раз в жизни я ее такой фанатичной видел. Только и твердила мне: «Уезжай, уезжай, уезжай!» Боялась она за меня, дрожала даже. И все про то, что он мои имя и фамилию записал. Все про то твердила. А братья тоже. Я бы ведь не уехал. Да она сказала, если со мной что случится, сразу же с собой покончит. И она бы покончила. На горячее, вулкан она. Океан в бурю. Ты знал все это?
0: Не знал.
1: Клянешься?
0: Клянусь.
1: И Галина тебе никогда ничего не говорила?
0: Нет.
1: Она и не скажет. Да я-то зря выболтал. Поганый стал. Точно.
0: А не выдумал ли ты все это? Ты ведь затейник.
1: Значит, не знал.
0: Не знал. И такого разговора у отца с Галиной не могло быть. Не было. И Галина за меня пошла потому, что я ей нравился, а не ты. Она рассчитала, подумала и за меня.
1: Знал, значит.
0: Ты в психоклинике на учете часом не состоишь?
1: Пока нет, а мог бы.
0: Сходи, прикрепись. Мой отец был честный человек, честный.
1: Я тоже так считал. Но значит, не выдержу. Ты тогда на его родительский рефлекс нажал. Это срабатывает безотказно.
0: Сейчас модно стало наше прошлое грязью закидывать. Впрочем, уже мода-то отошла.
1: Ты не переходи на басовые ноты, Валя. Не о том говорю. Знаешь.
0: Отошла, имей в виду. Да если ты хочешь знать, я тебя тогда действительно в порошок мог стереть, если бы захотел.
1: Не захотел. Не захотел, знаю. Ты еще молодой был. Тебе еще честным хотелось быть. Порядочным. Честным-то каждому хочется быть. Сейчас бы, наверное, стер. Да не можешь.
0: А сейчас, извини, стирать нечего. Два притопа, три прихлопа.
1: В общем-то, ты не так виноват. Тебя, Валя, возможности сгубили. Когда у человека лишние возможности есть, опасная штука. Не каждый удержаться может. Соблазн велик. Я только не понимаю, Валя, как же ты не видел, что она к тебе пришла не та, без любви? Или тебе все равно было?
0: Да ведь нравилась она мне, нравилась. Ничего и не мог я видеть, если и было.
1: Понимаю. Обрадовался ты очень. От счастья ошалел.
0: Не было этого разговора, отца. А даже если и был, подпортил ты мне отпуск, вот что. Впрочем, не торжествую. Я не из тех, кто по пустякам все нервы раскатывает. Если и было дело отца, не мое, я перед своей совестью чист. Хребет у него, видите, переломился. Знаешь, если из-за несчастных любвей у всех хребты ломаться будут, кругом одни инвалиды по земле поползут.
1: А ты-то сам повеситься хотел? Или, может быть, не хотел?
0: Хотел.
1: А может, нет?
0: Хотел, тебе говорят, хотел.
1: У меня хребет, видать, и от этого, и от всего вместе взятого. Тонок был. Жалею очень.

0: доцент Валентин Селищев вернулся из отпуска в Москву. В доме его отца справляют день рождения Галины. Валентин остается с женой наедине.
1: Да, все забывайте сказать. В санатории я встретил одного типа из Мурманска. Он был знаком с Сережкой Сорокиным.
2: Что же он рассказывал?
1: Всякую всячину. Не хотел я тебе говорить, Галка. Знаю, расстроишься. Сережка Сорокин умер, оказывается.
2: Я это знала.
1: Откуда?
2: Знала.
1: Тебе кто-нибудь говорил?
2: Просто чувствовала. Был бы жив, хотя бы кому-нибудь весточку дал.
1: Это не обязательно. Могли быть обстоятельства.
2: Какие?
1: Какие-нибудь.
2: Глупости.
1: А вообще ты разыскивала его?
2: Да.
1: После 56-го?
2: Не нашла. Давно он умер?
1: Три года тому назад.
2: Где?
1: Кажется, там же, на севере. Мурманский или Хабаровский. Я забыл. Он много ездил.
2: А кем он работал?
1: Кем попало. Не сложилось у него.
2: Не сложилось?
1: Не сложилось. А Сережке задумалась. Да, очень жалко. Хороший парень был. Он мне нравился. Но жизнь, Галка, есть жизнь.
2: Замолчи.
1: Что ты? Говорят, он погиб, спасая каких-то утопающих.
2: Помолчи, пожалуйста.
1: Но Галина.
2: Что я тебе сказала? Хороший был парень. Что за снисходительный тон? Если бы Сергей был жив, каким бы он крупным был бы человеком?
1: Конечно. Великим, не меньшим. Успокойся, пожалуйста. Он жив. Да-да, представься, я жив-здоров. Я встретил его, видел.
2: Жив или умер?
1: Говорю тебе, жив.
2: Я уже не понимаю, где ты врешь, где говоришь правду.
1: Правда тоже не очень симпатичная, Галка. Он работает в захолустном доме отдыха затейником.
2: Кем?
1: Затейником. Культурником, что ли. Игры там всякие устраивает. Какую-то веревочку, горелки, мячи выдает, ракетки, ласты. Библиотекой заведует. От 11 до часу. Кино привозит.
2: Ты сам видел его?
1: Да.
2: Врешь!
1: Вот тебе, клянусь, чем угодно. Живет в каком-то сарае.
2: Глупо, Валя. Глупо!
1: Я не хотел тебя расстраивать. Да на, пожалуйста. Вот фото, которое ты когда-то ему подарила. Он меня отдал, просил передать тебе. Мы разговорились, он вспомнил про фото.
2: Валентин, очень прошу тебя, пожалуйста, расскажи правду.
1: Хорошо. Это фото я отобрал у него. Силой отобрал.
2: Зачем?
1: Мне было неприятно. Да еще с такой надписью «Единственному». Обидно, знаешь.
2: Кем, ты говоришь, он работает?
1: Затейником. Вообще-то я сам ахнул. Сарай, спортинвентарь, койка, плитка. Постарел, лицо стало какое-то глупое. Я сначала не узнал его.
2: Это правда?
1: Клянусь!
2: Зачем же ты сказал «умер»?
1: Мне казалось проще узнать, умер, чем то, что на самом деле. Он даже сам просил, встретишь наших, не говори, скажи «умер». Клянусь, он это сказал. Что ты так смотришь?
2: Стараюсь понять, что ты сочиняешь... И что правда?
1: Знаешь, он не жалуется, честное слово. Делом своим увлечен, говорил о нем с азартом, даже показывал мне, как развлекает отдыхающих. Действительно смешно. Он не тот, он просто не тот, Галя. Совсем не тот, совсем.
2: Сережка Сорокин? Затейник?
1: Конечно. Ты всегда думал, явится к тебе когда-нибудь ты такой... Принц-физик или принц-химик возьмет тебя за белую руку, поведет.
2: Значит, все-таки жив. Жив. А ты знаешь, почему он затейник? Знаешь, почему не принц-физик, не принц-химик? Это я. Я глупая женщина. Он сам не хотел быть принцем. Думал, узнаю об этом и буду страдать, если принц... Вот какой он! Вот Сережка Сорокин!

0: Валентин Селищев говорил Сергею Сорокину, что время, когда можно было закидывать грязью прошлое, то есть сталинский период, кончилось. Что теперь это не модно. Что же модно теперь? Об этом можно судить по последней сцене пьесы Розова. Прокурор сталинских времен Селищев был недалек от того, чтобы по какому-нибудь ложному обвинению убрать опасного соперника своего сына. Этот прокурор, в сущности, искалечил три жизни – своего сына, Галины и Сергея. Теперь он мучается, вспоминая прошлое. И Галина прощает прокурора Селищева, разбившего ее жизнь. И эта тема прощения кающихся сталинских прокуроров, получающих ныне жирные пенсии, очевидно, и составляет новую моду.
1: Валя, выйди отсюда.
2: Куда я выйду? Куда?
1: Пожалуйста.
2: Уходи, уходи, уходи, пусть развяжется. Пусть это кончится, черт с тобой. Я тоже человек, а не гипопотам. В конце концов, я найду себе нормальную женщину. Да-да-да. Одной тебе я не по вкусу. Одной тебе принца надо. Давай к нему, давай к принцу. Полюбуйся на красавца, как он там смешит трудящихся. Граждане отдыхающие, посмотрите друг на друга и скажите, у кого сегодня самый длинный нос, а теперь скажите, у кого самое тупое рыло. Поезжай, поезжай.
3: Ты знаешь, он мне за каждым углом мерещится. Из дому выйду, он. В метро, он. В театре его вижу.
4: Сначала и мне он везде казался. Потом перестал.
3: А мне до сих пор. Я не помню, Галочка, о чем тогда говорил с тобой. Бормотал что-то, старался не показать вида. Кажется, какую-то шоколадку тебе купил, совал в руки. Но я все понимал. Все. Вел так определенной цели. Не перебивай. Воспользовался. Воспользовался обстоятельствами.
4: Я все понимаю, Алексей Павлович.
3: Ничего ты не можешь понять, и слава богу.
4: Вы талантливый, сильный, умный человек.
3: К черту, перестань!
4: Время было такое, Алексей Павлович.
3: Не бросай! Мне спасательный круг, бросай! Как приятно за что-нибудь ухватиться, спрятаться за время, за обстоятельства, за черта, за дьявола! Прятаться и ку-ку! Ищи меня. Легко жить невиноватому. Дышать просто. А я не хочу прятаться. Не буду. Бросай этот кружок другому. Пусть другие прячутся. Делают невинные физиономии. Время. Обо всем думал. Обо всем. Сам за все соломинки хватался. Иначе как же жить? Даже, знаешь, заслуги себе отыскивал. Подсчитывал, сколько спасал, реабилитировал, как сражался. Всеми плюсами себе грудь, как победными крестами увешивал. А толку что? Время. А почему же другие-то чистыми оставались? Почему одни поганились, а другие нет? А ведь это как в алгебре, при прочих равных условиях. Нет уж, каждый лично за себя отвечает при этих-то прочих равных. Время? Сейчас и не то время, а всякой нечистью пруд пруди. Все я думал, все. А он, видишь, затейник. Он затейник. И ты...
4: Вам бы сейчас 25 лет. А? Я говорю, вам бы сейчас 25 лет.
3: В том-то и ужас человеческой жизни. Ничего нельзя начать снова. Все пишешь кровью сразу в одну общую тетрадь. Что было, то было. Время. Конечно, важно, знаешь, создать такие обстоятельства жизни, когда дурные стороны человеческой натуры не имеют возможности проявляться. Это важно. Это чрезвычайно важно. Потому что не всякий человек силен. Слабых много. Двойственных. Слабых большинство. Обстоятельства должны помогать им быть сильными, чистыми. А тогда, как иные пачкали себя, пачкали и ужасались. Бытие, время идет, время идет. Мне хочется, чтобы оно бежало, летело, мчалось. Мне даже нравится, что ты во многом не можешь понять меня. Пусть и не понимаете, не надо. Я ведь люблю тебя. И того, его тоже.
4: Я хочу уехать к нему, Алексей Павлович.
3: Да. Ну что ж, мне без тебя плохо здесь будет.
4: Я поеду.
3: Да. Поезжай.
0: Так исповедовался в своих муках и каялся прокурор сталинских времен, ныне пенсионер, Алексей Павлович Селищев. По крайней мере, в пьесе Виктора Розова «Затейник». Как обстоят с этим дела не в театре, а в подлинной жизни, это, надеемся, вы знаете не хуже нас.
5: «Затейник» Виктора Розова, эфир 30 сентября 1966 года.
6: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
5: «Золотой запас свободы». Архивный проект. Памяти Анны Ахматовой. Вспоминают Владимир Вейдля и Георгий Адамович. Эфир 14 апреля 1966 года.
4: Сегодня мы передаем специальную программу памяти Анны Ахматовой. Мы приурочили эту передачу к 40-му дню после кончины знаменитой русской поэтессы. Разбору творчества Ахматовой и личным воспоминаниям об Анне Андреевне посвящена беседа Владимира Васильевича Вейдля.
7: Помню ее над гробом Блока при последнем прощании в церкви Смоленского кладбища. Принесли мы смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице на руках в гробе серебряном. Прошло много лет. Теперь похоронили и ее. Не скоро наступит для русской поэзии время, сравнимое с тем, концом которого можно считать похороны Блока, а вторым, самым уж окончательным концом, погребение Ахматовой. Она ведь была не на 45, а лишь на 9 лет моложе его. Поэзия ее с полной ясностью определилась рано. Хотя это вовсе не значит, что не раскрылось в поэзии этой за последние десятилетия много нового и значительного, чего прежде предвидеть было нельзя. Однако голос ее все-таки навсегда остался тем же, который зазвучал в первой книге ее стихов, вышедшей в 1912 году. Многие услышали его тогда же, распознали его единственность. Трудно было ошибиться. Такого тембра, таких интонаций, как раз тем и волнующих, что совсем комнатных, разговорных, в русской поэзии еще не слышалось. Голос был женский. Темы точно так же сплошь были женские или девичьи, и лиризм их был такой непосредственный, личный, что стихи эти почти могли показаться выдержками из писем или дневников. Но этим оценившие их должным образом не обманулись. Удивил и восхитил их именно контраст между этой интимностью тона и строгой выверенностью его, не допускающей никакого избытка чувств и никакого многословия. Очень опрометчиво сравнивал впоследствии Андрей Левинсон, для французов, правда, но зачем же было их обманывать, Анну Ахматову с Марселиной де Бордвальмор, поэтессой поэзии не чуждой, но которая вечно с распущенными волосами, перед зеркалами, при свечах писала письма, длинные письма, оперным, очень оперным Онегиным. У Ахматовой с первых ее шагов никаких нет признаний, заклинаний, душеизлияний. Ее лирика драматична, но как раз потому, что обходится без экспозиций, одни пятые акты, и отнюдь не мелодрам. Скорее уж Христину Россетти, но и то лишь издали она напоминает, а наши две раньше прославившиеся поэтессы вовсе не похожи на нее. Стихи Каролины Павловой мужские, да и всего чаще очень книжные. Зинаида Гиппиус, неизменно слагая стихи, именовала себя в мужеском роде. Чтобы стать поэтом, ей пришлось поэтессу в себе зачеркнуть. Ахматова стала одним из драгоценнейших наших поэтов, оставаясь поэтессой, женщиной. Стала тут и не совсем даже уместно. Голос у нее был на редкость свой. Своеобразие завоевывать ей почти не приходилось. Оно было ей подарено. Есть в первой книге стихотворение «Вечерняя комната», где хризантемы и георгины Анинского сочетаются с клавесинами Саши и северскими статуэтками Кузьмина, написавшего предисловие к этой первой книге. Но ученичества в ней мало. Даже хризантемы и Саши переложены на ахматовский голос. А вскоре будут написаны, и в ту же книгу войдут такие стихотворения, как «Сероглазый король», романтическая и, может быть, скандинавская баллада, строк на 200-300 по скромному расчету, вправленный, однако, с поразительным мастерством в 7 двустиший. Одно из самых ранних стихотворений 1909 года начинается стихами, поражающими своей неукрашенностью, прозаичностью, конечно, мнимой. «Подушка уже горяча с обеих сторон». В 1911 году написаны знаменитые строчки «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Это свидетельство драматичности ахматовской лирики. Выразительны не сами слова, но изображенные ими. Требуется от них только, чтобы они предметное значение свое высказали с предельной сжатостью и точностью. Но и сосредоточеннейший лиризм этой лирики достигается словами почти столь же обиходными, однако смысл которых уже нельзя оторвать от их звука и от интонации фразы. «Я место ищу для могилы, не знаешь ли, где светлей?» Или, как в последней строчке того же стихотворения, «И у ног голубой прибой». От повторения звуков, ради которого слова, пусть бессознательно, и отобраны, при полной сохранности, однако, их первичного, естественного смысла. В первой же книге, таким образом, отчетливо проявились те два устремления поэтической мысли и сочетания и взаимодействия которых выросла постепенно вся поэзия Ахматовой. Очень наглядно ложатся они одно рядом с другим, сперва второе, затем первое, в четверостишии, которым начинается одно из немедленно прославившихся стихотворений второго сборника. «Звенела музыка в саду таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду». Третьи и четвертые строчки, хоть и не столь драматичны, но столь же сценичны, как приведенные выше, о подушке и перчатках, тогда как две первые живут музыкой и невыразимым, а поэтому и почти той же, а не другой жизнью живут с тех пор, как невыразимым заменило первоначальное невыносимым. Устремление, столь ярко сказавшееся в последних двух стихах, больше обратил на себя внимание и сильнее, чем другое, определил поэтику, которой покровительствовал, не всегда исследуя, Гумилев. Но для самой Ахматовой характерны оба, в нераздельности их. Да и вообще, слишком подлинным была она поэтом, или слишком исключительно поэтом, чтобы свои приемы ощущать приемами, и тем более, чтобы учитывать усвоение их другими. Ей подражали, но ее это не интересовало. Ее примеру, кроме того, следовали более одаренные люди и более плодотворно, чем примеру Гумилева. Для историков литературы это важно. Ей же вряд ли казалось это существенным. Совсем не была она литератором и больше всего ценила поэтов, всего меньше похожих на нее. Ахматова не покупала у жизни стиховозбудительных средств. Но жизнь свою осмысляла поэзией, и, живя, осмысление этого не забывала. Да и ни одной своей жизнью она жила. «Вечер» и «Четки» еще позволяли, быть может, этого не замечать, но не то, что последовало за ними. Драматически заостренный лиризм ее дарования не только допускал выход за пределы своего, но и требовал такого выхода, требовал стихов не от своего лишь имени, требовал жизни в других и за других. Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в год один. Не она развязала войну, пошла на войну. Но в «Белой стае» мы прочли не какие-нибудь, а вот эти стихи 1916 года о ее начале, как и два другие, столь же достойные темы стихотворения, написанные на другой день после этого начала и впервые опубликованные в том же еще 1914 году. Не о ее друге стихи. «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я, любит, любит кровушку русская земля». И эти не о ее сыне. «Для того ли тебя носила я когда-то на руках? Для того ли сияла сила в голубых твоих глазах? Вырос стройный, высокий, песни пел, мадеру пил, к Анатолии далекой миноносец свой водил. На Малаховом кургане офицера расстреляли. Без недели 20 лет он глядел на Божий свет». Совершеннейшее стихотворение, да и первое тоже. Распространяться о совершенстве его совестно. Из-за темы и соответствия теме, в котором совершенстве состоит. А все-таки как мелодично и воздушно «Анатолии далекой», после чего неверная рифма чуть дальше ранит, в сердце бьет еще верней. И как точно мадеру, как еще больней для тех, кто помнит, что моряки у нас именно мадеру пили всего охотней. «Еще на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах блестят, а здесь уж белые дома крестами метит, и кличет воронов, и вороны летят». Я познакомился с ней лишь через 2 года после того, как были написаны эти стихи, и бывал у нее довольно часто в 23-м и в первой половине следующего года. Она все приняла. И кресты эти, и воронов, голод, маузеры и наганы, серость новых хозяев, участь Блока, участь Гумилева, осквернение святынь, повсюду разлитую ложь. Она все приняла, как принимают беду и муку, но не склонилась ни перед чем. Друзья ее один за другим уезжали или готовились уехать. Я чувствовал и что она останется, и что ей нужно остаться. Почему нужно, я, быть может, тогда и не сумел бы сказать, но смутно знал, ее поэзия этого хотела, ее нерожденные еще стихи могли родиться только из жизни, сплетенной с другими, со всеми жизнями, в стране, которая для нее продолжала зваться Россией. Приближалась она тогда к 35 годам. Часто хворала, была очень худа, цвет лица у нее был немножко землистый. Руки тощие, сухие, с длинными, слегка загнутыми внутрь пальцами, напоминавшими порой когти большой птицы. Жила в скудости, одевалась более чем скромно. Показала мне раз монетку, хранимую ею. Старушка ей подала на улице, приняв за нищенку. Но старушка все-таки была, нужно думать, подслеповата. Стать и поступь этой нищенки были царственны. Не только лицом прекрасным и особенным, скорее, чем красивым, но и всем своим обликом была она незабываема, необычайна. Знала это, разумеется, очень хорошо. Было кому и научить, если бы сама не догадалась. Иногда поэтому в обществе людей, не близко ей знакомых, проявлялась у нее некоторая манерность. Зато как бесконечно была она проста, мила, умна, когда угощала меня, поклонника, но не претендента, самодельным печеньем с чашкой кофе. И никого не было при этом. Или была одна нежно любимая ею Олечка Глебова Судейкина. Читала, если попросить, стихи. Прочла однажды по моей особой просьбе у самого моря. Там, всегда мне казалось, в движении, в пении стиха есть что-то, из чего родилось все самое ахматовское в Ахматове. О себе она не говорила. Болезненно близких имен, Гумилева, например, никогда не произносила. Но об одном, радуюсь, я от нее узнал. Не житейском, но касающемся писания стихов, а значит, жизненным. И для нее жизнью поэта, живущей, существенным. Она мне сказала, что, слагая стихи, она никогда в руки не берет пера и бумаги. Работает долго над каждым стихотворением, но записывает его лишь в полностью отделанном виде, после того, как прочла друзьям, порой через неделю или две после эстрадного его чтения. Она и вообще писать, писем хотя бы, по ее словам, терпеть не могла. Пера в руки держать не любила. Да и сочинять какие-нибудь нестихотворные тексты было ей тягостно. Когда чествовали Сологуба, она меня попросила составить краткое приветствие, которое прочла на сцене Александринского театра в полном великолепии на этот раз, в белом шелковом платье, чуть ли не со шлейфом. А если не было шлейфа, было легко на нее глядя шлейф вообразить. Но вообразить ее нанизывающие безличные фразы такого от Союза писателей приветствие было нелегко. У нее и почерк был старательный и негибкий, как у тех, кто не привык писать. Умиляюсь надписям на двух сборниках, одновременно мне подаренных. Вспоминаю, как она их тщательно выводила. Коротенькие, а на второй устала. Подписалась одной фамилией. Но как показательно, как ей к лицу, это вынашивание стихов в себе, долгое, без записи, это пребывание в ней слова среди забот, утех, скорбей. С каким вниманием слушала она музыку его, как бережно его несла. И вот, сквозь долгую жизнь, нетленно донесла до гроба. 42 года еще жила там, где нас нет. Как их прожила, этого мы в подробностях не знаем. Читали, трудно в этом сомневаться, лишь часть написанного ею за эти годы. Но этого достаточно. Предполагаем, что думала о нас, здешних, ставила себя на наше место. Например, когда писала стихотворение свое, одно из лучших ею написанных, о Лотовой жене. Знаем, что не осудила. Знаем еще тверже. И нам благодарить ее надо за то, что она осталась там. Даже и почерк стал как будто побойчее. Литератором пришлось сделаться. Не банально, положим, а достойно. Писала о Пушкине, да и так, что дай бог всякому пушкинисту. Переводами пришлось заняться не всегда по своему выбору, не всегда с языков ей известных. Пришлось выслушивать окрики невежд, и хуже, чем невежд. Свирепейшего из них, Жданова, помянули казенную хвалой за несколько дней до ее смерти. Пришлось молчать. И вообще молчать. И молчать, когда замучен был Мандельштам, когда повесилась Цветаева. Пришлось, пытаясь спасти сына, не молчать. В стихах, в стишках. Многое пришлось. Но если бы не осталось, кто бы тогда написал? Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Кто бы написал: «А вы, мои друзья последнего призыва», или «Постучи кулачком, я открою», или вообще встретил ветер войны еще раз как поэт, а не как столькие другие, в суе именуемые этим именем. Кто бы реквием прорыдал свою жизнь, свою муку, ни от чьей жизни, столь же мучимой, не отделяя. В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях. Это и дает ей право сказать, что тогда и все эти годы она была там, где мой народ, к несчастью, был. Поэтому уже и поставлен ей памятник всеми нами. Теми, кто, потеряв Россию, людьми остались. В России или не в России. Поставлен не где-нибудь, а здесь, где стояла я 300 часов и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли. Не повидал я Анну Андреевну перед ее кончиной. Приезжала в Париж, но меня в те дни тут не было. Очень об этом жалею и даже этого стыжусь. Немножко вроде как того стыжусь, что 2 месяца в Петербурге лежал у меня на столе ее альбом, куда вписывали ей стихи. Скромный, небольшой, в темном кожаном переплете, какие бывали не у поэтов, а у барышен. 2 месяца лежал, и не решился я ничего туда вписать. Так ей вернул. Вижу ее теперь то в чем-то сереньком, тощенькую, ту, которой милостыню подала старушка, приняв за нищенку, то высокую, в белом, при свете люстр, сверканье хрусталей, и когда в белом, словно венчик чудится мне над ней, не венчальный, не царский, верно, из лавров сплетенный, нет, прозрачней, светлее, едва ли не мученический венец.
8: Георгию Викторовичу Адамовичу, которого с Ахматовой связывало взаимное дружеское уважение, довелось встретиться с ней в Париже летом прошлого года. Георгий Викторович вспоминает и об этом свидании, и о далеком прошлом.
9: Познакомился я с Анной Ахматовой приблизительно 50 лет тому назад на какой-то литературной лекции в петербургском Тенишевском зале. Потом встречался с ней довольно часто. То ночью в подвале бродячей собаки, о котором есть у нее короткое прекрасное стихотворение «Да, я любила их, те сборища ночные», то на собраниях цеха поэтов. Не раз бывал у нее в доме в Царском селе, где до революции жила она со своим мужем Гумилевым. Здесь, в Париже, надежд на новую встречу с ней у меня почти не было. Даже узнав, что Анна Андреевна должна быть в Оксфорде для получения почетного университетского диплома, я не был уверен, что ей удастся побывать и в Париже. Я знал, что она уже тяжело больна. Знал, что заграничная поездка ее рассчитана всего на несколько дней. Тем сильнее и радостнее взволновал меня поздний ночной телефонный звонок из Англии, чуть ли не в час ночи, по старой, но, очевидно, прочно держащейся русской привычке. И голос, который узнал я не сразу. «Здравствуйте», — говорит Ахматова. «Послезавтра я буду в Париже. Увидимся, да?» У Толстого есть где-то замечание, что в первые секунды после долгой многолетней разлуки видишь ясно и безошибочно, насколько человек изменился. Но потом, чуть ли через 2-3 минуты, кажется, что таким он всегда и был. Еще подобное произошло у меня с Ахматовой. Конечно, предо мной была не прежняя Анна Андреевна, неотразимо обаятельная, гибкая, тонкая, трагический облик, который вызвал у Осипа Мандельштама в известном восьмистище сравнение с Рошелью в Росиновской Федре, а грузная, старая, хотя еще и красивая женщина. Однако та же была улыбка, те же остались глаза, и временами мне представлялось, что прошло с нашей последней встречи не несколько десятилетий, а год или 2. Надо знать, чем была в эти десятилетия Ахматова для всех нас, и в частности для поэтов, обосновавшихся после революции за границей, чтобы волнение мое понять. Я не придаю своим словам никакого политического оттенка. Не имею ни малейшего желания представить Ахматову как выразительницу наших здешних настроений и мыслей. Нет, на это ни у кого не было бы права. Тем более, что и сама Ахматова не раз, и довольно настойчиво высказывалась против эмиграции как политического принципа или выбора. Была ли она в этом права, была ли не права, вопрос сложный, спорный, разберет его будущее. И касаться его сейчас в двух словах я не стану, так же, как не касался его в парижских беседах с Анной Андреевной. Но она была нам дорога, как поэт в своем роде единственный. Автор строчек, которые нельзя забыть, в которых сказано много больше непосредственного смысла слов. Строчек, которые иногда повторяешь, сам не зная почему, однако всегда с благодарностью за то, что они написаны, за то, что они существуют. Долго было бы об этом говорить, но, надеюсь, говорить и не надо, потому что, наверное, и там, в России, в Советском Союзе, немало людей, молодых и немолодых, которые к Ахматовой относятся так же. В Париже Анна Андреевна была очень оживлена, вспоминала далекое прошлое, вспоминала Модильяни, с которым дружила, когда им обоим было по 20 лет, и когда никто не предвидел, что нищий, вечно голодавший итальянский художник станет мировой знаменитостью. Я предложила ей проехаться по знакомым местам. Она с радостью согласилась. И особенно обрадовалась, когда узнала старинный 18 века отель на улице Бонапарт, в котором когда-то жила. «Вот мое окно направо, видите, во втором этаже», — сказала Ахматова. «Сколько раз вот тут он меня бывал?» «Он, то есть Модильяни». Больше всего мы, конечно, говорили о поэзии. Из молодых советских стихотворцев она выделяла Иосифа Бродского и сравнительно холодно отзывалась о Евтушенко и Вознесенском. Но Евтушенко от ее нападок мне хотелось отстоять. И в ответ Анна Андреевна сказала: «Да, он, может быть, в самом деле очень талантлив, вы правы». Был долгий разговор о Блоке. «Понимаете, сейчас он мне не нужен. Бывают такие периоды», — сказала Ахматова. «Но, конечно, сравнивать никого из наших современников с ним нельзя». И с усмешкой добавила: «А вот у нас постоянно говорят Блок и Есенин. Подумайте, Блок и Есенин, будто это величины равные». Я спросил, знает ли она что-нибудь из литературы эмигрантской. Очень мало был ответ. До нас все это доходит с трудом. Но Бунина она читала, знала. И меня поразило, что с особым восхищением Анна Андреевна отозвалась о его давнем, сравнительно малоизвестном рассказе о пропойце и шулере, который тайно, сам себя стесняясь, приезжает из провинции в Москву на свадьбу дочери. Рассказ этот, Казимир Станиславович, всегда мне казался одной из не только совершенных, но и подлинно глубоких вещей, Буниным написанных. «А как вам в России живется?» — был мой последний вопрос. «Поверьте, Анна Андреевна, я спрашиваю об этом не из простого любопытства». Она довольно долго молчала. «Одно время было очень тяжело. Теперь легче. Но я ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею». И будто желая переменить тему разговора, другим, более бодрым голосом спросила: «А как вам живется здесь, в Париже?» Я невольно развел руками и ответил тоже, что ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею. «Ну, слава Богу», — сказала Анна Андреевна на прощание, тяжело приподнимаясь с кресла. «Что с людьми не случалось бы, всегда надо помнить, что могло бы быть и хуже. До свидания. Как знать, может быть, еще и увидимся. До свидания, я не говорю прощайте, до свидания». Она стояла, протянув руки, дружески улыбаясь, и будто хотела сказать еще что-то. Не мне лично, вероятно, а всему тому миру, который был ей когда-то близок. Не сказала, однако, ничего. Но молчание бывает выразительнее всяких слов. И если от человека может исходить свет, то, казалось, вся она светилась в эту минуту каким-то внутренним сиянием. Не знал я только того, что должна она была бы сказать именно «прощайте», и что свидания никогда больше не будет.
8: Вы слушали специальную программу «Памяти Анны Ахматовой».
5: Эфир 14 апреля 1966 года. Проект «Золотой запас» на волнах свободы редактирует Иван Толстой.
10: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
11: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
12: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
13: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
14: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
15: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
16: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
10: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
17: Мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены.
18: Кризис-менеджмент Владимира Путина. Когда падают рейтинги, а западная разведка подозревает заговор, достать ракету.
19: С возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
18: И сесть за руль своей машины в компании учительницы по немецкому языку.
20: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину.
18: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о пиар-стратегии в условиях кризиса. Россия проигрывает гонку дронов. Издание «Коммерсант» сообщило о нехватке бензина АИ-95 после серии воздушных ударов по